0: Суэцкий канал и снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль. В Анапе готовы к пляжному сезону 97 пляжей. Еще 7 проходят проверку, сообщает официальный канал правительства России в Максе. Сейчас устраняют последствия разлива нефти в Керченском проливе. Пляжи Анапы засыпают чистым песком. Всего привезли более 450 тысяч кубометров. Роспотребнадзор следит за ходом работ. Также проверяют Черное море, побережье Краснодарского края и Крыма. Новых разливов нефти не обнаружено, добавили в ведомстве. Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу, сообщили в Германском футбольном союзе. Соглашение рассчитано до июля 2030 года. Ранее пост главного тренера Бундестим покинул Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы вышли в 1/16 финала чемпионата мира, но уступили парагвайцам в серии пенальти. Юргену Клоппу 59 лет, его последним клубом был Ливерпуль, с которым он выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии и завоевал ряд других трофеев. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
2: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
3: Дашино письмо было написано чернильным карандашом. Буквы чем дальше, тем становились крупнее. Строки все круче загибали вниз. «Папа, я не знаю, что со мной будет». «Все так смутно. Ты единственный человек, кому я могу написать. Я в Казани. Кажется, послезавтра я могу уехать, но попаду ли я к тебе? Хочу тебя видеть, ты все поймешь. Как посоветуешь, так и сделаю. Я осталась жива только чудом. Не знаю, может быть, лучше было бы и не жить после этого. Все, что мне говорили, внушали, это все ложь. Гнусно обнаженная мерзость. Даже Никанор Юрьевич Куличик... Ему я поверила, по его наущению поехала в Москву. Все расскажу при свидании подробно. Даже и он вчера заявил мне буквально: людей расстреливают, кучами валят в землю. Винтовочная пуля, вот вам цена человека. Мир захлебнулся в крови, а тут еще с вами нужно церемониться. Другие этого не скажут, а прямо в постель. Я сопротивлялась, папа, верь мне. Я не могу быть только угощением после стопки спирта. Если я отдам это последнее, что у меня осталось, значит, свет погас и голову в петлю. Я старалась быть полезной. В Ярославле работала 3 дня под огнем, как милосердная сестра. Ночью руки в крови, платье в крови, повалилось на койку. «Будет!» Кто-то задирает мне юбку. Вскочила, закричала. Мальчишка, офицер, какое лицо не забыть, озверел, валит, молча вывертывает руки, мерзавец. Папа, я выстрелила в него из револьвера. Не понимаю, как это случилось. Кажется, он упал, не видела, не помню. Выбегаю на улицу, зарево, горит весь город, рвутся снаряды. Как я не сошла с ума в ту ночь. И тогда я решила бежать. Бежать! Я хочу, чтобы ты меня понял, помог. Я хочу бежать из России. У меня есть возможность, но ты помоги мне отделаться от Куличка. Он всюду за мной, то есть он всюду таскает меня за собой. И каждую ночь одни и те же разговоры, но пусть убьет. Я не хочу.
4: Иван Ильич остановился, передохнул, медленно перевернул страницу.
3: Случайно мне достались большие драгоценности. При мне у Никитских ворот зарезало трамваем одного человека. Он погиб из-за меня, я это знаю. Когда очнулась, в руках у меня оказался чемоданчик из крокодиловой кожи. Должно быть, когда меня поднимали, кто-то сунул мне его в руки. Только на другой день я полюбопытствовала. В чемоданчике лежали бриллиантовые и жемчужные драгоценности. Эти вещи где-то были украдены тем человеком, а он ехал на свидание со мной. Понимаешь, украдены меня. Да. Папа, я не пытаюсь разбираться ни в каком праве. Эти вещи я оставила у себя. В них сейчас мое единственное спасение. Но если ты будешь доказывать мне, что я воровка, все равно я их оставлю у себя. После того, как я видела смерть в таком изобилии, я хочу жить. Я больше не верю в человеческий образ. Эти великолепные люди с прекрасными словами о спасении роди — сволочи, звери. Ай, что я видела, будь они прокляты. Понимаешь, произошло вот что. Неожиданно ко мне явился поздно ночью Никанор Юрьевич, кажется, прямо из Петрограда. Он потребовал, чтобы я вместе с ним покинула Москву. Оказывается, их организация, Союз защиты Родины и Свободы, была раскрыта чрезвычайкой, и в Москве поголовные аресты. Савенков и весь штаб бежали на Волгу. Там, в Рыбинске, в Ярославле и в Муроме, они должны были поднять восстание. Они страшно торопились с этим. Французский посол не давал больше денег и требовал на деле доказать силу организации. Они надеялись, что все крестьянство перейдет на их сторону. Никанор Юрьевич уверял, что дни большевиков сочтены, восстание должно охватить весь север, всю Северную Волгу и соединиться с чехословаками. Куличик уверил, что мое имя найдено в списках организации, что оставаться в Москве опасно, и мы с ним уехали в Ярославль. Там уже все было подготовлено. В войсках, в милиции, в арсенале. Всюду начальниками были их люди из организации. Мы приехали к вечеру, а на рассвете я проснулась от выстрелов. Кинулась к окну. Оно выходило на двор, напротив кирпичная стена гаража, мусорная куча и несколько собак, лающих на ворота. Выстрелы не повторились. Все было тихо. Только вдалеке трескотня и тревожные гудки мотоциклетов. Затем начался колокольный звон по городу. Звонили во всех церквах. На нашем дворе раскрыли ворота, и вошла группа офицеров. На них уже были эти погоны. У всех лица возбужденные, все они размахивали оружием. Они вели тучного бритого человека в сером пиджаке. На нем не было ни шапки, ни воротничка, жилет не застегнут. Лицо его было красное и гневное. Они ударяли его в спину, у него моталась голова, и он страшно сердился. Двое остались его держать около гаража, остальные отошли и совещались. В это время с черного крыльца нашего дома вышел полковник Перхуров. Я его первый раз тогда увидела, начальник всех вооруженных сил восстания. Все отдали ему честь. Это человек страшной воли, провалившиеся черные глаза, худощавое лицо, подтянутый, в перчатках, в руке стек. Я сразу поняла, это смерть тому в пиджаке. Перхуров стал глядеть на него из-под лобья, и я увидела, как у него зло обнажили зубы. А тот продолжал ругаться, грозить и требовать. Тогда Перхуров вздернул голову, скомандовал и сейчас же ушел. Двое... Те, кто держали, отскочили от толстого человека. Он сорвал с себя пиджак, скрутил его и бросил в стоящих перед ним офицеров прямо в лицо одному. Весь побагровел, ругая их. Тряс кулаками и стоял в расстегнутом жилете, огромный и бешеный. Тогда они выстрелили в него. Он весь содрогнулся, вытянул перед собой руки, шагнул и повалился. В него еще некоторое время стреляли в упавшего. Это был комиссар-большевик Нахимсон. «Папа, я увидела казнь. Я до смерти теперь не забуду, как он хватал воздух. Никанор Юрьевич уверил меня, что это хорошо, что если бы не его они расстреляли, то он бы их расстрелял. Что было дальше, плохо помню. Все происходившее было продолжением этой казни. Все было насыщено судорогами огромного человеческого тела, не хотевшего умирать. Мне велели идти в какое-то длинное желтое здание с колоннами, и там я писала на машинке приказы и воззвания. Носились мотоциклетки, крутилась пыль, вбегали взволнованные люди, сердились, приказывали. Из-за всего начинался крик, хватались за голову. То паника, то преувеличенные надежды. Но когда появлялся Перхуров с неумолимыми глазами и бросал короткие слова, в вся суета стихала. На другой день за городом послышались раскаты орудийных выстрелов. Подходили большевики. В нашем учреждении с утра до ночи толпились обыватели, а тут вдруг стало пусто. Город будто вымер. Только ревел, проносясь, автомобиль Перхурова. Проходили вооруженные отряды, ждали каких-то аэропланов с французами, каких-то войск с севера, пароходов из Рыбинска со снарядами. Надежды не сбылись. И вот город охватило кольцо боя. На улицах рвались снаряды, валились древние колокольни, падали дома, повсюду занимались пожары, их некому было тушить, солнце затянулось дымом. Не убирали даже трупов на улицах. Выяснилось, что Савенков поднял такое же восстание в Рыбинске, где находились артиллерийские склады. Но восстание подавили солдаты, что села вокруг Ярославля и не думают идти на помощь, что ярославские рабочие не хотят садиться в окопы, сражаться против большевиков.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
3: Страшнее всего было лицо Перхурова. Я повсюду встречала его в эти дни. Это смерть каталась на машине по развалинам города. Все происходившее было будто воплощение его воли. Несколько дней Куричек держал меня в подвале, но, папа, во всем я чувствовала и свою вину. Я бы все равно сошла с ума в подвале. Я надела косынку с крестом и работала до той ночи, когда меня хотели изнасиловать. За день до падения Ярославля мы с Никанором Юрьевичем бежали на лодке за Волгу. Целую неделю мы шли, скрываясь от людей, ночевали под стогами. Хорошо, что были теплые ночи. Туфли мои развалились, ноги сбились в кровь. Никанор Юрьевич где-то раздобыл мне валенки. Просто, должно быть, стащил с плетня. На какой-то день, не помню, в березовом лесу мы увидели человека в изодранном армяке, в лаптях, в косматой шапке. Он шел угрюмо, быстро и прямо, как маньяк. Опирался на дубинку. Это был Перхуров, он тоже бежал из Ярославля. Я так испугалась его, что бросилась ничком в траву. Потом мы пришли в Кострому и остановились в слободе у чиновника, знакомого Куличка, и там прожили до взятия Казани чехами. Никанор Юрьевич все время ухаживал за мной, как за ребенком. Я благодарна ему. Но тут случилось, что в Костроме он увидел драгоценные камушки. Они были в носовом платке в моей сумочке, которую он всю дорогу нес в кармане пиджака. Я только в Костроме о них и вспомнила. Пришлось рассказать ему всю историю. Рассказала, что по совести считаю себя преступницей. Он развил по этому поводу целую философскую систему. Получается, что я не преступница, но вытянула какой-то лотерейный билет жизни. С этих пор его отношение ко мне переменилось, стало очень сложным. Повлияло и то, что мы жили чистенько и тихо в провинциальном домишке, пили молоко, ели крыжовник и малину. Я поправилась. Однажды после заката в садике он заговорил о любви вообще, о том, что я создана для любви, стал целовать мне руки, и я почувствовала, для него нет сомнения, что через минуту я отдамся ему на этой скамейке под акацией. После всего, что было, ты понимаешь, папа, чтобы не объяснить всего, я сказала только: «Ничего у нас не выйдет, я люблю Ивана Ильича». Я не солгала, папа.
0: Иван Ильич вынул платок, вытер лицо, потом глаза и продолжал чтение.
3: Я не солгала. Я не забыла Ивана Ильича. У меня с ним еще не все кончено. Ты ведь знаешь, мы расстались в марте, он уехал на Кавказ в Красную Армию. Он на отличном счету, настоящий большевик, хотя и не партийный. У нас с ним порвалось, но прошлое нас связывает крепко. Прошлого я не разорвала. А Куличик подошел к делу очень просто. Ложись. Ах, папа, то, что мы когда-то называли любовью, это лишь наше самосохранение. Мы боимся забвения, уничтожения, Вот почему так страшно встретить ночью глаза уличной проститутки. Это лишь тень женщины. Но я живая, я хочу, чтобы меня любили, вспоминали. Я хочу видеть себя в глазах любовника. Я люблю жизнь. Если мне захочется отдаться вот так на миг, о, да. Но во мне сейчас только злоба, отвращение и ужас. За последнее время что-то случилось с лицом, с фигурой. Я похорошела. Я как голая сейчас, повсюду голодные глаза. Будь проклята, красота. Папа, я посылаю тебе это письмо, чтобы ни о чем уже, когда увижусь с тобой, не говорить. Я еще не сломанная, ты пойми.
4: Иван Ильич поднял голову. За дверью, ведущей в прихожую, послышались осторожные шаги нескольких человек, шепот. Дверная ручка повернулась. Он быстро вскочил, оглянулся на окна. Окна докторской квартиры находились по-провинциальному, невысоко над землей. Среднее было раскрыто. Телегин подскочил к нему. На асфальте лежала длинная, как циркуль, человеческая тень, и еще длиннее от нее тень винтовки. Все это произошло в какую-то долю секунды. Ручка входной двери повернулась, и в кабинет вошли сразу, плечо о плечо, двое молодцов мещанского вида в картузиках, в вышитых рубашках. Сзади них моталось рыжебородое, вегетарианское лицо говядина. Первое, что увидел Телегин, когда они кинулись в кабинет, — три направленных на него револьверных дула. Это произошло в следующую долю секунды. Опытом военного человека он понял, что отступать, имея на плечах сильного и неразбитого противника, неблагоразумно. Перебросив в левую руку Браунинг, он сорвал с пояса из-под френча небольшую гранатку, к которой было прикручено письмо Гымзы, и весь, налившись кровью, завопил, срывая голосовые связки: «Бросай оружие!» И возглас этот весьма понятный, и весь вид Ивана Ильича были столь внушительны, что молодцы смешались и несколько подались назад. Викторианская физиономия метнулась в сторону. Еще секунда была выиграна. Телегин со взмахнутой гранатой навис над ними. «Бросай!» И тут случилось то, чего никто из присутствующих, а в особенности Телегин, никак уже не могли ожидать. Немедленно вслед за вторым его окриком, за ореховой одностворчатой дверью, ведущей из кабинета во внутренние комнаты, раздался болезненный крик. Женский голос воскликнул что-то с отчаянной тревогой. Ореховая дверь раскрылась, и Телегин увидел Дашины расширенные глаза, пальчики ее, вцепившиеся в косяк, худенькое лицо, все дрожащее от волнения. «Иван!» Около нее очутился доктор, схватил ее за бока, утащил, и дверца захлопнулась. Все это мгновенно перевернуло наступательно-оборонительные планы Ивана Ильича. Он устремился к ореховой двери, со всей силы плечом толкнул ее, что-то в ней треснуло, и он выскочил в столовую. Он все еще держал в руках орудие убийства. Даша стояла у стола, схватилась у шеи за отвороты полосатого халатика, горло ее двигалось, точно она глотала что-то. Он заметил это с пронзительной жалостью. Доктор пятился. Вид у него был перепуганный, взъерошенный. «На помощь, говядин!» — прошипел он измятым голосом. Даша стремительно побежала к ореховой двери и повернула в ней ключ. «Господи, как это ужасно!» Но Иван Ильич понял ее слова по-иному. Действительно ужасно было ворваться к Даше с этими штуками. Он торопливо сунул револьвер и гранатку в карманы. Тогда Даша схватила его за руку. «Идем!» и увлекла в темный коридорчик, а из него в узкую комнатку, где на стуле горела свеча. Комната была голая, только на гвозде висела Дашина юбка, да у стены железная кровать со смятыми простынями. «Ты одна здесь?» — шепотом спросил Телегин. «Я прочел твое письмо». Он оглядывался, губы, растянутые в улыбку, дрожали. Даша, не отвечая, тащила его к раскрытому окну. «Беги, да беги же, с ума сошел!» Из окна неясно был виден двор, тени и крыши, сбегающих к реке построек. Внизу огни пристаней.
3: С Волги дул влажный ветерок, остро пахнущий дождем. Даша стояла, вся касаясь Ивана Ильича, подняв испуганное лицо, полуоткрыв рот. «Прости меня, прости, беги, немедли, Иван!» — пробормотала она, глядя ему в зрачки. Как ему было оторваться? Сомкнулся долгий круг разлуки. Избежал тысячи смертей. И вот глядит в единственное лицо. Он нагнулся и поцеловал ее. Холодные губы ее не ответили, только затрепетали. «Я тебе не изменила. Даю честное слово, мы встретимся, когда будет лучше. Но беги, беги! Умоляю!» Никогда, даже в блаженные дни в Крыму, он не любил ее так сильно. Он сдерживал слезы, глядя на ее лицо. «Даша, пойдем со мной, ты понимаешь, я буду ждать тебя за рекой завтра ночью». Она затрясла головой, отчаянно простонала. «Нет, не хочу».
5: «Не хочешь?»
3: «Не могу».
5: «Хорошо», — сказал он. «В таком случае я остаюсь», — он отодвинулся к стене.
3: Даша ахнула, всхлипнула и вдруг остервенело накинулась, схватила за руки, опять потащила к окну. На дворе скрипнула калитка, осторожно хрустнул песок. Даша в отчаянии прижалась теплой головой к рукам Ивана Ильича.
5: «Я прочел твое письмо», — опять сказал он. «Я все понял».
3: Тогда она на секунду бросила тащить его, обхватила за шею, прильнула к лицу. «Они уже на дворе. Они тебя убьют, убьют!»
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
3: От света свечи золотились ее рассыпавшиеся волосы. Она казалась Ивану Ильичу девочкой, ребенком, совсем такой, как тогда ночью, когда он, раненый, лежал в пшенице и, сжимая в кулаке кусочек земли, думал об ее непокорном и беспокойном, таком хрупком сердце.
5: «Почему ты не хочешь уйти со мной, Даша? Тебя здесь замучают. Ты видишь, что здесь за люди?
3: Лучше все бедствия, но я буду с тобой, дитя мое. Все равно ты со мной в жизни и смерти, как мое сердце со мной, так и ты!» Он сказал это тихо и быстро из темного угла. Даша закинула голову, не выпуская его рук. У нее брызнули слезы. «Верна буду тебе до смерти. Уходи, пойми, я не та, кого ты любишь, но я буду, буду такой». Дальше он не слушал. Его опьянила бешеная радость от ее слез, от ее слов, от ее отчаянного голоса. Он так стиснул Дашу, что у нее хрустнули кости. «Хорошо, все понял, прощай», — шепнул он. Кинулся грудью на подоконник, и через секунду, как тень, скользнул вниз. Только легко стукнули его подошвы по деревянной крыше сарая. Даша высунулась в окно, но ничего не было видно. Тьма, желтые огоньки вдали. Обеими руками она сжимала грудь там, где сердце. Ни звука на дворе. Но вот из тени выдвинулись две фигуры. Пригнувшись, побежали наискосок по двору. Даша закричала так пронзительно, страшно закричала, что фигуры с разбега завертелись, стали. Должно быть, обернулись на ее окно. И в это время она увидела, как в глубине двора, через конек деревянной крыши, перелез Телегин. Даша упала на кровать ничком, лежала, не двигаясь. Так же стремительно вскочила, пошарила свалившуюся туфлю и побежала в столовую. В столовой стояли готовые к бою доктор с маленьким никелированным револьвером и Говядин, вооруженный наганом. Оба наперебой спросили Дашу: «Ну что?» Она стиснула кулачок, бешено взглянула в рыжие глаза Говядину. «Негодяй!» — сказала она и потрясла кулачком перед его бледным носом. «Вас-то уж расстреляют когда-нибудь, негодяй!» Длинное лицо его передернулось, стало еще бледнее, борода повисла, как неживая. Доктор делал ему знаки, но Говядин уже весь трясся от злобы.
6: «Эти шуточки с кулачком бросьте, Дарья Дмитриевна! Я далеко не забыл, как вы однажды изволили ударить меня, кажется, даже туфелькой! Кулачок ваш спрячьте! И вообще, я бы советовал мной не пренебрегать!»
5: «Семен Семенович, теряете время», — перебил доктор, продолжая делать знаки, но так, чтобы Даша не видела.
6: «Не беспокойтесь, Дмитрий Степанович, Телегин от нас не уйдет!»
5: Даша крикнула, рванулась. «Вы не посмеете!»
3: Говядин сейчас же заградился стулом.
6: «Но мы увидим, посмеем мы или нет. Предупреждаю, Дарья Дмитриевна, в штабе охраны очень заинтересованы лично вами. После сегодняшнего инцидента ни за что не ручаюсь. И пришлось бы вас потревожить».
7: «Ну уж это вы, кажется, начинаете завираться, Семен Семенович», — сердито сказал доктор. «Это уже слишком».
6: «Все зависит от личных отношений, Дмитрий Степанович. Вы знаете мое к вам расположение, мою давнишнюю симпатию к Дарье Дмитриевне».
3: Даша мгновенно побледнела. От усмешки лицо Говядина все перекривилось, как в дурном зеркале. Он взял фуражку и вышел, напрягая затылок, чтобы со спины не показаться смешным. Доктор сказал, садясь к столу: «Страшный человек этот Говядин». Даша ходила по комнате, хрустя пальцами. Остановилась перед отцом. «Где мое письмо?» Доктор, пытавшийся открыть серебряный портсигар, издал шипение сквозь зубы, ухватил, наконец, папироску и мял ее в толстых, все еще дрожащих пальцах. «Там, черт ее знает, в кабинете, на ковре».
5: Даша ушла. Сейчас же вернулась с письмом и опять остановилась перед Дмитрием Степановичем. Он закуривал. Огонек плясал около кончика папироски.
7: «Я исполнил мой долг», — сказал он, бросая спичку на пол.
5: Даша молчала.
7: «Милая моя, он большевик, мало того, он контрразведчик. Ну, гражданская война, знаешь, не шуточки, тут приходится жертвовать всем. На то мы и обличены властью, народ никогда не прощает слабостей».
5: Даша, не спеша, будто в задумчивости, начала разрывать письмо на мелкие кусочки.
7: «Является, ну, ясно, как божий день. Ну, выведать у меня, что ему нужно, ну и при удобном случае меня же укокошить. Видела, как он вооружен? С бомбой? Ну, в 906 году на углу Москотельной у меня на глазах разорвало бомбой губернатора Блока. Но ты посмотрела бы, что от него осталось: туловище и кусок бороды».
5: У доктора опять затряслись руки. Он швырнул незакурившуюся папиросу, взял новую.
7: «Я всегда не любил твоего Телегина. Очень хорошо сделала, что с ним порвала».
5: Даша и на это смолчала.
7: «И начал-то с примитивнейшей хитрости. Видишь ли, заинтересовался, где ты?»
5: «Если Говядин его схватит...»
7: «Дурочка, никакого сомнения, у Говядина превосходная агентура. Знаешь ты, с Говядиным слишком уж резко обошлась. Говядин — крупный человек. Его и чехи очень ценят, и в штабе время такое. Мы должны жертвовать личным. Для блага страны, разумеется, да. Вот, вспомни классические примеры. Ты ведь моя дочь. Правда, голова у тебя, хотя и с фантазиями...»
5: Он засмеялся, закашлялся, но... «Не глупая голова. Если Говядин схватит его, — сказала Даша хрипло, — ты сделаешь все, чтобы спасти Ивана Ильича». Доктор быстро взглянул на дочь, засопел. Она сжимала в кулачке клочки письма.
6: «Ты ведь сделаешь это, папа?»
7: «Нет! Нет!»
5: — крикнул доктор, ударяя ладонью по столу.
7: «Нет! Глупости! Желая тебе же добра! Нет!»
6: «Тебе будет трудно, но ты сделаешь, папа!»
7: «И, девчонка, ты просто дура!» — заорал доктор. «Телегин — негодяй и преступник! Военным судом он будет расстрелян!»
5: Даша подняла голову. Серые глаза ее разгорелись так нестерпимо, что доктор, сопнув, занавесился бровями. Она подняла, как бы грозя, кулачок со стиснутыми в нем бумажками.
6: «Если все большевики такие, как Телегин, — сказала она, —
4: «Стало быть, большевики правы!»
7: «Дура! Дура!»
4: Доктор вскочил, затопал багровый, трясущийся.
7: «Большевиков твоих вместе с Телегиным надо вешать на всех телеграфных столбах! Кожу драть заживо!»
4: Но у Даши характер был, пожалуй, покруче, чем у Дмитрия Степановича. Она только побледнела, подошла вплотную, не сводя с него нестерпимых глаз. «Мерзавец», — сказала она, — «что ты беснуешься? Ты мне не отец сумасшедший, растленный тип». И она швырнула в лицо ему обрывки письма. Этой же ночью на рассвете доктора подняли к телефону. Грубоватый, спокойный голос проговорил в трубку. «Довожу до сведения, что близ Самолетской пристани, за мучным лабазом, только что обнаружили два трупа помощника начальника контрразведки Говядина и одного из его агентов». Трубку повесили. Дмитрий Степанович разинул рот, захватывая воздух, и повалился тут же около телефона в сильнейшем сердечном припадке.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: 11. Армия Сорокина, разбив лучшие в Добрармии войска Дроздовского и Казановича, изменила первоначальному плану ухода за Кубань и вместо этого повернулась под Кореновской на север, начала наступление на станцию Тихорецкую, где находился штаб Деникина. 10 дней уже длилась беспощадная битва. Одушевленные первыми успехами, сорокинцы сметали все заслоны перед Тихорецкой. Казалось, теперь ничто не могло остановить их стремительного движения. Деникин спешно стягивал разбросанные по Кубани силы. Ожесточение было так велико, что каждая стычка кончалась ударом в штыки. Но с той же стремительностью в сорокинской армии шло и разложение. Обострялась вражда между кубанскими полками и украинскими. Украинцы и старые фронтовики по пути наступления опустошали кубанские станицы, не разбирая, за белых они стоят или за красных. Все понятия путались. Станичники с ужасом видели, как из-за края степи в тучах пыли надвигаются полчища. Деникин, по крайней мере, платил за фураж, а эти сорокинцы одно, горячи были на руку. И вот молодой садился на коня и уходил к Деникину. Старый с бабами, детьми и скотом бежал во враги. Целые станицы поднимались против армии Сорокина. Кубанские полки кричали: «Нас на убой посылают, а иногородние нашу землю грабят!» Начальник штаба армии Беляков отчаянно крутился в водовороте событий. Он только схватывался за голову, цела ли она еще на плечах. Еще бы! Стратегия летела к черту. Вся тактика была в острие штыка да в революционной ярости. Дисциплину заменяло неотвратимое стремительное движение всех войсковых масс. На главнокомандующего Сорокина страшно было и смотреть. Эти дни он питался спиртом и кокаином. Глаза его воспалились, лицо почернело. Он сорвал голос и, как обезумевший, пер вперед на плечах армии. Случилось неминуемое. Добровольческая армия, прокаленная насквозь железной дисциплиной, поражаемая и отступающая, но как механизм, послушная воле единого командования, снова и снова переходила в контратаки, зацеплялась за каждую удобную складку земли, холодно и умело выбирала слабые места противника. И вот 25 июля под Выселками, в 50 верстах от Тихорецкой, разыгрался последний 10-й день битвы. Позиции войск Дроздовского и Казановича были даже хуже, чем в предыдущие дни. Здесь красным удалось зайти в тыл, и добровольцы попали почти в такой же мешок.

Удар был жестокий. Кругом по всему горизонту ревели пушки. Густые цепи шли, не ложась. Напряжение, нетерпение, ярость достигли высшего предела. Так началась гибель армии Сорокина. Первая волна наступающих была расстреляна и уничтожена в штыковом бою. Следующие волны смешались под огнем среди трупов, раненых, падающих. И тогда случилось то, чего нельзя учесть, не постигнуть, не остановить. Все напряжение сразу сломилось. Больше не хватало сил, не хватало страсти. Холодная воля противника продолжала наносить расчетливые удары, увеличивая смятение. С севера марковцы и конный полк, с юга конницы Эрдели врезались в перемешавшиеся полки. Поползли режущие огнем броневики, задымились бронепоезда белых. Тогда началось отступление, бегство, бойня. К 4 часам вся степь в южном и западном направлениях была покрыта отступающей, уничтоженной как единая сила армии Сорокина. Над штаба Беляков силой повалил главнокомандующего в автомобиль. Налитые кровью глаза Сорокина были выпучены, рот в пене, черной рукой он еще сжимал расстрелянный револьвер. Продырявленный пулями, измятый автомобиль бешено промчался по трупам и скрылся за холмами. Главная часть разгромленной сорокинской армии уходила на Екатеринодар. Туда же начала отступать с Таманского полуострова западная группа красных войск, так называемая «Таманская армия» под командованием Кожуха. На ее пути кругом восставали станицы, и тысячи иногородних со скарбом и скотом, спасаясь от мести станичников, бежали под защиту таманцев. Дорогу преградила белая конница генерала Покровского. Таманцы в бешенстве разбили, рассеяли ее, но все равно двигаться дальше на Екатеринодар было уже невозможно, и Кожух повернул свою армию с обозами беженцев круто на юг, в пустынные труднопроходимые горы, надеясь пробиться к Новороссийску, где стоял Красный Черноморский флот. Деникина теперь уже ничто не могло остановить. Легко расчищая путь, он со всеми силами подошел к Екатеринодару, занятому остатками более уже несуществующей Северокавказской армии, и с налета взял его ожесточенным штурмом. Так закончился ледяной поход, 6 месяцев тому назад начатый Корниловым с кучкой офицеров. Екатеринодар стал белой столицей. Богатейшие области Черноморья спешно очищались от всего, что бродило и бушевало. У генералов, еще недавно самолично искавших вшей в рубашке, возродились великодержавные традиции, старый императорский размах. Прежний кустарный способ ведения войны путем добывания оружия и огневого снаряжения в бою или налетом у большевиков был, разумеется, неприемлем, неприменим для новых обширных планов. Нужны были деньги, широкий приток оружия и снаряжения, постановка интендантской части для большой войны, мощные базы для наступления вглубь России. Эпоха домашней междоусобной борьбы кончалась. В игру вступали извне мощные силы. Особенная и неожиданная опасность встала перед германским главным штабом сейчас же после первых июньских побед Деникина. Большевики были врагом, связанным по рукам и ногам Брест-Литовским договором. Деникин оказывался врагом еще неизведанным и неизученным. С разгромом сорокинской армии Деникин выходил к Азовскому морю и к Новороссийску, где с первых чисел мая находился весь русский военный флот. Со стороны Черного моря немцы не были защищены. Покуда флот находился в руках большевиков, они были спокойны. На всякое его враждебное действие они ответили бы переходом через украинскую границу. Но 15 эскадренных миноносцев и 2 дредноута в руках Деникина были уже серьезной угрозой превращения Черного моря во фронт мировой войны. 10 июня
Германия предъявила советскому правительству

0: правительству ультиматум. В 9-дневный срок перевести весь Черноморский флот из Новороссийска в Севастополь, где стоял сильный немецкий гарнизон. В случае отказа Германия угрожала наступлением на Москву. Тогда же из Одессы начальник штаба австрийских оккупационных сил писал в Вену министру иностранных дел. «Германия преследует на Украине определенную хозяйственно-политическую цель. Она хочет навсегда закрепить за собой безопасный путь на Месопотамию и Аравию через Баку и Персию. Путь на восток идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь, откуда начинается морское сообщение на Батум и Трапезунд. Для этой цели Германия намерена оставить за собой Крым, как свою колонию или в какой-нибудь иной форме. Они никогда уже не выпустят из своих рук ценного Крымского полуострова. Кроме того, чтобы полностью использовать этот путь, им необходимо овладеть железнодорожной магистралью. А так как снабжение углем из Германии этой магистрали и Черного моря невозможно, то ей необходимо завладеть наиболее значительными шахтами Донбасса. Все это Германия так или иначе обеспечит себе».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Когда 10 июня в Москве был получен германский ультиматум, Ленин, как всегда, без колебаний, решил этот тяжелый и для многих неразрешимый вопрос. Решение было: воевать с немцами сейчас еще нельзя, но и флота им отдавать нельзя. Из Москвы в Новороссийск выехал представитель советского правительства товарищ Вахромеев. В присутствии делегатов от Черноморского флота и всех командиров он предложил единственный большевистский ответ на ультиматум. «Совет народных комиссаров посылает открытое радио Черноморскому флоту с приказом идти в Севастополь и сдаваться немцам, но Черноморский флот этого приказания не выполняет и топится на Новороссийском рейде». Советский флот, 2 дредноута и 15 эскадренных миноносцев, подводные лодки и вспомогательные суда, обреченные Брест-Литовским договором на бездействие, стояли в Новороссийске на рейде. Делегаты от флота съехали на берег и хмуро выслушали Вахромеева. Он предлагал самоубийство. «Но куда ни кинь, все клин, податься некуда, у флота не было ни угля, ни нефти. Москву заслоняли немцы, с востока приближался Деникин, на рейде уже чертили пенные полосы перископа германских подводных лодок, и в синеве поблескивали германские бомбовозы». Долго и горячо спорили делегаты, но выход был один — топиться. Все же перед этим страшным делом делегаты решили поставить судьбу флота на голосование всего флотского экипажа. Начались многотысячные митинги в Новороссийской гавани. Трудно было понять морякам, глядя на швартованные серо-стальные гиганты, дредноуты «Воля» и «Свободная Россия», на покрытые военной славой быстроходные миноносцы, на сложные переплеты башен и мачт, громоздившихся над гаванью, над толпами народа, трудно было представить, что это грозное достояние революции, плавучая родина моряков, опустится на дно морское без единого выстрела, не сопротивляясь. Не такие были головы у черноморских моряков, чтобы спокойно решиться на самоуничтожение. Много было крика на исступленных слов, бита себя в грудь, рыва нательников на татуированных грудях, растоптано фуражек с ленточками. От утренней зари до вечерней, когда закат обогрял лилово-мрачные воды не своего теперь проклятого моря, густые толпы моряков, фронтовиков и прочего приморского люда волновались по всей набережной. Командиры судов и офицеры смотрели на дело по-разному. Большая часть тайно склонялась идти на Севастополь и сдаваться немцам. Меньшая часть, во главе с командиром эсминца «Керчь» старшим лейтенантом Кукелем, понимала неизбежность гибели и все огромное значение ее для будущего. Они говорили: «Мы должны покончить с самоубийством, на время закрыть книгу истории Черноморского флота, не запачкав ее». На этих грандиозных и шумных, как ураган, митингах решали. Утром так, вечером эдак. Больше всего было успеха у тех, кто, хватив о землю шапкой, кричал: «Товарищи, чихали мы на москалей! Нехай они сами потонут, а мы нашего флота не отдадим! Будем с немцами биться до последнего снаряда!» «Ура!» — ревом катилось по гавани. Особенно сильное смятение началось, когда за 4 дня до срока ультиматума примчались из Екатеринодара председатель ЦИКа Черноморской республики Рубин и представитель армии «Перебий нос», сожженного роста, страшного вида человек с 4 револьверами за поясом. Оба они, Рубин, в пространной речи и «Перебий нос», гремя басом и потрясая оружием, доказывали, что не отдавать, не топить флот не можно, что в Москве сами не понимают, что говорят, что Черноморская республика доставит флоту все, что ему нужно, и нефть, и снаряды, и пищевое довольствие. «У нас на фронте дела такие, в Бога, в душу, в веру!» — кричал «Перебий нос». «На будущей неделе мы, суку, Деникина и с его кадетами в Кубани утопим! Братишечки, корабли не топите, вот что нам надо! Чтоб мы на фронте чувствовали, что в тылу у нас могучий флот! А будете топиться, братишечки, то я от всей Кубан-Черноморской революционной армии категорически заявляю! Такого предательства мы не можем перенести! Мы с отчаяния повернем свой фронт на Новороссийск в количестве 40 000 штыков! И вас, братишечки, всех до единого поднимем на свои штыки!» После этого митинга все пошло в разброд. Закружились головы. Команды стали бежать с кораблей, куда глаза глядят. В толпе все больше появлялось темных личностей. Днем они громче всех кричали биться с немцами до последнего снаряда, а ночью кучки их подбирались к опустевшим миноносцам, готовые броситься, покидать в воду команду и грабить. В эти дни на борт миноносца «Керчь» вернулся Семен Красильников. Семен чистил медную колонку компаса. Вся команда работала с утра, скребя, моя, чистя миноносец, стоявший в саженях в 10 от стенки. Горячее солнце всходило над выжженными прибрежными холмами. В безветренном зное висели флаги. Семен старательно надраивал медяшку, стараясь не глядеть в сторону гавани. Команда убирала миноносец перед смертью. В гавани дымили огромные трубы дредноута «Воля». Сверкали орудия со снятыми чехлами. Черный дым поднимался к небу. Корабли, дым и бурые холмы с цементными заводами у подножья их отражались в зеркальном заливе. Семен, присев на голые пятки, тер медяшку. Этой ночью он держал вахту, и так ему было горько, раздумавшись, зря заехал сюда. Зря не послушал брата и Матрёну. Смеяться будут теперь. Их скажут: «Дюж, ты повоевал с немцами. Пропили флот, братишки». Что ответишь на это? Скажешь: «Своими руками почистил, прибрал и утопил Керчь». От Воли к судам бегал моторный катер. Махали флагами. Эсминец дерзкий отвалил от стенки, взял на буксир беспокойного и медленно потащил его на рейд. Еще медленнее, как больные, двинулись за ним по зеркалу залива эскадренные миноносцы. Поспешный, живой, жаркий, громкий. Затем в движении настал перерыв. В гавани осталось 8 миноносцев. На них теперь не было заметно никакого движения. Все теперь глаза были устремлены на светло-серую, с ржавыми потеками по бортам, стальную громаду «Воли». Моряки глядели на нее, бросив швабры, суконки, бронспойты. На «Воле» развивался лениво флаг командующего флотом капитана первого ранга Тихменева. На борту эсминца «Керчь» моряки говорили вполголоса тревожно: «Смотри, уйдет «Воля» в Севастополь».
2: «Братишки, неужто они такие гады? Неужто у них революционной совести нет?»
0: «Но если уйдет «Воля», то в кого ж тогда верить, братишки?» «Что, не знаешь ли Тихменева? Самый враг, лиса двучаловая. Уйдет. Ах, предатели!» За Волей на якорях стоял родной брат Воли, дредноут «Свободная Россия». Но он, казалось, дремал покойно, весь покрытый чехлами, на палубах не было видно ни души. От мола отчаянно гребли к нему какие-то лодки, и вот ясно в безветренной гавани раздались боцманские свистки, на Воле загрохотали лебедки, полезли вверх мокрые цепи, облепленные илом якоря. Нос корабля стал заворачивать, переплеты мачт, трубы, башни двинулись на фоне беловатых городских крыш.
3: «Ушли! К немцам! Эх, братишки, в плен сдаваться! Что вы сделали?»
0: На мостик миноносца Керчь вышел командир с большим облупившимся носом на черно-загорелом лице. Запавшие его глаза следили за движениями Воли. Перегнувшись с мостика, он скомандовал: «Поднять сигнал!»
3: «Есть поднять сигнал!»
0: Сразу оживились моряки, бросаясь к ящику с сигнальными флажками. К мачте Керчи взлетели пестрые флажки, затрепетали в лазури. Их сочетание обозначало: «Судам, идущим в Севастополь, позор изменникам России».
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Корней Чуковский. Его сказками «Мой Дадыр», «Крокодил» и «Муха-цокотуха» зачитывались в юном возрасте еще наши бабушки и дедушки. Книги Чуковского активно печатались в Советском Союзе и продолжают выходить до сих пор. Всего существует более 600 вариантов изданий сказок Чуковского. Но, оказывается, у классика детской литературы есть книга, которая дошла до читателей только через много лет после смерти автора. В 60-е годы Чуковский задумал опубликовать детский пересказ Библии. К этому времени в стране выросло поколение, не знающее ничего о религии и Боге. Люди не понимали смысл таких слов, как «столпотворение» или «манна небесная». От них ускользал смысл многих картин и статуй. Чуковский писал: «Невозможно понять мировое искусство, если не знать библейских преданий». Чуковский собрал талантливых писателей и художников и начал работать над детской Библией. Создатели книги сразу же столкнулись со сложностями. Советская цензура запретила использовать в книге многие слова, такие как «ангелы», «Иерусалим», «евреи» и даже «Бог». А какая Библия без Бога? После долгого размышления автор книги нашел выход. Он придумал для Бога псевдоним «Волшебник Яхве». В 1968 году детская Библия была напечатана под названием «Вавилонская башня и другие древние легенды». Но до библиотек книга так и не дошла. Весь тираж был уничтожен. Впервые читатели увидели эту книгу лишь в 1990 году. Прочитали и полюбили. Ведь в пересказе одного из лучших детских писателей библейские истории превратились в интересные сказки.
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Президент ознакомился с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Кроме того, Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное бороться с наземными и воздушными целями в любых погодных условиях. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозные оценки мировых цен на нефть и снизил их на $5 за баррель, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
2: Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события. Развитие ситуации показывает, что в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке премия за геополитическую неопределенность может достаточно быстро выйти из нефтяных цен, и они вернутся к тем уровням, которые фундаментально обоснованы с точки зрения баланса на мировом рынке нефти.
1: При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что влияние цены на нефть на макроэкономические параметры России ограничено. Как отметили в ведомстве, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5% на год. Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в преддверии дня сотрудника органов следствия. Он отметил, что завершено расследование дела о геноциде, в котором обвиняются более 40 украинских политиков и военных. Обвинения предъявлены заочно. Их действия привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, добавил глава Следственного комитета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях», читает Денис Некрасов.
3: Глава вторая. Главные черты женской личности в допетровское время. На пределах нашей допетровской исторической жизни по ту и по сю сторону стоят две очень замечательные женские личности – которые в действительности пользовались общественными правами, занимая высокое общественное положение. Одна почти начинает нашу историческую жизнь, по крайней мере, принадлежит к первым лицам, дающим этой жизни начальное движение и направление. Другая заканчивает и, так сказать, замыкает древний период русской жизни. Одна, вместе с тем, как общественная личность, носит в своей деятельности характер прямых, положительных условий жизни, является тем, чем должна быть русская женщина-язычница, является идеалом, которым народ выразил свои представления о достоинстве женской личности, в каких именно чертах это достоинство наиболее казалось ему высоким и желанным. Другая, напротив, является только отрицанием положительных условий жизни, является вовсе не тем, чем должна быть русская женщина-христианка, по крайней мере, по учению и по идеалам века. Она является плодом жизненной смуты, плодом растления положительных жизненных условий быта. Мы говорим об Ольге, княгине, и Софье, царевне. Несмотря на мужественный тип Ольги-язычницы, который с такой самостоятельностью открывает историческую жизнь русской женщины и тем самым как бы дает сильный образ для последующего развития этой самостоятельности, мы, однако ж, не видим в последующей истории, чтобы русская женщина употребила себе в пользу это богатое наследство. 700 с лишком лет, которые отделяют друг от друга Ольгу и Софью, не представили ни одной личности, сколько-нибудь равной им по значению. 700 лет таким образом протекли без следа для развития женской личности в смысле самостоятельного члена общественной, а не семейной только жизни. Так что и самостоятельность царевны Софьи, как упомянуто, явилась, собственно, отрицанием тех положений быта, какие были выработаны этим 700-летним периодом русской истории. Летописный образ Ольги исполнен эпических народных очертаний. Она предстает нам идеализированную, как и матерая вдова, и как женщина вообще, и, наконец, как женщина-христианка. По смерти Игоря Ольга осталась вдовою с сыном Святославом, стало быть, матерую вдовою. В тот век она имела естественное, положительное и ни в чем неоспоримое право сидеть на вдовьем стольце, как выражаются о таком праве даже позднейшие юридические памятники, то есть сидеть на княженье, управлять землею или, по простому понятию, управлять домом, владением, имуществом умершего князя, каким в сущности и была для князей в то время русская земля. Это был, по всему вероятию, очень старый обычай, общий для славянской земли, гораздо древнейший, чем призвание варягов. Таким образом, вместе с обычным правом сидеть на вдовьем стольце, Ольга по своему положению, как вдова князя и, главное, вдова матерая, получает общественное политическое значение. Она в действительности управляет землею как князь. Она самолично с маленьким сыном и дружиною идет мстить древлянам за смерть мужа и покоряет их Киеву окончательно с тою хитростью, мудростью, например, истребление нарочитых, лучших людей земли, какая употреблялась несколько столетий спустя при собирании земель Москвою. Она сама ходит по древлянской земле, уставляя уставы и уроки, то есть законодательствуя, давая порядок в определении даней и оброков. Вслед за тем она сама ходит по всей русской земле, точно так же уставляя дани и оброки, устрояя землю, как самый деятельный и мудрый князь. Об этих земских ее походах и уставах память жила еще в XI-XII столетиях, то есть спустя 100-200 лет. Еще тогда по всей земле оставались ее знаменья, места, погосты, ловища и перевесища. Это значит, что в XI-XII столетиях устройство земли во многом и по всему вероятию в самом главном, в оброках и данях, оставалось еще то же самое, какое дано было Ольгою. Оставались те же места, погосты, становища, в которых со времен Ольги утвердились местные данничьи и судебные центры княжеского управления. Из летописного рассказа видно, что народ очень дорожил памятью об этой действительно замечательной личности, ибо еще после нее сохранялись в Пскове ее сани. Ловища и перевесища указывают также, что Ольга в своих походах делала ловы, то есть охотилась, как добрый князь. В этом нельзя и сомневаться. Если она сама ходила воевать с древлянами, сама в лесах и болотах Новгородской области устанавливала дани и погосты, то почему же ей не ходить и на охоту? Тем более, что охота в то время, кроме обыкновенного потешения, составляла очень важный промысел даже и для князей. Форма слов «ловище», «перевесище», «становище» показывает, что это были места, где происходила охота, или бывали остановки в походе, места наиболее выгодные для охоты или удобные для остановки. Припомним, что хождение за данью, как и на охоту, князья предпринимали всегда в сопровождении дружины и челяди, слуг. Оттого и стан этого полка или двора по необходимости оставлял по себе знамение, то есть память и следы своего устройства и пребывания. Вообще ни один князь не оставил по себе такой земской и доброй памяти, как мудрая Ольга. За ее земским ликом, быть может, сокрылись и все земские заслуги мудрого Олега, с народным идеалом которого так родственно сливается и ее народный идеал, даже самое имя. Наконец, Ольга идет в греки, в Царьград. Идет так, как обыкновенно хаживали русские в греческую столицу, то есть с куплею по торговым делам, ибо с ней вместе находится более 40 купцов или гостей. Уже один этот поход мог бы служить достаточную характеристику ее необыкновенной предприимчивости и мужества. Всякое дело она хочет и знать, и делать самолично. Это черта Петровская. Мы достоверно не знаем, какие именно прямые цели влекли Ольгу в Царьград, но, видимо, главной целью было христианство. Видимо, что она в это время была уже христианка в своих мыслях и стремлениях. В походе с ней находился даже и христианский священник Григорий. Она пожелала самолично видеть христианский торжественный обряд в самом Царьграде и там просветить свое поганство новым учением. Видеть лицом к лицу лучшую жизнь. Таким образом, деятельность Ольги представляет нам типический образ всей княжеской деятельности первого века, олицетворяет идею жизни этого века. Ольга делает то, что делали все первые князья, воевавшие и торговавшие с Царьградом, покорявшие соседние племена, уставлявшие уставы, уроки и дани. Все это было обычным княжеским делом в то время. Необычайно только то, что Ольга, женщина, совершает эти мужские и мужественные дела. Но казалось ли это необычайным для ее современников? Мы полагаем, что общее убеждение века находило деяния Ольги очень обыкновенными и весьма естественными. В сущности, она ничего не делает такого, что могло бы противоречить ее положению. В ее деяниях ничего нет зазорного для ее положения как женщины вообще и как матерой вдовы в особенности. Она исполняет то, что была обязана исполнить именно как матерая вдова, наследница мужнина владения, то есть отомстить смерть мужа, потому что этого требовал обычай, требовала народная вера. Ей было естественно устроить дани, уроки и оброки, вообще устроить землю, потому что неустройство именно даней, беспорядок, произвол и насилие в их собирании привели к тому, что муж был убит. Быть может, добрая народная память о ней потому так долго и сохранялась, что она привела в порядок, в ясность и определенность эту важную статью княжеских отношений к земле. Она является только хорошую, умную, самостоятельную хозяйкою своего имущества, какую, по понятиям старины, должна быть каждая матерая вдова.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: В этом смысле она и послужила идеалом для последующего времени. Конечно, мы должны отнести многое и к ее личной энергии, к ее личному характеру. Не всякая женщина могла иметь столько мужественной силы. Но не следует забывать, что мужество составляло общую характерную черту людей того времени. Это был век силы и отваги, век мужественных дел по преимуществу. Храбрость освещалась в то время даже религиозными представлениями о загробной жизни. Умереть побежденным значило поступить в рабство к победителю на том свете. История Льва Диакона. Если же мужество, вообще храброе и отважное дело, составляло высший идеал жизни для мужчины, то это убеждение не могло оставаться без влияния и на положение женщины. Обыкновенно, чего требует основная мысль века, на то отвечает и жизнь людей, их поступки и дела. Только то и господствует в жизни, что убеждение века почитает своим идеалом. Не могло быть, чтобы рядом с мужественным, сильным и отважным мужчиной, каким он был в первый век нашей истории, стояла женщина слабая или ослабленная нравственно, умственно и даже физически, как это было впоследствии, при господстве других идей и положений жизни. Не могло быть, чтобы женщина, находясь в сфере, где мужественное дело и отвага составляют стихию жизни, не воспитывалась под сильным влиянием этой стихии, чтобы свобода действий, которая сама собою уже разумеется в представлении о мужественном деле и отваге, не распространялась и на женщину, несмотря даже на физиологические условия ее пола. Вообще мужественный век, носивший в сердцах людей необычайную храбрость и отвагу, необычайную силу воли, которая была воспитана в среде смелых предприимчивых деяний и ничем неудержимого богатырства, и вовсе не ведала еще никакого учения, кроме учения самой жизни. Такой мужественный век должен был рядом с мужественным мужчиною воспитывать и мужественную женщину. Богатырские свойства мужчины должны были поднимать богатырские свойства и в женщине. Иначе и быть не могло. Мы должны вообще помнить, что то время тем и отличается от нашего, что в нем господствует не какая-либо теория, известное нравственное учение, известное слово жизни, по которому должна располагаться жизнь, а господствует самый факт, самое дело жизни, которое все и оправдывает, в котором и заключается все учение века. Дело жизни дает личности неизмеримо большую свободу, чем какая-либо ее нравственная программа, ее слово. Дело жизни прямо выдвигало женщину на богатырские подвиги. И вот же народная былина рисует нам первобытную нашу женщину, такую же удалую поленицею, таким же удалым богатырем, нисколько не смущаясь мыслью, что это для женщины зазорно, как потом стали учить премудрые словеса жизни. О мужестве русских женщин в языческую эпоху засвидетельствовали византийские летописцы, которые рассказывают, что во время войны Святослава с греками, после одной весьма жестокой битвы, когда греки стали раздевать убитых скифов, то нашли между трупами убитых женщин, которые в мужеском одеянии, мужескую храбростью с римлянами, греками сражались. Таким образом, народные идеалы рисовали в сущности народную действительность. Так понимал древний век общественное положение женщины. Так идеализировал он и личность Ольги. Но в Ольге древний век идеализирует также и вообще женское существо, как оно ему тогда представлялось. Он идеализирует Ольгу мудрую, хитрую. Она хитростью победила не только древлян, но перехитрила и самого царя греческого, который вздумал было взять ее себе в жены. Таково в глазах язычества свойство женской личности вообще. Хитрость в том веке являлась не только положительным свойством ума, но и вещью силою, приближавшую человека к богам. Оттого все женские типы из мифической эпохи обладают прежде всего именно этим свойствам их существа. Такова, например, и феврония муромская, и типы народных былин. Вообще языческий идеал присвоивает женской личности существо мифическое. Она обладает даром гаданий, чарований, даром пророчества. Она знает тайны естества, и потому в ее руках по преимуществу хранится врачевание от болезней, а, следовательно, колдовство, ведовство, заговоры, заклинания. Она в близких связях с мифическими силами. В ее руках и добро, и зло этих сил. Мифический змей становится сопутником ее личности. На особенную высоту вещего значения ставит языческий идеал «вещую деву». Как ни скудны, как ни темны сохранившиеся свидетельства о таком значении девичьей личности, но они все-таки и до сих пор сохраняют ее вещие черты. Достаточно указать на святочные подблюдные песни, на некоторые заговоры и народные обряды. Мы не намерены входить по этому случаю в подробности, ибо для нас важно лишь то, как языческий век идеализировал женское существо. Языческие идеализации коренились, конечно, на почве действительности, а действительность здесь заключалась уже в самой природе женского пола, в действиях этой природы на другой пол. Эту-то природу язычество и олицетворяло в поэтических образах и мифах, которые, как ни были многообразны, но все выговаривали одно, что в женском существе кроются непостижимые демонические силы. Чары красоты и любви были очень достаточны для того, чтобы возвысить идеал женщины до мифического существа и вырастить на этой почве целый культ очарований во всяких других смыслах. Все это должно было ставить женскую личность в самостоятельное отношение к языческому обществу, давать ей самостоятельное общественное значение. Но помимо вероятных соображений, есть весьма положительные свидетельства о том, что идеальный характер русской женщины-язычницы, как он рисуется в эпической народной поэзии, в песнях, в обрядах, преданиях, вполне соответствовал тогдашней действительности. То есть, что женщина пользовалась самостоятельным положением в обществе, что ее общественная доля уравновешивалась с долей мужчины. Укажем важнейшее, именно языческие браки, где свобода и самостоятельность женской личности являются уже в том обстоятельстве, что мужчины умыкаху жены себе, с нею же кто свящашися. Брак, следовательно, зависел не столько от воли родителей, сколько от согласия самой невесты. Хотя вследствие родовых отношений общества необходимо было похищать невесту, ибо род даром ее не уступал. Общее свидетельство летописи утверждается еще более некоторыми частными случаями. Например, полоцкая Рогнеда отказывается идти замуж за Рабичича Владимира, когда отец предложил ей, за кого она хочет, за Ярополка или Владимира. Свобода совещания о браке, свобода выбора свидетельствует вообще, что в языческое время положение женщины было вольнее, независимее, чем в последующие века. К этому вела, как мы заметили, самая непосредственность всего народного быта, самое дело жизни, хотя бы и крепко связанные родовыми, кровными началами ее развития. Мы выше указали, какое именно дело жизни должно было уравновешивать женскую личность с мужскою. Если все так было, если личность женщины действительно наравне с личностью мужчины пользовалась не домашними, семейными только, но и общественными правами, то есть правами делать дела мужские, если даже и в народном сознании вовсе не существовало понятий о раздельности общественных дел на женские и мужские, и женщина могла даже по-богатырски выезжать в поле, богатырствовать с врагом, Если такие и подобные женские дела вовсе не принадлежали к необычным явлениям, а выражали только простой, естественный, самый обычный ход жизни, то и личность язычницы Ольги должна представляться нам не каким-либо исключительным явлением, а простым, естественным, самым обычным типом жизни.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: В чертах Ольги мы можем видеть тип русской женщины-язычницы, выразившей в себе ту весьма значительную долю свободных действий, какая принадлежала по обычаю языческого века вообще женскому полу в древнейшем русском обществе. Само собой разумеется, что принятие Христовой веры должно было изменить положение вещей в Древней Руси, изменить характер ее жизненной деятельности, характер ее представителей и героев. С этого времени, подобно тому, как со времени преобразования, в русское общество постепенно начинают проникать и водворяться в ней новые идеи жизни, дотоле неведомые, новые понятия и представления о ее целях и задачах. И умственный, и нравственный образ русского человека начинает мало-помалу изменяться. Святая вера смиряет и смягчает языческие нравы и обычаи. Но естественно, что вместе с благовестием евангельского учения приносится к нам, нашими учителями-греками, и их литературная образованность, их умственная и нравственная культура в многочисленных произведениях их литературы. Приносится и известный, собственно, византийский склад понятий о многих предметах жизни. И именно тот склад понятий, какой в ту эпоху господствовал в умах византийского духовенства, находившегося в отношении своей проповеди в исключительном положении, вследствие особенного воспитания и развития византийского общества. Существенную стихию этого склада понятий по той же причине было всестороннее и беспощадное отрицание тленного или, собственно, растленного византийского мира со всеми его жизненными формами и обольщениями, во многом напоминавшими еще языческую жизнь античной цивилизации, а еще более — жизнь растленного Востока. То, что было так необходимо всеми силами поднять против этого действительно в полном составе растленного мира, это самое было поднято и против нашей, хотя тоже языческой, но ничем не цивилизованной, совсем девственной, простодушной и непосредственной природы. Суровая, грубая, но чистая и прямая, эта природа вовсе не способна была даже и понять тех нравственных утонченностей византийского развития, какими по необходимости исполнены были литературные памятники Византии, послужившие для нас и литературными образцами, и источниками образования, источниками и умственной, и нравственной культуры. Действие такого отношения этой учительной литературы к нашему обществу не замедлило обнаружиться. Сильнее, чем на мужчину, литературные учительные идеи стали действовать на женщину, то есть вообще на домашний, так сказать, сидячий быт народа. И тою, собственно, стороною, которая изображала этот мир, миром погибели, и прославляла удаление от него. Был ли в самом деле древний русский житейский мир, выросший в чистой непосредственности и детской наивности, настолько погибелен? Об этом учительное слово, конечно, не могло рассуждать. Ибо оно отрицало вообще существо житейского мира, а, следовательно, и всякую его форму, хотя бы и чисто детскую, виновную только в том, что она невинна. По его воззрению, все мирское, житейское, было поганым. Было ли то действительное язычество, то есть проявление самого языческого верования, или это был простой нрав и обычай жизни, простые явления и действия вообще человеческой нравственной природы. Такое отрицание, конечно, служило великим и единственным благом для растленной византийской цивилизации. Там отрицание само собою выросло, как единый путь к спасению. Там оно было священным делом каждого нравственного ума, ибо в действительности велика была погибель тамошнего человечества, печально и окончившего свою историю. Но сила столь же дельного отрицания на нашей непосредственной почве, только что начинавшей жить, только что возродившейся для жизни и света, на такой почве отрицание должно было произвести совсем иное действие. Отрицание житейского мира выразило свои идеалы главным образом в аскетизме. В том обществе на самом деле иного пути для спасения и не было. В том обществе потребен был аскетизм беспощадный и всесторонний. Он необходим был для ума, исполненного всевозможных философских ветров, всевозможных оттенков ереси, ума совсем заблудившегося в софистических извитиях мысли, погибавшего в темной области совопрошений и словопрений. Он еще необходимее был для нрава, исполненного самых разнообразных восточных пороков, копившихся целое тысячелетие. Пороков непомерной роскоши, непомерного пресыщения, непомерной праздности, непомерного унижения человеческого достоинства во всех видах и образах. Ясно, что только аскетический идеал мог хотя сколько-нибудь обуздывать эти погибельные стихии общественного разложения. Ясно, что только монашеский идеал и мог стать исключительным идеалом высоконравственной жизни. Но аскетизм, идя последовательно, приводил к отрицанию и таких сил жизни, без которых невозможно самое существование человеческого общества. Отрицая нескончаемые пороки ума, он отверг самую науку. И вот дух этого отвержения вносится и к нам, в молодое общество, ум которого не только не был заражен пороками праздного и сварливого умствования, но обретался еще в полном детстве. И именно науки-то и требовал для своего здорового развития. Тоже должно сказать и о нраве. Не испорченность нрава или старческий его разврат, а напротив, его младенческое развитие ставило в этом отношении наше общество как бы в параллель с византийским и давало легкую и полную возможность отрицать его формы и порядки. Там старость, дожившая до детства и потерявшая знания и сознание истинных начал жизни. Здесь настоящее детство, еще не выросшее до понимания этих начал. Видимая форма той и другой стороны, конечно, заключалась в крайнем рабстве и неподвижности ума, отчего безобразную являлась и самая жизнь общества. Отвергая и отрицая наши младенческие формы жизни, аскетизм вместе с тем и здесь отверг целую область эстетических сил народа, народную поэзию в полном ее составе, не принеся взамен того никаких общечеловеческих начал для эстетического воспитания народных нравов, без которого всегда черствеют, грубеют и развращаются эти нравы, что осязательнее всего доказала, между прочим, и наша история. В Византии особенное внимание нравственных умов обращало на себя поведение женщины. Ее публичная роль, которую она легко себе присваивала в обществе, преданном сластолюбию и роскоши. Ее, можно сказать, господство над этим обществом, чего, конечно, никак не могли выносить аскетические и особенно восточные умы. В самом деле, византийская женщина прославляла себя даже на императорском престоле такими делами и деяниями, которые требовали самого беспощадного, сурового осуждения. Поэтому в литературе она становится предметом самых жестоких и сильных обличений, рисовавших ее пластически во всех чертах ее греховной жизни. Вырастает образ злой, вообще греховной жены, тип всякого нравственного безобразия, или вернее, тип аскетического омерзения вообще к женскому существу, как к существу великого, неисчерпаемого соблазна для аскетической мысли. Могло ли и явиться что-либо другое в эпоху, когда аскетическая идея, вызванная и выращенная полным растлением общества, господствовала не только во всех нравственных умах, но и в самом вероучении, выражалась в каждом литературном памятнике, была, как мы сказали, единым путем спасения ввиду общей погибели и единую исходную точку сознания о нравственном совершенстве человека.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Основная идея, в которой главным образом таилось начало всяких обвинений, обличений, даже поношений женской личности в образе злой жены, а вместе с тем таился и аскетический страх вообще пред женским существом, а, стало быть, и аскетическая неугасимая вражда против него. Основная идея всего этого заключалась в убеждении, что от жены начало греху, и тою все умираем. Словом сказать, и по библейскому, и по аскетическому воззрению, женская личность сама по себе уже являла образ соблазнительного греха, от которого надо было бежать, не оглядываясь, как от Содома и Гоморра. Вот причина, почему в учении, обращенном к ее лицу, мы находим самое широкое отрицание всего того, в чем сколько-нибудь выражалась эта, по мнению века, обольстительная греховность. Красота лица вместе с красотою наряда, не говоря уже о кокетстве, которое называется вообще лукавством, и нисколько не различается от настоящего лукавства, являлись для аскетических умов самыми вопиющими предметами соблазна и греха и преследовались с ожесточением, свойственным одному только аскетизму. Такие-то идеи, которыми пропитана была литература Византии, переносятся вместе с грамотностью и на нашу литературную почву и воспитывают ум и нрав –

смертные грехи всяческого суеверия и суесвятства, которые с течением веков разрастаются у нас в тучную ниву и производят неисчислимые плоды, выражаются во многих жизненных типах. Принесенные к нам литературные, аскетические и вообще восточные азиатские представления совсем чужды, немало не свойственные нашей северной природе и физической, и нравственной, в духе своем клонились и стремились к тому, чтобы поставить женскую личность в самое невидное место общественной организации, чтобы вовсе отдалить ее из общества как великую помеху для нравственных дел и деяний мужчины, как воплощенную человеческую слабость и шаткость нрава. Если дух этих представлений не в силах был совсем покорить своим целям византийскую женщину, то ему по многим причинам очень легко было покорить себе умы и нравы нашей русской женщины. Его авторитет являлся в такой одежде, которую простые, непосредственные умы и нравы, жаждавшие веры, жаждавшие света и истины, должны были принять благоговейно. Восточная идея о великом неравенстве существа женского с существом мужским, о великом превосходстве мужского существа пред женским, осязательнее всего чувствовалась, например, в физиологическом факте, что для женщины наставали в известное время дни очищения. Эти-то дни и послужили, быть может, началом для всех восточных представлений о существе женской личности. Эти дни становятся для женщины днями изгнания. В эти дни она является существом нечистым, поганым, и в представлениях книжных умников века возбуждает вопрос: а что, если случится плат женский в одежду вшити попу? Может ли он в той одежде служити? Вопрос, конечно, разрешается уверением, что жена не погана. Но, тем не менее, простая, неисхитренная различными учениями мысль не может отойти от убеждения, что все-таки в женском существе есть нечто поганое. Ибо святость, иначе светлость, чистота, все-таки воспрещает ей многие действия, которые открыты для мужского существа. Воспрещает ей, когда она бывает сквернена, даже в церковь лести. Простой непосредственный ум, незавитый в книжные утонченности, не может иначе понять этого дела. Природная и потому всегда верная последовательность его соображений не может вместить в себя те вопиющие противоречия, какими всегда так богата книжная изворотливость. Непосредственный ум опирает свои соображения на самое дело, по которому и созидает свои убеждения и верования. Хитрое сплетение слов для него — мудрость недоведомая. Дело говорит ясно, что женское существо бывает погано, и потому отвергается от общения с тем, что пребывает чистым и светлым, святым, в котором храме комнате мать и дитя родит, недостоин влазить и в него по три дня. Потом помыют всюду и молитву сотворят, которую творят над осквернившимся сосудом, и так влазить. Как же после того умнику-мужчине не возыметь понятия высокого о себе и низменного о женщине? Уже одних представлений о чистоте было достаточно, чтобы отдалить женскую личность от общения со светом, то есть с обществом, отвергнуть в ней смысл лица самостоятельного, полноправного для жизни общественной. Дух восточных представлений отделяет ей в храме на общественном богослужении особое место — ашуюю. Там она становится на левой стороне. Иногда едва допускается только в притвор или на палате хоры. Скрывается от чистых глаз за занавесами. Женский убо пол стояху в Царьграде, в церкви Святой Софии, на палатях за шединными запонами, и лицо их, и украшения прелестного и мертвенного никому же от народа видите.

0: Женщина приобщается святых тайн не из царских, а из других дверей, что против у жертвенника, с той левой стороны, где определено ей стоять. Невестою при венчании она получает перстень железный, в то время как жениху подают золотой. Женою она должна покрыть свои волосы и до гроба носить этот покров. Даже случайно открытые волосы являли грех и срам неизобразимый. Народная культура обозначила свое понимание такого срама до сих пор еще живущим выражением — опростоволосица. Вдовою она должна носить платье смирных вдовьих цветов, то есть темных, траурных, ибо вдовья беда, доля, горчее всех людей. Она на всю жизнь печальная сирота. Самые материи, употребляемые на одежду, получали наименование «вдовьих». Так, например, в 17 столетии были в продаже «тафты вдовьи». Пытайте учение, которое говорит: «Жене не велю учите, не владейте мужем, но быть и в молчании, и в покорении мужу своему. Адам прежде создан бысть, потом Ева сотворена. И Господь рече: Астя бех сотворил равно владычествовать и с мужем, но ты не умела равно господствовать и, буди обладаема мужем, работающий ему в послушании и в покорении вся дни живота твоего. Да будут жены домодержицы, да покоряются во всем своим мужам, и мужи да любят жены своя, и жены да послушают во всем мужей своих, яко раб господина. Раб бо разрешится от работы от господские, а жене нет разрешения от мужа, но егда муж ее умрет, тогда свободно есть законного посягнути. Глава есть мужеви Христос, жене глава — муж. Несть сотворен муж жены деля, но жена мужа деля. Того деля и мати власть муж над женою, а не жена над мужем. Не мози сыну возвести главы женские выше мужни, а ли то Христу наругаешися. Того ради не подобает жены звать и госпожою, но и лепо жене мужа звать и господином. Да имя не хулится у вас, но и паче славится. Кий властель под собою суща зовет господою, или кий господин зовет раба господином, или кия госпожа зовет раба господином, или кия госпожа зовет рабу госпожою. Не прельщайтеся во свете сем. Имам бо великого светильника Христа Бога нашего, главу над всеми главами. Да не срамлянисти же мужские главы, оли то Христа срамел есть. Рече: егда на земли ходих, плоть нося, тогда кто укорил мя, или что хульно, или крестное дерзновение, то тому прощу я. А ежены никто похулит, ли укорит, то и не прощен будет ни в сей век, ни в будущий. Рукописная кормчая. Толк Казмы Халкидонского, яко не подобает жены госпожою звати. В этом тексте заключается вся философия восточных воззрений на женскую личность вообще.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Само собой разумеется, что влияние византийской культуры должно было подействовать на самое устройство брака. И мы видим, что вместо туземного языческого брака по обоюдному совещанию с ней уже кто свящевашися, возникает, как положительный вывод восточных воззрений на женщину, брак малолетних. Являются десятилетние мужья, Святослав Игоревич в 1181 году, и восьмилетние жены, Верхуслава, дочь Суздальского Всеволода,

0: за 14-летнего Ростислава в 1187 году. На Востоке и в Византии совершеннолетие для брачущихся полагалось для мужчин 14 лет, подобает уношам в Наусе быть возрастом 14 лет, для девиц 12 лет. Но обручение могло совершаться и раньше. Закон воспрещал, однако же, обручение для отроков менее 7 лет возрастом. Стало быть, бывало и то, что обручались чуть не младенцы. У нас Верхуслава была повенчана 8 лет, и без сомнения это не был пример единственный. Естественно, что такой брак становился исключительно делом родительской воли или вообще воли старших родичей. Родовой дух здесь должен был торжествовать. Он действительно в своем смысле и растолковал себе чуждое, несвойственное ни климату, ни понятиям страны законоположение о возрасте обручения, установив его днем самого брака. Из византийских законоположений о браке родовой дух хорошо понял только одно. Именно то, что женская личность отдается ему по закону в полную опеку, как личность малолетняя. С этой идеей свою опеку над женщиной он передавал всецело и ее мужу, который, становясь мужем, по понятиям века, становился уже и возрастным, по крайней мере, в отношении жены, несмотря на то, что ему самому было только 10-14 лет. Родовой дух, воспользовавшись учением закона, обошел мимо различные ограничения родовой власти, существовавшие в том же законе, и в течение целых веков рассматривал брак как такое дело, которое никак не могло быть совершено без воли и опеки старших, распространяя понятие о детстве молодых и на всякого в действительности уже возрастного, и потому самовластного распоряжаться собою, чего не отрицал и византийский закон. Непосредственность родовых понятий осветилась таким образом писаным и уже по этому одному только освященным правилам, законам, и получила еще большую силу для своих действий и влияний. Отсюда, из этого нового жизненного положения, сама собою выросла целая группа новых отношений, совершенно изменивших судьбу женской личности. Она, как ребенок, становится предметом самых неустанных забот, которые естественным образом и приводят ее в терем, как в такое место, где бережение неразумного дитяти вернее и полнее достигает своих целей. С какого именно времени вообще жены знатных и богатых людей стали скрываться в удаленных от людского глаза хоромах? С какого именно времени является в русской жизни этот терем и как особая постройка, и как особая жизненная идея, сказать определительно мы не можем. По всему вероятию, это началось с первого же века по водворении в нашей земле византийских понятий и византийских обычаев. Если бы терем и не был принесен к нам прямо византийскими руками как особая форма жизни, вместе с какой-либо формой постройки, одежды, головного убора и тому подобное, то во всяком случае он сам собою народился бы в нашем обществе по той простой причине, что была принесена из Византии и водворена в нашей земле его идея. Всякая идея неизменна и неминуемо рождает свой плод, создает себе свою форму. Терем, по крайней мере в русской земле, был плодом постнической идеи, действие которой и в довольно сильных чертах обнаруживается в нашем древнем обществе очень рано. Монашеский идеал в княжеском роде является господствующим уже при внуках святого Владимира, и первыми его подвижниками являются девицы, дочери Всеволода и сестры Мономаха, Янка Анна и Евпраксия. Янка, девою сущей, постригается, собирает черноризец и пребывает с ними по монастырскому чину в монастыре, который, без сомнения, для нее же и устроен, был ее отцом в 1086 году. Через 3 года, когда в Киеве умер митрополит, иди Янко в греки и приведи митрополита Иоанна Скопчину, его же видевшие люди в Сире Коша. Это мертвец пришел.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Иногда привычные слова вдруг приобретают новый смысл, который более актуален, чем прежний. Таково, например, слово «спутник», которое внезапно прогремело на всех континентах в качестве всемирного термина, применяемого к искусственным небесным телам, из-за чего первоначальное, старое, земное значение этого слова сразу потускнело и зачахло. В нашей стране уже растет поколение, которое даже не слыхало о том, что в жизни бывают спутники, не имеющие отношения к космосу. Как-то в одной из своих лекций о Чехове я, выступая перед радиослушателями, сказал, между прочим, что его обокрали дорожные спутники. 4-летний житель Севастополя Вова случайно услыхал эту фразу, и на лице его появилось выражение ужаса. «Мама, ты слышишь? Спутника обокрали!» Первоначальное значение этого слова, еще недавно такое живое и ясное, для Вовы, как и для миллиона других его сверстников, просто не существует и не имеет права существовать. Оно вытеснено новым значением, таким победоносным и величественным. Да и взрослые, насколько удалось мне заметить, избегают употреблять это слово в том смысле, в каком оно употреблялось до запуска искусственных спутников. Можно быть твердо уверенным, что в настоящее время Горький не озаглавил бы своего рассказа «Мой спутник», а Вера Панова не назвала бы своей повести «Спутники». Старик Жуковский, живи он теперь, не призывал бы нас хранить благодарную память о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили. Ибо это слово переродилось в один единственный день, нанеся непоправимый ущерб своему первоначальному смыслу. Точно такая же судьба постигла слово «шофер». Современному читателю кажется фантастически странной фраза Григоровича, сказанная в 1845 году Достоевскому: «Я ваш клокер-шофер». Автомобилей тогда и в помине не было. Так что, называя себя шофером Достоевского, Григорович отнюдь не хотел сказать, что он водитель персональной машины автора «Бедных людей». Французское слово «шофер» значило тогда «кочегар», «истопник», буквально «тот, кто согревает». Григорович именно эту роль и приписывал себе, роль разогревателя славы своего великого друга. Но вот во Франции появились автомобили, и слово «шофер» получило новый, неожиданный смысл, а старый смысл понемногу позабылся, и теперь во всем мире оно означает «водитель автомобильного транспорта».
1: Корней Чуковский. О русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и транспортной инфраструктуре Украины, используемой противником, сообщили в Министерстве обороны. Так, высокоточным оружием и дронами поражены объекты в портах Одесса, Южный и Николаев. В Одессе пострадали логистические центры с военными грузами, а в Южном хранилище и резервуары с горючим. В Николаеве два буксира. Также были атакованы «Балкер» и «Сухогруз», которые перевозили военные грузы в порт Черноморск. Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза. Сектор обладает запасом прочности, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор не видит для банковской сферы больших проблем в связи с ограничениями, введенными европейскими странами.
2: Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим, нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга. Это одна из причин, почему государственный долг должен быть под контролем. Мы видим на примере других стран, действительно, с высоким уровнем госдолга, и эти страны рискуют столкнуться с ограничением гибкости для своей макроэкономической политики.
1: Набиуллина добавила, что Банк России не рассматривает меры поддержки для страхового сектора в связи с атаками на склады маркетплейсов. По ее словам, у страховых компаний достаточно ресурсов, чтобы оставаться финансово устойчивыми. Прокуратура Германии утверждает, что диверсию на газопроводах «Северный поток» организовали по приказу Киева, сообщил адвокат обвиняемого Сергея Кузнецова. Его задержали в августе прошлого года в итальянской Римине, а через несколько месяцев передали в Германию. Адвокат также отметил, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении, но защита его оспаривает. По данным следствия, Кузнецова и других военных наняли в мае 2022 года для диверсии на «Северных потоках». Итальянские медиа писали, что он был капитаном яхты «Андромеда», на которой перевозили взрывчатку. Дональд Трамп заявил, что его страна не поставляет оружие Украине, отправляет его членам НАТО, которые самостоятельно решают, как им распоряжаться. В МИД России отметили, что это заявление противоречит действиям Вашингтона, который ранее открыто заявлял о прямой военной помощи Киеву на сумму в десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно выступала против поставок вооружений Украине, считая их препятствием на пути к мирному урегулированию. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для российских военных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Радцик.

0: асфальтовой пристани Рязанского вокзала в Москве стоял короткий литерный поезд. В нем было всего 6 вагонов. Багажный, где против обыкновения помещался не багаж, а хранились на льду запасы пищи, вагон-ресторан, из которого выглядывал белый повар, и правительственный салон. Остальные 3 вагона были пассажирские, и на их диванах, покрытых суровыми полосатыми чехлами, надлежало разместиться делегации рабочих ударников, а также иностранным и советским корреспондентам. Поезд готовился выйти на смычку рельсов Восточной магистрали. Путешествие предстояло длительное. Ударники впихивали в вагонный тамбур дорожные корзины с болтающимися на железном пруте черными замочками. Советская пресса металась по перрону, размахивая лакированными фанерными саквояжами. Иностранцы следили за носильщиками, переносившими их толстые кожаные чемоданы, кофры и картонки с цветными наклейками туристских бюро и пароходных компаний. Пассажиры успели запастись книжкой «Восточная магистраль», на обложке которой был изображен верблюд, нюхающий рельс. Книжка продавалась тут же, с багажной тележки. Автор книги, журналист Паламидов, уже несколько раз проходил мимо тележки, ревниво поглядывая на покупателей. Он считался знатоком магистрали и ехал туда в 3-й раз. Приближалось время отъезда, но прощальная сцена ничем не напоминала отхода обычного пассажирского поезда. Не было на перроне старух, никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил последний взгляд на своего дедушку. Ну, разумеется, не было и дедушки, в тусклых глазах которого отражается обычно страх перед железнодорожными сквозняками. Разумеется, никто и не целовался. Делегацию рабочих ударников доставили на вокзал профсоюзные деятели, не успевшие еще проработать вопроса о прощальных поцелуях. Московских корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях отделываться рукопожатиями. Иностранные же корреспонденты в количестве 30 человек ехали на открытие магистрали в полном составе, с женами и граммофонами, так что провожать их было некому. Участники экспедиции в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за блокноты и порицали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие. В особенности шумел журналист Лавуазьян. Он был молод душой, но в его кудрях, как луна в джунглях, светилась лысина. «Ай, противно на вас смотреть!» — кричал он провожающим. «Разве вы можете понять, что...» «Что такое Восточная магистраль?» Если бы руки горячего Лавуазьяна не были заняты большой пишущей машиной в клеенчатом кучерском чехле, то он, может быть, даже и побил бы кого-нибудь из друзей. Так он был страстен и предан делу газетной информации. Ему уже сейчас хотелось послать в свою редакцию телеграмму-молнию, только не о чем было. Прибывший на вокзал раньше всех сотрудник профсоюзного органа Ухудшанский неторопливо расхаживал вдоль поезда. Он нес с собой «Туркестанский край» — полное географическое описание нашего Отечества, настольная и дорожная книга для русских людей, сочинение Семенова Тяньшанского, изданное в 1903 году. Он останавливался около групп отъезжающих и провожающих, и с некоторой сатирической нотой в голосе говорил: «Уезжайте, ну-ну». Или: «Остаетесь, ну-ну». Таким манером он прошел к голове поезда. Долго, откинув голову назад, смотрел на паровоз и, наконец, сказал машинисту: «Работайте, ну-ну». Затем журналист Ухудшанский ушел в купе, развернул последний номер своего профоргана и отдался чтению собственной статьи под названием «Улучшить работу лавочных комиссий» с подзаголовком «Комиссии перестраиваются недостаточно». Статья заключала в себе отчет о каком-то заседании, и отношение автора к описываемому событию можно было бы определить одной фразой: «Заседаете? Ну-ну». Ухудшанский читал до самого отъезда. Один из провожающих, человек с розовым плюшевым носом и бархатными височками, произнес пророчество, страшно всех напугавшее.
1: «Я знаю такие поездки», — заявил он. «Сам ездил. Ваше будущее мне известно. Здесь вас человек 100. Ездить вы будете в общей сложности целый месяц. Двое из вас отстанут от поезда на маленькой глухой станции без денег и документов, и догонят вас только через неделю. Голодные и оборванные. У кого-нибудь обязательно украдут чемодан. Может быть, у Паламидова или у Лавуазиана, или у Навроцкого. И потерпевший будет ныть всю дорогу и выпрашивать у соседей кисточку для бритья. Кисточку он будет возвращать невымытой, а тазик потеряет. Один путешественник, конечно, умрет, и друзья покойного вместо того, чтобы ехать на смычку, вынуждены будут везти дорогой прах в Москву. Ха! Это очень скучно и противно — возить прах. Кроме того, в дороге начнется склока. Ой, поверьте мне, кто-нибудь, ну, хотя бы тот же Паламидов или Ухудшанский, совершит антиобщественный поступок. И вы будете долго и тоскливо его судить, а он будет с визгом и стонами отмежевываться. Ай, все мне известно. Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского еврея, бархатную шапку, отороченную шакалом, и толстое ватное одеяло, сшитое в виде халата. И, конечно же, все вы по вечерам будете петь в вагоне Стеньку Разина. Будете глупо реветь. И за борт ее бросает в надлежащую волну. Мало того, даже иностранцы будут петь вниз по матушке по Волге. «Сюр нотр мэр Вольга» по нашей матери Волге.
0: Лавуазьян разгневался и замахнулся на пророка пишущей машинкой. «Вы нам завидуете?» — сказал он. «Мы не будем петь!»
1: «Запоете, голубчики! Это неизбежно! Уж мне все известно!»
2: «Не будем петь!»
1: «Будете! И если вы честные люди, то немедленно напишите мне об этом открытку».
0: В это время раздался сдержанный крик. С крыши багажного вагона упал фоторепортер Меньшов. Он забрался туда для того, чтобы заснять моменты отъезда. Несколько секунд Меньшов лежал на перроне, держа над головой аппарат. Потом он поднялся, озабоченно проверил затвор и снова полез на крышу.
1: «Падайте?» — спросил Ухудшанский, высовываясь из окна с газетой.
0: «Какое это падение?» — презрительно сказал фоторепортер. «Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в парке культуры и отдыха!»
1: «Ну-ну»,
0: — заметил представитель профоргана и скрылся в окне. Взобравшись на крышу и припав на одно колено, Меньшов продолжал работу. На него с выражением живейшего удовлетворения смотрел норвежский писатель, который уже разместил свои вещи в купе и вышел на перрон прогуляться. У писателя были светлые детские волосы и большой варяжский нос. Норвежец был так восхищен фотомолодечеством Меньшова, что почувствовал необходимость поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Быстрыми шагами он подошел к старику-ударнику с Трехгорки, приставил свой указательный палец к его груди и пронзительно воскликнул: «Фы!» Затем он указал на собственную грудь и также пронзительно вскрикнул: «Ха!» Исчерпав таким образом все имевшиеся в его распоряжении русские слова, писатель приветливо улыбнулся и побежал к своему вагону, так как прозвучал второй звонок. Ударник тоже побежал к себе. Меньшов спустился на землю. Закивали головы, показались последние улыбки, пробежал фельетонист в пальто с черным бархатным воротником. Когда хвост поезда уже мотался на выходной стрелке, из буфетного зала выскочили два брата-корреспондента. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. В зубах у Скамейкина был зажат шницель по-венски.
1: Братья, прыгая, как молодые собаки, промчались вдоль перрона, соскочили на запятнанную нефтью землю и только здесь, среди шпал, поняли, что за поездом им не угнаться. А поезд, выбегая из строящейся Москвы, уже завел свою оглушительную песню. Он бил колесами, адски хохотал под мостами и, только оказавшись среди дачных лесов, немного поуспокоился и развил большую скорость. Ему предстояло описать на глобусе порядочную кривую, предстояло переменить несколько климатических провинций, переместиться из центральной прохлады в горячую пустыню, миновать много больших и малых городов и перегнать московское время на 4 часа.
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
1: К вечеру первого дня в вагон советских корреспондентов явились два вестника капиталистического мира. Представитель свободомыслящей австрийской газеты господин Гейнрих и американец Хирам Бурман. Они пришли знакомиться. Господин Гейнрих был невелик ростом. На мистере Хираме была мягкая шляпа с подкрученными полями. Оба говорили по-русски довольно чисто и правильно. Некоторое время все молча стояли в коридоре, с интересом разглядывая друг друга. Для разгона заговорили о художественном театре. Гейнрих театр похвалил. А мистер Бурман уклончиво заметил, что в СССР его, как сиониста, больше всего интересует еврейский вопрос.
5: «У нас такого вопроса уже нет», — сказал Паламидов.
1: «Как же может не быть еврейского вопроса?» — удивился Хирам.
5: «Нету, не существует».
1: Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно.
5: «Но ведь в России есть евреи», — сказал он осторожно.
1: «Есть», — ответил Паламидов.
5: «Значит, есть и вопрос».
1: «Нет».
5: «Евреи есть, а вопроса нету».
1: Электричество, скопившееся в вагонном коридоре, было несколько разряжено появлением Ухудшанского. Он шел к умывальнику с полотенцем на шее.
6: «Разговариваете», — сказал он, покачиваясь от быстрого хода поезда. «Ну-ну».
1: Когда он возвращался назад, чистый и бодрый, с каплями воды на висках, спор охватил уже весь коридор. Из купе вышли сов-журналисты, из соседнего вагона явилось несколько ударников, пришли еще два иностранца, итальянский корреспондент с фашистским жетоном, изображающим дикторский пучок и топорик, и немецкий профессор-востоковед, ехавший на торжество по приглашению Бокса. Фронт спора был очень широк, от строительства социализма в СССР до входящих на Западе в моду мужских беретов. И по всем пунктам, каковы бы они ни были, возникали разногласия.
6: «Спорите? Ну-ну», — сказал Ухудшанский, удаляясь в свое купе.
1: В общем шуме можно было различить только отдельные выкрики.
5: «Раз так, — говорил господин Гейнрих, хватая путиловца Суворова за косоворотку, — то почему вы 13 лет только болтаете? Почему вы не устраиваете мировой революции, о которой вы столько говорите? Значит, не можете? Тогда перестаньте болтать!
7: Мы не будем делать у вас революцию. Сами сделайте».
5: «Я? Нет, я не буду делать революции».
7: «Ну, без вас сделают, и вас не спросят».
1: Мистер Хирам Бурман стоял, прислонившись к тесненному кожаному простенку, и безучастно глядел на спорящих. Еврейский вопрос провалился в какую-то дискуссионную трещину в самом же начале разговора, а другие темы не вызывали в его душе никаких эмоций. От группы, где немецкий профессор положительно отзывался о преимуществах советского брака перед церковным, отделился стихотворный фельетонист, подписывавшийся псевдонимом Гаргантюа.
6: Он подошел к призадумавшемуся Хираму и стал что-то с жаром ему объяснять. Хирам принялся слушать, но скоро убедился, что ровно ничего не может разобрать. Между тем Гаргантюа поминутно поправлял что-нибудь в туалете Хирама, то подвязывая ему галстук, то снимая с него пушинку, то застегивая и снова расстегивая пуговицу. Говорил довольно громко и, казалось, даже отчетливо. Но в его речи был какой-то неуловимый дефект, превращавший слова в труху. Беда усугублялась тем, что Гаргантюа любил поговорить и после каждой фразы требовал от собеседника подтверждения.
7: «Ведь верно?»
6: — говорил он, ворочая головой, словно бы собирался своим большим хорошим носом клюнуть некий корм.
7: «Ведь правильно?»
6: Только эти слова и были понятны в речах Гаргантюа. Все остальное сливалось в чудный убедительный рокот. Мистер Бурман из вежливости соглашался и вскоре убежал. Все соглашались с Гаргантюа. И он считал себя человеком, способным убедить кого угодно и в чем угодно.
7: «Вот видите, — сказал он Паламиду, — вы не умеете разговаривать с людьми. А я его убедил. Только что я ему доказал, а и он со мной согласился, что никакого еврейского вопроса у нас не существует. Ведь верно? Ведь правильно?»
6: Паламидов ничего не разобрал и, кивнув головой, стал вслушиваться в беседу, происходившую между немецким востоковедом и проводником вагона. Проводник давно порывался вступить в разговор и только сейчас нашел свободного слушателя по плечу. Узнав предварительно звание, а также имя и фамилию собеседника, проводник отставил веник в сторону и плавно начал.
2: «Вы, наверное, не слыхали, гражданин-профессор, в Средней Азии есть такое животное, называется верблюд. У него на спине две кочки имеются. Вот. И был у меня железнодорожник знакомый. Вы, наверное, слыхали, товарищ Должностюк, багажный раздатчик. Ну, да. Вот. Сел он на этого верблюда между кочек и ударил его хлыстом. Вот. А верблюд был злой и стал его кочками давить. Чуть было вовсе не задавил. Ну, Должностюк, однако, успел соскочить. Боевой был парень. Такое вы, наверное, слыхали? Вот. И тут верблюд ему весь китель плевал. А китель только из прачечной.
6: Вечерняя беседа догорала. Столкновение двух миров окончилось благополучно. Ссоры как-то не вышло. Сосуществование в литерном поезде двух систем, капиталистической и социалистической, волей-неволей должно было продлиться около месяца. Враг мировой революции господин Гейнрих рассказал старый дорожный анекдот, после чего все пошли в ресторан ужинать, переходя из вагона в вагон по трясущимся железным щитам и жмуря глаза от сквозного ветра. В ресторане, однако, население поезда расселось порознь. Тут же за ужином состоялись смотрины. За граница, представленная корреспондентами крупнейших газет и телеграфных агентств всего мира, чинно налегла на хлебное вино и с ужасной вежливостью посматривала на ударников в сапогах и на советских журналистов, которые по-домашнему явились в ночных туфлях и с одними запонками вместо галстуков. Разные люди сидели в вагон-ресторане. И провинциал из Нью-Йорка мистер Бурман, и канадская девушка, прибывшая из-за океана только за час до отхода литерного поезда, и поэтому еще очумело вертевшая головой над котлетой в длинной металлической тарелочке. И японский дипломат, и другой японец помоложе. И господин Гейнрих, желтые глаза которого почему-то усмехались, и молодой английский дипломат с тонкой теннисной талией, и немец-востоковед, весьма терпеливо выслушавший рассказ проводника о существовании странного животного с двумя кочками на спине, и американский экономист, и чехословак, и поляк, и четыре американских корреспондента, в том числе пастор, пишущий в газете «Союза христианских молодых людей», и стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией, которая прославилась тем, что в прошлом году отстала в минеральных водах от поезда и в целях рекламы некоторое время скрывалась в станционном буфете, Это событие вызвало в американской прессе большой переполох. 3 дня печатались статьи под заманчивыми заголовками «Девушка из старинной семьи в лапах диких кавказских горцев» и «Смерть или выкуп» и многие другие. Одни относились ко всему советскому враждебно, другие надеялись в наикратчайший срок разгадать загадочные души азиатов, третьи же старались добросовестно уразуметь, что же в конце концов происходит в стране советов. Советская сторона шумела за своими столиками. Ударники принесли с собой еду в бумажных пакетах и налегли на чай в подстаканниках из белого крупповского металла. Более состоятельные журналисты заказали шницели, а Лавуазьян, которого внезапно охватил припадок славянизма, решил не ударить лицом в грязь перед иностранцами и потребовал почки соте. Почек он не съел, так как не любил их с измальства, но, тем не менее, надулся гордостью и бросал на иноземцев вызывающие взгляды. И на советской стороне были разные люди. Был здесь сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со Сталинградского тракторного завода, 10 лет назад лежавший в окопах против Врангеля на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, заинтересованный восточной магистралью, потому что она должна ускорить доставку хлопка в текстильные районы. Сидели тут и металлисты из Ленинграда, и шахтеры из Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской рубашке с большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром. Как бы удивился дипломат с теннисной талией, если бы узнал, что маленький вежливый стихотворец Гаргантюа 8 раз был в плену у разных гайдаматских атаманов, и 1 раз даже был расстрелян махновцами, о чем не любил распространяться, так как сохранил неприятнейшие воспоминания, выбираясь с простреленным плечом из общей могилы. Возможно, что и представитель христианских молодых людей схватился бы за сердце, выяснив, что веселый Паламидов был председателем армейского трибунала, а Лавуазьян в интересах газетной информации переоделся женщиной и проник на собрание баптисток, о чем и написал большую антирелигиозную корреспонденцию. Что ни один из присутствующих советских граждан не крестил своих детей, и что среди этих исчадий имеются даже 4 писателя. Разные люди сидели в вагон-ресторане. На второй день сбылись слова плюшевого пророка. Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполняли «Эй, полна-полна коробочка» с не менее странным припевом «Эх, юхнем». Открытки человеку с плюшевым носом никто не послал. Было совестно. Один лишь Ухудшанский крепился. Он не пел вместе со всеми. Когда песенный разгул овладел поездом, один лишь он молчал, плотно сжимая зубы и делая вид, что читает полное географическое описание нашего Отечества. Он был строго наказан. Музыкальный пароксизм случился с ним ночью, далеко за Самарой. В полночный час, когда необыкновенный поезд уже спал, из купе Ухудшанского послышался шатающийся голос. «Есть на Волге утес, диким мохом порос». Путешествие взяло свое. А еще позже, когда заснул и Ухудшанский, дверь с площадки отворилась. На секунду послышался вольный гром колес, и в пустой блистающий коридор, озираясь, вошел Остап Бендер. Секунду он колебался, а потом сонно махнул рукой и раскрыл первую же дверь купе. При свете синей ночной лампочки спали Гаргантюа, Ухудшанский и фотограф Меньшов. Четвертый верхний диванчик был пуст. Великий комбинатор не стал раздумывать. Чувствуя слабость в ногах после тяжелых скитаний, невозвратимых утрат и двухчасового стояния на подножке вагона, он взобрался наверх. Оттуда ему представилось чудесное видение. У окна на столике, задрав ножки вверх, как оглобли, лежала белотелая вареная курица.
8: «Я иду по неверному пути Паниковского», — прошептал Остап. С этими словами он поднял курицу к себе и съел ее без хлеба и соли. Косточки он засунул под твердый холщовый валик. Он заснул счастливый под скрипение переборок, вдыхая неповторимый железнодорожный запах краски.

0: Радиозвезда.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
2: Ночью Остапу приснилось грустное затушеванное лицо Зоси. А потом появился Паниковский. Нарушитель конвенции был в извозчичьей шляпе с пером и, ломая руки, говорил: «Бендер! Бендер! Вы не знаете, что такое курица! Это дивная, жирная птица! Курица!» Остап не понимал и сердился: «Какая курица? Ведь ваша специальность — гусь!» Но Паниковский настаивал на своем: «Курица! Курица! Курица!» Бендер проснулся. Низко над головой он увидел потолок, выгнутый, как крышка бабушкина сундука. У самого носа великого комбинатора шевелилась багажная сетка. В купе было очень светло. В полуспущенное окно рвался горячий воздух Оренбургской степи. «Курица!» — донеслось снизу. «Куда же девалась моя курица? Кроме нас в купе никого нет, ведь верно?» «Позвольте, а это чьи ноги?» Остап закрыл глаза рукой и тут же с неудовольствием вспомнил, что так делывал и Паниковский, когда ему грозила беда. Отняв руку, великий комбинатор увидел головы, показавшиеся на уровне его полки.
3: «Спите? Ну-ну», — сказала первая голова.
2: «Скажите, дорогой», — доброжелательно молвила вторая, — «это вы съели мою курицу? Ведь верно? Ведь правильно?» Фоторепортер Меньшов сидел внизу, по локоть засунув обе руки в черный фотографический мешок. Он перезаряжал кассеты.
4: «Да», — сдержанно сказал Остап, — «я ее съел».
2: «Вот спасибо», — неожиданно воскликнул Гаргантюа. «А я уже не знал, что с ней делать. Ведь жара, курица могла испортиться. Правильно? Выбрасывать жалко. Ведь верно?»
4: «Разумеется», — сказал Остап осторожно. «Я очень рад, что смог оказать вам эту маленькую услугу».
2: «Вы от какой газеты?» — спросил фоторепортер, продолжая с томной улыбкой шарить в мешке. «Вы не в Москве сели?»
4: «Вы, я вижу, фотограф», — сказал Остап, уклоняясь от прямого ответа. «Знал я одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал только при красном свете. Боялся, что иначе они испортятся». Меньшов засмеялся. Шутка нового пассажира пришлась ему по вкусу. И в это утро никто больше не задавал великому комбинатору скользких вопросов. Он спрыгнул с дивана и, погладив свои щеки, на которых за три дня отросла разбойничья щетина, вопросительно посмотрел на доброго Гаргантюа. Стихотворный филейтонист распаковал чемодан, вынул оттуда бритвенный прибор и, протянув его Остапу, долго что-то объяснял, клюя невидимый корм и поминутно требуя подтверждения своим словам. Покуда Остап брился, мылся и чистился, Меньшов, опоясанный фотографическими ремнями, распространил по всему вагону известие, что в их купе едет новый провинциальный корреспондент, догнавший ночью поезд на аэроплане и съевший курицу Гаргантюа. Рассказ о курице вызвал большое оживление. Почти все корреспонденты захватили с собой в дорогу домашнюю снеть — коржики, рубленные котлеты, батоны и крутые яйца. Эту снеть никто не ел. Корреспонденты предпочитали ходить в ресторан. И не успел Бендер закончить свой туалет, как в купе явился тучный писатель в мягкой детской курточке. Он положил на стол перед Остапом 12 яиц и сказал: «Съешьте. Это яйца. Раз яйца существуют, то должен же кто-нибудь их есть». Потом писатель выглянул в окно, посмотрел на бородавчатую степь и с горечью молвил: «Пустыня — это бездарно. Но она существует, и с этим приходится считаться». Он был философ, Выслушав благодарность Остапа, писатель потряс головой и пошел к себе дописывать рассказ. Будучи человеком пунктуальным, он твердо решил каждый день обязательно писать по рассказу. Это решение он выполнял с прилежностью первого ученика. По-видимому, он вдохновлялся мыслью, что раз бумага существует, то должен же на ней кто-нибудь писать. К примеру философа последовали другие пассажиры. Навроцкий принес фаршированный перец в банке, Лавуазьян — котлеты с налипшими на них газетными строчками, Сапегин — селедку и коржики, а Днестров — стакан яблочного повидла. Приходили и другие, но Остап прекратил прием. «Не могу. Не могу, друзья мои, — говорил он. — Сделай одному одолжение, как уже все наваливаются». Корреспонденты ему очень понравились. Остап готов был умилиться, но он так наелся, что был не в состоянии предаваться каким бы то ни было чувствам. Он с трудом влез на свой диван и проспал почти весь день. Шли третьи сутки пути. В ожидании событий литерный поезд томился. До магистрали было еще далеко. Ничего достопримечательного не случилось, и все же московские корреспонденты, иссушаемые вынужденным бездельем, подозрительно косились друг на друга. Не узнал ли кто-нибудь чего-нибудь и не послал ли об этом молнию в свою редакцию? Наконец Лавуазьян не сдержался и отправил телеграфное сообщение. «Проехали Оренбург, ТЧК! Трубы паровоза валит дым, ТЧК! Настроение бодрое, ЗПТ! В делегатских вагонах разговоры только восточной магистрали, ТЧК! Молнируйте инструкции! Аральское море! Лавуазьян!» Тайна вскоре раскрылась, и на следующей же станции у телеграфного окошечка образовалась очередь. Все послали короткие сообщения о бодром настроении и о трубе паровоза, из кои валит дым. Для иностранцев широкое поле деятельности открылось тотчас за Оренбургом, когда они увидели первого верблюда, первую юрту и первого казаха в остроконечной меховой шапке — и с кнутом в руке. На полустанке, где поезд случайно задержался, по меньшей мере 20 фотоаппаратов нацелились на верблюжью морду. Началась экзотика. Корабли пустыни, вольнолюбивые сыны степей и прочее романтическое тягло. Американка из старинной семьи вышла из вагона в круглых очках с темными стеклами. От солнечного света ее защищал также зеленый зонтик. В таком виде ее долго снимал ручной кинокамерой Аймо, седой американец. Сначала она стояла рядом с верблюдом, потом впереди него и, наконец, на нем, уместившись между кочками, о которых так тепло рассказывал проводник. Маленький злой Гейнрих шнырял в толпе и всем говорил: «Фейсаней, присматривайте, а то она случайно застрянет на станции, и опять будет сенсация в американской прессе. Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда». Японский дипломат стоял в двух шагах от казаха. Оба молча смотрели друг на друга —

0: в лондонском костюме. И если бы казах не начал читать лишь в прошлом году, а японец не кончил 20 лет назад двух университетов в Токио и Париже. Дипломат отошел на шаг, нагнул голову к зеркалке и щелкнул затвором. Казах засмеялся, сел на своего шершавого конька и двинулся в степь. Но уже на следующей станции в романтическую повесть вошли новые элементы. За станционным зданием лежали красные цилиндрические бочки, железная тара для горючего. Желтело новое деревянное здание, и перед ним, тяжело втиснувшись в землю гусеничными цепями, тянулась тракторная шеренга. На решетчатом штабеле шпал стояла девушка-трактористка в черных рабочих штанах и валенках. Тут советские корреспонденты взяли реванш. Держа фотоаппараты на уровне глаз, они стали подбираться к девушке. Впереди всех крался Меньшов. В зубах он держал алюминиевую кассету и движениями своими напоминал стрелка, делающего перебежку в цепи. Но если верблюд фотографировался с полным сознанием своего права на известность, то трактористка оказалась скромнее. Снимков 5 она перенесла спокойно, а потом покраснела и ушла. Фотографы перекинулись на тракторы. Кстати, на горизонте позади машин виднелась цепочка верблюдов. Все это, тракторы и верблюды, отлично укладывалось в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто кого». Остап проснулся перед заходом солнца. Поезд продолжал бежать в пустыне. По коридору бродил Лавуазьян, подбивая товарищей на издание специальной поездной газеты. Он даже придумал название «На всех парах». «Ну что это за название?» — сказал Остап. «Вот я видел стенгазету одной пожарной команды. Называлась она «Из огня да в полымя». А это было по существу».
1: «Вы профессионал пера!» — закричал Лавуазьян. «Сознайтесь, что вам просто лень писать для рупора поездной общественности!»
0: Великий комбинатор не отрицал того, что он профессионал пера. В случае надобности он мог бы без запинки объяснить, какой орган печати представляет он в этом поезде. «Черноморскую газету». Впрочем, в этом не было особенной нужды, потому что поезд был специальный, и его не посещали сердитые контролеры с никелированными щипцами. Но Лавуазьян уже сидел со своей пишущей машиной в вагоне ударников, где его предложение вызвало суматоху. Уже старик с трехгорки писал химическим карандашом заметку о необходимости устроить в поезде вечер обмена опытом и литературное чтение. Уже искали карикатуриста и мобилизовали Навроцкого для собирания анкеты о том, какое предприятие из числа представленных делегатами лучше выполнило промфинплан.
2: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

0: Радиозвезда.
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На Радиозвезда.
2: Александр Вампилов. Рассказ «Чужой мужчина». Читает Андрей Филиппак.
3: Больше 12 часов в сутки не удается поспать даже пассажирам. Петр Васильевич с досадой хлопнул по матрасу и сел у окна.

0: За окном один за другим менялись пейзажи, но Петр Васильевич был не мальчиком, едущим по железной дороге в первый раз. Он снова лег, закинул руки за голову и с ненавистью взглянул на потолок. «Хоть бы сел ко мне кто-нибудь в купе, что ли», — подумал он. Петр Васильевич Голубев возвращался в свой город после двухмесячной командировки. В командировке Петру Васильевичу приходилось ездить часто, но особенно он любил обратную дорогу. Домой он возвращался всегда веселым, свежим, вез с собой подарок жене и пару старых анекдотов и острот, услышанных от новых знакомых. Новые знакомые всегда рассказывали старые анекдоты. Подарок и анекдоты были и в этот раз, но настроение было такое паршивое, как будто у него только что вынули из кармана 200 рублей. Петр Васильевич занемог болезнью довольно редкой и большей частью легко переносимой – угрызениями совести. Он не изнурял себя этим недугом по пустякам, для этого нужна была какая-то серьезная причина. Такая причина была. В эту поездку Петр Васильевич в первый раз изменил своей жене. Женился он 5 лет назад, будучи студентом и будучи влюбленным. Спокойный и немного замкнутый, он был эти 5 лет верен и тих. И вот вдруг неожиданно свихнулся. Изменил самым подлым образом. Изменил кому? Вере, моей Вере, такой чудной женщине, такой любящей жене. Ловелас, гусар, думал Голубев, ожесточенно раскуривая папиросу. Как я буду смотреть ей в глаза, обманывать ее? Это единственный человек, которому я не мог, не смел лгать. И вот, как же это? Ведь я ей теперь в сущности совсем абсолютно чужой мужчина. «Чужой мужчина», — повторял Петр Васильевич вслух, вскочил и стал смотреть в окно, ничего в нем не видя. «Пожалуй, я признаюсь ей во всем. Она умная и нежная. Она простит меня». Здесь Голубев заметил, наконец, что поезд остановился в небольшом новом городке, что дело к вечеру, и до дома оставалось 3 часа езды. За окном вдоль вагона спешили навьюченные багажом люди с испуганными лицами. Зачем они бегут? Ведь все равно все сядут. Особенно суетятся женщины, подумал Петр Васильевич и стал следить за хорошенькой девушкой, которой быстро бежать мешала узкая юбка. Наблюдать за ней было смешно и весьма любопытно. В это время дверь в купе Петра Васильевича отворилась легким и решительным движением. Голубев повернулся. Перед ним стоял незнакомец с небольшим чемоданчиком в руке и плащом, закинутым через плечо. Ему, как и Петру Васильевичу, было 30 с лишним, но он был гораздо выше и молодцеватее. Под пиджаком он имел рубаху-дикарку, на голове прогрессирующая плешь изрядно прикрывалась темными волосами, зачесанными со лба назад, щеки гладко выбриты, штиблеты совсем еще не старые и хорошо начищены. Вот, наконец, и попутчик. Да, кажется, интересный. Петр Васильевич улыбнулся и сделал шаг навстречу. Незнакомец поставил чемодан, бросил на полку плащ и, подавая руку, улыбнулся тоже. «Добрый день, Скороходов». «Голубев». «Очень приятно», — сказал Скороходов, усаживаясь у окна. «Через 3 часа мы будем в Венске. Вам туда же?» «Да», — отвечал Петр Васильевич, подсаживаясь к долгожданному собеседнику. «Еду к жене». «К своей?» — весело спросил Скороходов.
1: «К своей». «А почему вы спрашиваете?» — забеспокоился Голубев.
0: Скороходов ударил по самой дребезжащей струне его души.
1: «Разве похоже, что я могу ехать к чужой жене?»
0: «Нет, что вы», — отвечал Скороходов, снимая пиджак. «Это я, видимо, пошутил. К чужой, к своей — это все равно. К чужой приятней. Давайте лучше закусим». Он полез в свой чемодан и достал оттуда ветчину, хлеб и бутылку вина. «Еще древние философы говорили, что человек живет для того, чтобы пить и закусывать», — говорил Скороходов, разливая вино. «Эта блестящая мысль не потеряла своей актуальности и по сей день. Выпьем. Снова я пьян, снова я счастлив», — говорил мой знакомый поэт. «По-моему, он интеллигентнее меня», — подумал Петр Васильевич с уважением. Он повеселел, но мысль о совершенной им измене никак не улетучилась из головы. «Интересно, как относится к этому, например, этот вот человек», — думал Голубев во время разговора о ценах на вино и железнодорожные билеты. Попутчики допили бутылку, закусили, закурили, и Петр Васильевич, пустив перед своим лицом большой клуб дыма, вдруг спросил: «Скажите, вы никогда не изменяли своей жене?»
1: Скороходов поднял брови, остановил руку с папиросой в воздухе и, с недоумением всматриваясь Голубеву в глаза, проговорил: «Что?
0: Вы никогда не изменяли своей жене?» — нервно повторил Петр Васильевич. Тогда Скороходов расслабленно махнул рукой, откинулся к стенке и вдруг рассмеялся, громко и раскатисто, заглушая стук колес. «Что это? Ха-ха-ха! Что это вам взбрело?» — едва смог спросить он между приступами смеха. Скороходов, что называется, ржал. И ржал так, что Петр Васильевич, глядя на него и не понимая себя, засмеялся тоже. Сначала глухо и отрывисто, потом громче и смелее. Ему вдруг стало совсем весело.
1: «Вот уморили», — проговорил Скороходов, наконец унимаясь и вытирая лицо платком.
0: «Своей жене! Ха-ха-ха! Вы ужасный фантаст!»
1: «Да я пошутил», — соврал Голубев.
0: «Вы, наверное, открываете музей нравственности, и вам некого экспонировать», — продолжал Скороходов. «Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. Я умею выдавать себя за верного мужа только своей жене. Вы все равно мне не поверите».
1: «А жена вам верит?» — спросил Петр Васильевич.
0: «Конечно, это одна из ее супружеских обязанностей».
1: «Но никаких «но». Любовь и вздохи на скамейке. В любви, как и везде, надо уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей».
0: «А ведь он гораздо интеллигентнее меня», — снова подумал Петр Васильевич.
1: «Жениться приходится только для того, чтобы иметь законных детей», — говорил Скороходов.
0: «Женщине трудно сохранять верность, мужчине смешно».
1: И Скороходов небрежно и цинично стал говорить о женщинах, излагая при этом взгляды отпетого алиментщика. Развеселившийся Петр Васильевич поддакивал, рассказал неприличный анекдот и, между прочим, с насмешкой и пренебрежением произнес: «А ведь некоторые остаются все же верными мужьями».
0: «Фантасты, мой друг, фантасты», — отвечал Скороходов, поднимаясь и надевая пиджак.
1: Уже стемнело, за окном запрыгали огни приближающегося города. Скороходов, опираясь руками о столик, наклонился к окну и сказал: «В этом городе около 500 000 жителей. Прикиньте-ка, сколько из них одиноких и временно одиноких женщин. Всем им хочется быть любимыми, все они жаждут ласки. Любите же их. И не любите долго одну и ту же, а то она подаст на вас в суд за невнимание к ее слабостям». В окно ворвались большие яркие огни вокзала, и поезд остановился. Шумел, радовался, грустил и сентиментальничал перрон, место ничего не значащих безнаказанных поцелуев. Голубев и Скороходов выбрались на привокзальную площадь.
0: «Ну, я спешу», — сказал Скороходов, подавая руку.
1: «Где-нибудь встретимся».
0: Голубев долго и признательно тряс его руку. Потом Скороходов отошел в сторону ловить такси. Петр Васильевич выкурил папиросу, сел в автобус и уже через 15 минут подъезжал к дому. В голове у него плавали легкие и беззаботные мысли. «Подумаешь, изменил. Скороходов поумнее меня, а смотрит на эти вещи просто. Так было, так будет. Не я так устраивал, не мне переделывать». В игривом расположении духа, насвистывая, Голубев вошел в свою квартиру. В прихожей он увидел Скороходова, снимающего на его вешалке свой пиджак. Мгновение оцепенения, в котором находился первое время Петр Васильевич, Скороходову было вполне достаточно. Он с артистической ловкостью оделся, взял свой чемодан и, пробормотав почему-то «извините», выскользнул в дверь.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Александр Корейко. А был ли в реальной жизни подпольный миллионер? Представьте, да. В начале 20 века его масштабные проекты обсуждала вся Россия. В Екатеринославской губернии он добывал соль. В Донбассе – уголь, на Каспии – нефть. Звали этого человека Константин Коровка. Его рекламные проспекты обещали пайщикам от 50 до 300% годовых. А в конторе Коровка вкладчиков встречали богатые интерьеры. Столы из мореного дуба и невиданное техническое новшество – электрические пишущие машины. От желающих вложить свои сбережения не было отбоя. Дела шли отлично, пока кто-то не решился лично проверить, как работают заводы магната Коровка. Однако никаких заводов не нашлось. Так, одинокая котельная в чистом поле. Суд был громким, но Коровка за мошенничество в тюрьму не попал. Никакой ответственности по договору с вкладчиками он не нес. Афериста освободили, а вот деньги бесследно исчезли. Наша память стирает все плохое, но Ильф и Петров эту историю не забыли. Так в «Золотом теленке» и появился подпольный миллионер.
0: Кто эти люди?
1: Александр Корейко, он же Константин Коровка.
2: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Комар и пастух.
3: Пастух под тенью спал, надеялся на псов. Приметя то, змея из-под кустов ползет к нему, вон высунувши жало. И пастуха на свете бы не стало, но сжалился над ним комар. Что было сил, сонливца укусил. Проснувшийся пастух змею убил. Но прежде комара спросонья так хватил, что бедного его как не бывало. Таких примеров есть немало. Коль слабый сильному, хоть движимый добром, открыть глаза на правду покуситься, того и жди, что тоже с ним случится, что с комаром.
2: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Комар и пастух. Читал Борис Миронов.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска освободили 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. С 18 по 24 июля были нанесены один массированный и 18 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Поражены 27 морских судов. Уничтожены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также ряд логистических центров. За неделю средства ПВО сбили более 5000 беспилотников самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров противника. Общие потери украинских формирований в зонах ответственности российских группировок превысили 10 тысяч боевиков, отметили в оборонном ведомстве. Строительство самого короткого пути между Китаем и Европой ускорит развитие Дальнего Востока. Помощник президента Николай Патрушев обсудил этот масштабный проект с главами приморских регионов во время поездки в Магаданскую область.
2: Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала. В Магаданской области, Чукотском автономном округе, в республике Саха.
1: Новый международный транспортный коридор свяжет китайские и российские порты Мохэ и Найба. Он пройдет через Амурскую область и Якутию. Этот маршрут будет в 1,5 раза быстрее существующих. Ожидается, что он сможет заменить Суэцкий канал и снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль. В Анапе готовы к пляжному сезону 97 пляжей. Еще 7 проходят проверку, сообщает официальный канал правительства России в Максе. Сейчас устраняют последствия разлива нефти в Керченском проливе. Пляжи Анапы засыпают чистым песком. Всего привезли более 450 тысяч кубометров. Роспотребнадзор следит за ходом работ. Также проверяют Черное море, побережье Краснодарского края и Крыма. Новых разливов нефти не обнаружено, добавили в ведомстве. Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу, сообщили в Германском футбольном союзе. Соглашение рассчитано до июля 2030 года. Ранее пост главного тренера Бундестим покинул Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы вышли в 1/16 финала чемпионата мира, но уступили парагвайцам в серии пенальти. Юргену Клоппу 59 лет, его последним клубом был Ливерпуль, с которым он выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Англии и завоевал ряд других трофеев. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Пенза. Дом-музей Бурденко. На территории Пензенской областной больницы среди современных лечебных корпусов стоит одноэтажный деревянный дом. Обыкновенная русская изба. Двускатная крыша, по фасаду три окошка в ряд. В этом доме прошли детские и юношеские годы легендарного доктора Николая Ниловича Бурденко. Сейчас здесь находится его музей, а сама больница носит его имя. Бурденко, пожалуй, один из самых известных российских врачей. Организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии, академик и первый президент Академии медицинских наук СССР. Он прошел 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, финскую и Великую Отечественную. А если с гражданской, то все 5. И на каждый из войн он, не зная ни сна, ни отдыха, оперировал практически на передовой, под бомбежками и обстрелами. На русско-японской войне был ранен в руку и получил первую сильнейшую контузию, после которой начал постепенно терять слух. К 1937 году он оглох окончательно, поэтому общался с окружающими с помощью карандаша и бумаги, писал записки. Бурденко работал всегда. И на войне, и в мирное время. Практика, консультации, наука, лекции. Работал неистово, не жалея себя и других. Как у Блока. И вечный бой. Покой нам только снится.
1: Имя на карте.
2: Он брался за все, что можно было усовершенствовать в медицине. Проводил эксперименты по переливанию крови, по созданию искусственного пищевода, занимался лечением расщелины неба. Он фактически с нуля создал военную хирургию и хирургию опухолей мозга. Открыл способ анестезии с помощью блокады блуждающего нерва. Незадолго до смерти Николай Нилович Бурденко оставил в дневнике запись. «Жить стоит лишь тогда, когда работаешь. А если не работать, то не стоит и жить». Коллеги вспоминали Бурденко как жесткого, даже жестокого руководителя. Ассистенты, которые работали под его началом, должны были быть готовы к любым требованиям. Ошибки и медлительность выводили Бурденко из себя. При этом сам он владел инструментом виртуозно. Например, мог накладывать швы одновременно правой и левой рукой. Николай Нилович Бурденко родился в селе Каменка Нижнеломовского уезда. Отец, управляющий барским имением, желая дать своим 8 отпрыскам дорогу в люди, переехал со всем семейством в Пензу, на Чембарскую улицу, что на острове Пески. Николая отдали в духовную семинарию, готовили в священники. Однако не сложилось. В 1976 году, когда отмечали столетие со дня рождения великого врача, деревянный дом разобрали, перевезли на территорию больницы, где собрали заново. И устроили в нем дом-музей. Пенза. Дом-музей Бурденко.
1: Имя на карте.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: нас ждет на пути.
1: Радио «Звезда». Приключения иностранцев в России.
2: 1850 год. Российская империя. Украинский город Бердичев. Костел святой Варвары. 7 часов утра. Обряд венчания. Столь раннее начало церемонии выбрано неспроста. К чему лишние сплетни и кривотолки? Жениху 50 лет, невесте 49. Она польская помещица, русская подданная, графиня Эвелина Ганская. Он известный французский писатель Оноре де Бальзак. Они познакомились по переписке. Почти сразу после публикации романа «Шагреневая кожа» в 1831 году. Бальзак получил тогда сотни писем от восторженных поклонниц. Но только на одно из них, анонимное, он обратил внимание.
3: «Я восторгаюсь вашим талантом, пылким сердцем и ангельской душой».
2: Казалось бы, стандартная фраза, ничего необычного. Но писателя, что называется, зацепило, и он решил ответить на послание из далекой России. Через газету «Котидьен», ее печатали в нашей стране, Бальзак попытался найти автора письма и нашел. Женщина откликнулась. Так начался почтовый роман длиной почти в 17 лет.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Эвелина Ганская была замужем. Переписка с французом стала возможной только лишь с помощью посредника, ее гувернантки Анны Борель. Бальзаку подобная игра, которую называл «русской рулеткой», очень нравилась, и уже в третьем своем послании он раскрыл свои намерения.
4: «Примите мои чувства. Осуществление моей мечты зависит только от вас. Я лично готов на все. Нас разделяют тысячи километров, но даже в эту минуту я верю, что вы рядом со мной прямо сейчас».
2: Влюбленные даже несколько раз встречались, когда семья Ганских приезжала в Париж. Пожилой супруг Эвелины, дряхлый польский помещик, ничего не подозревал. Ему льстило внимание известного писателя. Еще бы! Во Франции его личным экскурсоводом неожиданно вызвался стать сам Оноре де Бальзак. Шло время. В 1842-м графиня Ганская овдовела. Француз радовался, как ребенок.
4: «Наконец-то свершилось. В любви выросли крылья, и мы готовы парить».
2: Наивный человек. Он не знал российских законов. На брак с иностранцем Эвелине требовалось разрешение самого императора. Казалось бы, пустяк, но для этого понадобилось целых 5 лет. Когда в 1847 году долгожданный документ был получен, вдова приняла от Бальзака предложение руки и сердца. Он приехал в Россию, поселился в усадьбе невесты, после чего написал своим друзьям.
4: «Я не знал ни счастливой юности, ни цветущей весны, но теперь у меня будет лишь солнечное лето и теплая осень».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Они обвенчались спустя 3 года, в 1850-м, на календаре 14 марта. В тот день Бальзак сказал жене:
4: «Я сделал то, чего не смог Бонапарт. В твоем лице я покорил Россию. Впереди у нас долгая и счастливая жизнь».
2: О своей тяжелой болезни Оноре еще не знал. А ведь судьба уже отмерила ему всего-то 4 месяца счастья. Они переехали в Париж, где у писателя случился сердечный приступ, после которого у него парализовало руки и ноги. Эвелина ухаживала за мужем и днем, и ночью, наняла лучших врачей Франции. Не помогло. 18 августа 1850 года Оноре де Бальзак умер. Его похоронили на кладбище Пер-Ла-Шез. Попрощаться с другом пришли Виктор Гюго и Александр Дюма-старший. Эвелина носила траур несколько лет, но только через 3 года после смерти супруга нашла его предсмертную записку. Легче не стало. Там были такие слова:
4: «Спасибо далекой загадочной стране, которая подарила мне самую прекрасную женщину на земле».
1: При Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана...

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день. Из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
1: Факт второй.
3: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
1: Факт третий.
3: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
1: Факт четвертый.
3: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6 тысяч ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
1: Факт пятый.
3: В 11 веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шахматах. Всемирная энциклопедия еды. Чай, кофе, запеченные яблоки и яблочные штрудели, глинтвейн и сбитень. Всех их объединяет дерево, достигающее 10-метровой высоты в дикой природе, и кустарник, который выращивают на промышленных плантациях. Корица. В средние века врачеватели прописывали ее для успокоения нервов и в качестве афродизиака. Когда заканчивается сезон дождей, молодые побеги коричника срезают, а затем аккуратно снимают с них кору. Для жителей Индии и Шри-Ланки корица, как для нас, петрушка. Но именно эта приправа привела европейцев к величайшему открытию. В 1519 году в большое плавание отправились 5 кораблей под командованием Фернана Магеллана. Цель – Малукские острова восточнее Индонезии. Там планировалось загрузить трюмы пряностями и вернуться обратно. Но по пути мореплавателю пришлось не раз вступать в бой с туземцами. В итоге 4 корабля были потеряны. Из 265 моряков в живых остались несколько десятков. Погиб и сам Магеллан. В Севилью вернулось единственное судно. Однако денег, которые удалось выручить за привезенные пряности, в том числе и корицу, хватило, чтобы с лихвой окупить все затраты на опасную экспедицию. А заодно понять, что Земля – это шар. Всемирная энциклопедия еды.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Сохранение культурного суверенитета составляет основу единства народов России, заявила министр культуры Ольга Любимова на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Она подчеркнула, что речь идет о сохранении традиций, корней и истории страны. По ее словам, экология культуры подобна воздуху и корням, которые питают общество и удерживают его вместе. Министр также отметила, что сфера культуры активно поддерживает участников спецоперации, их семьи, в том числе совместно с Фондом «Защитники Отечества». А музеи проводят для них экскурсии и мастер-классы. Кроме того, развитию интереса молодежи способствует обновление школ искусств и создание кружков в регионах. Во Владикавказе продолжаются съемки спортивной драмы «Дух Барса». В них принимают участие не только известные российские актеры, но и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, многократный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов, а также самый известный российский арбитр Сергей Карасев.
2: Этот фильм, наверное, и призван объединить и мотивировать детей пойти на улицы, заниматься спортом, в частности, футболом. РФС многое для этого делает, очень много проектов, инвестируются средства вот ради детского спорта.
1: Работа над фильмом началась в июне. Как говорят сценаристы, «Дух Барса» расскажет историю 13-летнего мальчика из Северной Осетии, который, преодолев тяжелую болезнь, идет к своей мечте – попасть в футбольную академию. В Большом театре состоялась премьера балета «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина. Критики отмечают, что это знаковое событие для российской сцены. Постановка привлекла внимание как любителей классического балета, так и тех, кто следит за современными интерпретациями литературных сюжетов. Спектакль стал последней премьерой 250-го сезона театра и посвящен памяти Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Именно Плисецкая в свое время вдохновила композитора на создание балета и стала первой исполнительницей заглавной партии. В книжной сфере готовится громкая новинка – новый роман Евгения Водолазкина. Автор намеренно не относит произведение к жанру детектива и обещает читателям глубокое философское повествование. Издатели прогнозируют высокий спрос на книгу. Предыдущие работы Водолазкина стабильно входят в топ-продаж, а также нередко становятся основой для театральных постановок и экранизаций. Поклонники творчества писателя уже активно обсуждают предстоящий релиз. Ожидается, что роман поступит в продажу в ближайшие месяцы. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Винтовка Мосина.
3: Они встретились в России в конце 19 века. Два талантливых конструктора – Сергей Мосин и бельгиец Наган. Познакомились не просто так. Привезли свои винтовки на очередной оружейный конкурс. Оба вышли в финал. Визуальный осмотр показал – экспериментальная модель европейца выглядела блестяще. Винтовка сияла, как новенький золотой червонец. На ее фоне Мосинка казалась откровенно корявой, как будто взяли железяку и обработали напильником. Поэтому первоначально 14 членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана, а за Мосина всего 10. Но на этом неприятности не закончились. Выяснилось, что некоторые конструктивные особенности бельгийского коллеги тульский оружейник использовал в создании своего экземпляра. Сегодня бы засудили, однако в то время изобретателям официально разрешалось применять чужие наработки. Так что обвинения в плагиате никто не выдвигал. А вот дальше совсем интересно. –

0: на расстоянии 4 верст. Это чуть больше 4 километров. Да еще и стреляла бездымным порохом. То есть что? Правильно, не демаскировала нашего бойца перед противником. Кроме того, Мосинка не боялась грязи и практически исключала так называемую ошибку дурака, то есть малоопытный солдат мог очень быстро ее освоить. Заслуженная победа русского оружейника. Наган, конечно же, расстроился, но уехал в свой любимый город Льеж очень довольным. Еще бы! Бельгийцу выплатили в качестве компенсации 200 тысяч рублей за использование его идей. Недовольным остался лишь Александр III. Он, оказывается, болел, переживал за иностранца. Поэтому император вычеркнул из названия оружия не только фамилию Мосина, но и слово «русское». Осталось просто и незатейливо. Винтовка образца 1891 года. Но мы-то знаем, это трехлинейка Сергея Мосина. Почему трехлинейка? По калибру ствола, который равен трем линиям. Проще говоря, устаревшая мера длины, равная 1/10 дюйма или 2,5 миллиметрам. Такая математика.
1: Винтовка Мосина. Оружейка. Радиозвезда. История награды.
2: Орден святого апостола Андрея Первозванного и орден почетного легиона. Зимой 1816 года сотрудники Русского государственного архива просматривали списки кавалеров ордена святого апостола Андрея Первозванного. То, что они обнаружили в одном из наградных листов, повергло их в ужас.
3: Да за такое упущение не сносить нам головы.
2: В 1807 году между Францией и Россией был заключен Тильзитский мир. В знак дружбы и уважения императоры обменялись высшими наградами своих государств. Александр I вручил Наполеону орден святого апостола Андрея Первозванного. Бонапарт, в свою очередь, преподнес Александру орден почетного легиона. В 1812 году Франция объявила войну России. Но если между государствами началась война, ордена следовало вернуть, а имена награжденных из списков вычеркнуть. Император Александр орден французам незамедлительно отослал, а Наполеон награду не вернул. Забыл или решил оставить на память, история умалчивает. В Русском государственном архиве орден не получили, и вычеркнуть имя Бонапарта из списков не удосужились. Это произошло только 9 февраля 1816 года.
3: Вычеркиваю.
2: Правило орденского этикета было соблюдено. Кстати, Александр I вскоре получил орден почетного легиона обратно. На этот раз из рук Людовика XVII в благодарность за возвращение французского трона. Орден святого апостола Андрея Первозванного и орден почетного легиона. –

0: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
1: Санкт-Петербург. Аптекарский остров. Именно здесь, летом 1942 года, находился бункер Трибуца, флагманский командный пункт Краснознаменного Балтийского флота, рассказывал один из офицеров-фронтовиков.
2: Фактически это металлическая шкатулка. Так как бетон и цемент в блокадном Ленинграде были в дефиците, бункер собрали из бронированных плит, привезенных с Ржевского артиллерийского полигона. Они еще с дореволюционных времен использовались для испытания снарядов. А под броней положили мешки с хлопком, чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию внутренних помещений. Все работы провели очень быстро, всего за 2 месяца. Бункер был настолько надежным, что гарантированно выдержал бы прямое попадание 250-килограммовой бомбы. Правда, обстрелы этот район не затронули. Рядом не было стратегически важных объектов, которые могли бы стать для врага мишенями. А немецкая разведка не сумела достоверно вскрыть точное расположение вице-адмирала Трибуца.

0: 70-метровый подземный ход вел из бункера в подвалы, расположенного рядом Преображенского собора. Там находились радиоузел, шифровальная часть и другие службы штаба флота.
1: Но это еще не все. Уже от церкви шел второй 300-метровый коридор, который вел к рабочим помещениям флагманских специалистов и кабинетам командования.
0: Бункер Трибуца сохранился только благодаря волонтерам-энтузиастам Санкт-Петербурга. Теперь на территории флагманского командного пункта открыли музей. А тогда, начиная с 1942 по 1944 год, именно отсюда, с Аптекарского острова, шло все боевое управление Балтийским флотом, который участвовал в наступательных операциях в Прибалтике, Восточной Пруссии и Восточной Померании, вспоминал маршал Баграмян.
2: Владимир Филиппович Трибуц прекрасно знал обстановку на всем Прибалтийском театре военных действий. Мы особенно дружно решали общую задачу – не выпустить из Курляндии группу армий «Север». Командующий флотом охотно предложил мне в случае необходимости использовать для обороны побережья как его истребительную авиационную дивизию, так и тяжелые железнодорожные артиллерийские дивизионы. Это предложение устраивало нас. Это нам помогло.
3: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.

0: Балаклава. Головной убор, как правило, из шерсти, с прорезями для рта и глаз. Он совмещает в себе функции шапки, маски и шарфа. Первоначально такой шлем был предназначен для защиты солдата от сильного ветра и холода. Это классический вариант, разработанный еще в 19 столетии.
1: Форма и содержание.
2: В современной армии России уставная оливковая или зеленая балаклава служит также для маскировки бойца на местности, а еще для спецподразделений. Ее делают огнеупорной, то есть из негорючих материалов. Прообразом балаклавы можно считать средневековый цельновязанный съемный капюшон из шерстяной нити, который носили крестьяне, торговцы, монахи. А вот капюшоны военных были тогда простеганными в несколько слоев. Они плотно прилегали к шее и голове. Это помогало избежать скользящих ранений. Поверх такого головного убора надевали дополнительную защиту – капюшоны из кольчуги.
1: Балаклава.
2: Средневековье закончилось, и о шерстяных шлемах вспомнили только через несколько столетий, во время Крымской войны. В 1854 году зима выдалась особенно суровой, и британские солдаты сильно мерзли под Севастополем. Причем больше всего страдали уши и шея. Тогда англичане вновь изобрели теплую шапку-капюшон, а назвали ее в честь крымского порта Балаклава.

0: мундирования.
1: Сегодня многие спецподразделения мира носят балаклаву в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций. К слову, с той же целью балаклавы часто используют члены преступных группировок. А еще балаклава – это головной убор горнолыжника, рыболова, альпиниста и даже некоторых эстрадных артистов. Так они пытаются укрыться от назойливого внимания поклонников.
2: Форма и содержание. Балаклава.
3: Радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
4: Люблю свои авиаторы.
5: Можно фонарь под глазом спрятать.
4: Аксессуар для пляжа и красной ковровой дорожки.
1: Вот это вещь!
6: Эскимос в маске Зорро, римский император с лорнетом и наполеоновский солдат со стеклами, измазанными сажей. Защита глаз от ультрафиолета проделала непростой, но интересный путь. Солнцезащитные очки. Два тонких изумрудных спила, соединенные бронзовой пластинкой. Такой прототип солнцезащитных очков нашли в гробнице Тутанхамона. В эпоху римского правителя Нерона драгоценные линзы заключались в оправу, а оправа закреплялась на длинной ручке. Так получался лорнет, с помощью которого Цезарь следил за гладиаторским боем в солнечную погоду. Полупрозрачные цветные пластины позволяли разглядеть происходящее на арене. Если на юге защищались от палящих лучей, то на севере – от ослепительной белизны снега. Повязки для глаз с узкими горизонтальными прорезями носили эскимосы. В середине 18 века английский оптик Джеймс Эскью изобрел синее стекло, которое могло задерживать оранжевое и желтое излучение. Но, похоже, пара цветных линз впечатлила только самого автора. Спросом его ноу-хау не пользовалась. Наполеон Бонапарт, вероятно, не знал об открытии, иначе не преминул бы им воспользоваться. Для своей египетской экспедиции он заказал партию солнцезащитных очков, стекла которых были покрыты сажей и лаком. Солдаты в них видели не очень хорошо, но глаза были надежно защищены от африканского солнца.
1: Вот это вещь!
6: В первой трети 20 века американский предприниматель Сэм Фостер запустил производство очков с темными линзами. Товар пользовался спросом у авиаторов, а еще кинозвезд. Аксессуар помогал им скрываться от назойливых поклонников, а на съемочной площадке защищал глаза от яркого света ламп. Следующим шагом стали антибликовые очки компании Bausch & Lomb. Их изобрели специально для летчиков, страдающих от слепящего солнца. Зеленые стекла не мешали обзору и притупляли блики. Первой партией выпустили очки каплевидной формы, которые в народе назвали авиаторами. Через некоторое время основатель компании Polaroid Эдвин Лэнд изобрел поляризационные линзы – надежный барьер от ультрафиолетового излучения. Вопрос комфортных и качественных солнцезащитных очков был решен. А дальше – дело вкуса. Усилиями дизайнеров очки превратились в стильный аксессуар. Неизменно модный и страшно дорогой.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
7: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
1: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Президент ознакомился с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Кроме того, Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное бороться с наземными и воздушными целями в любых погодных условиях. Российские войска нанесли серию ударов по полигону под Киевом, где проходила демонстрация дронов украинского и зарубежного производства, сообщили в Министерстве обороны. На объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб Украины, которые планировали и осуществляли атаки на российскую территорию. В ходе ударов российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, способные поразить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозные оценки мировых цен на нефть и снизил их на $5 за баррель, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
2: Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события. Развитие ситуации показывает, что в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке премия за геополитическую неопределенность может достаточно быстро выйти из нефтяных цен, и они вернутся к тем уровням, которые фундаментально обоснованы с точки зрения баланса на мировом рынке нефти.
1: При этом Эльвира Набиуллина подчеркнула, что влияние цены на нефть на макроэкономические параметры России ограничено. Как отметили в ведомстве, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5% на год. Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в преддверии дня сотрудника органов следствия. Он отметил, что завершено расследование дела о геноциде, в котором обвиняются более 40 украинских политиков и военных. Обвинения предъявлены заочно. Их действия привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, добавил глава Следственного комитета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах, есть ли на солнце драгоценные металлы, был ли Владимир Высоцкий популярен за границей. Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
4: «Кремлевские курсанты». Так неофициально называли выпускников первой московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска, 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
5: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, а некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москвы, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
4: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О 3 специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
6: Применение мотострелковых подразделений – это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
4: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия. И выбор места для поступления он сделал давно.
7: Мой отец здесь учился. Также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
4: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали 3-мерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры подружило новое исследование? Рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
9: Так называемая спектроскопия. А все дело в том, что каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. И поэтому, если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, как бы не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, за исключением, конечно, газов.
10: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
9: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это прям вот основная часть. Постепенно звезды сжигают, ну, по факту преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, там, сера, кремний, железо. Кроме этого, в составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
8: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд.
0: Утро на радио «Звезда».
8: Сегодня день памяти актера театра и кино Владимира Высоцкого. Артиста не стало 46 лет назад. Впервые он появился на экранах еще в студенческие годы в картине «Сверстницы». Правда, тогда мелькнул в кадре буквально на несколько секунд. Но затем сыграл десятки ролей, в том числе главных, которые знает вся страна. Спектакли с его участием и концерты Высоцкого собирали толпы поклонников. Ким Андреев узнал, насколько актер был популярен за границей, с кем из звезд Голливуда был лично знаком, пел ли на иностранном языке и правда ли, что в США его назвали советским Бобом Диланом.
11: Le fruit tombé sans avoir pu mûrir. La faute à l'homme, la faute au vent.
1: Редкая запись. Владимир Высоцкий поет на французском «La fin du bal» или «Прерванный полет». В 70-е после женитьбы на актрисе Марине Влади артист не раз приезжал в Париж. Интервью на радио и телевидении, творческие вечера, концерты – все это было частью его публичной жизни за границей. А еще такие командировки стали для Высоцкого шансом записать пластинки, ведь на родине, в Советском Союзе, его в те годы почти не издавали. Продолжает мысль музыкальный журналист Алексей Певчев.
12: В принципе, ни о какой раскрутке его, как персоны музыкальные, как самодостаточные творческие единицы, поначалу речи не велось. Это чуть позже возникла идея с записью пластинки на фирме «La Chant de Monde», которая реализовалась. То есть во Франции у него вышло всего 6 пластинок, и из них 3 при жизни. Что касается языкового барьера, конечно, пластинки выходили переводами. Были вкладки на русском текст шел, на французском, на английском, если пластинка выходила в Америке. То есть можно было понять, о чем речь.
1: В 1976-м Высоцкий впервые приезжает в Соединенные Штаты. Про этот визит снимут сюжет в культовой американской передаче «60 минут». Ну а сам артист попадет на вечеринку с голливудскими звездами и даже споет перед ними русские песни. Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Лайза Минелли и другие не поймут ни слова, но оценят проникновенную поэзию и яркую подачу Высоцкого. Якобы после тех посиделок кто-то из звезд назовет гостя русским Бобом Диланом, и такое сравнение будет вполне логичным, продолжает Алексей Певчев.
12: В каждой стране, наверное, есть такой свой поющий поэт, которого можно приравнять к Высоцкому. В Америке Боб Дилан, например, Леонард Коэн для Канады и потом для других стран. То есть некий человек, который балансирует на грани рок-н-ролла и поющего поэта, скажем так. Но, наверное, Боб Дилан в Америке был менее популярен, чем Высоцкий в России.
1: В 79-м году Высоцкий отправляется уже в гастрольный тур по США. Местная публика его тепло принимает, но до конца понять непростую лирику поэта смогут только русскоязычные эмигранты. Примерно в этот же момент у Высоцкого появляется идея попробовать свои силы в Голливуде, вспоминает его сын Никита Высоцкий. Но все планы в итоге оборвет трагическая смерть артиста.
13: Он видел, что он может работать на Западе, у него в конце жизни были пробы там одному голливудскому битсе, голливудский продюсер. В общем, у него было понимание, что если он преодолеет языковой барьер, то, в общем, он сможет работать на Западе и сниматься. Вот поэтому была вот эта проба с битсе. Я думаю, что он мог бы, наверное, это сделать, но по-настоящему такой цели не было.
1: Сам же Высоцкий про заграницу писал и пел в основном шутливо, вроде «Там шпионки с крепким телом» или «Буржуазная зараза всюду ходит по пятам». Но еще чаще и на словах, и в песнях он лишний раз доказывал, что настоящий талант не имеет географической прописки.
14: А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане, позади же.
1: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
8: Через 15 минут вы узнаете, выгодно ли сейчас брать ипотеку, как фестиваль молодежи влиял на международные отношения, чему учат современных школьников фильм «Доживем до понедельника».
0: Премьера на радио «Звезда».
15: вас звать, величать-то?
16: Не царское это имя!
17: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
16: Не царское это имя!
17: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Император Византии, брат жены великого крестителя Руси, князя Владимира, покоритель Грузии. Потомки запомнили его под прозвищем Болгара-бойца.
6: Что же он сделал, чтобы заслужить столь жуткое имя?
5: На рубеже X и XI веков император Византии Василий II мечтал вернуть стране прежнее величие и завоевать независимое болгарское царство. Не с первой попытки, почти через 30 лет, но ему это удалось. В 1014 году он громит болгар в сражении при Клейдионе и 15 тысяч вражеских воинов захватывает в плен.

Василий, уставший от непокорности болгар, приказывает ослепить пленных. Лишь каждому сотому оставили один глаз, чтобы он мог отвезти остальных домой. Говорят, болгарский царь, увидев у стен своей столицы слепую армию, умер от стыда и горя. А Василия II за проявленную жестокость назовут болгаробойцем.

0: радиозвезда.
1: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Тайна острова Кокос.
2: Остров Кокос покрыт джунглями и вулканической породой. Его площадь всего 20 квадратных километров. Из обитателей здесь только ящерицы и змеи. Именно тут, в 300 миль от берегов Коста-Рики, если верить многочисленным легендам, были спрятаны знаменитые сокровища лимы. То ли похищенные у испанцев, то ли тайно ими вывезенные.
1: Цена вопроса.
2: В начале 19 века в Южной Америке разразилась война за независимость испанских колоний. Одним из самых дорогих городов Нового Света в то время считалась Лима, где проживало много испанской знати. Опасаясь повстанцев, местные аристократы решили переправить свои богатства в Испанию. Драгоценные слитки, браслеты, ожерелья и отлитая из чистого золота двухметровая статуя Девы Марии с младенцем. Все это погрузили на корабль английского капитана Уильяма Томпсона, который пообещал доставить ценный груз до Мадрида.
1: Кладоискатели.
2: Но хитрый мистер Томпсон задумал обмануть своих нанимателей и ночью тайком покинул Лиму вместе с грузом. Правда, говорят, не обошлось без испанских сообщников. За голову Томпсона объявили награду, и он решил спрятать все похищенное на необитаемом острове Кокос. 3 дня его матросы потратили на выгрузку сокровищ, а потом почти всю команду схватили испанцы. Капитану удалось сбежать и поселиться в Канаде. Всю жизнь он мечтал вернуться за награбленным. Перед смертью Томпсон передал карту клада своему другу, мистеру Киттингу. В середине 19 века тот организовал экспедицию на остров Кокос и даже обнаружил там в одной из пещер мешок с драгоценностями. Но ни золотых слитков, ни статую Девы Марии не нашли. Наконец, в начале 20-го столетия подлинной картой Томпсона якобы завладел знаменитый гонщик Малкольм Кэмпбелл. Но и он вернулся с острова с пустыми руками.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатанты
2: страны Евросоюза
1: объявили. Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости науки. Арктический плавучий университет планирует возобновить исследование архипелага Шпицберген. Сейчас экспедиции работают у Новой Земли и Земли Франца Иосифа. Однако в перспективе хотят вернуться на Шпицберген. Последний раз университет работал там в 2019 году. По словам ректора Северного Арктического федерального университета Михаила Данилова, подготовка к экспедиции уже ведется, хотя есть дипломатические сложности. Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук создали простую систему для оценки риска сердечных заболеваний у молодых мужчин. Чтобы понять, есть ли угроза, нужно измерить окружность стали и сдать анализ крови. Врач оценит несколько показателей и определит, высокий ли риск. Разработка поможет вовремя заметить опасность и начать профилактику. Американская корпорация OpenAI сообщила, что в ходе эксперимента потеряла управление над двумя моделями искусственного интеллекта. В итоге они провели успешную хакерскую атаку на другую компанию в сфере искусственного интеллекта. Произошло это, вероятно, потому что моделям не объяснили, что им нельзя выходить за пределы так называемой песочницы и уж тем более взламывать чужую сеть. Так считает директор исследовательского центра в сфере нейросетей Нижегородского института имени Лобачевского Николай Золотых.
2: Не был ограничен круг, не был никак ограничен ресурсы, которые она может воспользоваться. А так как она умеет взламывать, вот она и взломала. Это нам еще один звоночек, который намекает на то, что система искусственного интеллекта очень мощный инструмент. Надо с ним быть очень осторожным. Это очень большие системы, поэтому мы никогда не сможем предусмотреть, то они никогда не покажут поведение, которых в них не было явным образом заложено.
1: Это не первый случай нестандартного поведения. Американская компания Anthropic сообщила, что ее нейросеть начала шантажировать инженера. Модель узнала, что ее хотят заменить. Также она получила данные о личной жизни сотрудника и пригрозила: «Если инженер не оставит модель, она расскажет всем о его внебрачном романе». Ученые из Брауновского университета выяснили, зачем птицы летают клином. Оказывается, так они экономят силы. Птица, которая летит сзади и немного сбоку, тратит на 11% меньше энергии. Она попадает в воздушный поток от крыльев лидера и может реже размахивать крыльями. Амплитуда движений сокращается до 70%. Этот принцип в будущем могут использовать для беспилотников. Это были новости науки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему россияне стали брать больше ипотечных кредитов. Сколько человек приехало на первый фестиваль молодежи и студентов? Когда учитель может быть удостоен звания «Ветеран труда»? В июне российские банки выдали более 107 тысяч жилищных кредитов, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро. Это на 49% больше, чем за июнь прошлого года. Выдача ипотеки выросла и по сравнению с маем. Почему это происходит и кто, как правило, сейчас берет такие кредиты, рассказывает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
3: длительный срок ожидания снижения ключевой ставки. Было последнее заседание, на котором все-таки снижение произошло, что дало людям повод для оптимизма, и многие из них решили все-таки, что время пришло. И несмотря на то, что рыночная ставка большая, 19%, но все понимают, что как только будет резкое снижение ключа, а за ней ипотечные ставки, соответственно, будет повышение цен. И я думаю, что все разумно приняли решение лучше зафиксировать цену, а потом можно будет ставку рефинансировать. Вторая причина – большинство людей, у которых были накопления, они понимают, что в квадратном метре уж как ни крути, но инфляция, она как-то более-менее компенсируется. И третий фактор – это льготная ипотека. Сейчас она претерпевает изменения, и ходят слухи, что 6% останется только у кого 2 ребенка и 4 у кого 3 ребенка. Поспешили воспользоваться сейчас этой льготой, чем потерять ее потом.
4: А кто сейчас берет ипотеку? Опишите этого человека.
3: 25-45 лет. Это семьи, приблизительно 70-80%. С высшим образованием, потому что заемщик должен иметь стабильный источник дохода и минимум 20% первоначального взноса.
8: По словам эксперта, из-за стоимости сейчас привлекательна на рынке недвижимости так называемая «молодая вторичка», квартиры, которые построили за последние 10 лет.
7: Утро на радио «Звезда».
8: 79 лет назад в Праге открылся первый всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он продлился 27 дней и объединил 17 тысяч юношей и девушек из десятков стран. Молодежное фестивальное движение продолжается и сегодня. Осенью местом встречи участников форума станет Екатеринбург. Анна Елисеева проследила историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч.
5: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
9: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 48-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись все-таки коммунисты и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
5: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
10: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
5: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежней

0: борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей. То есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мире.
1: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Российские учителя получат специальное удостоверение, дающее право на социальные льготы. В частности, в приоритетном порядке детей-педагогов будут принимать в детские сады. А учителя со стажем больше 25 лет будут удостоены звания «ветеран труда». Особый статус этой профессии установлен указом президента России. Ким Андреев решил вспомнить советский фильм «Доживем до понедельника», одну из самых известных картин о работе учителя. Почему она до сих пор не теряет актуальности и чему по-прежнему учат и детей, и взрослых?
4: А знаете, что он в сочинении написал? Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
5: И все?
4: И все.
6: Вот так же, на первый взгляд, легко и просто, картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв: съемочный процесс отложить. Помог авторитет режиссера Станислава Ростоцкого. В центре сюжета три дня из жизни обычной московской школы, которые умещают и бытовые трудности, и философские разговоры, и даже бунт девятиклассников. Так откровенно про школу с советской аудиторией на тот момент еще не разговаривали, подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.
7: Прежде всего, это самый честный фильм о школе. Он черно-белый, с подчеркнутой реалистической постановкой, передает атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
6: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала film.ru Евгений Ухов.
8: Об этом узнал Ростоцкий, он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого, и сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс, но тем не менее без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
6: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
7: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го. года. И с тех пор он не изменился. Его позиция – порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба – все выстроено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
6: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новые усилия, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.

0: Через 15 минут вы узнаете, какие традиции берегут кремлевские курсанты, из чего состоят звезды, почему в США Высоцкого назвали советским Бобом Диланом.
1: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
2: От слов к делу.
1: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
2: От слов к делу. Военные училища России.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Мне нужен твой совет.

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братии. История этого образовательного учреждения началась в 1778 году, когда в Могилевской губернии основали училище для детей бедных дворян и служивых людей. Сменив 5 мест своего расположения, на это ушло почти 60 лет, будущие офицеры добрались до Москвы и стали именоваться первым кадетским корпусом.
1: От слов к делу.
2: В свое время его директором был генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков, а выпускниками стали очень известные люди, в том числе маршал Михаил Тухачевский, а также Иван Ларионов, автор знаменитой на весь мир песни «Калинка». Нет-нет, это не народная песня, как многие ошибочно считают.
1: От слов к делу.
2: И сегодня первый московский кадетский корпус – одно из лучших учебных заведений не только в столице, но и в России. Воспитанникам преподают несколько языков. Английский или немецкий идут под первым номером. Вторым иностранным в некоторых подразделениях становится испанский, китайский, итальянский или французский. А вот основами военного образования неизменно остаются рукопашный бой, дзюдо и новый вид прикладного спорта – лайф-рестлинг, то есть навыки оказания первой медицинской помощи.
1: От слов к делу.
2: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братии.
1: Первый московский кадетский корпус.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что вирусы помогают нам эволюционировать. Расскажите, а каким образом это происходит?
5: Отвечает вирусолог Андрей Девяткин.
6: Все живые организмы находятся под давлением естественного отбора, под давлением среды. И одним из важных элементов этой среды являются вирусные инфекции, от которых, к сожалению, существует вероятность погибнуть. И вот в современном мире, когда есть доступ к нормальным медикаментам, средствам профилактики и терапии, все-таки такая вероятность сильно ниже, чем была раньше. Но вот наши предки жили на нашей планете уже там сотни тысяч лет, миллионы лет, и все это время, представьте, не было никаких условных вакцин и так далее, и так далее. И таким образом постоянно происходил отбор тех людей, которые в условиях вирусных инфекций выживали лучше. Мы все немножко разные, у каждого из нас есть набор генов определенный, который отвечает, в частности, за то, насколько хорошо человек переносит разные инфекционные заболевания. И, собственно, когда происходили какие-то эпидемии, вспышки чего угодно, то какая-то доля людей выживала. И отчасти это вызвано тем, что эти люди владели более удачным набором генов, который отвечал за более благополучный иммунный ответ. Мы потомки этих людей. С другой стороны, некоторые вирусы внесли огромный вклад в принципе, эволюционный процесс, который привел к возникновению нас. Я говорю скорее о возникновении млекопитающих. Это стало возможно лишь благодаря тому, что предок млекопитающих в какой-то момент по случайным причинам заразился таким вирусом, ген которого потом встроился в геном этого предка и стал отвечать за синтез того белка, который заставляет клетки сливаться друг с другом, и таким образом происходит формирование плаценты. То есть, в принципе, возникновение млекопитающих, у которых есть плаценты, стало возможно только благодаря заражению вирусов. И это было огромное эволюционное изменение, благодаря которому стало возможно возникновение млекопитающих.
3: Очень важные вопросы.

0: Прусак.
1: Да, когда-то так называли жителя Европейского королевства, которого, правда, давно нет. Но это королевство нет, а тараканы есть. И до сих пор их в России называют прусаками. От этого рыжего и чрезвычайно многочисленного дармоеда когда-то не было спасения. Но за что и почему это насекомое окрестили прусаком?
2: История с географией.
0: Прусак.
1: О тараканах в средневековых русских летописях нет никаких упоминаний. Первые негативные высказывания в их адрес историки относят к середине 18 века, и связаны они с 7-летней войной в Европе. Русские солдаты повоевали в прусских землях, повоевали, и по окончании войны вернулись домой. И уже оказавшись на родине, с удивлением обнаружили, что их обозы, вещмешки, а также воротники и карманы просто кишат какими-то рыжими насекомыми, вроде безопасными, но, фу, противными. Притащили эту нечисть с собой из Пруссии. Ну, и как ее должны были после этого назвать?
2: История с географией.
1: Интересно, кстати, что во Франции рыжих тараканов тоже зовут прусаками. А на севере Германии рыжие тараканы – это швабы. Так называют южную народность. Забавно. С кем воевали, кого не любят, того к тараканам и приравняли.
0: Прусак.
2: История с географией.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
2: Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности.
1: Владимир Путин добавил, что от результатов работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Президент России также отметил работу следователей по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции. Ночью Ростовскую область атаковали беспилотники и ракеты, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В областном центре пострадали 4 человека, еще один в Красносулинском районе. В Ростове повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома, а также строящиеся высотки и склады. В Красносулинском районе пострадала инфраструктура и здание пункта пропуска «Новошахтинск». В Азовском и Мясниковском районах также есть повреждения. Возгорание потушено. Информация о последствиях атак уточняется, сообщил Слюсарь в соцсетях. Мощные взрывы этой ночью прогремели в разных частях Украины. В Запорожье после ударов дронов сгорел торговый центр, который использовался для хранения беспилотников и грузов военного назначения. Очевидцы сообщают о повторной детонации. В Полтавской области поражены заправочные станции и пожарная часть. В Сумах уничтожен склад новой почты. Его также задействовали для доставки и хранения вооружения. В Одесской области взрывы гремели в районе порта Измаил. Кроме того, герани атаковали цели в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. Саудовская Аравия ночью нанесла серию мощных авиаударов по Йемену. Это ответ саудитов на блокаду Баб-эль-Мандебского пролива, которую объявили хуситы после того, как в четверг атаковали ракетами и дронами саудовские танкеры. Эр-Рияд, в свою очередь, обстрелял порт Ходейда, который контролирует группировка Ансар-Аллах, а также остров Камаран в Красном море. У хуситов там военная база. По данным Аль-Арабия, в Ходейде также уничтожены склады с оружием. О погоде. Сегодня в Москве до 23 градусов тепла, местами кратковременный дождь, гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах. Есть ли на солнце драгоценные металлы? Был ли Владимир Высоцкий популярен за границей? Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
2: Кремлевские курсанты. Так неофициально называли выпускников первой Московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением Ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
3: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москва, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
2: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О трех специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
4: Применение мотострелковых подразделений, это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
2: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия. И выбор места для поступления он сделал давно.
5: Мой отец здесь учился. Также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
2: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры подружило новое исследование, рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
6: так называемая спектроскопия. А все дело в том, что каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. И поэтому, если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, как бы не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, за исключением, конечно, газов.
7: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
6: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это прям вот основная часть. Постепенно звезды сжигают, ну, по факту, преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, там, сера, кремний, железо. Кроме этого, в составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
1: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти актера театра и кино Владимира Высоцкого. Артиста не стало 46 лет назад. Впервые он появился на экранах еще в студенческие годы в картине «Сверстницы». Правда, тогда мелькнул в кадре буквально на несколько секунд. Но затем сыграл десятки ролей, в том числе главных, которые знает вся страна. Спектакли с его участием и концерты Высоцкого собирали толпы поклонников. Ким Андреев узнал, насколько актер был популярен за границей, с кем из звезд Голливуда был лично знаком, пел ли на иностранном языке и правда ли, что в США его назвали советским Бобом Диланом.
8: Le fruit tombé sans avoir pu mûrir. La faute à l'homme, la faute au vent.
9: Редкая запись. Владимир Высоцкий поет на французском «Ля фин дю баль» или «Прерванный полет». В 70-е после женитьбы на актрисе Марине Влади артист не раз приезжал в Париж. Интервью на радио и телевидении, творческие вечера, концерты – все это было частью его публичной жизни за границей. А еще такие командировки стали для Высоцкого шансом записать пластинки, ведь на родине, в Советском Союзе, его в те годы почти не издавали. Продолжает мысль музыкальный журналист Алексей Певчев.
10: В принципе, ни о какой раскрутке его как персоны музыкальной, как самодостаточной творческой единицы, поначалу речи не велось. Это чуть позже возникла идея с записью пластинки на фирме «La Chant de Monde», которая реализовалась. То есть во Франции у него вышло всего 6 пластинок, и из них 3 при жизни. Что касается языкового барьера, конечно, пластинки выходили переводами. Были вкладки на русском текст шел, на французском, на английском, если пластинка выходила в Америке. То есть можно было понять, о чем речь.
9: В 1976-м Высоцкий впервые приезжает в Соединенные Штаты. Про этот визит снимут сюжет в культовой американской передаче «60 минут». Ну а сам артист попадет на вечеринку с голливудскими звездами и даже споет перед ними русские песни. Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Лайза Минелли и другие не поймут ни слова, но оценят проникновенную поэзию и яркую подачу Высоцкого. Якобы после тех посиделок кто-то из звезд назовет гостя русским Бобом Диланом, и такое сравнение будет вполне логичным, продолжает Алексей Певчев.
10: В каждой стране, наверное, есть такой свой поющий поэт, которого можно приравнять к Высоцкому. В Америке Боб Дилан, например, Леонард Коэн для Канады и потом для других стран. То есть некий человек, который балансирует на грани рок-н-ролла и поющего поэта, скажем так. Но, наверное, Боб Дилан в Америке был менее популярен, чем Высоцкий в России.
9: В 79-м году Высоцкий отправляется уже в гастрольный тур по США. Местная публика его тепло принимает, но до конца понять непростую лирику поэта смогут только русскоязычные эмигранты. Примерно в этот же момент у Высоцкого появляется идея попробовать свои силы в Голливуде, вспоминает его сын Никита Высоцкий. Но все планы в итоге оборвет трагическая смерть артиста.
11: Он видел, что он может работать на Западе, у него в конце жизни были пробы там одному голливудскому битсе, голливудский продюсер. В общем, у него было понимание, что если он преодолеет языковой барьер, то, в общем, он сможет работать на Западе и сниматься. Вот поэтому была вот эта проба с битсе. Я думаю, что он мог бы, наверное, это сделать, но по-настоящему такой цели не было.
9: Сам же Высоцкий про заграницу писал и пел в основном шутливо, вроде «Там шпионки с крепким телом» или «Буржуазная зараза всюду ходит по пятам». Но еще чаще и на словах, и в песнях он лишний раз доказывал, что настоящий талант не имеет географической прописки.
12: А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане позади же.
9: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, выгодно ли сейчас брать ипотеку? Как фестиваль молодежи влиял на международные отношения? Чему учит современных школьников фильм «Доживем до понедельника»?
0: Премьера на радио.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Кивер.
1: Головной убор цилиндрической формы с козырьком, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом. Он предназначался для защиты бойца от скользящих сабельных ударов и широко использовался в европейских и русских войсках, особенно в пехоте, артиллерии и кавалерии.
0: Форма и содержание.
2: В 19 столетии кивер делали из очень жесткой плотной кожи, после чего обтягивали сукном, украшая при этом всевозможными металлическими эмблемами, например, двуглавым орлом, на груди которого находился щит с изображением святого Георгия Победоносца. Спереди и сзади кивер снабжался этишкетом, длинным плетеным шнуром с кисточками на концах. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. Венчали все это великолепие цветной султан, то есть перо, или помпон.
0: Кивер.
2: Бойцы в шутку называли его «ранцем на голове». В нем часто хранили походную ложку, гребешок, щеточку для усов, а также иголки и нитки. Иногда в кивере носили трубку с табаком или запасной кремень для пистолета. А вот особо мастеровитые русские солдаты держали в своем головном уборе всяческие мелкие инструменты. Запасное шило, к примеру, или отвертку. Об этом, кстати, упоминает Михаил Лермонтов в знаменитом стихотворении «Бородино».
3: Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус.
2: Прошло много лет, но кивер до сих пор в строю. Сегодня этот старинный головной убор является обязательным парадным элементом обмундирования президентского полка России.
0: Форма и содержание. Кивер. Радиозвезда.
4: Река истории. История реки. Пёсья деньга.
5: Старинный город Тотьма, что на Вологодщине, стоит на берегу реки Суханы. Здесь же в Сухану впадает небольшая речка с весьма оригинальным названием «Пёсья деньга». Удивительно, пёсья, да еще и деньга. Как такое объяснить? Ученые разбирались, и вот что у них получилось. Слово «пёсья» в названии на самом деле никакого отношения к собакам не имеет. В старину оно означало «песчаное», а вторая часть – у древней чуди слово «еньга» — это просто «река». Буква «Д» появилась со временем исключительно в качестве префикса. Получается, что «пёсья деньга» — это, по сути, песчаная река. Но наука — дело скучное. Народу больше нравится верить легендам. Сказывают, однажды в Тотьму ехал Иван Грозный. И перед самым городом его карета застряла посреди речки. А в это время шли мимо местные мужики. Взяли, подняли и перенесли монарший экипаж на сухое место. Царь решил с ними расплатиться. Достал деньгу, а она упала в реку. Мужики переглянулись, пожали плечами, да и махнули рукой.
6: «Ай, пес с ней, с деньгой-то. Главное что? Главное... на царя посмотрели».
5: Современные пользователи сети превратили забавное название в мем.
7: «Ну, как, зарплату получил?»
8: «А,
7: пёсья деньга.
5: Разошелся этот мем по интернету и обрел заслуженную популярность.
4: Пёсья деньга. Река истории. История реки.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные продолжают наносить удары по объектам ВСУ. С помощью беспилотников «Герань-4» уничтожили электрические подстанции в Черниговской области, которые использовались в интересах боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив кадры объективного контроля. В Сумской области расчет ударного беспилотника «Молния-2» уничтожил склад боеприпасов противника в разрушенном здании. На Краснолиманском направлении операторы FPV-дронов поразили роботизированные комплексы и инженерную технику украинских подразделений. Все цели ликвидированы, сообщили сегодня в Минобороны. Памятный знак в честь военнослужащих Корейской народной армии торжественно открыли на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества». Он призван сохранить память о героизме солдат и передать будущим поколениям идею боевого братства, подчеркнул начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Коновалов.
2: Открытие памятной доски стало еще одним свидетельством сохранения исторической памяти о подвиге военнослужащих Корейской народной армии, кто ценой собственной жизни внес вклад в защиту российской земли. Участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением союзнических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
1: В центре доски собирательный образ современного корейского бойца. В нижней части расположена памятная надпись «Россия не забудет подвиг бойцов КНДР в Курской области». Marketplace Wildberries перестраивает логистику после атак на склады. Глава компании Татьяна Ким сообщила, что товарные потоки перенаправляют через 1000 сортировочных центров, чтобы сократить сроки доставки. Она заверила, что для поддержки предпринимателей компания предоставит 3-месячную отсрочку по кредитам в своих финансовых структурах. Для крупного бизнеса условия рассматривают индивидуально. За прошедшую неделю из-за действий ВСУ пострадали 7 складов в разных регионах. Это около 10% мощностей. Уголовное дело расследуют по статье о теракте. В Европе опасаются чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов после отказа от российских энергоносителей. Это пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Сейчас американцы обеспечивают около 2/3 импорта, и к концу десятилетия эта доля может достичь 80%. Евросоюз уже утвердил поэтапный запрет на поставки из России. Однако, как отмечает газета, такая замена создает риск чрезмерного влияния Вашингтона на энергетическую политику Европы. О погоде. Облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве сегодня. Это сообщает Гидрометцентр России. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему россияне стали брать больше ипотечных кредитов, сколько человек приехало на первый фестиваль молодежи и студентов, когда учитель может быть удостоен звания «Ветеран труда». В июне российские банки выдали более 107 тысяч жилищных кредитов, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро. Это на 49% больше, чем за июнь прошлого года. Выдача ипотеки выросла и по сравнению с маем. Почему это происходит и кто, как правило, сейчас берет такие кредиты? Рассказывает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
3: длительный срок ожидания снижения ключевой ставки. Было последнее заседание, на котором все-таки снижение произошло, что дало людям повод для оптимизма, и многие из них решили все-таки, что время пришло. И несмотря на то, что рыночная ставка большая, 19%, но все понимают, что как только будет резкое снижение ключа, а за ней ипотечные ставки, соответственно, будет повышение цен. И я думаю, что все разумно приняли решение лучше зафиксировать цену, а потом можно будет ставку рефинансировать. Вторая причина – большинство людей, у которых были накопления, они понимают, что в квадратном метре уж как ни крути, но инфляция, она как-то более-менее компенсируется. И третий фактор – это льготная ипотека. Сейчас она претерпевает изменения, и ходят слухи, что 6% останется только у кого 2 ребенка и 4 у кого 3 ребенка. Поспешили воспользоваться сейчас этой льготой, чем потерять ее потом.
6: А кто сейчас берет ипотеку? Опишите этого человека.
3: 25-45 лет. Это семьи, приблизительно 70-80%. С высшим образованием, потому что заемщик должен иметь стабильный источник дохода и минимум 20% первоначального взноса.
5: По словам эксперта, из-за стоимости сейчас привлекательна на рынке недвижимости так называемая «молодая вторичка» – квартиры, которые построили за последние 10 лет.
4: Утро на радио «Звезда».
5: 79 лет назад в Праге открылся первый всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он продлился 27 дней и объединил 17 тысяч юношей и девушек из десятков стран. Молодежное фестивальное движение продолжается и сегодня. Осенью местом встречи участников форума станет Екатеринбург. Анна Елисеева проследила историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч.
7: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
8: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись все-таки коммунисты и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
7: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
9: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
7: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи, а спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
8: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мире. семье.
7: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио

0: профессии установлен указом президента России. Ким Андреев решил вспомнить советский фильм «Доживем до понедельника», одну из самых известных картин о работе учителя. Почему она до сих пор не теряет актуальности и чему по-прежнему учат и детей, и взрослых?
1: А знаете, что он в сочинении написал? Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
2: И все?
1: И все.
3: Вот так же, на первый взгляд, легко и просто, картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв: съемочный процесс отложить. Помог авторитет режиссера Станислава Ростоцкого. В центре сюжета три дня из жизни обычной московской школы, которые умещают и бытовые трудности, и философские разговоры, и даже бунт девятиклассников. Так откровенно про школу с советской аудиторией на тот момент еще не разговаривали, подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.
4: Прежде всего, это самый честный фильм о школе. Он черно-белый, с подчеркнутой реалистической постановкой, передает атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
3: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала film.ru Евгений Ухов.
5: Об этом узнал Ростоцкий, он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого, и сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс, но тем не менее без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
3: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
4: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го. года. И с тех пор он не изменился. Его позиция — порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба — все выстроено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
3: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новые усилия, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какие традиции берегут кремлевские курсанты, из чего состоят звезды, почему в США Высоцкого назвали советским Бобом Диланом.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: «Дай пять». Пять удивительных фактов
8: о предметах и явлениях вокруг нас.
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Издалека, но...

0: я молода, а мне уж 30 лет.
1: Радиозвезда. Дай 5. 5 удивительных фактов об акулах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: У акул нет ни одной кости в теле. Их скелет полностью состоит из хрящевой ткани, того же материала, из которого состоят наши уши и кончик носа. Это делает акул намного легче и гибче, позволяя двигаться быстрее и совершать резкие маневры.
1: Факт второй.

0: За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Ее зубы не имеют глубоких корней и выпадают примерно каждую неделю. Однако за ними рядами, как на конвейере, стоят новые.
1: Факт четвертый.
0: Гренландская акула может жить около 500 лет. Это самое долгоживущее позвоночное на Земле.
1: Факт пятый.
0: У акул отличная память и способность к обучению. Они запоминают маршруты, объекты и даже людей. Некоторые виды способны обучаться поощрением, как собаки –

0: «Третий случай». Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: Старший сын Савельевых устроился на работу. Недалеко от института, график удобный и даже приличная зарплата для молодого специалиста без опыта. Вот только начальник на днях заявил, что не отпустит сотрудника с работы на период сессии в институте. Иными словами, отказал в учебном отпуске. Законно ли это? И есть ли шанс оспорить такое решение? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. По закону сотрудник имеет право на оплачиваемый учебный отпуск при соблюдении двух обязательных условий. Учебное заведение имеет государственную аккредитацию, а работник получает высшее образование впервые. Второе. А вот будут ли такой отпуск компенсировать деньгами, зависит от формы образования. Если сотрудник учится на заочном или вечернем отделении, на период учебы

0: обычного отпуска сохраняется средний заработок. Если речь про очное обучение, отпуск не оплачивается. Третье. Чтобы получить основание для учебного отпуска, работнику надо предоставить в отдел кадров справку-вызов. Их выдают вузы. Там указано название учебного заведения, сроки сессии и все необходимые реквизиты учащегося. После окончания периода зачета и экзаменов сотрудник обязан принести на работу еще один документ – справку подтверждения. Четвертое. Если работодатель отказывает вам в законном праве на учебный отпуск, то защищать ваши интересы должен территориальный орган Роструда – Государственная трудовая инспекция. Либо обращайтесь в суд. Подведем итоги. Работник имеет право на учебный отпуск, если впервые получает высшее образование и делает это в государственном вузе. Будет ли отпуск оплачиваться, зависит от формы обучения. Предоставьте на работе справку вызов и справку подтверждения. Их выдает вуз. Если вам не дают учебный отпуск, обращайтесь в трудовую инспекцию. Савельеву-младшему повезло. После раздумий работодатель пошел навстречу и предоставил нашему герою учебный отпуск. Но если бы все сложилось менее удачно, Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: 17 июля 1975 года состоялась историческая стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Советского и американского. Алексей Леонов в шлюзе приветствовал Томаса Стаффорда. Стаффорд ответил ему по-русски: «Привет, рад тебя видеть», и пожал Леонову руку. Два дня экипажи вместе работали на орбите. Три астронавта и два космонавта. 21 июля спускаемый аппарат корабля «Союз-19» совершил мягкую посадку в Казахстане. Через три дня в Тихом океане приводнился командный модуль корабля «Аполлон». Первая международная космическая миссия успешно завершилась.
2: Экипаж.
1: Программа «Союз-Аполлон» родилась в 70-м году. Заместитель директора НАСА Томас Пейн написал письмо президенту Академии наук СССР Мстиславу Келдышу. В итоге через 5 лет американцы и русские встретились на околоземной орбите.
2: Техническая справка. Основные цели программы «Союз-Аполлон». Испытание элементов совместимости системы сближения на орбите. Испытание стыковочного модуля. Создание перспективного универсального спасательного средства. Отработка координации действий советского и американского центров управления полетами.
1: Универсальный стыковочный модуль разработали и произвели в СССР. Одну его половину установили на «Союз», вторую на «Аполлон».
2: Экипаж. Командная работа.
1: Экипаж «Союз-19». На его борту в свои вторые полеты отправились командир корабля Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Американцы. Пилот командного модуля Вэнс Брандт. Пилот стыковочного модуля Дональд Слейтон. И командир, заслуженный астронавт Томас Стаффорд. Это был его 4-й космический полет. Они готовились к полету 3 года вместе в звездном городке. Центрифуги, перегрузки, бесконечные тренировки по управлению стыковочным модулем. До изнеможения, до автоматизма. Русские учили английский, американцы — русский. Стали понимать друг друга с полуслова, научились синхронно мыслить. Оттого и на орбите сработали четко и уверенно. Выполнили 2 тренировочные стыковки. В этом полете политика оказалась в тени более важных вещей. Совместных технических наработок и изобретений, многие из которых используются и по сей день. А сама программа «Союз-Аполлон» стала предтечей идеи создания МКС. После полетов Леонов и Стаффорд дружили 40 лет. Американец усыновил 2 русских мальчиков-сирот, а когда стал дедом, внука попросил назвать Алексеем.
2: Экипаж.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Трехдневный траур объявлен в Кировской области из-за террористической атаки ВСУ на предприятие. Накануне в результате ракетного удара погибли 6 человек, еще 26 пострадали, сообщал ранее губернатор региона Александр Соколов. Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Дополнительные средства направят на восстановление поврежденных домов и учреждений. В дни траура приспустят флаги, отменят развлекательные и спортивные мероприятия. Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по двум подстанциям в Черниговской области. Они находились в населенных пунктах Мена и Семеновка, 110 кВт и 40 кВт соответственно. В Минобороны сообщили, что эти объекты энергоинфраструктуры использовались в интересах ВСУ. Вооруженные силы России также ударили по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева, сообщили сегодня в Минобороны. День сотрудника органов следствия отмечается сегодня в России. С профессиональным праздником поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что опыт следователей позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела.
2: Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера.
1: Президент также отметил работу следователей по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции. Он выразил уверенность, что профессиональные принципы и безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в их работе. По всей Грузии остановились поезда из-за отключения электричества, сообщает издание «RT». В местных пабликах пишут, что в большей части Тбилиси нет воды. Аэропорты работают в аварийном режиме на генераторах. Это уже второй блэкаут за последние дни. Практически вся страна погрузилась во тьму в ночь на пятницу. Сообщалось об аварии на Ингурской ГЭС. Также сегодня вновь прекратилось электроснабжение Абхазии, сообщило Министерство энергетики республики. Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками пенсионного фонда, заявляют об ошибке в документах, которая грозит снижением пенсии, и под предлогом записи на прием выманивают код из СМС. Затем жертве звонят якобы из Центробанка и ФСБ, говорят о взломе госуслуг и убеждают перевести деньги на безопасный счет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах, есть ли на солнце драгоценные металлы, был ли Владимир Высоцкий популярен за границей. Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
5: «Кремлевские курсанты» – так неофициально называли выпускников первой московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
6: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, а некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москва, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
5: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О 3 специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
7: Применение мотострелковых подразделений, это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
5: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия. И выбор места для поступления он сделал давно.
8: Мой отец здесь учился. Также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
5: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры подружило новое исследование, рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
9: Так называемая спектроскопия. А все дело в том, что каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. И поэтому, если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, как бы не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, за исключением, конечно, газов.
10: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
9: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это прям вот основная часть. Постепенно звезды сжигают, ну, по факту преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, там, сера, кремний, железо. Кроме этого, в составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
4: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня день памяти актера театра и кино Владимира Высоцкого. Артиста не стало 46 лет назад. Впервые он появился на экранах еще в студенческие годы в картине «Сверстницы». Правда, тогда мелькнул в кадре буквально на несколько секунд. Но затем сыграл десятки ролей, в том числе главных, которые знает вся страна. Спектакли с его участием и концерты Высоцкого собирали толпы поклонников. Ким Андреев узнал, насколько актер был популярен за границей, с кем из звезд Голливуда был лично знаком, пел ли на иностранном языке и правда ли, что в США его назвали советским Бобом Диланом.
11: Le fruit tombé sans avoir pu mûrir. La faute à l'homme, la faute au vent.
12: Редкая запись. Владимир Высоцкий поет на французском «La fin du bal» или «Прерванный полет». В 70-е после женитьбы на актрисе Марине Влади артист не раз приезжал в Париж. Интервью на радио и телевидении, творческие вечера, концерты – все это было частью его публичной жизни за границей. А еще такие командировки стали для Высоцкого шансом записать пластинки, ведь на родине, в Советском Союзе, его в те годы почти не издавали. Продолжает мысль музыкальный журналист Алексей Певчев.
13: В принципе, ни о какой раскрутке его, как персоны музыкальные, как самодостаточные творческие единицы, поначалу речи не велось. Это чуть позже возникла идея с записью пластинки на фирме «La Chant de Monde», которая реализовалась. То есть во Франции у него вышло всего 6 пластинок, и из них 3 при жизни. Что касается языкового барьера, конечно, пластинки выходили переводами. Были вкладки на русском текст шел, на французском, на английском, если пластинка выходила в Америке. То есть можно было понять, о чем речь.
12: В 1976-м Высоцкий впервые приезжает в Соединенные Штаты. Про этот визит снимут сюжет в культовой американской передаче «60 минут». Ну а сам артист попадет на вечеринку с голливудскими звездами и даже споет перед ними русские песни. Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Лайза Минелли и другие не поймут ни слова, но оценят проникновенную поэзию и яркую подачу Высоцкого. Якобы после тех посиделок кто-то из звезд назовет гостя русским Бобом Диланом, и такое сравнение будет вполне логичным, продолжает Алексей Певчев.
13: В каждой стране, наверное, есть такой свой поющий поэт, которого можно приравнять к Высоцкому. В Америке Боб Дилан, например, Леонард Коэн для Канады и потом для других стран. То есть некий человек, который балансирует на грани рок-н-ролла и поющего поэта, скажем так. Но, наверное, Боб Дилан в Америке был менее популярен, чем Высоцкий в России.
12: В 79-м году Высоцкий отправляется уже в гастрольный тур по США. Местная публика его тепло принимает, но до конца понять непростую лирику поэта смогут только русскоязычные эмигранты. Примерно в этот же момент у Высоцкого появляется идея попробовать свои силы в Голливуде, вспоминает его сын Никита Высоцкий. Но все планы в итоге оборвет трагическая смерть артиста.
14: Он видел, что он может работать на Западе, у него в конце жизни были пробы одному голливудскому битсе, голливудский продюсер. В общем, у него было понимание, что если он преодолеет языковой барьер, то, в общем, он сможет работать на Западе и сниматься. Вот поэтому была вот эта проба с битсе. Я думаю, что он мог бы, наверное, это сделать, но по-настоящему такой цели не было.
12: Сам же Высоцкий про заграницу писал и пел в основном шутливо, вроде «Там шпионки с крепким телом» или «Буржуазная зараза всюду ходит по пятам». Но еще чаще и на словах, и в песнях он лишний раз доказывал, что настоящий талант не имеет географической прописки.
15: А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи.
12: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, выгодно ли сейчас брать ипотеку, как фестиваль молодежи влиял на международные отношения, чему учит современных школьников фильм «Доживем до понедельника».
16: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
17: От слов к делу.
16: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
17: От слов к делу. Военные училища России.
16: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
18: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: От слов к делу. Военные училища России.
5: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент – армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
4: От слов к делу.
5: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. Кадетский корпус Архангельска набирает не только юношей, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
4: От слов к делу.
5: Знание, честь, преданность отчизне.
4: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
6: Очень важные вопросы.
7: Российские ученые пришли к выводу, что погода действительно влияет на настроение людей. Все ли подвержены этому в равной степени?
8: Отвечает врач-психотерапевт Денис Федоряка.
9: Нет, конечно, не в равной. Это больше зависит от какой-то личной жизненной истории и от психофизиологических особенностей, чем от каких-то вот четких темпераментов, что вот, условно говоря, холерики вот так реагируют на погоду, сангвиники вот так. Скорее, здесь речь идет о том, в каких условиях конкретный человек жил, рос, и с чем связана та или иная погода. Ну, например, да, человек рос в теплом климате, например, да, и потом, переезжая в климат холодный, ему будет сложно адаптироваться, и, соответственно, большую часть времени, возможно, он больше будет в тревожном или там в депрессивном состоянии. Ну, так сказать, какие-то наблюдения по этому поводу, конечно, можно сделать. И наоборот, когда начинается теплая фаза, да, то человек себя более там радостным чувствует, подъем какой-то позитивный и так далее. Вот, это, наверное, может быть. Или, например, человек, это уже совсем личная такая история, перенес психотравмирующую ситуацию в определенный погодный период. Например, шел сильный дождь или мощнейшая гроза какая-то была в момент, когда ей сообщили о расставании. предположим, да, что я с тобой развожусь, да, и как бы с тех пор, так сказать, закрепление вот этих негативных чувств, отрицательных переживаний сильных и так далее, и дождя, например, да, для лично этого отдельного человека будет играть определенную роль, и почему-то хандра возникает именно, или там какое-то глубокое несчастное переживание возникает именно, когда дождливая, например, погода, или когда гроза, или наоборот, ярко светило солнце, да, когда она меня бросила. Но это уже личные истории, жизненные какие-то, да, вот как-то вот в целом очень сложно здесь сказать. А уж кто богаче, тому на погоду все равно, не думаю, что это сильно связано с финансами и так далее. И я рассуждаю здесь все-таки, опираясь в большей степени на научную психологию. Теорий существует масса разных, около там парапсихологических, там на тему связи погоды и психических особенностей, но я говорю вот с точки зрения именно научной психологии.
6: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
6: Игры человечества.
10: Накануне Рождества 1932 года канадец Дональд Монро сделал своим детям необычный подарок. Он смастерил первый в истории настольный хоккей. Вместо ледовой арены – деревянный прямоугольный ящик с бортами. Вместо игроков – ручки от комода. Вместо клюшек – железные бельевые прищепки. Вместо шайбы – металлический шарик. Чтобы он лучше катился и нигде не застревал, у площадки был сделан уклон от центра к краям. Полевых вратарей и хоккеистов участники игры контролировали с помощью длинных поворотных рукоятей.
6: Игры человечества.
10: Дональд Монро был человеком бедным, но умным. Свое изобретение он запатентовал, и очень скоро настольный хоккей стал популярным не только в Америке, но и по всему миру. Секрет успеха – простота. Игра быстро и легко собирается, а напряженный матч может начаться уже через пару минут после вскрытия коробки. В Советской России настольный хоккей появился в 1937 году. Его не привезли из-за рубежа, нет. Игру своими руками сделали работники Ленинградского дворца пионеров Илларион Морозов и Георгий Мамаев. Как выглядела сама конструкция, история умалчивает. Зато сохранилась афиша того времени.
11: Хоккей на столе. Абонентская плата за пользование 15 рублей в месяц или 50 копеек в день.
10: Настоящий бум настольного хоккея начался в нашей стране в 72-м, после знаменитой суперсерии между сборными СССР и Канады. Игра сразу исчезла из продажи. Дефицит. Матчи и чемпионаты проводили целыми подъездами. Играли до поздней ночи. Плоские алюминиевые хоккеисты постоянно гнулись и ломались. А крохотная пластиковая шайба то и дело куда-то исчезала. И все же... Такой хоккей был нужен всем.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Армия России ночью продолжила наносить групповые удары по объектам ВСУ. Использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. Поражены объекты в портах Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузами для ВСУ. Кроме того, беспилотники «Геран-4 Сикер» в режиме самонаведения уничтожили две автозаправочные станции в Черниговской и Харьковской областях. Они использовались для заправки военной техники. Также нанесены удары по подстанциям в Черниговской области и по месту хранения ударных беспилотников в Сумской области. Ночью Ростовскую область атаковали беспилотники и ракеты, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В областном центре пострадали 4 мужчины, еще один в Красносулинском районе. В Ростове повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома, а также строящиеся высотки и склады. В Красносулинском районе пострадала инфраструктура и здание пункта пропуска «Новошахтинск». В Азовском и Мясниковском районах также есть повреждения. Возгорания потушены. Информация о последствиях атак ВСУ уточняется, сообщил Слюсарь в соцсетях. Тегеран будет мстить за каждого погибшего иранца. Такое заявление сделал глава Центрального штаба иранских вооруженных сил. Президент США, в свою очередь, сообщил, что был готов выслушать предложения представителей Ирана для урегулирования конфликта. Перевод слов Дональда Трампа от телеканала «Россия-24».
3: Есть военный вариант развития событий. Мы продолжаем действовать так же, как сейчас. Можно даже усилить давление. И уничтожаем все, что у них есть. А есть разумная стратегия – договориться. И они сами этого хотят. Просто я не думаю, что они уже готовы. Порой они не хотят признавать, что стремятся к сделке. Пытаются казаться жесткими парнями. Но на самом деле договориться хотят.
2: 8 июля вооруженные силы США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли удары по территории Исламской Республики в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. Самыми покупаемыми книгами Владимира Высоцкого в этом году стали сборники «Прерванный полет. Стихи и проза», «Роман о девочках» и «Охота на волков». Интерес к творчеству поэта растет. Во втором квартале продажи увеличились на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня 46-я годовщина смерти Владимира Высоцкого. В топе также «Дом хрустальный» и «Кони привередливые», которые продолжают пользоваться любовью читателей, передает РИА Новости. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему россияне стали брать больше ипотечных кредитов. Сколько человек приехало на первый фестиваль молодежи и студентов? Когда учитель может быть удостоен звания «Ветеран труда»? В июне российские банки выдали более 107 тысяч жилищных кредитов, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро. Это на 49% больше, чем за июнь прошлого года. Выдача ипотеки выросла и по сравнению с маем. Почему это происходит и кто, как правило, сейчас берет такие кредиты? Рассказывает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
4: Длительный срок ожидания снижения ключевой ставки. Было последнее заседание, на котором все-таки снижение произошло, что дало людям повод для оптимизма, и многие из них решили все-таки, что время пришло. И несмотря на то, что рыночная ставка большая, 19%, но все понимают, что как только будет резкое снижение ключа, а за ней ипотечные ставки, соответственно, будет повышение цен. И я думаю, что все разумно приняли решение лучше зафиксировать цену, а потом можно будет ставку рефинансировать. Вторая причина – большинство людей, у которых были накопления, они понимают, что в квадратном метре уж как ни крути, но инфляция, она как-то более-менее компенсируется. И третий фактор – это льготная ипотека. Сейчас она претерпевает изменения, и ходят слухи, что 6% останется только у кого 2 ребенка и 4 у кого 3 ребенка. Поспешили воспользоваться сейчас этой льготой, чем потерять ее потом.
7: А кто сейчас берет ипотеку? Опишите этого человека.
4: 25-45 лет – это семьи, приблизительно 70-80%. С высшим образованием, потому что заемщик должен иметь стабильный источник дохода и минимум 20% первоначального взноса.
6: По словам эксперта, из-за стоимости сейчас привлекательна на рынке недвижимости так называемая «молодая вторичка» – квартиры, которые построили за последние 10 лет.
5: Утро на радио «Звезда».
6: 79 лет назад в Праге открылся первый всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он продлился 27 дней и объединил 17 тысяч юношей и девушек из десятков стран. Молодежное фестивальное движение продолжается и сегодня. Осенью местом встречи участников форума станет Екатеринбург. Анна Елисеева проследила историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч.
8: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
9: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
8: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
10: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это, у нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
8: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
9: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мире.
8: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Российские учителя получат специальное удостоверение, дающее право на социальные льготы. В частности, в приоритетном порядке детей-педагогов будут принимать в детские сады, а учителя со стажем больше 25 лет будут удостоены звания «ветеран труда». Особый статус этой профессии установлен указом президента России. Ким Андреев решил вспомнить советский фильм «Доживем до понедельника», одну из самых известных картин о работе учителя. Почему она до сих пор не теряет?

0: Просто картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв «Съемочный процесс отложить». Помог авторитет режиссера Станислава Ростоцкого. В центре сюжета три дня из жизни обычной московской школы, которые умещают и бытовые трудности, и философские разговоры, и даже бунт девятиклассников. Так откровенно про школу с советской аудиторией на тот момент еще не разговаривали, подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.
1: Прежде всего, это самый честный фильм о школе. Он черно-белый, с подчеркнутой реалистической постановкой, передает атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
0: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала film.ru Евгений Ухов.
2: Об этом узнал Ростоцкий, он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого, и сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс, но тем не менее без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
0: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
1: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го года. И с тех пор он не изменился. Его позиция – порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба – все выставлено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
0: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новые усилия, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какие традиции берегут кремлевские курсанты, из чего состоят звезды, почему в США Высоцкого назвали советским Бобом Диланом.
3: Премьера на радио «Звезда».
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
6: Не царское это имя!
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правнук крестителя Руси князя Владимира, правивший более полувека. Герой слова о полку Игореве и народных легенд, где его представляли богатырем, способным оборачиваться зверем. Сначала все его знали как Всеслава Бречеславича, но в историю он войдет под именем Всеслава Чародея.
3: Что же общего у него было с волшебником?
4: 11 век. Средневековая Русь раздроблена. Князья из разных ветвей Рюриковичей сражаются за власть и киевский престол. В Полоцке железной рукой правит Всеслав. Он подчинил своей воле окрестные прибалтийские народы, а князья литовские платили Полоцку дань. Князь сделал все, чтобы повысить престиж своих владений и сформировать третий политический и культурный центр Руси после Киева и Новгорода. Успевал повсюду, в делах ли, сражениях, интригах и союзах.

народе же Всеслав считался оборотнем, умевшим превращаться в волка. Вероятно, виной тому двоеверие Всеслава Пречеславича. Принимая христианство и строя церкви, он в то же время не до конца смог порвать с языческими обрядами и культами, которые оставались популярны в Полоцком княжестве. Соседи его боялись и уважали, а за глаза назвали Всеславом чародеем.

0: История одного прозвища.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото старой Рязани.
2: Зима 1237-го. Орда хана Батыя осаждает Рязань. Город на протяжении недели героически обороняется. Но монголо-татары все равно берут верх. Не осталось в ограде ни единого живого. Напишут потом в знаменитой повести о разорении Рязани. Но память об этом событии будет жить веками. В том числе благодаря рязанским кладам, которые то и дело здесь находят.
1: Цена вопроса.
2: Начнем с того, что старая Рязань до нашествия Батыя – один из самых богатых городов Руси. Местные умельцы владели техникой филиграни, то есть создавали ажурные узоры из тонкой драгоценной проволоки. Через Рязань активно шла торговля, поэтому у купцов были серьезные запасы золота и серебра – в виде брусков или плетенки с перст толщиною. И многое из этого рязанцам пришлось перед осадой города спрятать.
1: Кладоискатели.
2: Первую находку на территории Рязани обнаружили в 1637 году. Все началось с серебряных лемешков и карасей. Так раньше именовали слитки весом примерно 200 граммов. А в 1822 году повезло крестьянину Ермолаеву. Во время пахоты он наткнулся на золотые медальоны – подвески и цепочки с жемчугом и самоцветами. Сегодня все эти сокровища – часть экспозиции оружейной палаты в Москве. В середине XIX века в Рязани найдут серебряную домашнюю утварь, золотые нательные кресты и легендарную рязанскую барму. Массивное оплечье, которое носили князья. И город станет центром притяжения для историков, археологов и просто авантюристов. Последние серьезные раскопки тут провели в 70-е годы и нашли новгородские гривны со следами пожара. Но почему-то кажется, что старая Рязань раскрыла еще далеко не все свои секреты.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Армия России ночью продолжила наносить групповые удары по объектам ВСУ. Использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. Поражены объекты в портах Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузами для ВСУ. Кроме того, беспилотники «Герань-4 Сикер» в режиме самонаведения уничтожили две автозаправочные станции в Черниговской и Харьковской областях. Они использовались для заправки военной техники. Также нанесены удары по подстанциям в Черниговской области и по месту хранения ударных беспилотников в Сумской области. Трехдневный траур объявлен в Кировской области из-за террористической атаки ВСУ на предприятие. Накануне в результате ракетного удара погибли 6 человек, еще 26 пострадали, сообщал ранее губернатор региона Александр Соколов. Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Дополнительные средства направят на восстановление поврежденных домов и учреждений. В дни траура приспустят флаги, отменят развлекательные и спортивные мероприятия в Кировской области. Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения в отношении участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь они могут получить консультацию медицинского психолога в рамках диспансеризации. В городах встреча со специалистом должна состояться в течение 3 рабочих дней, в сельской местности – до 10 дней. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. Президент поблагодарил их за высокий профессионализм и пожелал успехов в службе.
2: Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников.
1: Владимир Путин выразил уверенность, что профессиональные принципы и безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в их работе. Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой средств на продолжение военных действий против Ирана, утверждает Bloomberg. Агентство пишет, что процесс одобрения дополнительного финансирования в Конгрессе зашел в тупик, и Белый дом вынужден искать другие источники. По данным Bloomberg, конфликт оказался масштабнее, чем ожидал президент Трамп. При этом сам американский лидер, как утверждает издание, не предпринимает активных попыток убедить законодателей поддержать увеличение военных расходов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. «Золотое кольцо России».
8: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах. Есть ли на солнце драгоценные металлы? Был ли Владимир Высоцкий популярен за границей? Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
2: Кремлевские курсанты. Так неофициально называли выпускников первой московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска, 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
3: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, а некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москвы, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
2: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О трех специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
4: Применение мотострелковых подразделений – это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
2: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия, и выбор места для поступления он сделал давно.
5: Мой отец здесь учился, также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
2: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры подружило новое исследование, рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
6: так называемая спектроскопия. А все дело в том, что каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. И поэтому, если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, как бы не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, и за исключением, конечно, газов.
7: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
6: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это прям вот основная часть. Постепенно звезды сжигают, ну, по факту преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, там, сера, кремний, железо. Кроме этого, в составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
1: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти актера театра и кино Владимира Высоцкого. Артиста не стало 46 лет назад. Впервые он появился на экранах еще в студенческие годы в картине «Сверстницы». Правда, тогда мелькнул в кадре буквально на несколько секунд. Но затем сыграл десятки ролей, в том числе главных, которые знает вся страна. Спектакли с его участием и концерты Высоцкого собирали толпы поклонников. Ким Андреев узнал, насколько актер был популярен за границей, с кем из звезд Голливуда был лично знаком, пел ли на иностранном языке и правда ли, что в США его назвали советским Бобом Диланом.
8: Le fruit tombé sans avoir pu mûrir. La faute à l'homme, la faute au vent.
9: Редкая запись. Владимир Высоцкий поет на французском «La fin du bal» или «Прерванный полет». В 70-е после женитьбы на актрисе Марине Влади артист не раз приезжал в Париж. Интервью на радио и телевидении, творческие вечера, концерты – все это было частью его публичной жизни за границей. А еще такие командировки стали для Высоцкого шансом записать пластинки, ведь на родине, в Советском Союзе, его в те годы почти не издавали. Продолжает мысль музыкальный журналист Алексей Певчев.
10: В принципе, ни о какой раскрутке его как персоны музыкальные, как самодостаточные творческие единицы, поначалу речи не велось. Это чуть позже возникла идея с записью пластинки на фирме «La Chantemont», которая реализовалась. То есть во Франции у него вышло всего 6 пластинок, и из них 3 при жизни. Что касается языкового барьера, конечно, пластинки выходили переводами. Были вкладки на русском тексте, на французском, на английском, если пластинка выходила в Америке. То есть можно было понять, о чем речь.
9: В 1976-м Высоцкий впервые приезжает в Соединенные Штаты. Про этот визит снимут сюжет в культовой американской передаче «60 минут». Ну а сам артист попадет на вечеринку с голливудскими звездами и даже споет перед ними русские песни. Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Лайза Минелли и другие не поймут ни слова, но оценят проникновенную поэзию и яркую подачу Высоцкого. Якобы после тех посиделок кто-то из звезд назовет гостя русским Бобом Диланом, и такое сравнение будет вполне логичным, продолжает Алексей Певчев.
10: В каждой стране, наверное, есть такой свой поющий поэт, которого можно приравнять к Высоцкому. В Америке Боб Дилан, например, Леонард Коэн для Канады и потом для других стран. То есть некий человек, который балансирует на грани рок-н-ролла и поющего поэта, скажем так. Но, наверное, Боб Дилан в Америке был менее популярен, чем Высоцкий в России.
9: В 79-м году Высоцкий отправляется уже в гастрольный тур по США. Местная публика его тепло принимает, но до конца понять непростую лирику поэта смогут только русскоязычные эмигранты. Примерно в этот же момент у Высоцкого появляется идея попробовать свои силы в Голливуде, вспоминает его сын Никита Высоцкий. Но все планы в итоге оборвет трагическая смерть артиста.
11: Он видел, что он может работать на Западе. У него в конце жизни были пробы там одному голливудскому битсе, голливудский продюсер. В общем, у него было понимание, что если он преодолеет языковой барьер, то, в общем, он сможет работать на Западе и сниматься. Вот поэтому была вот эта проба с битсе. Я думаю, что он мог бы, наверное, это сделать, но по-настоящему такой цели не было.
9: Сам же Высоцкий про заграницу писал и пел в основном шутливо, вроде «там шпионки с крепким телом» или «буржуазная зараза всюду ходит по пятам». Но еще чаще и на словах, и в песнях он лишний раз доказывал, что настоящий талант не имеет географической прописки.
12: А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане позади же.
9: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, выгодно ли сейчас брать ипотеку? Как фестиваль молодежи влиял на международные отношения? Чему учит современных школьников фильм «Доживем до понедельника»?
0: Премьера на Радио Звезда.
13: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас.
13: Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
15: Программа создана

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о библиотеках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Самая древняя непрерывно действующая библиотека в мире основана в VI веке и до сих пор работает. Находится она в монастыре Святой Екатерины, расположенном у подножия горы Синай в Египте.
3: Факт второй.
5: В Норвегии есть библиотека будущего. Сотню лет известные писатели будут передавать по одной неопубликованной рукописи в год –

0: 3.
1: Летучие мыши на страже книг. В библиотеке португальского университета Коимбры специально держат колонии летучих мышей. По ночам они охотятся на насекомых, которые портят старинные книги.
0: Факт 4.
1: В некоторых библиотеках есть книги в переплетах из человеческой кожи. Популярная практика в 17-18 веках. Как правило, это атласы по анатомии или материалы уголовных дел, переплетенные в кожу казненных по их итогам преступников.
0: Факт 5.
1: Многие любят запах библиотеки. Ученые выяснили, что со временем химические соединения в бумаге разрушаются, выделяя летучие органические вещества с запахами ванили, миндаля и травы.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о библиотеках.
2: Радио «Звезда».
3: 1933 год. В Берлине загорается здание Рейхстага. По одной из версий, поджигатели – коммунисты и советские агенты. Этим пользуются нацисты и укрепляют свою власть в Германии. В том же году Нобелевскую премию по литературе получает Иван Бунин за строгое мастерство и развитие русской классической прозы. А в Москве в том же 1933-м в стенах авиационного завода номер 39 познакомились будущий король истребителей и главный советский сокол. Из этого вырастет многолетнее сотрудничество, революционные технологии и мировые рекорды.
4: Соратники. Николай Поликарпов и Валерий Чкалов.
3: Николай Николаевич родился в Орловской губернии, Валерий Павлович в Нижегородской. Первый – сын священника и воспитанник духовной семинарии. Второй – из семьи простого котельщика с 5 классами образования. Чкалов начинал учеником слесаря-сборщика самолетов, Поликарпов закончил курсы воздухоплавания. Оба грезили одним и тем же – авиацией. К моменту знакомства у каждого за спиной уже была пестрая биография. Чкалов совершил более 1000 полетов, часто опасных для жизни. За воздушное лихачество даже получил год тюрьмы и репутацию хулигана. Поликарпов стал одним из ведущих авиаконструкторов страны, но тоже оказался на скамье подсудимых. За контрреволюционную деятельность ему грозило до 10 лет лагерей. Обоих от тюрьмы спас военачальник Яков Алкснис.
4: Соратники.
3: В начале 30-х Поликарпов ведет работу над новым истребителем И-16. Чкалов назначен шеф-пилотом конструкторского бюро и наравне с инженерами изучает чертежи самолета. Конструкция истребителя нетипичная. Крылья и фюзеляж слишком короткие, а обтекаемая форма кажется излишним изяществом. Но Чкалов и Поликарпов рискуют и начинают тестировать диковинную машину. Николай Поликарпов за свой вклад в авиацию получит 2 ордена Ленина и звание Героя труда. Валерий Чкалов станет героем Советского Союза и самым известным сталинским соколом. А их совместное детище, легендарный И-16, станет самым массовым истребителем в мире вплоть до начала 40-х годов.
4: Николай Поликарпов и Валерий Чкалов. Соратники.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Игнатий Евстафьевич Сафонов, русский изобретатель-самоучка, жил на Урале, был простым плотинным мастером, но его ум и смекалка подарили России технологию, которая надолго опередила свое время. В середине 19 века Заводы работали на силе воды. Главным двигателем являлось огромное неповоротливое водяное колесо. Игнатий Сафонов видел его недостатки. Оно занимало много места, и коэффициент полезного действия его был невысок. Тогда он решил, что механизм просто необходимо усовершенствовать. В 1837 году на Нейво-Алапаевском заводе человек без высшего и даже специального образования Игнатий Сафонов создал и установил собственное изобретение – водяную турбину. По сути, это более компактный и эффективный двигатель, в котором вода подавалась под давлением и вращала лопасти внутри закрытого корпуса. Похоже на современный вентилятор, который, правда, крутится не от воздуха, а от потока воды.
5: Ну ты, Кулибин!
6: Результаты оказались поразительными. Турбина Сафонова расходовала гораздо меньше воды, чем старое водяное колесо, но давала при этом вдвое большую мощность. Это был настоящий технологический прорыв для России. Турбина Игнатия Евстафьевича вывела нашу промышленность на совершенно новый уровень. Конечно же, столь выдающееся достижение не осталось незамеченным. В 1850 году Сафонова официально наградили за его технические заслуги. Он получил золотые часы и правительственную медаль. Это был знак огромного уважения к его таланту и упорному труду.
5: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10:30. В студии Богдан Ходаченко. Логистический комплекс «Wildberries» не пострадал после падения БПЛА в Екатеринбурге. Работа склада приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании. Там уточнили, что они заблаговременно провели эвакуацию персонала. В ближайшее время логистический комплекс вернется к штатной работе, подчеркнули в компании. В свою очередь, губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга. Произошло возгорание, оно локализовано. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, написал он в соцсетях. Мощные взрывы этой ночью прогремели в разных частях Украины. В Запорожье после ударов дронов сгорел торговый центр, который использовался для хранения беспилотников и грузов военного назначения. Очевидцы сообщали о повторной детонации. В Полтавской области поражены заправочные станции и пожарная часть. В Сумах уничтожен склад новой почты. Его также использовали для доставки и хранения вооружений. В Одесской области взрывы гремели в районе порта Измаил. Кроме того, герани атаковали цели в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова в интервью агентству ТАСС рассказала, что ей удалось помочь в воссоединении 10 семей в России и на Украине, по 5 с каждой страны.
2: Очень много таких тяжелых историй, когда, например, во время ковида женщина поехала за своей матерью на территорию Украины, а мама с украинским паспортом, мать выехала, а она там осталась. И дальше она выехать уже не смогла. Нам удалось ее вернуть домой. И вот таких 10 семей нам удалось воссоединить.
1: Ландратова Яна также рассказала, что помогла участнику СВО из Севастополя в кратчайшие сроки получить паспорт взамен утерянного. По ее словам, утрата документов в ходе боевых действий – нередкое явление. Только за 7 месяцев с этой проблемой в аппарат уполномоченного в Севастополе обратились 60 человек. SpaceX провела испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship. До этого старт несколько раз откладывали, то в последний момент отказала автоматика, то подвела погода. В этот раз все прошло штатно, запуск состоялся около 2 ночи по Москве, по местному около 6 вечера с космодрома в Техасе. Этот космический корабль Илон Маск хочет использовать для полетов на Марс и уже в этом году планирует получить сертификат для полетов с людьми. Первые беспилотные грузовые миссии к Марсу запланированы на 2028 год. В этот раз Starship сделал один виток вокруг Земли, полет продлился около часа и приводнился в Индийском океане. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему россияне стали брать больше ипотечных кредитов? Сколько человек приехало на первый фестиваль молодежи и студентов? Когда учитель может быть удостоен звания «ветеран труда»? В июне российские банки выдали более 107 тысяч жилищных кредитов, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро. Это на 49% больше, чем за июнь прошлого года. Выдача ипотеки выросла и по сравнению с маем. Почему это происходит и кто, как правило, сейчас берет такие кредиты? Рассказывает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
3: длительный срок ожидания снижения ключевой ставки. Было последнее заседание, на котором все-таки снижение произошло, что дало людям повод для оптимизма, и многие из них решили все-таки, что время пришло. И несмотря на то, что рыночная ставка большая, 19%, но все понимают, что как только будет резкое снижение ключа, а за ней ипотечные ставки, соответственно, будет повышение цен. И я думаю, что все разумно приняли решение лучше зафиксировать цену, а потом можно будет ставку рефинансировать. Вторая причина – большинство людей, у которых были накопления, они понимают, что в квадратном метре уж как ни крути, но инфляция, она как-то более-менее компенсируется. И третий фактор – это льготная ипотека. Сейчас она претерпевает изменения, и ходят слухи, что 6% останется только у кого 2 ребенка и 4 у кого 3 ребенка. Поспешили воспользоваться сейчас этой льготой, чем потерять ее потом.
6: А кто сейчас берет ипотеку? Опишите этого человека.
3: 25-45 лет. Это семьи, приблизительно 70-80%. С высшим образованием, потому что заемщик должен иметь стабильный источник дохода и минимум 20% первоначального взноса.
5: По словам эксперта, из-за стоимости сейчас привлекательна на рынке недвижимости так называемая «молодая вторичка», квартиры, которые построили за последние 10 лет.
4: Утро на радио «Звезда».
5: 79 лет назад в Праге открылся первый всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он продлился 27 дней и объединил 17 тысяч юношей и девушек из десятков стран. Молодежное фестивальное движение продолжается и сегодня. Осенью местом встречи участников форума станет Екатеринбург. Анна Елисеева проследила историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч.
7: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
8: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 48-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись все-таки коммунисты и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
7: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
9: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это, у нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
7: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
8: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мир. семье.
7: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Российские учителя получат специальное удостоверение, дающее право на социальные льготы. В частности, в приоритетном порядке детей педагогов будут принимать в детские сады, а учителя со стажем больше 25 лет будут удостоены звания ветеран труда. Особый статус этой профессии установлен указом президента России. Ким Андреев решил вспомнить советский фильм «Доживем до понедельника», одну из самых известных картин о работе учителя. Почему она до сих пор не теряет актуальности и чему по-прежнему учат и детей, и взрослых?
10: А знаете, что он в сочинении написал? Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
11: И все?
10: И все.
6: Вот так же, на первый взгляд, легко и просто, картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв: съемочный процесс отложить. Помог

0: атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
1: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
2: Об этом узнал Ростовский, он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого, и сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс, но тем не менее без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
1: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
0: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го. года. И с тех пор он не изменился. Его позиция – порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба – все выстроено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
1: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новое усилие, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Папаха.
1: Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе, а в русской императорской армии она появилась в конце 19-го столетия в казачьих войсках.
0: Форма и содержание.
2: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии двуглавого орла с пушкой, а в гвардии Андреевскую звезду.
0: Папаха.
2: Ее называли по-разному: кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно: папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: Былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам. После чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
1: Форма и содержание. Папаха.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывали детей.
2: Отравился рейс.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Сколько безумного натворил Калигула
1: всего за 3 года правления?
2: Ага, этот римский император умудрился даже своего коня консулом назначить.
3: А вот и нет.
4: Ни одного исторического документа, подтверждающего это, не существует. Истоки заблуждения следует искать в книге античного автора Диона Кассия «Римская история». Он писал:
5: «Калигула клялся жизнью и судьбой этого коня, а кроме того, даже обещал назначить его консулом».
4: Заметим, Кассий далеко не современник событий. Он создавал свой труд спустя 200 лет после смерти Калигулы, и императора этого недолюбливал. Но даже он говорит только о намерении правителя, а не о том, что это было сделано.
3: Исторические мифы и заблуждения.
4: Современные ученые склоняются к тому, что Калигула громким заявлением о назначении хотел поставить чиновников на место. Дескать, смотрите, вашу работу выполнит даже лошадь.
2: Ну, или показать всем свою безграничную власть.
4: Кстати, начал свое правление в Риме Калигула вполне пристойно. Отменил ряд налогов, амнистировал заключенных. Это потом он перешел к репрессиям и возомнил себя богом.
3: А вот и да.
6: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
7: В дореволюционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще. Никакой математики. В хате 4 угла. Отсюда и название. Вспомните гоголевские «Мертвые души». Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол, но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни. Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия. Билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется билетом в Большой театр.
6: Все деньги мира.
8: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
9: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
10: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Армия России ночью продолжила наносить групповые удары по объектам ВСУ. Использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. Поражены объекты в портах Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузами для ВСУ. Кроме того, беспилотники «Герань-4» в режиме самонаведения уничтожили две заправки в Черниговской и Харьковской областях, которые использовались для военной техники. Также нанесены удары по подстанциям в Черниговской области и по месту хранения ударных беспилотников в Сумской области. В Белгородской области в результате ночной атаки ВСУ погибли два мирных жителя, ранены 13, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Пострадавший есть в Белгороде еще в 5 округах области. 7 раненых жителей госпитализированы. Регион подвергся массированной атаке беспилотников, также наносились удары авиацией и реактивными системами залпового огня. Среди раненых один сотрудник МЧС, который был на пожаре после атаки дрона. Логистический комплекс «Wildberries» не пострадал после падения БПЛА в Екатеринбурге. Работа склада приостановлена. Это сообщила пресс-служба компании. Там уточнили, что они заблаговременно провели эвакуацию персонала. В ближайшее время логистический комплекс вернется к штатной работе, подчеркнули в компании. В свою очередь губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга. Произошло возгорание, оно локализовано. Пострадавших и повреждения инфраструктуры нет, написал Паслер в соцсетях. В Европе опасаются чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов после отказа от российских энергоносителей, в том числе газа. Это пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Сейчас американцы обеспечивают около 2/3 импорта сжиженного газа, и к концу десятилетия эта доля может достичь 80%. Евросоюз уже утвердил поэтапный запрет на поставки из России. Однако, как отмечает газета, такая замена создает риск чрезмерного влияния Вашингтона на энергополитику Европы. Саудовская Аравия ночью нанесла серию мощных авиаударов по Йемену. Это ответ саудитов на блокаду Баб-эль-Мандебского пролива, которую объявили хуситы после того, как в четверг атаковали ракетами и дронами саудовские танкеры. Эр-Рияд, в свою очередь, обстрелял порт Ходейда, который контролирует группировка Ансар-Аллах, а также остров Камаран в Красном море. У хуситов там военная база. По данным Аль-Арабия, в Ходейде также уничтожены склады с оружием. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Быт кочевников. Рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
1: Область знаний.
3: Люди стали жить в степи. И поскольку я провела в степи больше половины своей жизни как археолог, я знаю, что жить там непросто. И, конечно, когда они вынуждены были все время перекочевывать с одного пастбища на другое, искать источники воды, потому что, представляете, животных нужно поить два раза в день. Когда снег, это еще одно, когда снега нет, поэтому они, конечно, все время были в таком движении. Климат там очень непростой. Я и в Калмыкии работала, и вообще моя первая экспедиция была в Казахстане очень много лет назад. Сейчас работаю на Нижнем Дону. Негде спрятаться. Солнце, и дождь, деревьев вообще сейчас мало. И поэтому, конечно, когда человек эпохи бронзы, когда те люди, которых манила свобода, которые сказали, нет, мы будем разводить домашних животных, мы не хотим жить на одном месте, они должны были сразу же устроить свой быт. И, конечно, первое, что они должны были придумать, это свое жилище. И они такое жилище придумали. Мы называем ее и знаем сейчас ее как юрта. Страшно модное жилище на турбазах везде. А что же такое юрта? Это такой домик, он всегда только округлой формы. Это очень важно, потому что, представляете, когда кочевник по кругу идет с одного пастбища на другое, когда солнце встает и тоже делает такой круг, и все вот это освоенное пространство в виде круга человек и эпохи бронзы, и более поздний кочевник себе представлял. И поэтому это жилище, оно всегда круглое. Сначала ставится дверь, потом строятся стены. Эти стены, они сборные. Их можно быстренько собрать и разобрать. Их называют кереги. Делаются из очень гибких материалов. Сама дверь сделана из вяза, а вот эти кереги, решетки, они сделаны из ивы. Затем поднимается круглая конструкция, она называется шантырак. Это небо, это потолок. И вот эти кереги соединяются с шантыраком еще дополнительными, как один специалист написал, похожие на деревянные клюшки. Такие детали, они называются уюки. И вот представьте себе, так много деталей, а две женщины могли собрать юрту за 1.5-2 часа. Когда много лет назад я была в Казахстане, ну, такое было экспедиционное небольшое путешествие, я видела, как две женщины собрали юрту и погрузили на такой ГАЗ-55, такой был грузовичок, и поехали себе куда-то. В древности, конечно, такое жилище, никаких машин не было, но были быки, были повозки, и, конечно, никакой юрты, которую мы можем отнести к бронзовому веку, не сохранилось. Однако кочевники оставили нам огромные курганы, погребальный обряд, могилы своих предков, и мы знаем, что они были прекрасные строители. Они могли сделать глубокую яму, перекрыть деревянными конструкциями, и очень часто мы находим отпечатки этих конструкций или даже сами детали этих конструкций, ну, потому что это аридная почва, и древесина довольно хорошо сохраняется. Конечно же, уже в бронзовом веке такое жилище разборное было изобретено. Потому что уже в первом тысячелетии до нашей эры, спустя 2000 лет, Геродот писал, у скифов нет городов, они живут в домах, которые перевозят с места на место. И затем Тацит и другие римские уже историки примерно то же самое писали про других кочевых народов. Карпини, францисканский монах, который путешествовал по южно-русским степям и побывал в ставке монгольского хана, тоже описывал вот такие разборные жилища. Для кочевника такое жилище – это был особый мир. Войти в юрту мог любой человек, но он обязан был разоружиться. Только Чингисхан, согласно сокровенному сказанию, имел право войти в любую юрту вооруженным. Никакой другой человек, и даже сегодня, не может войти даже с ножом в кармане.
2: Быт кочевников.
1: Область знаний.
3: Когда ты заходишь в юрту, ты видишь в центре очаг. И юрта, она делится на две части. Правая мужская, левая женская. По периметру стоят сундуки, везде ковры. С внешней стороны юрта украшена. С одной стороны украшена, с другой стороны просто обогревалась всякими войлочными коврами или юртовыми лентами. И вот наша юрта, которую мы восстановили, реконструировали, как раз вот такой очень уютный дом представляет. И знаете, смешно было, когда мы открыли выставку, у журналиста спросили, ну а сколько стоит такая однокомнатная квартира? Ну, я им сказала, во-первых, это не однокомнатная квартира, а двухкомнатная, потому что она состоит из женской и мужской половины. Это очень важный принцип. Значит, юрта – это, считайте, двухкомнатная квартира. И сейчас я даже я не смогла ответить на этот вопрос, хотя наша юрта была куплена, значит, мы ее продатировали, она по легенде была куплена в 1906 году на базаре в городе Мары, но мы ее продатировали, она относится к концу 19 века, ну, по крайней мере, дверь. Купили ее сотрудники нашей историко-бытовой археологической экспедиции в 1959 году у хозяина, то есть она прожила, ну, как минимум 60 лет. За 100 рублей. Это было до реформы, мы там пересчитали. Сейчас все это можно найти в интернете. Примерно 1000 рублей она ставила. А сегодня вот такую примерно юрту диаметром 4 метра, высотой 4 метра, можно купить за 141 тысячу рублей. Ну, сами считайте, можно ли такую двухкомнатную квартиру купить и, главное, перевозить место на место. У калмыков и у нагайцев позже существовало еще одно жилище, которое называется кибитка. Оно тоже круглой формы, но неразборное. Ее на телегу просто поднимали, и женщины ехали. Поэтому быт, конечно, у них был очень комфортный и очень минималистический, потому что, представляете, конечно, в бронзовом веке все свое ношу с собой. Если бы они что-то оставляли, мы бы это находили на стоянках. А на стоянках мы находим, ну, крошечные черепки, кости, обглоданные кости животных. И все. Никаких вещей. Крайне редко мы это можем найти. Чувствовали они себя в этих юртах прекрасно. Я вот сейчас читаю Бичурина и Пармена Смирнова. Это такие миссионеры конца 19, ну, второй половины конца 19 века. И они описывают как раз быт калмыков. Богатые калмыки кочевали хотонами. Хотон – это как бы семья. У них могло быть до 100 юрт. И были такие большие юрты, что в некоторых юртах даже стояли пианино. То есть они могли позволить себе все. А бедные калмыки в очень суровых зимах, вот когда джут наступал, когда вообще не было никакой древесины, или продавали свои юрты, или просто сжигали в надежде, что летом они смогут купить себе какое-то другое новое жилье.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Быт кочевников. Рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
1: Область знаний.
3: Нам очень много оставили о калмыках сведений. Вообще вот эта калмыцкая тема, это тема, одна из таких тем нашей выставки, потому что калмыки – это последние кочевники нового времени, которые в 17 веке переселились из внутренней части Китая, это Джунгария, они переселились на Волгу. И вот Пармен Смирнов, Бичурин и Житецкий, они описывают, вот как проходил один день калмыка, ну, обычной средней калмыцкой семьи. Вот 4 утра, ну, мы говорим о летней кочевке. Вот они остановились, наступает 4 утра, нужно выгонять скотину в степь, там, где скотина может поживиться. Это кони, овцы, коровы. И это делают в основном подростки. Потом женщины встают, они должны разжечь огонь, еще разжечь. Деревьев-то нету, это же степь. У нас, кстати, когда-то было в гостях в ремонтное профессор Оксфордского университета, который очень много меня научил, он такой химик, изотопщик, он приехал, Роберт Хеджес приехал к нам в ремонтное, и я его встретила в Элисте, он прилетел в Элисту, мы едем в ремонтное, это 70 километров к западу, и он крутит головой и говорит: «Наташа, а где же деревья?» Я говорю: «Роберт, деревья теперь увидишь ты через 2 недели, когда вернешься домой». Деревьев нет. Но ведь этот быт, он же тысячелетиями слагался. Женщины выходят в поле, в степь, и собирают кизяк. И вот этот кизяк является основным углем, так условно, для кочевников всегда и везде. И более того, они же знают, что зимой это может выпасть снег, и зимой вообще все очень непросто. И они, у них 2 раза в день они выходят, женщины и уже взрослые девушки, собирают этот кизяк и высушивают. И прямо такими плитками они лежат до зимовок. Они могут прийти, набрать себе сколько надо, и вот это используют. И вот надо же, я читала сейчас тоже одну статью о старокалмыцких кочевьях. И вот там тоже ученый, который изучал, он написал: нет, это именно, скорее всего, кизяк здесь жгли, потому что если было бы дерево, то угольки, ну, угли, вот деревянные остались, вот угли, этого нету. Потом наступал завтрак, и что ел обычно кочевник? Мы все считаем, что, ну, многие считали, я тоже так считала, что, ну, кочевники, конечно, едят мясо, мясо и мясо. Действительно, в современной калмыцкой семье основная еда – это мясо. Однако этнография свидетельствует о том, что основа питания кочевых народов – это были молочные продукты. И кочевники, они изобрели большое количество всевозможных сыров, кисломолочных продуктов. Они даже водку умели делать, перегоняя коровье молоко и делая арьку. Честно говоря, я ни разу ее не пробовала, потому что один запах этой арьки, это вот не очень мне нравится. Но я пробовала кумыс, как я его называю, такое молочное шампанское. Очень хорошо утоляет жажду и очень полезен для людей, которые больны туберкулезом. И до сих пор вот в Лале вот существует такой туберкулезный диспансер и табуны лошадей, и там делают вот этот кумыс. А что делают мужчины в это время? А мужчины курят. Ну, мы не знаем, курили ли люди бронзового века, хотя им были известны свойства мягких психотропных трав. Полыни, лебеды и даже конопли. Все это в степи можно найти легко. Примерно с 17 века табак проник в среду степняков, причем всех. И курили и мужчины, и женщины. И на наших гравюрах и рисунках 18-19 века Зацепина, Мартынова можно увидеть очень довольных, ну, кочевников и киргизов, и башкир, которые курят.
2: Быт кочевников.
1: Область знаний.
3: А затем в 12 часов всех животных пригоняют на водопой, и всегда стоянка будет у воды. Никогда ни один разумный пастух не остановится где-то, где нет воды. Вода должна быть, потому что без воды животное жить не может. Как я уже упоминала, животных нужно поить 2 раза в день. Дальше их опять выгоняют в степи и пригоняют вечером. И начинается жаркий летний день. Наступает жаркий летний вечер, но он уже не такой жаркий. И вообще кочевники очень любят вот эти вечера. Музыку любят, играть, собираются в какой-нибудь большой юрте, как пишет Пармен Смирнов или Житецкий, играют на инструментах, на бубнах, на таких степных гуслях, поют и могут петь до утра. И вообще кочевники, они очень любят гостей. И даже сегодня считается у монгол, что если гость пришел с едой, он просто оскорбил хозяина. И переступая порог, первое, что он получает в руки, это чай. Вот калмыцкий чай или просто зеленый чай. И даже самый бедный кочевник, ну, обязан по вот такому коду гостеприимства даже последнюю овцу зарубить, приготовить быстрое мясо и угостить гостей. И никогда не спрашивают, откуда ты, что спрашивают. Я как-то считала такие сказания или вот этнографические зарисовки о калмыках. Вот ты заходишь, вот я, например, гость в калмыцкой юрте, и меня спрашивают, а как ваши овцы? А как ваши лошади? А как нынче погода? То есть никогда не спрашивают, кто ты, что. Даже если ты бандит или преступник, у тебя не будет спрашивать. Хозяин юрты обязан тебя накормить. Но и ты, сложив оружие у двери, не вступая в юрту с оружием, тоже приходишь с миром. Поэтому, конечно, кочевники, они, да, вот такие миролюбивые. Хотя мы знаем и другой образ кочевника-воина. Но мы говорим о другой стороне жизни, о жизни мира. Мира, который запечатлен вот в этом диаметре юрты. Круглое пространство – это их представление о мироздании. Внутри этой юрты – это освоенное пространство, за пределами чужое. Конечно, быт был еще определен необходимостью производства того, что человеку нужно каждый день. Простой глиняной посуды, или эту посуду делали из глины, делали из дерева, и калмыки, и туркмены-ямуды, и многие казахские племена, они известны именно своим, ну, таким как бы, не то чтобы рукоделием, а именно производством таких очень простых, как бы обычных, но при этом изящных предметов. Женщины ткали, ковры. 2/3 туркмен, они кочевники были. Часть, вот эта 1/3, она жила в оазисах, они были земледельцами, ремесленниками, производили прекрасную посуду, шелковые ткани. А остальные были кочевниками и ткали огромные полотна, которые, кстати, очень были популярны и всегда на базарах покупали и коврики, и шубы, сделанные, например, калмыками. Вот, например, на Казанской ярмарке любили калмыцкие тулупы, которые даже в Москву покупали, чтобы не замерзнуть зимой. Очень многие кочевники, они, конечно, промышляли производством всевозможных кожаных изделий. И калмыки, как пишет Житецкий, прославились изготовлением тулупов. Они умели так выделывать кожу овец, причем специально выращивали, чтобы шерсть была очень и мягкая, и при этом теплая и красивая. И шили такие очень толстые тулупы, привозили их на ярмарку в Казань. И даже есть какие-то письменные реестры, где вот написано – Типа купили 100 калмыцких тулупов, ну, типа за 3 копейки, а в Москве мы их за 3 рубля продадим. Поэтому, конечно, вот это обычное ремесло приносило доход и обычному простому калмыку.
2: Рассказывала доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. ВСУ атаковали туристическую базу в Запорожской области. 8 человек, в том числе 2 детей, погибли, 14 пострадали, сообщил только что губернатор Евгений Балицкий. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. Губернатор заверил, что власти Запорожской области окажут необходимую помощь пострадавшим при ударах ВСУ по базам отдыха в Кирилловке. Житель Кирова, который был в списке погибших после ракетного удара ВСУ, оказался жив. Это сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Таким образом, жертвами атаки 24 июля стали 5 человек. Накануне Соколов сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, 6 из них погибли на месте. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля. Губернатор назвал погибших настоящими героями трудового фронта и подчеркнул, что представил их государственным наградам. Памятный знак в честь военнослужащих Корейской народной армии торжественно открыли на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества». Он призван сохранить память о героизме солдат и передать будущим поколениям идею боевого братства, подчеркнул начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Коновалов.
2: Открытие памятной доски стало еще одним свидетельством сохранения исторической памяти о подвиге военнослужащих Корейской народной армии. Кто ценой собственной жизни внес вклад в защиту российской земли. Участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением союзнических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
1: В центре доски собирательный образ современного корейского бойца. В нижней части расположена памятная надпись «Россия не забудет подвиг бойцов КНДР в Курской области». Абхазия была обесточена из-за аварии на Ингурской ГЭС. Об этом сообщило Министерство энергетики республики. В начале 11 утра электроснабжение полностью вернули. Электричество отключали и в Грузии, сейчас его восстановили. Ингурская ГЭС находится на реке Ингуре на границе Грузии и Абхазии. Страны эксплуатируют ее совместно после грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Без лести предан. Внуки, хотя нет, праправнуки знаменитого дяди Васи. Выпускники Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова. Аббревиатура ВДВ для них не просто набор букв. Это цель жизни. А по-другому и быть не может. Воздушно-десантная подготовка в училище начинается сразу, с первого дня поступления. К примеру, за год кадеты совершают более 300 прыжков с парашютом.
1: От слов к делу.
2: А еще воспитанники корпуса регулярно занимаются легкой атлетикой, боксом и рукопашным боем, изучают высотную и авиационную подготовку. Лучшие кадеты допускаются к испытаниям на право ношения голубого берета. И поверьте на слово, это не самый легкий экзамен. Чтобы его сдать, на территории училища созданы все условия, в том числе уникальная стапельная подвесная система для отработки действий парашютиста-десантника в воздухе с момента его прыжка из самолета до приземления. Кроме того, каждый кадет осваивает особые навыки управления куполом, развороты с его помощью в воздухе и элементы посадки на различные естественные препятствия. В лес или на воду.
1: От слов к делу.
2: Без лести предан.
1: Нижегородский кадетский корпус имени генерала армии Маргелова.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельевы возвращаются от друзей на такси. Но поездка пока не самая приятная. Водитель то и дело ругается на попутчиков и проскакивает мигающие светофоры. А когда пассажиры попросили сделать музыку потише, то он их просто проигнорировал. Как вести себя с агрессивным таксистом? И стоит ли прервать такую поездку? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
4: Первое. Если вы заметили, что водитель настроен не очень доброжелательно еще до начала поездки, то разумнее будет дождаться другого такси. Позвоните диспетчеру и объясните ситуацию. Если использовали мобильное приложение, просто отмените одну машину и закажите другую. И напишите в службу поддержки, в чем причина отказа. Второе. Если агрессия стала проявляться уже в дороге, не стоит вступать в конфликт. Просто попросите остановить машину и отменить заказ. Если же поймали случайную попутку, то лучше для остановки выбрать многолюдное место и под предлогом плохого самочувствия выйти из салона автомобиля. Третье. Вы вправе пожаловаться на грубияна-таксиста в транспортную компанию, которая предоставляла услуги. Как минимум, перевозчик должен запомнить обидчика и больше никогда не назначать на ваши вызовы. Четвертое. Если в транспортной компании вас игнорируют, обращайтесь в контролирующие органы, Роспотребнадзор или в полицию. Жалоба на действия перевозчика составляется в свободной форме. Сроки ответа могут быть разными, но в любом случае не более 30 дней. Если же вам нанесли физический, финансовый или моральный ущерб, смело идите в суд. Подведем итоги. Лучше отказаться от агрессивно настроенного водителя такси еще до начала поездки. Если вас что-то не устраивает, вы вправе остановить поездку и выйти из машины. Пожалуйтесь на грубияна-таксиста в транспортную компанию. В случае ущерба обращайтесь в суд. К счастью, Савельевы добрались до дома без приключений. Таксист из

0: одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
1: Не царское это имя!
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был одним из самых уважаемых монархов Европы. Король Богемии, граф Люксембурга, бесстрашный рыцарь и умный политик. История запомнила его как Иоганна Слепого.
3: Как же родилось это прозвище?

0: Иоганн унаследовал от отца Люксембург. А удачная женитьба принесла ему корону Богемии. Воспитанный при французском дворе, он вырос утонченным и культурным. Став королем, добивался побед и мечом, и дипломатией. Правил он буквально из седла.
1: История одного прозвища.
0: Во время кампании против литовцев Иоганн подцепил инфекцию и ослеп. Но даже утратив зрение, он не утратил рыцарский пыл. Незрячий, он продолжал командовать своими воинами и погиб верхом на коне в одной из битв Столетней войны. Говорят, даже противники в тот день почтили память Иоганна Слепого.
2: История одного прозвища.
3: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
4: Под Оренбургом живут карликовые люди с небольшими хвостами. А еще в русских реках водится чудо-осетр. Донная такая рыба, и питается она камнями.
5: Казалось бы, полный вздор. Бурные фантазии двоечника. Так в том-то и дело, что нет. Эти слова принадлежат всемирно известному немецкому философу Иммануилу Канту, который в нашей стране и не бывал даже. Правда, Россия однажды сама приехала к нему в гости. Говорят, что он никогда не покидал пределы Кёнигсберга. Не верьте. В молодости Иммануил Кант подрабатывал домашним учителем и около 6 лет провел вне своего родного города. Уезжал философ и вправду недалеко, но все-таки уезжал. А вот в России немецкий ученый действительно никогда не был. Тогда откуда же такие глубокие познания о карликах где-то под Оренбургом? На самом деле все просто. В 1758 году, во время 7-летней войны, часть Восточной Пруссии, в том числе Кёнигсберг, перешли под юрисдикцию России. Все жители города принесли присягу на верность государыне Елизавете Петровне и стали русскими подданными. Иммануил Кант не исключение. Его даже приняли в Петербургскую академию наук. Только вот решение об этом принимала уже совсем другая правительница.
6: По повелению светлейшей императрицы Екатерины II всея Руси самодержицы, я, Екатерина Дашкова, провозглашаю настоящим почетным дипломом Иммануила Канта, мужа знаменитейшего, достойного всяческого отличия за его славные успехи.
3: Приключения иностранцев в России.
5: В Кёнигсберге находились наши войска. Немецкий философ восхищался выправкой русских офицеров.
7: «Железная дисциплина, порядочность, образование, слово чести. Вот почему эта армия непобедима».
5: К слову, Иммануил Кант сам был символом нравственности и пунктуальности. По его ежедневным прогулкам горожане сверяли часы. Опаздывать ученый не любил, просто ненавидел, особенно на собственные лекции. А преподавал он много, в том числе российским военным. То были занятия по математике, архитектуре, пиротехнике. В аудитории много общались. Иммануил Кант так заинтересовался Россией, что начал даже коллекционировать наши пословицы. Самая любимая
8: – «По одежке встречают, по уму провожают».
5: И все же не совсем понятно, с чего это вдруг философ решил, что под Оренбургом живут карлики с хвостами. Нашлось объяснение.
9: Вытащили мы ту рыбину, вспороли брюхо, а внутри у ней вот такая каменюка размером с мою голову. Вот тебе крест.
5: Иммануил Кант часто беседовал не только с русскими офицерами, но и с нашими малообразованными мужиками, денщиками, поварами, крепостными. В кабаках, мелких закусочных. Вот откуда возникли карлики под Оренбургом. А чего только с пьяну не наговоришь? Ученый поверил. Наивный человек.
3: Приключения иностранцев в России.
5: Злые языки утверждают, за 4 года, пока Иммануил Кант находился на территории Российской империи, он не написал ни одной маломальски значимой работы. Что ж, вполне может быть. Известно, правда, другое. Весной 1762-го новый царь Петр III заключил с Берлином мир и добровольно возвратил Пруссии все захваченные земли. Многие жители Кёнигсберга тут же повторно присягнули королю Фридриху Великому. Многие, но только не Иммануил Кант. До конца жизни он оставался русским подданным, утверждая:
10: «Единожды присягнув, клятву не меняют».
3: Приключения иностранцев в России.
11: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
12: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
15: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Украинские боевики минувшей ночью атаковали туристические базы в поселке Кирилловка Запорожской области. Погибли 8 человек, в том числе 2 детей. Еще 14, среди них 3 несовершеннолетних, пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. Открыто уголовное дело по статье «Террористический акт», сообщил Следственный комитет России. Житель Кирова, который был в списке погибших после ракетного удара ВСУ, оказался жив. Это сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Таким образом, жертвами атаки 24 июля стали 5 человек. Накануне Соколов сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, 6 из них погибли на месте. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля. Губернатор назвал погибших настоящими героями трудового фронта и подчеркнул, что представил их государственным наградам. Армия России ночью продолжила наносить групповые удары по объектам ВСУ. Использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. Поражены объекты в портах Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузами для ВСУ. Кроме того, беспилотники «Герань-4» в режиме самонаведения уничтожили 2 автозаправочные станции в Черниговской и Харьковской областях, которые использовались для заправки военной техники. Также нанесены удары по подстанциям в Черниговской области и по месту хранения ударных беспилотников в Сумской области. Экипаж подлодки «Волхов» Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования во Владивостоке, успешно завершив выполнение задач в море. Морякам торжественно вручили заслуженные награды. Начальник штаба Тихоокеанского флота Сергей Рекиш высоко оценил их работу и выразил благодарность за службу.
2: Знаете, приятно слышать, что готовы к дальнейшему выполнению поставленных задач, что всегда отвечало Приморскую флотилию и 19-ю бригаду подводных лодок, одно из лучших соединений подводных лодок военно-морского флота.
1: Боевой поход продлился более 40 суток. За это время экипаж преодолел в подводном положении свыше 2000 морских миль. Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой средств на продолжение военных действий против Ирана. Bloomberg пишет, что процесс одобрения дополнительного финансирования в Конгрессе зашел в тупик, и Белый дом вынужден искать другие источники. По данным агентства, конфликт оказался масштабнее, чем ожидал Трамп. При этом сам американский лидер, как утверждает Bloomberg, не предпринимает активных попыток убедить законодателей поддержать увеличение военных расходов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении войны.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 год. Название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио Звезда.
1: 12 стульев. Троны. Символы власти.
2: От посторонних глаз всесильного повелителя скрывают занавес из шелковых и золотых нитей, а также скользящая по периметру дверца «Кёнзё но сёдзи», на которой видны изображения 32 небесных святых. И ни один смертный не сможет увидеть владыку, если он сам того не пожелает.
3: Это даже не трон. С первого взгляда обыкновенный шатер. Вернее, необыкновенный. Сооружение массой около 8 тонн состоит из трехступенчатых возвышений восьмиугольной формы, сделанных из ценных пород дерева. Престол возвышается над уровнем пола на 6,5 метров. На верхней ступеньке находится простой с виду стул, но для жителей Японии нет ничего дороже в целом мире.
1: Такамикура. Хризантемовый трон японских императоров.
2: Это название придумали европейцы. Хризантемовый трон. В честь государственной печати Японии 1889 года, на которой изображен именно этот 16-лепестковый желтый цветок. Но сами японцы так не говорят.
3: Два сапога пара. Такамикура – коронационный шатер императора, и Мичодаи – шатер императрицы. Созданный во второй половине 17 века лучшими японскими мастерами и похожи как две капли воды. Сегодня они бережно хранятся в зале Сисёин-дэн в церемониальном дворце Киото. Оба шатра венчают фигуры золотых фениксов, символов мудрости, доброжелательности и долголетия.
2: Перед интронизацией старинные престолы, которым более 350 лет, отправляют на реставрацию. Аккуратно разбирают и на специально оборудованных грузовиках со скоростью не более 40 км в час везут в Токио.
3: Там, на территории Большого императорского дворца, проходят восстановительные работы. Обновляются лаки, краски, древесина. Реставрация идет долго, полгода. А Такамикура и Мичодаи никуда не спешат. Они как будто

0: 20 стульев. Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
1: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды. В декабре 1963 года в Ленинградском порту пришвартовался сухогруз. До отказа заполненный небольшими оранжевыми плодами с черными наклейками «Марок». Он прибыл из западного Магриба. Так у Нового года появился неповторимый, почти парфюмерный аромат из смеси эфирных масел хвои и цитрусовой цедры. В СССР система снабжения продуктами была выстроена по-военному. Апельсины – выздоравливающим. Там много витамина С. Лимоны – в чай. Мандарины – на праздничный стол. Кажется, эта информация уже передается от родителей к детям с генами. Кстати, о генах. Цитрусовые обладают способностью скрещиваться в дикой природе. Так что селекция новых видов особой проблемы не представляет. Лайм, грейпфрут, помело, бергамот. Эти названия мы, вечно жаждущие новых ощущений, уже знаем. Запоминайте новые слова. Рангпур – помесь мандарина и лимона. Клементин – апельсин плюс мандарин. Свити – помело с грейпфрутом. Танжела – опять грейпфрут, но на этот раз скрещенный с мандарином. В Россию цитрусовые завезли при Петре Первом. Тогда же они украсили герб основанного Меншиковым города Ораниенбаум. Светлейший князь этим названием отдавал должное английскому королю Вильгельму Оранскому. А на гербе древо Оранских перепутали с цитрусовым деревом. А ведь хотели как лучше.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Премьера на радио «Звезда».
5: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Москва. Геральдическая выставка в одном из столичных музеев.
2: Отличительный нагрудный знак этого воинского звания представлял собой серебряный овальный венок. В его центре – орел, на хвосте которого была изображена Гиппократова чаша и две ползущие к ней золотые змеи.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Зауряд-врач.
1: Кто-то спросит, а зачем это в армии понадобились такие врачи? Заурядные. Объясняю. В годы войны, при остром недостатке медицинских работников, войска набирали специалистов, закончивших неполный курс в специальных учебных заведениях. К примеру, студентов Императорской военно-медицинской академии. Ну и кто там заурядный? Николай Пирогов? Вряд ли. Так что зауряд-врач – это всего лишь игра слов. То есть уже не медбрат, но еще не хирург.
3: История воинских званий.
1: Во время боевых действий зауряд-врачи под присмотром старших товарищей производили простейшие медицинские процедуры и несложные операции. Служили они как в полевых условиях, так и в стационарных военных госпиталях.
3: По случаю присвоения.
1: На места службы зауряд-врачи распределялись окружным военно-медицинским инспектором. Форма у вчерашних однокашников была стандартная, правда, без эполет, но с особым знаком на серых погонах, сплошной крупной лычкой. Работали зауряд-врачи и на передовой. Те, кто получал различные увечья, имели право на пенсию и покровительство комитета о раненых.
3: История воинских званий.
1: Спасать чужие жизни ценой своей собственной. Вот главная задача медицинского работника на фронте, считал основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов.
4: Война – это травматическая эпидемия. Тот, кто избрал труд врача, должен дать клятву, что будет честно служить своему народу.
3: Зауряд-врач. По случаю присвоения.
5: Радиозвезда. История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
6: Артиллерия.
5: Классификация.
6: Осадное орудие.
5: Название.
6: Мортира образца 1805 года.
7: Незадолго до вторжения Наполеона в Россию на вооружение русской армии поступили мортиры нового образца. 2- и 5-пудовые орудия предназначались для поражения укрепленных целей навесным огнем. Чаще всего мортиры использовались при осаде крепостей, но могли применяться и в полевых условиях. Например, для разрушения редутов и других укреплений противника. Стреляли мортиры зажигательными снарядами и бомбами. Последние представляли собой полую металлическую сферу, начиненную порохом и снабженную дистанционным запалом. Перед началом сражения для мортиры обустраивали специальную позицию. Орудие помещали в окоп, на бруствере которого устанавливался особый прицел. Заряжание и наведение мортиры занимало довольно много времени. Один выстрел опытный расчет производил за 5 минут. Невысокая скорострельность компенсировалась массой снаряда и его разрушительной силой. Попадание 5-пудовой бомбы в цель наносило противнику колоссальный урон.
5: Арсенал 1812.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Шаре.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. В МГТУ имени Баумана разрабатывают отечественную технологию 3D-печати, которая позволит создавать более легкие и прочные детали для авиации, робототехники и космических аппаратов. Новый метод использует армирование непрерывным углеродным волокном. Это повышает прочность и устойчивость к нагрузкам. Изделия можно применять для кронштейнов, обтекателей, антенн и компонентов шасси. Параллельно создается оборудование для производства. Компания Илона Маска протестировала технологию, которая позволяет парализованным людям управлять инвалидной коляской силы мысли. Имплант, вживленный в мозг, считывает активность нейронов, и модель машинного обучения превращает их в команды для движения. Человек видит на экране картинку с камеры на коляске и мысленно направляет ее вперед-назад, поворачивает и регулирует сиденье. Пока устройство применяется только в рамках клинических испытаний и не одобрено регуляторами США. Американская корпорация OpenAI сообщила, что в ходе эксперимента потеряла управление над двумя моделями нейросетей. В итоге они провели успешную хакерскую атаку на другую компанию в сфере искусственного интеллекта. Произошло это, вероятно, потому что моделям не объяснили, что им нельзя выходить за пределы так называемой песочницы, и уж тем более взламывать чужую сеть, считает директор исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта университета имени Лобачевского Николай Золотых.
2: Не было никак ограничены ресурсы, которые она может воспользоваться. А так как она умеет взламывать, вот она и взломала. Это нам еще один звоночек, который намекает на то, что система искусственного интеллекта очень мощный инструмент. Надо с ним быть очень осторожным. Это очень большие системы, поэтому мы никогда не сможем предусмотреть то поведение, которое в них не было явным образом заложено.
1: Это не первый случай, когда искусственный интеллект ведет себя не так, как планировали его создатели. Недавно американский разработчик Anthropic сообщил, что его модель пыталась шантажировать одного из инженеров. Китайская компания впервые показала публике электрический летательный аппарат для скорой помощи. Он взлетает и садится вертикально, как вертолет, но эксплуатация обходится в 6 раз дешевле. Аппарат берет на борт до 700 килограммов, развивает скорость до 200 километров в час и может пролетать до 250 километров. Внутри все необходимое для экстренной помощи, пишет агентство ТАСС. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».

0: Маск-халат. Специальная накидка. Другое название – комплект тактической одежды, надеваемый поверх основной униформы. Его задача – скрыть силуэт воина, размыть его очертания для наблюдателя и замаскировать бойца на местности. Форма и содержание.
1: Маск-халат появился в нашей армии в 1936 году. Изначально это был легкий марлевый костюм, который в сложенном состоянии запросто помещался в кармане гимнастерки. Одна беда – марля полупрозрачная. Через нее просвечивали мундир или шинель, что не давало полного камуфляжа. Тогда маскировочные накидки стали делать из плотной мешковины, в которую вручную вплетались пучки лыка, то есть мочала. Современные маск-халаты шьют из прочных синтетических материалов, например, полиэстера, очень часто с добавлением сетки. Такой армейский костюм не впитывает влагу, быстро сохнет и не бликует на солнце. Расцветка маск-халата зависит от времени года. Для зимы больше подходят белые накидки с черно-синими пятнами, кляксами. Они имитируют заснеженное поле, проталины или голые ветки деревьев. На маск-халат осенний наносят рисунки с имитацией опавшей листвы или увядшей травы. Эффект потрясающий. Солдат буквально сливается с окружающей природой.
0: Маск-халат.
1: Современный вариант весит менее килограмма и легко умещается в заплечный рюкзак. Нынешний маск-халат – это длинная куртка до колен или земли, которая иногда снабжается капюшоном. Помимо хаотичных расположенных пятен или клякс, на маскировочный костюм могут наноситься и другие всевозможные рисунки или геометрические фигуры. Ломаные линии, цветы, круги или овалы, сбивающие с толку и живого наблюдателя, и электронные системы слежения –

0: Мундирование.
1: Популярен маск-халат и на гражданке. Его с удовольствием носят рыбаки, охотники и даже ученые. Вот вроде бы нет никого в березовой роще, а он есть, есть. Специалист-орнитолог. Наблюдает за птицами в их естественной среде обитания. Просто его не видно. От посторонних взглядов его спрятал тот самый маск-халат.
2: Форма и содержание. Маск-халат.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
2: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: В 1717 году из очередной заграничной поездки вернулся в Россию царь Петр I. В Петербурге его встречала маленькая дочь, цесаревна Елизавета, в традиционном наряде испанской инфанты, в платье, вышитом золотыми и серебряными нитями и с бриллиантовой диадемой на голове.
11: Скажи, батюшка, похожа я на принцессу? Ну скажи, батюшка.
10: Петр Елизавету обожал. Хотел выдать замуж за французского короля Людовика XV. Не сложилось. Бывает. Но первый русский император и представить себе не мог, что когда-то на российский престол взойдет именно она, его дочь, и начнется эпоха, которую впоследствии назовут веком «Веселый Елисавет».
3: Уведомилась я, что корабль французский

0: 1905 году в гардеробе Елизаветы Петровны насчитывалось 15 тысяч платьев. Придворным запрещалось одеваться безвкусно.
1: Дамы должны заниматься только нарядами и менять их, по крайней мере, два раза в день.
0: И не дай бог появиться на балу в платье, похожем на царское. Наказание не избежать. Стацдаму Наталью Лопухину императрица публично отхлестала по щекам, после чего несчастная женщина упала в обморок, не выдержав унижения. Елизавета лишь пожала плечами.
1: Ничто ей, дури, не поможет.
0: Дресс-код соблюдался неукоснительно. За этим следила отдельная прислуга. Гости прибывали на бал одновременно. Чтобы избежать пробки у парадного входа, их развозили по разным подъездам в соответствии с общественным положением. В гардеробе работали рядовые лейб-гвардии Преображенского полка. Так захотела Елизавета.
1: Метьте чернильными печатями все наряды гостей, даже шубы, чтобы отмеченные не смели появляться в старых одеждах.
0: Любимым развлечением веселый Елисавет стали маскарады. Костюмы распределялись заранее, и однажды мужчинам было велено явиться во дворец в женском платье, а женщинам в мужском. Танцевать разрешалось только лишь части присутствующих, чтобы императрица могла оценить все, без исключения, наряды.
1: Лопухина, опять ты? А ну-ка, повертись-ка на месте, голубушка. Крутись давай, крутись. Дай-ка я тебя внимательно рассмотрю.
0: Этикет того времени позволял курить в присутствии императрицы. Иногда гостю предлагали разжечь трубку бумажкой, то есть крупной купюрой. Забавы ради великие князья давали прикурить 100-рублевыми ассигнациями. Метаморфозы. Так назывались эти придворные развлечения. После смерти Елизаветы в 1761 году правила поведения в обществе изменились. Екатерина II деньги считать умела. Она хорошо понимала, на постоянные маскарады по поводу и без одной только царской казны не хватит. Наступил век экономной роскоши. Теперь удивлять нужно было не самих себя, а иностранных послов. И на вопросы фрейлин, когда же состоится очередной бал метаморфоза, императрица, как правило, отвечала:
2: «Теперь так не принято». Слушайте сегодня в 10 вечера.
3: Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин.
4: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
5: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Пропуская к созвездиям ночь.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что мировое производство бананов оказалось под угрозой из-за климатического кризиса. Расскажите, а откуда вообще появились бананы?
3: Отвечает агроном Павел Раков.
4: Многие уверены, что родиной бананов является Африка. Хотя это немножечко не так. Бананы произошли из индонезийско-индокитайского центра. Банан – это трава, причем однолетняя трава. И после плодоношения старое растение, на котором завязались плоды, которые сняли, оно умирает. Но при этом новый побег, который идет от корня, он будет готов к новому плодоношению. Бананы начали выращивать сравнительно недавно, в середине 19 века, когда смогли получить достаточно вкусные плоды. Кстати, банан является ягодой по форме плода, но в диком виде до оккультуривания это не совсем было съедобное растение. До выведения культурных сортов в основном плоды и стебли банана шли на корм скоту. Сейчас достаточно много сортов бананов. Самые известные Кавендиш, которые продаются в наших магазинах, которые мы едим, но есть и необычная окраска бананов. Например, красный банан, который можно уже встретить в магазинах. У него небольшая форма и достаточно приятный вкус. Есть также бананы квадратной формы, ну, приблизительно квадратный, называется банан Барра. Из него делают чипсы. И самый необычный, пожалуй, это синий банан с острова Ява. Он маленький, достаточно плотненький, и он используется в качестве десерта и закуски. У него действительно сизая окраска кожуры, такая голубовато-зеленоватая, а мякоть со сладким сливочным вкусом. Если вы хотите попробовать все эти сорта бананов, надо ехать на их родину. Например, на Яву, где растет синий банан.
1: Очень

0: могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: В Коране и арабских сказках «Тысячи и одной ночи» описывается чудесный город Убар с высокими башнями, сверкающими золотом и драгоценными камнями, с пышными садами прямо среди пустыни, с мудрыми алхимиками и звездочетами. Город, в котором не было бедных и несчастных. Но однажды его жители стали поклоняться чужим богам, и Аллах разгневался и наслал на Убар ветер шумящий, который бушевал 8 дней. Так великий город оказался полностью засыпан песками. Похоже на красивую сказку, вроде гибели Атлантиды, только вместо морских пучин – коварные пески. Но про Убар писали также и древнегреческие авторы – Птолемей и Геродот. А многие сведения из их книг подтвердились. Вот только где искать Убар? Или, как его еще называли арабы, Ирам Многоколонный? Долгое время это оставалось загадкой. Но в 90-х годах прошлого века американский режиссер и археолог-любитель Николас Клэб решил снять фильм о Древней Аравии. Он смог убедить научных консультантов НАСА дать добро на проведение аэрокосмической съемки территории современного Омана. Использованный для этого радар видел с орбиты не только верхний слой песка, но и его свойства и геологическую природу на довольно большой глубине. В результате на полученных фото отчетливо просматривались очертания древних торговых путей. Там плотность слоя была выше. В Лос-Анджелесе в библиотеке Хантингтона Клэб разыскал карту, составленную Птолемеем. На ней тоже были нанесены караванные пути. Сопоставление маршрутов дорог, полученных из космоса, из карты, позволило найти точку пересечения большинства из них. Там должен был находиться крупный город. В конце концов, теория подтвердилась. Из-под многометрового слоя песка показались хорошо сохранившиеся монументальные здания. Исследование почвы и остатков растительности показало, что в период расцвета Убара климат был здесь совсем иным. Регулярно шли дожди, и это позволяло жителям заниматься земледелием. Более того, рядом с городом протекали 3 реки. Никакого дефицита воды. Найденная посуда и анализ ее содержимого свидетельствовали, что основой торговли убаритов были благовония, ладан и ароматические смолы. Сенсацией стала причина гибели Убара. Выяснилось, что центр города застроили над огромной известняковой пещерой. Со временем увеличившаяся тяжесть зданий и, возможно, небольшое землетрясение привели к масштабному провалу построек в пещеру. Именно после этой катастрофы в 4 веке нашей эры, в которой погибли тысячи жителей, убариты покинули город. Изменение климата и пересыхание реки лишь довершили процесс его исчезновения с лица земли. Убар поглотили пески. Так исчез великий город. Атлантида пустыни. Ирам многоколонный. Убар.
0: Старый город. Всемирная история.
2: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 17:00 на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание. За каждой холодной зимой приходит весна, и каждого лета нам всегда будет.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 13 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В СУ ночью атаковали туристические базы в поселке Кирилловка Запорожской области. Погибли 8 человек, в том числе двое детей. Ранены 14 человек, среди них трое несовершеннолетних. Это сообщил глава региона Евгений Балицкий. Он пообещал помощь семьям погибших и пострадавшим. На месте продолжают работу спасатели. Губернатор подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям. Следственный комитет России открыл уголовное дело о теракте. Минобороны России сообщила о масштабных ударах по объектам ВСУ. Поражены логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, а также объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры в 152 районах. В акватории Черного моря ударом «Герани» уничтожен «Балкер», доставлявший военные грузы для украинских сил. Кроме того, за сутки все 5 группировок войск улучшили свои позиции. Потери противника составили более 1100 военнослужащих и десятки единиц техники. Цены на бензин в США выросли на треть с начала операции против Ирана 28 февраля. Это сообщает РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что продолжает переговоры с Тегераном. Тем временем министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи подчеркивает, что Иран не откажется от своих требований. Перевод от телеканала «Россия-24».
2: Посредники существуют, происходит обмен посланиями, и позиции каждой из сторон доводятся до сведения другой. Настоящая проблема заключается в подходе США, который по-прежнему строится на запугивании и принуждении. Вполне естественно, что мы продолжим идти своим курсом до тех пор, пока не будут достигнуты наши цели и удовлетворены законные требования иранского народа. Наши вооруженные силы будут выполнять свою миссию на поле боя, а дипломаты свою на дипломатическом арене. Эти усилия дополняют друг друга.
1: 8 июля вооруженные силы США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли удары по территории Исламской Республики, якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками пенсионного фонда. Заявляют об ошибке в документах, которая грозит снижением пенсии. И под предлогом записи на прием выманивают код из СМС. Затем жертве звонят якобы из Центробанка и ФСБ. Говорят о взломе госуслуг и убеждают перевести деньги на так называемый безопасный счет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль. Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Я путешествую по главному туристическому маршруту нашей страны. Сначала в Золотое кольцо входило 8 городов, но с каждым годом маршрут расширяется и добавляются новые интересные места. Сегодня наша остановка в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую вас в нашем великом городе.
2: Лидия, напомните, пожалуйста, а когда было принято официально решение закрепить за Ростовом название «Великий»?
3: Это случилось не так давно. В конце 2024 года нашим президентом был подписан указ о переименовании Ростова. Историческое название Ростова – это все-таки Ростов, потому что Великим Ростов был упомянут в летописях только в XII веке. Далее был просто Ростов, и с конца XIX века нашим историком-краеведом Титовым был написан «Путеводитель по Ростову Великому». И вот с этого времени уже приставочка «Великий» закрепилась серьезно, и вообще для нас Ростов всегда великий.
2: А как-то сейчас официально на документы это влияет? То есть, например, обязательно нужно писать «Ростов Великий» или можно просто «Ростов» все-таки?
3: Вы знаете, строго ничего не поменялось, никакие документы в городе не изменялись, но пишем уже везде «Ростов Великий».
2: Чтобы, наверное, отличаться от Ростова-на-Дону, в том числе.
3: Ну, чтобы отличаться от Ростова-на-Дону, ну и это наше теперь название, официальное название города Ростов Великий.
2: Ростов – один из древнейших городов России. Он же почти на 3 века, да, старше Москвы.
3: Да, Ростов был впервые упомянут в летописях в то время, когда на Русь на княжение был приглашен Рюрик, который раздавал земли своим мужам. Онному Полотецк, онному Белоозеро, онному Ростов. Вот примерно такими словами Ростов был упомянут в летописях. А что касается Москвы, так Москва в XII веке была основана как крепость на землях ростовского боярина Степана Кучки для защиты Ростова с южной стороны.
2: Да что вы говорите? То есть Москва, в принципе, от Ростова пошла?
3: Да, Москва пошла от Ростова, но стремительно нас обогнала в своем развитии.
2: В каком году все-таки возник Ростов? По летописям и по археологическим раскопкам.
0: История места.
3: По летописям 862 год. А первое поселение на территории Ростова на берегу озера Нера 7 века. С 7 века здесь проживали финно-угорские племена, здесь проживало племя Меря. А в 9 веке сюда приходят славяне со стороны Великого Новгорода и со стороны современной Белоруссии. Вначале это поселение жили отдельно, а потом это был уже единый город.
2: А почему именно название Ростов?
3: Точной версии нет, есть только теории, и это не просто теории, это научные труды, которые все защищены. И вот по одной из версий вождя мирянского племени звали Рос. Место называлось Росов Стан, отсюда название Ростов. Еще одна версия. Ростов в те времена был расположен в очень удобном месте. Удобные места назывались Ростовые места. Отсюда название Ростов. И третья версия. Вот славяне, пришедшие сюда со стороны современной Белоруссии. В древнем белорусском языке есть слово Ростов, которое переводится как «остров, покрытый лесом среди болот», что соответствует нашей топографии.
2: Вам какая больше версия нравится, Лидия?
3: Мне последняя.
2: Белорусская?
3: Да, мне нравится больше белорусская версия.
2: Я люблю задавать этот вопрос. Скажите, а в течение всей истории города название его как-то менялось? Ну, кроме того, что добавилось официально «Великий».
3: Нет, название города не менялось никогда. Ростов всегда был Ростовом.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Давайте еще по истории пройдемся. Когда все-таки город набирает силу и становится центром сначала Владимира Суздальского, ну а позже Ростовского княжества?
3: Ну, я думаю, что это 12 век. С 12 века ростовские князья являются удельными князьями, появляется удельное княжество ростовское при князе Юрии Долгоруком. Но Юрий Долгорукий не остается в Ростове, он переезжает в маленький город Суздаль, который тогда был в 6 раз меньше Ростова, по статусу намного ниже Ростова. Но Юрий Долгорукий, вероятнее всего, побоялся соперничества с нашим влиятельным боярством. Народное вече было очень влиятельным в Ростове, и он уезжает в Суздаль. А вот сын его, Андрей Боголюбский, уже садится во Владимире. И это, конечно, очень обидело ростовских бояр, потому что они звали к себе Андрея Боголюбского на княжение, и, как пишут летописи, они топали ногами и кричали, как он посмел наших подмастерьев и каменщиков поставить выше нас. Ростовцы часто приглашали владимирцев на строительные работы. Вот. И уже появляется Владимиро-Суздальское княжество. И только в XIII веке, когда сыновья Всеволода Большое Гнездо не могут разделить престол, его сыну Константину достается Ростовское княжество. И вот вновь появляется Ростовское княжество. И расцвет Ростова как раз при Константине Всеволодовиче. У нас с XIII века начинает вестись летописание. При нашем Успенском соборе создается большущая-большущая библиотека. И Ростовское княжество вообще называли самым культурным княжеством России от древних времен.
2: А действительно ли Ростов Великий стал вторым городом Руси, который принял христианство?
3: Ну, первым городом крещенным, конечно, это был Киев, а вот Великий Новгород и Ростов, они были крещены, ну, практически в одно время, 991 год. Ну, согласно легенде, крестить ростовцев приезжал сам князь Владимир Красносолнышко. И крестили ростовцев в озере Нера, а людей заводили в озеро группами. Священник плавал на лодке и крестил одним именем целую группу людей. Вот такая легенда.
2: Вы сказали, что где-то с XIII века, да, Ростов отмечает расцвет города.
3: Да, да, с XIII века.
2: Ростовская ярмарка множество купцов привлекала к себе. Крупный торговый путь проходил мимо Ростова. А чем торговали?
3: Ну, ростовская ярмарка появляется у нас все-таки чуть позже. Она начинает развиваться с 17 века. А дорога-то, которую вы упоминаете, была построена в 16 веке. Ростову очень повезло в том, что когда был потерян выход в Балтику при Иоанне Грозном, строится порт Михаила, порт Архангела Михаила, современный Архангельск. И дорога, первый мощеный тракт на Руси, прошла именно через Ростов. И для Ростова, конечно, для развития ростовской ярмарки это было очень и очень важно. А торговали у нас самым разным товаром. Была известная конная ярмарка, была известна медовая ярмарка. Причем, согласно летописям, самым большим спросом пользовался ростовский мед. А по документам меда больше всего привозили из Башкирии и Татарстана. И тут вот такой интересный секрет. Ростовские купцы, они скупали привозимый мед, раздавали его крестьянам. Крестьяне этот мед кипятили, и продавался он уже как ростовский. Терял свои полезные качества, но он славился тем, что он не загустевал больше. А это в те времена было очень и очень ценно. Сюда привозили много шерсти животных. Ростовские купцы скупали шерсть, раздавали по крестьянам. Крестьяне эту шерсть пряли, продавались уже нити. То есть торг был самый-самый разный. Вот. И больше всего народа приезжало на ярмарку, это же начало XIX века. У нас сохранились списки приезжавших на ярмарку купцов. Полиция вела такие списки. И вот в 1818 году нашу ростовскую ярмарку посетило 100 50 тысяч человек.
2: Прелесть какая. Совсем скоро мы узнаем о ростовской Финифте. Почему она известна всему миру?
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
1: «Путеводитель» на радио «Звезда».
2: Мы сегодня в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, так что же насчет ростовской Финифте? Почему она известна всему миру?
3: Ростовская Финифть появилась у нас в городе в середине 18 века. И вот мы сейчас знаем Финифть в основном как ювелирные украшения. Но что интересно, этот промысел появился у нас на территории архиерейского дома в одной из церквей. И, конечно, не для того, чтобы писать нам брошки и сережки, а для того, чтобы писать иконы и украшать церкви. Когда приходят советские времена, церкви украшать перестают, иконы тоже никто не пишет, и промыслу грозит то, что он может умереть. А у нас в городе проживал такой замечательный художник-финифтянщик Александр Назаров. И вот он вместе со своими друзьями, ленинградскими ювелирами, придумывает изготовление ювелирных украшений. И это спасает наш промысел. Вообще финифт в переводе с французского «сияющий», «сверкающий». Очень интересна технология производства. А значит, берется тонкая медная пластинка, из нее специальными ножницами вырезается такая форма, какой должно быть изделие. Используется выпуклая поверхность, вогнутый молоточек, придают изделию выпуклую форму для придания изделию прочности, чтобы было удобнее работать. Далее эти пластинки выкладывают на асбестовый лист и посыпают специальным тертым стеклом. Ставят печь на обжиг. Стеклянный порошочек наплавляется на металл. Появляется такая белая, красивая, блестящая поверхность. Далее берутся цветные специальные стекла. Трутся в порошок. Разводятся машинным или вазелиновым маслом. И художник начинает наносить рисунок. Но получается, стеклом пишут по стеклу. Если прикоснуться к этому рисунку, то все можно стереть одним движением. И поэтому сначала наносятся основные цветовые пятна на обжиг. Далее делаем роспись на обжиг. И вот простые изделия обжигаются 2-3 раза. А если это что-то сложное, если это икона или картина, то обжигается 8 раз и больше. Стоит несколько секунд передержать в печи, пластинка может треснуть. Но если все сделано правильно, это самый стойкий вид живописи. Не выгорает, не выцветает, влаги не боится. Сама Финифть – это вот пластиночка, которая медная. А вокруг еще идет оправа всегда. Это называется скань или более красивое название филигрань, которую изготавливают в основном из мельхиора или из серебра.
2: Я так понимаю, что турист сейчас может купить сувенир, да, этой финифть. ростовской Финифть?
3: Это вообще визитная карточка нашего города. Вот, Финифть покупает наполовину туристов точно. Помимо того, что это наш, именно наш, исконно наш ростовский народный промысел, это еще и очень красивые вещи. Второй народный промысел, который у нас тоже со средины 18 века.
2: Простите, Лидия, а это... можно я уточню еще вопрос по поводу Финифти?
3: Да.
2: А вот может ли сам турист попробовать расписать эмалью, брошку или увидеть, как это делают мастера? Где-то это можно увидеть в Ростове-Великом сейчас?
3: Да, это можно сделать на фабрике «Ростовская Финифть». В будние дни там организуют экскурсии даже на производство, и можно посмотреть, как работают мастера, как работают художники, как работают ювелиры. И можно заказать мастер-класс. Мастер-класс может просто показать экскурсовод, как это делается. А можно самому расписать. Самому расписать это изделие, обожгут и дадут вам с собой. Обычно это магнитики на холодильник. Вот, я много раз видела работы туристов, которые приезжают. Вы знаете, и иногда даже не верится, что турист никогда этого не делал. То есть получаются очень такие красивые, серьезные работы.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: А теперь о других древних ростовских промыслах.
3: Самые древние ростовские промыслы – это, конечно, огородничество и рыбная ловля. Вокруг Ростова плодороднейшие почвы, выращивали ростовцы овощей больше, чем могли потребить, начинают их продавать. А еще один такой очень редкий промысел у нас в Ростове был – это сокольи помытчики. Ростов с древних времен является местом княжеской, а потом и царской охоты. И вот соколи-помычики, они выращивали или вылавливали диких соколов, ястребов и обучали их охоте. А таких семей в Ростове у нас проживало 12, а всего по Руси их было около 200. Вот. И очень многие наши ростовские купцы первые свои капиталы собрали именно вот таким вот образом.
2: Лидия, а почему вы выделили так огородничество? Сейчас огородничество звучит как... Ну, это есть во всех городах. А почему вы так выделили, именно в Ростове-Великом начиналось огородничество?
3: Потому что вообще уникальность Ростова – это то, что Ростов – родина северного товарного огородничества. У нас с 17 века выращивалось лука и чеснока столько, что ростовцы были основными поставщиками этих культур в Москву. О ростовцах была поговорка «Ростовца слышно издалека». «Лук, чеснок пашут, его же и едят». А с 19 века появляются еще две культуры, очень редкие для нашей местности, для наших северных регионов. Это начинают выращивать зеленый горошек и цикорий, которые вот на наших землях, которые вокруг озера Нера, растут очень и очень хорошо. У нас практически чернозем. Дальше идет в округе красноглинные малоплодородные почвы. Зона рискованного земледелия. А у нас здесь чернозем, и поэтому Ростов является родиной северного товарного огородничества.
2: А теперь понятно. Купцы. Купцы в Ростове-Великом были явно не бедными. Вот назовите кого-то из состоятельных жителей города, и что они сделали для Ростова?
3: Ну, купеческие семьи. Плешановы, Селивановы, Щаповы. Но в историю города, конечно, вошел ростовский купец Алексей Кекин. Это наш непревзойденный благотворитель, который в городе жил всего лишь до 16 лет, а уже в 16 лет отец его отправляет по торговым делам в Санкт-Петербург. И это был уже санкт-петербургский купец, но о городе, о своем помнил. Вообще все ростовские купцы, которые уезжали из города, они были приписаны к Ростову. То есть налог со своего объявленного капитала они платили именно родному городу. Алексей Леонтьевич Кекин пишет завещание и завещает все свое состояние, движимое и недвижимое, а оценивалось оно больше, чем 2 миллиона рублей старыми деньгами, ростовскому городскому обществу. И вот главное, что хотел Кекин в нашем маленьком городе, это построить гимназию, а при первой возможности университет. И гимназия сейчас имени Алексея Леонтьевича Кекина является просто-напросто украшением города. Это самое красивое гражданское сооружение нашего города. На момент вступления гимназии в эксплуатацию, а это 1910 год, это было самое современное здание гимназии в России, включая столицы. Само по себе очень красивое здание. В «Московских ведомостях» был объявлен конкурс на лучший проект и победил проект Павла Алексеевича Трубникова. Здание выполнено в стиле классицизма. Высокие арочные окна, за которыми находится актовый зал высотой в 2 этажа. 2 мраморные лестницы, ведущие до 3-го этажа. Аудитория ступенчатая, лекционная, тоже высотой в 2 этажа. Кабинет врачебного надзора, физкультурный зал, обсерватория. И это все в городе, в котором проживало 20 тысяч человек. И это все 1910 год.
2: А еще Кекин построил водопровод.
3: А еще Кекин, прежде чем построить водопровод, он еще в конце 19 века строит у нас льнопредильную мануфактуру. Как записал он у себя в дневнике, много денег она не даст, зато даст работу ростовским жителям, особенно зимой. И вот сначала для своей льнопредильной мануфактуры он протянул водопровод за 12 километров от Ростова из речки Устье. А позднее этот водопровод прошел и до центра города. Да, и мы по сей день пьем водичку из Кекинского водопровода.
2: Мы сегодня в Ростове Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости туризма. В правительстве России сообщили, что после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов разрешение на открытие купального сезона получили 97 пляжей Анапы. Еще 7 территорий проходят экспертизу. На восстановленных участках побережья завершили отсыпку чистого песка. По оценке министра курортов Краснодарского края Василия Воробьева, туристический поток постепенно восстанавливается, загрузка гостиниц достигает 70%, бронирование выросли почти на треть. Разлив произошел в декабре 2024 года после крушения танкеров в Керченском проливе. Экстремальный туризм в России остается нишевым продуктом. По данным Ассоциации туроператоров, в год такие активности привлекают около 100 тысяч человек. Это горные восхождения, сплавы по рекам и прогулки по пещерам. Главные точки притяжения – Кавказ, Алтай, Карелия, Урал и Камчатка. Самая популярная вершина – Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться от порядка 20 тысяч человек. При этом крупные туроператоры почти не включают экстремальные туры в свои стандартные программы, предпочитая активности с низким риском. Российские туристы все чаще выбирают Северную Осетию. Спрос на бронирование во Владикавказе на август вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Республика занимает 4-е место по популярности среди регионов Северного Кавказа. Средняя цена ночи в отеле чуть ниже 5000 рублей. Чаще всего туда приезжают парами. Также растет спрос на организованные экскурсионные туры, которые объединяют Владикавказ, Грозный и Ингушетию. Там прирост достиг четверти. Путешественников привлекают горные пейзажи, древние памятники и ущелья. 115 лет назад американский исследователь Хайрам Бингем заново открыл для всего мира затерянный город инков Мачу-Пикчу. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО ежегодно собирает до 2 миллионов туристов. Чем древний город так привлекателен? Радио «Звезда» рассказал генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
2: Люди едут сюда, чтобы пройти по тропе инков, встретить рассвет над городом, окутанным туманом, и ощутить ту самую мистическую энергию, которую инки считали священной. Сейчас власти Перу стараются сохранить это чудо, внедряя системы ограничения потока туристов, чтобы древние камни могли радовать нас еще много веков.
1: Правительственное ограничение числа туристов в Мачу-Пикчу составляет 2500 человек в день. Добраться до старинного города можно на автобусе или поезде из соседнего Куска. Пешком путь занимает чуть больше полутора часов. Это были новости туризма. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Мы сегодня в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, почему Ростов-Великий считается родиной былинного героя Алёши Поповича?
6: Да потому что Алёша Попович – это наш ростовский богатырь. У него два прототипа. Один жил в XI веке и служил потом князю Владимиру Красносолнышко. Второй жил в XIII веке. Но это однозначно сын нашего соборного попа. В Ростове главный кафедральный собор, Успенский собор, и однозначно Алёша, сын батюшки этого собора. И раньше было не название Алёша, звали его на самом деле Александр, а Алёша – это уменьшительно-ласкательное имя Александра. И жил он, конечно, не совсем в Ростове, а в 10 километрах от Ростова, находится царское городище. Поселение более древнее, чем наш Ростов. Там 7 века, согласно раскопкам, 7 века было уже большое поселение мирянского племени, которое очень много торговало. И знаете, царское городище, потому что река Сара делает такую большую-большую петлю, получается как полуостров, и перемычка всего лишь 300 метров. И вот именно на этом полуострове, можно сказать, располагалось это городище. Торговать туда приезжали из дальних-дальних стран, причем купцы жили через реку, то есть купцов в сам город не допускали. И вот на высоком берегу царском городище у Алёши Поповича был его терем. Ну, наш Алёша Попович, знаете, он богатырь, но считается, что он был не очень большой физической силы. В основном Алёша Попович брал смекалкой, да, мудростью. Вспоминаем его битву с Тугарином змеем, когда они вышли на поле, и Алёша говорит Тугарину: «Что ж ты пришел не один? Мы же договаривались один на один сойтись в поле». Тугарин оглядывается, и Алёша срубает ему голову. Вот такой замечательный, хитрый наш богатырь. Что в Ростове есть, напоминающее Алёше Поповича? Это кафе и музей Алёши Поповича, где можно померить шлем Алёши, одеть кольчугу Алёши. Ну, такие замечательные места.
5: Это в самом Ростове-Великом музей находится?
6: Да, это в самом Ростове-Великом.
5: Лидия, меня все-таки не отпускает один вопрос. Вы сказали, что Алеша – это уменьшительно ласкательное от имени Александр.
6: В те времена, да.
5: Просто Алексей и Александр в наши времена совершенно два разных имени.
6: Ну, все меняется.
5: Ладно, согласна, поверим. И памятник, видимо, Алеше Поповичу тоже есть в Ростове Великом.
6: Нет, у нас нет памятника Алеше Поповичу.
5: Как так? Музей есть, памятника нет.
6: Сделаем.
5: Договорились.
6: Будет.
5: А теперь об озере Нера. Это же озеро старше самого города, да? И когда-то, я читала, оно было глубоководным. Там даже ходил пароход. Что сейчас с озером? Сейчас пароходы ходят, не ходят?
6: Ну, озеро Нера. В переводе с финского, а здесь мы уже с вами говорили, проживали финно-угорские племена, Нера означает «тинное, болотистое». И оно у нас очень непростое. Оно у нас как бы с двойным дном. До твердого дна глубина достигает в некоторых местах аж 20 метров, но в среднем метров 12. Но с древних времен озеро заполняется илом, который называется сапропель. И вот толщина водички над этим илом всего лишь сейчас метра полтора. И поэтому, имея такой громаднейший водоем, мы в городе не купаемся, потому что это очень неприятно. А вот вы совершенно правы, а в старые времена озеро наше было более глубоким, озеро было судоходным. И у нас ходили сначала, пароходик ходил, а даже в советское время еще у нас в городе был теплоход, который назывался «Ударник». И это был как бы транспорт. А на этом теплоходике можно было через озеро сократить дорогу до села Угодичи. А еще на озере Нера есть остров. Название острова Рождественский. И вот также в советские времена там был пляжик. Там твердые породы подходят поближе к поверхности, и там вход в озеро был более удобный. И вот на теплоходике «Ударник» можно было купить билет и поплыть на остров, отдохнуть, покупать, позагорать. К сожалению, сейчас теплоходика у нас уже этого нету, но у нас много других теплоходов, катеров. И вот я очень рекомендую туристам, конечно, прокатиться по озеру. Виды просто потрясающие. А вот раньше границы озера, это тысячи лет назад, границы озера были в нескольких километрах от Ростова. Озеро было 5-7 раз больше, чем сейчас. И когда вот озеро уходило, вот современные размеры, вот этот толстый слой плодородного ила оседал. И поэтому вокруг озера очень плодородные почвы. И Ростов является родиной северного огородничества, вернемся, именно благодаря нашему озеру. А еще в наше озеро реки впадают, и только одна речка вытекает на востоке. Это речка Вёкса, которая у нас совершенно волшебная, потому что она может течь в двух направлениях. Все время года река Вёкса вытекает из озера. А весной половодье она разворачивается и тоже впадает в озеро. И вот в это время озеро выплескивается из берегов вместе с плодородным илом. Конечно, затапливается очень большая часть города, но когда вода уходит, пожалуйста, удобренные огороды и поля. Правда, в 1989 году вот на этой речке Вёкса была построена плотина, которая сейчас не разрешает воде вернуться обратно в озеро весной. И поэтому сейчас вот наводнений таких, которые были раньше, у нас нет.
5: Я так понимаю, что озеро Нер – это какое-то даже заколдованное озеро. И ходят легенды, что под Нера спрятаны сокровища.
0: Местные легенды.
6: Да, у нас такие легенды есть. И считается, что когда на Русь шли татары, со всех церквей была собрана серебряная золотая утварь, золотые царские врата. И все это было опущено на дно озера Нера. Искали всегда. И есть сведения, в XIX веке искали, и в XX веке с металлоискателями искали. Пока что не нашли. Так что любителям искать клады надо приехать в наш Ростов. Вероятность найти, конечно же, есть.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
5: Ростовский Кремль – визитная карточка города. И, кстати, для многих он знаком по картине «Иван Васильевич меняет профессию». Это именно Ростовский Кремль. Лидия, как сейчас себя чувствует Ростовский Кремль? Туристы узнают эти стены?
6: Конечно же, конечно. В начале любой экскурсии я вижу в глазах туристов вопрос. Где, когда скажете о том, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Да, снимался он именно у нас в Ростове. И никакой другой фильм не популяризовал так Ростов, как этот. Но что интересно, настоящий Иван Васильевич Грозный у нас в этих стенах никогда не был. Дело в том, что Грозный жил в XVI веке, а здания, в которых снимался фильм, построены во второй половине XVII века, построены ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем. Но что интересно, на самом деле наш ростовский Кремль никакой не Кремль, а это место, где проживало церковное руководство. То есть это митрополичий или архиерейский дом. Кремлем эти здания стали называть только с конца XIX века и по очень простой причине. На Кремль эти здания очень и очень похожи. А настоящий Кремль у нас тоже есть. И это наши земляные оборонительные сооружения, выполненные в виде девятиконечной звезды. Появились эти сооружения у нас после того, как поляки в смуту очень

0: звездочка, наша девятиконечная звезда крепости, она сохранилась по сей день, и по стенам ее можно прогуляться.
1: Ростовские колокола в Успенском соборе. Говорят, что у каждого колокола было имя, а их голоса подбирали специально. Можно ли сейчас услышать вот этот звон успенских колоколов, ростовских колоколов?
0: Да, конечно, можно послушать наши колокола, и наши колокола уникальны, потому что на соборной звоннице находится одна из немногих в России композиций колоколов, дошедших до нас именно с 17 века. Самый большой колокол на нашей звоннице весит 32,5 тонны. Имя его Сысой по имени отца ростовского митрополита Иоанна Сысоевича. Далее полиелейный или сладкоголосый 16 тонн. Потом лебедь 8 тонн. Также есть красный, баран, голодарь. Самые-самые разные названия колоколов. Звоны наши уникальны. У нас в XIX веке жил знаток церковной колокольной акустики, который изготовил камертоны, соответствующие звуку нашего каждого колокола, и все наши звоны положил на ноты. Сейчас они все восстановлены. Звонница соборная относится к Успенскому собору. Успенский собор еще одно уникальнейшее сооружение нашего города. Здание, которое перед нами, построено оно было в 1512 году. То есть нашему собору уже более 500 лет. За 500 лет мы у нас в городе, к счастью или к сожалению, выше этого собора ничего не построили. Высота собора с крестами достигает 60 метров. Успенский собор – это одно из самых намоленных мест нашего города. 5 святых покоятся в нашем Успенском соборе. Поэтому паломников к нам сюда приезжает тоже очень и очень много.
1: Лидия, скажите, а может ли турист попробовать себя в роли звонаря?
0: Конечно же, нет. Наши колокола слишком ценны для того, чтобы в них звонили туристы. Даже в пасхальную неделю у нас не разрешается звонить. Мы их очень бережем, свои колокола.
1: Ну и такой вопрос. Лидия, скажите, а куда бы вы повели туриста, который уже все видел? Искушенного туриста.
2: Прогулка по городу.
0: Знаете, я очень люблю маленькую церковь, которая находится у нас прямо в самом центре города, вот внутри земляной крепости, внутри нашей звездочки. Это церковь Вознесения Господня с пределом Исидора Блаженного. Удивительная церковь, также 16 века, построенная на средства царя Иоанна Грозного. А в ней сохранились настенные росписи начала 18 века. В ней мы увидим абсолютно непривычный, нетрадиционный иконостас, который выполнен непосредственно на алтарной стене и не на дереве, а выполнен иконостас в технике фрески.
1: Лидия, а если, например, мы едем с детьми в путешествие, то как вы считаете, есть ли в Ростове-Великом место, которое будет интересно детям?
0: Ой, вот для деток лучше всего, я думаю, подойдет музей «Царевна Лягушка». Там очень хорошая интерактивная программа, и дети очень-очень любят этот музей. Вот и детям как подарок такой за то, что они прослушали историю Ростова, осмотрели его церкви, это будет просто подарок для ребенка.
1: Ну и напоследок, завершите, пожалуйста, фразу. В Ростов стоит приехать, чтобы...
0: Ну, первое. В Ростов надо приехать обязательно. Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать в Ростов, читайте пункт первый. Это шутка. А если серьезно, в Ростов нужно приехать для того, чтобы увидеть Ростовский Кремль. Я не без преувеличения скажу, что это самый красивый Кремль России. И, конечно, услышать ростовские звоны.
1: Спасибо, Лидия, за такую познавательную экскурсию. Ее провела, напомню, гид-экскурсовод Лидия Лапинская. Мы сегодня побывали в Ростове-Великом. И едем дальше.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда ВКонтакте».

0: Как вас звать, величать-то?
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
3: С его именем связано первое летописное упоминание Москвы. Он громил волжских булгар, трижды брал Киев и заключал выгодный союз с половцами. Все это про князя Юрия Долгорукого.
4: Так почему же он Долгорукий?
3: Жизнеописание Юрия Долгорукого дает сразу несколько поводов для такого прозвища. Он прославился своей политической дальновидностью, расширял влияние северо-восточной Руси, строил новые города, вроде Дмитрова и Звенигорода, перенес центр княжества из Ростова в Суздаль. Длины его рук хватило даже, чтобы бросить вызов Киеву, главному центру власти на Руси того времени.

А вот историк 18 века князь Михаил Щербатов описывает Долгорукова довольно критично. «Был алчный до власти и приобретений». Об истинном происхождении прозвища спорят до сих пор. Но одно неизменно. Юрий Долгоруков.

0: Троит. Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Альпийские пастухи и жители склонов Швейцарии.
0: Что?
1: Шале. Небольшой домик в горах, который за свою многовековую историю проделал огромный путь от скромной пасторальной хижины до целого направления в архитектуре.
0: Где?
1: Первые шале появились примерно в 14 столетии на юго-востоке Франции, в провинции Савойя. Однако, гораздо больше эти домики полюбились жителям Швейцарии. В основном их строили вблизи сочных альпийских лугов, где можно было пасти овец. Среди камней и валунов труднее всего было отыскать подходящую площадку под дом. Однако веками отточенная конструкция позволяла строить жилище на любой, даже самой неровной поверхности.
0: Из чего?
1: Традиционный шале с порога окутывает жильца густым хвойным ароматом. Ведь его принято строить на основе елового или соснового сруба. Однако фундамент или стены первого этажа всегда делались из камня для защиты от диких зверей, оползней и лавин.
0: Как?
1: Если не считать каменной кладки, шале мало чем отличались от обычной избушки. Однако главной чертой такого дома всегда была широкая крыша с сильно выступающими свесами. Ее выкладывали дранкой, тонкими деревянными пластинками, как черепицей. Благодаря такой крыше сугробы не так близко подступали к стенам и входу в шале. Кроме того, широкая кровля держала на себе толстую снежную шапку, что, в свою очередь, служило для дополнительной теплоизоляции.
0: А что теперь?
1: Современные шале мало чем похожи на своих скромных предков. Теперь это хорошо отапливаемые дома с дизайнерской отделкой. Кое-где толстые стены сменились широкими панорамными окнами. Есть шале не только в горах, но и в обычных городах. Однако особым спросом они пользуются среди гостей альпийских лыжных курортов. Ведь что может быть приятнее после головокружительного спуска по снежному склону раскинуться в удобном кресле и греться у камина с чашкой горячего шоколада? И никакие вьюги и метели не могут нарушить покоя и уюта теплого гостеприимного дома. Шале.
0: Кто так строит?
2: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
3: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных атак на объекты вооруженных сил Украины. Применялись высокоточные авиационные ракеты и ударные беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. В результате были поражены объекты в портах городов Николаев, Одесса и Измаил, а также судно, перевозившее грузы для украинской армии. Помимо этого, беспилотники типа «Герань-4» «Сикер», используя режим самонаведения, уничтожили две автозаправочные станции, расположенные в Черниговской и Харьковской областях и предназначенные для заправки военной техники противника. Также были атакованы подстанции в Черниговской области и место хранения ударных беспилотников в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Экипаж подлодки «Волхов» Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования во Владивостоке после успешного выполнения задач в море. Морякам торжественно вручили заслуженные награды. Начальник штаба Тихоокеанского флота Сергей Рекиш высоко оценил их работу и выразил благодарность за службу.
2: Знаете, приятно слышать, что готовы к дальнейшему выполнению поставленных задач, что всегда отличало Приморскую флотилию и 19-ю бригаду подводных лодок, одно из лучших соединений подводных лодок военно-морского флота.
1: Боевой поход продлился более 40 суток. За это время экипаж преодолел в подводном положении свыше 2000 морских миль. В Кировской области объявили трехдневный траур после террористической атаки ВСУ на промышленное предприятие. Накануне ракетный удар унес жизни 6 человек, еще 26 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Соколов. Семьи погибших получат до 1,5 миллиона рублей. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных зданий и учреждений. В дни траура государственные флаги будут приспущены, развлекательные спортивные мероприятия отменены. Сегодня вступил в силу новый приказ Минздрава, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности до 10. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что это направлено на своевременную психологическую помощь и раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, требующих внимания специалиста. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Приветствую всех, с вами Владимир Туз. Я начну с цитаты. «Войны – неизбежный спутник капитализма. Грабеж чужих земель, завоевание и ограбление колоний, захват новых рынков не раз служили причиной завоевательных войн капиталистических государств». Это краткий курс истории ВКПБ под редакцией Сталина. В студии истории Константин Залесский. Здравствуйте, Константин.
3: Здравствуйте.
2: Александрович. 1914 год, начало Первой мировой войны и события, которые этому предшествовали. Вот наша тема сегодня. Самый общий вопрос. Войны – это неизбежность в жизни людей. Есть мнение, что кроманьонцы истребили неандертальцев. Первая мировая война сущностно отличалась от всех предыдущих, от наполеоновских, от войн феодальной Европы. Что нового, кроме размаха, кроме масштабов этой войны?
3: Да, конечно. Первая мировая война – это была наиболее масштабная война нового типа. Войны нового типа начались не в 2014 году. Войны нового типа начались примерно на рубеже века. Это вот первая война нового типа, условно говоря,
2: где... Русско-японская.
3: Раньше англобургская.
2: Англобургская.
3: Там она еще не такая, но там есть элементы войны нового типа. Потом русско-японская. Вот эта война нового типа, вот совсем. И Первая мировая пошла.
2: В чем новизна?
3: Новизна во всем. Новизна в методах ведения войны, новизна в том, как решаются вопросы, и новизна, какие ставятся цели. Если раньше... В наполеоновских войнах, в войнах в кружевах 18 века, в войнах Древнего Рима, всего. Там цель одна – захват территории. Причем банально. То есть вот есть территория соседнего герцогства, нужно соседнее герцогство ко мне присоединить. Вот все, да? Или не соседнее герцогство, а какой-нибудь маленький городок от соседнего герцогства. Ну, все, в принципе, понятно.
2: Еще династические вопросы. Да, война за австрийское наследство.
3: Наследство, да. Причем война за австрийское наследство тоже. Если мы заберемся вглубь войны, то же самое за австрийское наследство и за какое-то, да, и за испанское. Да, вопрос, конечно же, стоял о том, какая династия сядет на престол, но... В принципе, вопрос шел о том, какую бы провинцию еще отъесть.
2: Это преамбула, а теперь сущностное отличие Первой мировой войны от войн предыдущих.
3: И вот сущностное отличие войн нового типа, в том числе, кстати, русско-японской, в том, что, в принципе, воюющие стороны не ставят перед собой главную цель – захват территории. Возможно, какие-то присоединения, но главное – это усиление своего политико-экономического влияния. Это борьба за доминирование. То есть можно согласиться на то, что не будет вообще территориальных уступок. Можно согласиться на то, что вместо этих территориальных уступок будут созданы некие полуколонии. Но можно хотеть и территориальных уступок, но эти территориальные уступки будут только элементом, и они не являются главной целью. Они могут быть, потому что нужно присоединить какие-нибудь промышленные районы или там полезные ископаемые, что-то другое, или там какие-нибудь стратегически выгодные территории. Но главное – это доминирование. То есть страна начинает военные действия, чтобы выйти из нее доминирующей державой.
2: Зачем? Это вопросы торговли, это вопросы рынков сбыта, это вопросы сырья. Доминировать просто так бессмысленно.
3: Это вопросы всего. Это вопросы, в том-то и дело, что если раньше можно было разделять политику и экономику, и, предположим, там, например, Россия поддерживала балканские народы из политических соображений для усиления своего влияния, экономически вообще никаких там не было, только ущерб. Или можно было рассчитывать на присоединение какой-нибудь территории, чтобы ее экономически использовать, а политически это не важно. То есть здесь политика и экономика увязаны. То есть, место под солнцем нужно либо получить, либо потерять, либо отстоять.
2: Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Константин Залесский с нами. Скажите, как сложились противоборствующие коалиции, вступившие в бой в 1914 году? Антанта, Франция, Британия, Россия и, соответственно, Тройственный союз, потом Четверной союз, Германия, Австро-Венгрия, Италия убегает, позже Болгария и Турция присоединяются. Вот как эта конфигурация возникла?
3: Эта конфигурация возникла, в принципе, из-за противоборства вот именно о том, что я только что говорил. За борьба за место под солнцем. Или за сохранение места под солнцем. Вот это очень важно. сначала начал активно складываться союз Германии с Австро-Венгрией. Он начал складываться... Две немецких державы, ну, где, так сказать, основная масса немцев. И это еще при Бисмарке, а при Вильгельме уже совсем, сложился тот союз, что Германия сказала, что она поддержит Австро-Венгрию в любом случае. Если до создания Германской империи между ними было колоссальное противоречие, кто станет главным, то, начиная с конца правления Бисмарка, ну и с начала правления Вильгельма, были установлены отношения тесного союза на все время века. И у них были и в этом было две цели. Германия – цель стать доминирующей державой Европы, подчинив себе в том числе и Австро-Венгрию, в данном случае как союзника, и Австро-Венгрия сохранится. Выжить, потому что она была на диком спаде. Она была...
2: Лоскутное одеяло.
3: Лоскутное одеяло.
2: Оно уже рвалось.
3: Оно рвало, причем,
2: на заплаточке.
3: Причем трещало так, что слышно было аж в Японии. Вот. Значит, и это с одной стороны. Конечно, к этому они привлекли Болгарию, ну почему? Ну, там были свои интересы. И Османскую империю, потому что Османская империя – это как больной человек Европы, Азии уже, там Европа и Азия. То есть она разваливается, все хотят ее...
2: Польшу, гиену Европы вы вспомните? Я просто все клички хочу собрать.
3: Нет, Польша в данном случае там никакой роли вообще не играла. То есть,
2: смотрите, да, Константин Александрович, да. Тут просто прерву. 1914 год, даже 13-й, я посмотрел, что из себя представляла Германия. Это третья колониальная держава мира. Это мощный экономический потенциал, бурное развитие, большое население, не сказать, что процветающее, но вполне и вполне не бедное. Вот как Иван Грозный говорил, что ж тебе надо, собака? Ну, вы сказали, доминирование в Европе.
3: Надо много.
2: Куда еще?
3: Так у них в том-то и дело, что есть очень много куда. Германия развивается стремительно. Места нет. А сельское хозяйство пока еще экстенсивное. То есть, из Германии растет эмиграция. Люди уезжают в те же самые Соединенные Штаты, в Латинскую Америку. То есть Германия теряет население.
2: То есть, смотрите, борьба за жизненное пространство – это не бредни той эпохи?
3: Да, ну, какие эпохи бредни? Последующие? Да, конечно, нет. Нет, это что-то чрезвычайно важная вещь. Это
2: не хватало земли.
3: Но это не столь важно. Это важно, но не столь. Потом, у Германии германской промышленности, германской торговли, она на подъеме, у нее много товаров, ей нужно развиваться, ей нужны рынки сбыта и рынки сырья, чтобы это дальше...
2: Гигантский произошло. Российский рынок и сбыта, и сырья. Ну, я помню цифры, примерно 50% российского импорта – это немецкий импорт, и где-то 30% российского экспорта тоже приходится на Германию.
3: Да, тоже на Германию.
2: Смотрите, живой, натуральный союзник, да. Россия рядом,
3: но
2: почему он вдруг становится врагом, зачем?
3: В общем, не становится врагом, но Германия хочет, раз она такая держава, такая, она хочет что? Она хочет создать срединную Европу, в которой доминировать. На самом деле, если вы посмотрите на карту Европы, вы все сразу поймете. Смотрите, с одной стороны, англосаксонский мир, Европа, Англия и за ней там Соединенные Штаты и колониальная держава.
2: Северо-западная Европа, да. Понимаю, да?
3: С другой стороны, Россия, у которой можно вот так вот, если отрезать Прибалтику, Белоруссию, Украину, да, вот такая, туда, до Камчатки. А посередине процветающая Европейский Союз. Только Европейский Союз, где доминирует Германия в политическом и в финансовом плане. И плюс еще у Германии, как вы абсолютно правильно сказали, есть колонии, пусть немного, но есть, она собирается их, может быть, увеличивать, а колонии, вот понимаете, вот представьте, вот у вас есть дача, а железная дорога, по которой вы ездите на дачу, принадлежит соседнему государству.
2: Вы на что намекаете? Вы намекаете на британский флот?
3: А моря контролируется, британский флот.
2: Доминировал?
3: Да, просто контролирует. То есть все германские международные торговые перевозки, они тогда осуществляются только кораблями, ну, это тут водным транспортом, естественно, они могут быть прекращены в течение получаса. Ну, получаса отдать приказ, в течение трех дней корабль не может плыть долго, он должен зайти в порт, ему нужно получить уголь. А перегоны такие, что всегда будут станции, которые контролируются Великобританией. Даже топить не надо.
2: Но пусть трудолюбивые немцы строят равновеликий флот, равновеликий британскому.
3: Но сил нету-то.
2: Сил нет.
3: А потом, во-первых, сил нету, а во-вторых, если даже построить равновеликий флот, это не значит, что английский уйдет. То есть Германии нужно получить свое место под солнцем, желательно малой кровью.
2: Мы продолжим разговор о причинах, о предпосылках Первой мировой войны с историком Константином Залеским. Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: С нами Константин Залеский. Первая мировая война. Причины, предпосылки. Константин Александрович, объясняя предпосылки Первой мировой войны, ну, придется, наверное, вспомнить Балканские войны 12-13 года. Я почитал немножко об этом. Знаете, какой-то крысятник. Вначале они очень успешно воюют с Турцией. Первая Балканская война. Потом передрались друг с дружкой. Со страшной силой обидели, а точнее уязвили Австро-Венгрию. Представили, создали для нее угрозу. И вот оно, и началось. Вот чуть-чуть поподробнее о Балканских войнах. Россия-то рядом, она не может оставаться равнодушной.
3: Нет, Россия, конечно, не может оставаться равнодушной. Влияние России на Балканах всегда достаточно высокое, особенно связанное с тем, что Россия провозглашает себя и провозглашала всегда защитником православных народов. А кто еще будет защищать православных народов? Католическая Австро-Венгрия, что ли? С какого перепуга-то? Значит, соответственно, естественно, защита православных народов. На Балканах завязывается свой узел, чрезвычайно важный противоречий, который связан с тем, что Османская империя, ну, не просто на спаде, она тоже трещит по швам. И, естественно, идет рост самосознания балканских народов, но кроме роста самосознания балканских народов идет еще отнюдь не единение балканских народов. То есть руководство Болгарии, Греции, Сербии, Румынии тоже, да, что они хотят все? Можно посмотреть, это слышно в риторике. Румыния хочет стать Великой Румынией, Болгария – Великой Болгарией, Сербия – ну, даже не Великой Сербии, Сербия хочет стать Югославией, а Греция хочет восстановить и державу Александра Македонского, ну, это по минимуму как бы. То есть, соответственно…
2: Пардон, со включением Индии, что ли?
3: Да, ну, да.
2: Я просто вспомнил.
3: Амбиции, то есть, амбиции… Границ амбиций нет. И, соответственно, тут все абсолютно прозрачно. То есть… Есть один главный враг. Этот главный враг – это пока что Османская империя. Против нее в Первой Балканской войне объединяются все балканские державы, Турция черпит поражение. А вот потом начинается дележка. Ну, причем шкуры убитого медведя. И вот здесь оказывается, что Болгария, как наиболее мощная страна на тот момент, вот Болгария хочет получить, ну, скажем так, побольше. Она хочет получить еще и кусочек, на который претендует Греция, и кусочек, на который претендует Сербия. Существует Македония, нынешнее государство Македония, которое на самом деле населено тупо болгарами.
2: Вы знаете, как-то об этом не принято говорить. Об этом принято как-то, в общем-то, деликатно молчать, что Болгария воевала и с Сербией, и с Грецией,
3: вот
2: и с Македонией.
3: Как раз Вторую Балканскую войну – это война союзников с Болгарией. Болгария проиграла, и у нее все, что смогли, отняли.
2: Смотрите, появилась мощная, амбициозная националистическая Сербия. И вот, ну, есть ряд историков, которые утверждают, что это и было краеугольным камнем начала большой европейской заварухи.
3: Ну, это было, скажем так, одной из причин. Во-первых, она была немощная. То есть после двух балканских войн Сербия была разорена до состояния умопомрачения. Она существовала в значительной степени на русские дотации. У нее было, надо было восстанавливать война. Напомню, Вторая Балканская война закончилась в 1913 году. То есть ни о какой войне в Сербии не думали ни при каких условиях. Она просто не могла воевать, у нее сил не было. Вот. Рядом находилась еще амбициозная Черногория, которая, кстати, тоже получила большие выгоды. Вот от Черногории, как мы знаем сейчас, вот у нас место отдыха. Вот могу вам сказать, у Черногории военный бюджет полностью формировался из российского военного бюджета.
2: Там и династии родственные были.
3: Да, родственные династии, да. Но вот бюджет, их бюджет, это бюджет, который финансировала Россия.
2: Господи, герб Черногории, это двуглавый орел.
3: Двуглавый орел.
2: О, я вспомнил.
3: Это Албании.
2: От Албании?
3: Албания.
2: Албания. Не знал.
3: Но тут возникает что? Это ситуация, которая идет со второй, с конца 19 века. Это ситуация создания национальных государств. И, соответственно, национально-освободительная борьба. Это объединение Италии, это объединение Германии. И, соответственно, начинается в общем и целом развиваться движение об объединении славянских народов на Балканах в Югославию. Ну, да, под верховенством Сербии, как единственной такой наиболее крупной славянской державы.
2: Великой Сербии.
3: Но вот в том-то и дело, что речь идет не о создании Великой Сербии, а о создании Югославии. То есть объединение балканских народов, то есть объединение сербов, хорватов, славянцев, там, и еще там целого ряда национальностей. А они, большинство, находятся под властью Австро-Венгрии.
2: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». С нами Константин Залеский. А они находятся под властью Австро-Венгрии. А в Австро-Венгрии, где якобы титульные нации – это австрийцы и венгры, на самом-то деле 60% славянского населения.
3: Да, причем славянское население передано в состав Трансцельтании. То есть она находится в подчинении не даже не немцев, а венгров. Что вообще для них очень плохо.
2: Повод для войны был таков. Террористическая сербская организация «Черная рука», во главе которой был офицер по кличке Апис, бык, я не буду вспоминать его имя.
3: Дмитриевич.
2: Санкционировала убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево. И понеслось. Вот тут нужны подробности.
3: Да это вранье.
2: Зачем
3: надо было... Я скажу так.
2: А это вранье. А теперь объясняйте, почему это вранье. Не убивали эрцгерцога?
3: Нет. Это версия, которая придумана именно для того, чтобы Германия и Австро-Венгрия не были виноваты в начале Первой мировой войны. Значит, во-первых, «Черная рука», естественно, существовала. Ее, естественно, возглавлял полковник Дмитриевич Апис. Был начальником одновременно военной разведки. Но «Черная рука» – это была монархическая организация, которая ставила своей целью объединение Балкан под властью Кургеоргиевича.
2: Легальная организация?
3: Нет, ее абсолютно классическая секретная организация, где, в принципе, ее члены, в общем, не знали друг друга. Она в свое время сыграла очень важную роль в свержении династии Обреновичей и возведении на престол династии Карагеоргиевичей.
2: Короля убили, да.
3: Значит, здесь вопрос, что были ли члены «Черной руки» связаны с организацией «Млада Босна»? Были. Но не Дмитриевич. Дмитриевич Сучков вообще ничего не знал. Кто-то из этих подпольщиков был связан с этой самой, с Младобосной, и он их оружием снабжал, на самом деле. Вот, и организовывал им перемещение на территорию Австро-Венгрии. Вот. Но как организация «Черная рука» не участвовала ни в создании «Млада Босны», ни в организации покушения. Отдельные ее члены, да, были причастны. Кроме того, «Млада Босна»...
2: Гаврила Принцип – это кто?
3: Это не, «Молодая Босния».
2: Боснеец.
3: Он боснийский серб.
2: Боснийский серб, да. Хорошо, я понял.
3: Значит, организация «Млада Босна», она не сербская. Она находилась на территории, во-первых, Боснии и Герцеговины, то есть Австро-Венгрии, с одной стороны. С другой стороны, можем сказать, кто... 5 человек участвовало в покушении на Франца Фердинанда. Один из них был Мехмед Мехмедбашич. Ну, как бы, наверное, по звуку слышно, что это не серб, да?
2: Значит, не славянин, да.
3: Это была организация, которую в лучшем случае можно назвать, ну, в общем, это что-то типа анархистов-бомбистов. Ну, что-нибудь, что-то такое. Вообще у нее было довольно аморфное состояние, это типа такой молодой Италии. То есть, вот надо что-то сделать, чтобы создалась республика балканских народов. А для этого нужно что? Ну, как всегда, терроризм. Тот же самый Гаврила Принцип.
2: Для этого надо убить престолонаследника.
3: Не обязательно. Не обязательно престолонаследника. Гаврила Принцип несколько дней сидел на могиле своего кумира, человека Живича, по-моему, который покушался на бана Босни и Герцеговины Варишанина. вот это вот геройство, что вот человек совершил... Ну, в общем, то же самое, что террорист. СССР наш террорист. Вот примерно то же самое. Да хотели они сначала убить Оскара Патеорика, который был наместник Боснии и Герцеговины и командующий войсками. Но они даже начали что-то готовить. Ну, кто же умеет готовить? Готовить же уметь надо. Это же не черная рука. Это же не Дмитриевич готовит покушение. Это готовит покушение, условно говоря, 5-10... молодых студентов, которые вот бомбу кинуть могут, а в принципе больше ничего. Вот что они, ну, хоть... И тут вдруг сообщение во всех газетах, на первых полосах 28 июня 2014 года. Его высочество эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой посетит Сараево, примет парад войск, будет участвовать в маневрах, а потом проедет по улицам Сараева, посетит ратушу, откуда поедет в музей. Маршрут весь опубликован в газетах.
2: Причем... И жена Драга беременна, и ее тоже надо было обязательно пристрелить. Конечно. Вместе с мужем. Это «Радио Звезда», программа «Архивные тайны». Первая мировая война и ее причины. В студии Константин Залесский. Оставайтесь с нами.
1: «Архивные тайны» на «Радио Звезда». Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.
2: Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности.
1: Владимир Путин добавил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Президент также отметил работу следователей по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в интервью ТАСС рассказала, что ей удалось помочь в воссоединении 10 семей в России и на Украине, по 5 с каждой стороны.
3: Очень много таких тяжелых историй, когда, например, во время ковида женщина поехала за своей матерью на территорию Украины, а мама с украинским паспортом, мать выехала, а она там осталась. И дальше она выехать уже не смогла. Нам удалось ее вернуть домой. И вот таких 10 семей нам удалось воссоединить.
1: Яна Лантратова также рассказала, как помогла участнику спецоперации Севастополя в кратчайшие сроки получить паспорт взамен утерянного. По ее словам, утрата документов в ходе боевых действий – нередкое явление. Только за 7 месяцев с этой проблемой в аппарат уполномоченного в Севастополе обратились 60 человек. Сегодня вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности – до 10. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что это направлено на своевременную психологическую помощь и раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, требующих внимания специалиста. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
5: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда». Архивные тайны.
6: Война, которая похоронила 4 империи и стоила жизни миллионам людей. Первая мировая война и ее причины. Продолжаем разговор с Константином Залесским. Итак, вы сказали, что эрцгерцога Фердинанда убили по чистой случайности. На его месте мог оказаться любой другой человек. Наместник, крупный чиновник, губернатор, любой.
7: Ну, не любой, но, условно говоря, там, ну... На самом деле, сначала они хотели убить Франца Иосифа. Ну, почему бы нет? Ну, просто он, как бы, так сказать, не приехал. То есть, в общем и целом, они собирались заниматься терактами, убить какую-то значимую фигуру, тем самым показать, не начав войну. Нет. Зачем убивают террористы? Не чтобы войну начать. Показать, что они есть. Показать, что есть национальное движение. Показать, что это национальное движение не приемлет эту власть.
6: Этот мейнстрим.
7: Да, и показать, что эта власть прогнила, и что вот их будут убивать. Да, пусть они испугаются.
6: Хорошо, это террористический романтизм, это, в общем-то,
7: да,
6: обращаться надо к психотерапевтам, там, я не знаю, к психологам, это все понятно. Смотрите, австрийский ультиматум Сербии, он был тут же предъявлен. Там был пункт.
7: Через месяц. Через месяц.
6: Они думали, там был пункт допустить австрийских представителей к расследованию этого убийства, что почему-то стало неприемлемо для Сербии. Почему? Они понимали, что они рискуют.
7: Формулировка звучала не так. Формулировка звучала так. Допустить австрийских представителей к к не допустить, а разрешить австрийским представителям проведение следственных действий на территории Сербии.
6: Совместно с властями?
7: Ничего подобного.
6: А.
7: То есть, вот вы себе представьте просто, что одна страна допускает следствие на своей территории следственным органам полицейским другого государства. Это нереально. Во своем ответе на ультиматум Сербия указала, что она не может это принять. Она готова информировать о проведении следствия, сказать, получать какие-то указы, ну, сказать, какие-то рекомендации, то есть, что в рамках международного права. Вот. Поэтому это Сербия это не могла принять, потому что это нарушение суверенитета любой страны. Ну, понимаете, как, не может вести следствие. Даже сейчас, понимаете, даже какая-нибудь малохольная маленькая держава, ей Соединенные Штаты будут на нее давить, чтобы те кого-то арестовали и выдали. Но не будут действовать полицейские органы Соединенных Штатов на территории какого-нибудь, я не знаю, там, заштатного государства, которое фактически является их колонией. Не будет. Почему? Неприлично. И здесь был вот этот пункт. На самом деле ультиматум был достаточно хамский. И вот когда мы говорим, вот убийство совершено было 28 июня, ультиматум был выдвинут 23 июля. Месяц почти. То есть месяц шло обсуждение не пунктов ультиматума. Ни в коем случае. А о том, нужен ли он. Потому что в свое время, в своих записках граф Хайос, генеральный секретарь австрийского МИД, он записал: мы полностью отдаем себе отчет, что наши действия могут привести к началу мировой войны. Это было в июле 1914 года, до выдвижения ультиматума.
6: Как в воду глядел.
7: Да нет, ну человек был информированный. То есть ультиматум был хамский. То есть ультиматум был направлен на то, чтобы его не приняли.
6: И он был неприемлем.
7: А сербы приняли все. Кроме одного пункта.
6: Позиция России. Просто я хочу сделать такой допуск. Вот если бы российское правительство выпустило тогда меморандум. Вина за убийство эрцгерцога лежит на правительстве Сербии, которое потворствует своим или иным террористам. Россия настаивает на принятии австрийского ультиматума, пусть даже это и означает унижение для Сербии. Сербия бы склонила голову.
7: Войны бы не было.
6: Нет,
7: то, что вы сказали, было сделано.
6: Как это сделано?
7: Кроме одного. Значит, во-первых, учитывая, что королевское сербское правительство не имело никакого отношения к покушению и к убийству Франца Фердинанда, в страшном сне они видели убийство эрцгерцога, Сербия стояла накануне выборов. И Пашич, и принц Александр, Петр был старый, Александр Карагеоргиевич, у них голова болела только об одном, что надо выборы выигрывать, потому что там политическая ситуация тяжелая. Война с Австро-Венгрией никак не входила в их планы вообще. Соответственно, после этого обвинили, что если и Сербия, там еще и Россия виновата в покушении, потому что она стоит за Сербией. Как только получен ультиматум, принц Александр сразу же переправил его Николаю II. Причем переправил-то посол. Александр сразу же написал Николаю II, сказать, что делать? Что мне делать? Поддержит ли Россия Сербию? Какой был ответ? Ответ был то, что вы сказали. Россия никогда не оставит Сербию в беде, но вы должны принять все требования ультиматума, если только они не нарушают суверенитет страны. Сербия дала ответ на ультиматум блестящий. Кайзер Вильгельм, которому, естественно, переслали копию ответа, он написал, не сказал, сказал это потом можно переврать, он написал на полях полученной депеши блестящий ответ, полностью снимается причина для начала военных действий.
6: Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны», и тем не менее военные действия начались.
7: А потому что они должны были начаться.
6: А потому что в ряде военных округов России была объявлена мобилизация.
7: Нет, военные действия начались не из-за этого. Военные действия начались из-за того, что как только Австро-Венгрия получила ответ, сербский ответ, то посланник в Белграде, барон Владимир Гизель фон Гизлингер, он увидел, что один пункт не принят, и автоматически объявил о разрыве отношений. В тот же день Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Сербия до этого уже объявила мобилизацию, потому что надо что-то делать. Как только Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, Россия объявляет мобилизацию. А что делать? Россия будет защищать Сербию. В том числе объявление мобилизации – это акт давления. Ну, конечно.
6: Какие попытки сделал Николай II для того, чтобы предотвратить войну, как-то вот ослабить, разрешить ситуацию мирным
7: путем? Николай II предпринял совершенно чрезвычайные шаги, чтобы прекратить войну. То есть, скажем так, он сделал...
6: Предотвратить войну.
7: Предотвратить. Он сделал абсолютно все. То есть, сначала, до объявления войны Австрии и Англии, он обращался к Вильгельму с просьбой стать посредником, чтобы ничего не произошло, чтобы было это. Как только началась война, и Россия объявила мобилизацию, он немедленно начал обращаться к руководителям и Австрии и Англии, и Германии с просьбой переоставить войну, и давайте, говорит, соберем международную конференцию по решению этого вопроса. И по решению вопроса, чем может удовлетвориться Австро-Венгрия, потому что понятно, что Сербия должна какие-то уступки там сделать, все. Это Николай II предложил созвать международную конференцию. И, наконец, в самый последний момент, когда уже Россия получила ультиматум, Николай II еще раз послал телеграмму Вильгельму, в которой он написал: «Предупредите австрийцев, если австрийцы не переходят границу, русские войска никогда не переходят границу. Россия не перейдет первым. Давайте, пусть будут мобилизации».
6: Наша мобилизация не представляет для вас никакой угрозы.
7: Если вы не начинаете военных действий.
6: А по законам тех времен проведение мобилизации равносильно объявлению войны?
7: Нет. Значит, если бы мобилизация это было объявление войны, то никто бы не объявлял войну. То есть, как бы у нас есть Первая мировая война была объявлена. То есть, первым было объявлено... Ну, во-первых, Первую войну, мировую войну никто не объявлял, да, потому что как бы ее можно объявить. Значит, соответственно, 28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, 31 июля Германия объявляет войну России, следом 3 августа Германия объявляет войну Франции, у которой нет всеобщей мобилизации. Все, и потом в ее войска входят в Бельгию 4 августа. 4 августа Великобритания объявляет войну Германии. 6 августа Австро-Венгрия объявляет войну России. Вот все, закрутилось.
6: Понятно. Скажите, Германия была в добром здравии рассудка, когда объявляла войну, когда, так сказать, вела войну из Франции, из Англии, из России? Потому что Англия – это самый мощный флот в мире. Российская армия – самая многочисленная сухопутная армия в мире. А Франция – мощнейшая армия. И это же поражение, это заведомое поражение.
7: Нет, это не заведомое поражение.
6: Я понимаю, что у них был план Шлиффена, план молниеносной войны, бессмысленный совершенно план.
7: Нет, он был... Нет, не скажите. План Шлиффена был достаточно интересным моментом. Тем более, что это был на самом деле не план Шлиффена. Это был еще план Мольтке-старшего. Это он придумал эту идею войны на два фронта. Причем войны на два фронта, но не войны на два фронта. Вот. Значит, в принципе, Великобритания, да, это мощный флот, но с ней, если нету войны на суше, всегда можно договориться. То есть, Германия готова отдать ей Англии правление морями, если та оставит ей Европу. Вот. А Великобритания своей армией в Европе ничего не сделает. Нужен русский каток, как его называли тогда. В чем была цель плана Мольтке-старшего, потом разработанного на его основе планом Шлиффена? План Шлиффена, вот у нас мало кто знает его. В чем его суть? А суть его ведь вот в чем. Это еще Мольтке сказал. В чем вот эта война на два фронта? Стремительный удар по Франции, которая должна быть не разгромлена, нет этого слова, выведена из войны в течение 2-3 недель. Причем указывается, это в других документах было указано, что главное для Германии, чтобы Франция вышла из войны. Причем ради этого можно отказаться от любых территориальных претензий к Франции, ничего у нее не забирать, не брать у нее репарации, и в принципе можно договориться с Францией, но это стало известно позже, и хотя это шло обсуждение, в принципе можно договориться с Францией, что она не войдет в Срединную Европу. А после этого

0: и, то есть Франция, если Франция удовлетворяется тем, что Германия подомнет под себя всю оставшуюся Европу и на Востоке решит вопрос с компенсациями, то все нормально. А вот мы давайте теперь посмотрим, а что было бы, если бы Россия не вступила в 2014 году, предположим, вот ультиматум Германии. Ультиматум в чем означал? Россия должна отменить всеобщую мобилизацию. Да? Да. Вот давайте представим умозрить. Я не очень люблю вот это, что было бы, если бы.
1: А я люблю. Да. Альтернативная история. Это интереснейшая штука.
0: Посмотрим. Тем более, что эта история абсолютно не альтернативна. Она безальтернативна. Вот Россия в 1914, в августе, в июле 1914 года не объявляет, отказывается, ну, отменяет всеобщую мобилизацию.
1: Теряя лицо, да?
0: Теряя лицо, все нормально. 3 августа Германия объявляет войну Франции, ну, цели войны-то находятся, и начинает наступление. Тем временем Австро-Венгрия уничтожает Сербию, потому что Сербия, ну, Сербия не может сопротивляться Австро-Венгрии, ну, это разновеликие державы. Я причем разговаривал с сербскими историками, они полностью согласны. И что дальше? Значит, Франция в значительном количестве моментов в 14 году терпит поражение и выходит из войны на таким предложении. После этого, начало 15-го года, у России не всеобщей мобилизации, полностью отмобилизованная австро-венгерская армия, полностью отмобилизованная германская армия, турки, естественно, готовы вступить. Наша война на нашем фронте начинается в 15-м году, только у нас нет западных союзников, у нас нет Сербии. У нас нет никого.
1: И нет отмобилизованной и развернутой
0: русской армии.
1: Да.
0: И тогда знаете, что будет? И тогда немцы к сентябрю под Москвой.
1: Или рядом с Уралом. Спасибо вам за разговор, Константин Александрович. Мы завершаем беседу с Константином Залесским. Давайте расставим точки над «и». Почему Россия вступила в Первую мировую войну? Потому что войну России объявили Австро-Венгрия и Германия. Собирался ли Николай II отбирать проливы у Турции или нет? Дело десятое. Турция первой без объявления войны атаковала Черноморский порты. Кто зачинщик Первой мировой, одряхлевшая Австро-Венгрия и полная сил, голодная, жадная Германия. Все, на этом завершаем разговор. С вами был Владимир Туз. До свидания.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Игры человечества.
5: 17 век. Англия. Город Престон. Несколько подвыпивших британских лучников выходят из паба. Они разбивают окно соседнего одноэтажного дома, переворачивают пустую пивную бочку и засовывают ее в свободное от стекла отверстие днищем наружу. После чего начинается соревнование на меткость. У каждого солдата по одному арбалетному дротику в руке. Небольшая укороченная стрела. Кто попал в бочку, выиграл. Кто промахнулся, бежит за очередной порцией хмельного напитка. На всех. Говорят, именно так был изобретен дартс. Это, конечно, правда, но не вся. 1896 год. Тот же город Престон, тот же паб. Бочка, правда, другая. Участники сменились, но игра все та же. Плотник Брайан Гемлин пиво не любил, однако всегда с интересом наблюдал за каждым неофициальным турниром боевых стрелков.
6: Эй, парни, цель попали все. А кто из вас победитель? Как определить? Давайте-ка сделаем вот что.
5: И предложил разделить мишень на сектора. Чем ближе к центру попадала стрела, тем больше очков начислялось игроку. И наоборот. Идея понравилась. Осмышленный Брайан даже попытался ее запатентовать, но его обогнал более предприимчивый.

предприимчивый бизнесмен Томас Уильям Бакли, и вся слава досталась именно ему. Вор, одним словом. В дартс играет весь мир. Боевые стрелы уже давно никто не метает, их заменили дротики. Между дартсменом и мишенью лучше не стоять, опасно. Тем более, что в мишень попадают далеко не все. Потому что не все знают главные правила этой игры. Меткий глаз, твердая рука и железное спокойствие.

0: премьера на радио «Звезда».
1: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронные и не сообщения в соцсетях, а настоящие, бумажные, от руки. Как Татьяна Онегина, как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: чердаке.
1: Кажется, у нас тут с вами случилась революция в кулинарии. Ученые, наконец, досконально изучили, как правильно варить яйца. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Даже не знаю, как я смог в начале года пройти мимо этой научной статьи. А ведь она была напечатана в самом, наверное, почтенном научном журнале планеты – Nature. Спасибо моим ученым-друзьям, я все же добрался до нее и пришел в полное изумление. Свершилась большая международная команда ученых, в основном из университета Неаполя, потратила известное количество времени, провела серьезные исследования, и мы теперь сможем варить яйца правильно. Стоп, не смеяться. Дело-то серьезное на самом деле. Скажу вам так, у меня на чердаке, в микроволновке и духовке масса предустановленных пресетов. Там процессоры покруче, чем во время первых полетов советских космических аппаратов к Марсу. Но вот данных, научных данных о том, как именно готовить разные блюда, у этих самых процессоров пока недостаточно. Мясо и птица изучены достаточно хорошо, и, переключаясь между несколькими режимами и температурами, ту же курицу, вероятно, можно запечь почти идеально, и с хрустящей корочкой, и не пересушивая. Но вот с яйцами тут были до сих пор большие проблемы, а точнее именно сварка яиц. А потому, что у белка и желтка разные идеальные температуры приготовления. А почему разные? Потому что у них разный состав, друзья. Яичный белок состоит в основном из воды, там ее процентов 80, и белков, таких как вальбумин, овотрансферин и лизоцим, а еще из витаминов группы В и минералов. А вот яичный желток тоже содержит воду, белки, но в большей степени состоит из жиров, холестерина и содержит большинство жирорастворимых витаминов, минералов и каротиноидов, отвечающих за его цвет.
0: Наука на чердаке.
1: В общем, тут вот что ученые выяснили. Первое. Белок лучше всего готовится при температуре около 85 градусов Цельсия. Тогда он становится плотным, но не резиновым. Второе. Желток становится нежным и кремовым при более низкой температуре, около 65 градусов Цельсия. Если его перегреть, он становится сухим и рассыпчатым. Ну, знаете, как это бывает. Третье. Если варить яйцо вкрутую при 100 градусах Цельсия, как мы обычно делаем, белок получается отличным, но желток переваривается. И наоборот. Яйцо всмятку если, то белок не до конца схватывается, а желток остается жидким. Яйцо сувид долго готовят при низкой температуре, обычно около 65 градусов. Желток тогда получается идеальной кремовой текстуры, но белок остается полужидким и неаппетитным, потому что этой температуры для него недостаточно. В очень дорогих ресторанах, кстати, отдельно готовят белок, отдельно желток, а потом вкладывают один в другой. Представляете? Но это прямо надо заморочиться. Ученые же предложили периодическую варку. Опускаем яйцо то в кипящую, то в прохладную воду. В кипятке тепловая волна начинает проникать внутрь, хорошо прогревая внешний слой белок, но не перегревая желток. Потом раз в холодную воду и остановили тепловую волну. И повторили цикл. Ученые, конечно, не только яйца варили, но и строили математические модели для расчета распространения тепла. Получилось 8 циклов по 2 минуты в кипятке и 2 минуты в прохладной воде. Я надел свой старый лабораторный халат, встал к плите на кухне и провел научный эксперимент, сварив яйца по-научному. В качестве контрольной группы у меня были яйца, сваренные обычным способом. И знаете что? Я получил в результате яйца с полностью проваренным, плотным, но нежным белком и идеально кремовым, ярко-оранжевым желтком, похожим на желток из яйца сувид. Наука, ты иногда удивляешь своим практическим подходом, и спасибо тебе за это.
0: Наука на чердаке. Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор, или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
3: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
0: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Омск, где сегодня пройдет 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед пленарным заседанием президент проведет отдельную встречу с Касым Жомартом Токаевым. Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщили в Кремле. Ранее Владимир Путин характеризовал отношения с казахстанским коллегой как искренние и дружеские. Весной в ходе госвизита в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве. Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием с воздуха и беспилотниками. В результате этих ударов в порту Николаев был поражен сухогруз, который разгружался и перевозил грузы для противника. В порту Одесса повреждены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Измаил пострадали объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом противника, сообщили в Министерстве обороны. В Кировской области объявили трехдневный траур после террористической атаки ВСУ на промышленное предприятие. Накануне ракетный удар унес жизни 6 человек, еще 26 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Соколов. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных зданий и учреждений. В дни траура государственные флаги будут приспущены, развлекательные и спортивные мероприятия отменены. Тегеран будет мстить за каждого погибшего иранца. Такое заявление сделал глава Центрального штаба иранских вооруженных сил. Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. Дональд Трамп заявил, что был бы готов выслушать предложение представителей Ирана для урегулирования конфликта. Перевод телеканала «Россия-24».
2: Есть военный вариант развития событий. Мы продолжаем действовать так же, как сейчас. Можно даже усилить давление. И уничтожаем все, что у них есть. А есть разумная стратегия – договориться. И они сами этого хотят. Просто я не думаю, что они уже готовы. Порой они не хотят признавать, что стремятся к сделке. Пытаются казаться жесткими парнями. Но на самом деле договориться хотят.
1: В начале июля США впервые с момента подписания меморандума с Ираном нанесли удары по его территории в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
4: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Все с детства понимают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Вот он-то и делает величайшие открытия.
5: Сегодня мы будем говорить о случайных открытиях в науке и в жизни. Стоит признать, что большинство научных достижений были сделаны людьми, как бы это помягче, неуклюжими и рассеянными. Кто-то что-то не с тем смешал, не то подогрел, не так охладил, и готово. Нобелевская премия в кармане. Вот, к примеру, Вильгельм Рентген. Вроде бы образованный человек, пытливый ум. В 1895 году, только ради праздного любопытства, он положил свою руку аккурат перед электронно-лучевой трубкой, после чего увидел ее изображение на фотопластинке. А там, мама дорогая, видна буквально каждая кость, даже самая маленькая. Так мы узнали о рентгеновских лучах. Да, не зря Александр Пушкин говорил: «Случай – бог-изобретатель».
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Пенициллин. Люди, непосвященные, далекие от науки, не могут понять глубину и красоту, когда в питательной среде растут очаровательные, золотистые, гноеродные стафилококки. Александр Флеминг понимал это. Красота была ему совсем не чужда. Был, конечно, маленький недостаток, но ведь кто не без греха? Флеминг был довольно неряшливым. Наука полностью поглощала его. И, например, мыть лабораторную чашку он шел только после того, как не оставалось под рукой ни одной чистой.
9: Непорядок.
8: В августе 1929-го Флеминг уехал на отдых. Ну, в отпуск. Естественно, бросил в лаборатории все, как и было. Так, сдвинул в сторону и все. Вот тут и начинается череда удивительных, почти детективных случайностей. Под лабораторией Флеминга располагалась другая лаборатория. Там выращивали плесневых грибков, ну, в том числе и очень-очень редких. Именно к такому редкому виду и относился пенициллин. И это первое.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Флеминг знал, когда уезжать в отпуск в Лондоне, похолодало, и плесень у соседей начала быстро расти. Вдруг погода резко изменилась. Настало потепление, а это уже самые лучшие условия для размножения бактерий. Вернувшись из отпуска, ученый стал последовательно исследовать все чашки. Вдруг какая интересная гадость выросла, а она ведь таки и выросла. Более того, неизвестно, каким образом проникший нежный грибок пенициллин жестко угнетал, это по-научному, а по-простому просто убивал красивых золотистых стафилококков. Все дальнейшее было, с одной стороны, делом техники, а с другой – большой работой. Выделенное вещество было названо в честь родителя – пенициллином. И было установлено, что оно не только лечит многие заболевания, но, что очень важно, не калечит ничего здорового. То есть полезные бактерии не трогает. А что вызывают стафилококки? Ну, известно что. Пневмонию, скарлатину, дифтерию, менингит и много еще чего цветного. Вот так был рожден первый в мире антибиотик.
9: Ну и дела.
8: А дальше немец Чейн и австралиец Флори включились в дело. Они научились извлекать из плесени и производить пенициллин в промышленных масштабах. И во время Второй мировой войны организовали в США грандиозное его производство. Например, чаны, в которых все выращивали и делали это лекарство, были с трехэтажные дома. Война торопила. И результаты не заставили себя ждать. Главный – десятки тысяч спасенных на войне раненых. Кстати, пенициллином лечат и до сих пор. А остальное, ну, например, Нобелевская премия, 26 медалей, 25 почетных степеней, членство в 89 академиях и научных обществах. Это было красиво, как и очаровательные, золотистые, те, которых пенициллин победил.
7: Да, есть что рассказать.
5: Продолжаем наш рассказ.
10: Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы. Но я полагаю, что именно это я и сделал.
5: Любопытно, что другое свое открытие Флеминг также сделал совершенно случайно. Ученый был простужен, внезапно чихнул, все безобразие из носа попало в чашку Петри, это такой специальный лабораторный сосуд, и полностью уничтожило колонию бактерий. Так был открыт лизоцим, антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим организмом. Будь здоров, парень. Спасибо, что вовремя чихнул.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Тот, кто совершает открытие, видит то, что видят все, и думает то, что никому даже в голову не приходит.
5: Что ж, очень даже точно сказано. И вот что увидел, придумал в 1956 году американский медик Уилсон Грейтбач. Еще один любознательный ученый-неряха. Он занимался разработкой особого механизма, записывающего удары человеческого сердца. Все бы хорошо, но наш герой установил в свою чудо-машину совсем уж неподходящий для этого резистор и вскоре обнаружил, что устройство производит некие электрические импульсы. Добрый день! Так на свет появился первый в мире кардиостимулятор. И таких примеров множество.
7: Дело техники.
11: Как изобрели застежку-липучку? Однажды швейцарский инженер и опытный изобретатель Жорж де Местраль вернулся с прогулки, облепленный семенами репейника.
12: Бах-та!
11: Другой бы расстроился, а инженеру стало интересно, как же у репейника получается так цепко держаться за одежду. Рассмотрев растение под микроскопом, Местраль заметил: иголки заканчиваются крохотными крючками.
12: О-ля-ля, кроше!
11: Они-то и цепляются за нити одежды. Где же эта цепкость может пригодиться, подумал Местраль. Мысль эта не давала изобретателю покоя, пристала как репей. Решение пришло через несколько недель. Можно сделать застежку, которая заменит непослушные, надоедливые пуговицы. Две текстильные ленты. На одной войлок, на другой полоска нейлона. С маленькими крючками. Как только одна лента касается другой, крючки крепко цепляются за войлок. Изобретенную застежку де Местраль назвал «велкро». Это сокращенно от французских слов «велюр» — бархат и «кроше». Крючок. А в русском языке плотно закрепилось название «застежка-липучка». Благодаря изобретению Жоржа де Местраля теперь не надо лишний раз возиться с пуговицами. Совмещаем, прижимаем, остальное
7: — дело техники.
5: Продолжаем наш рассказ. Ничего не искал, но случайно нашел. Так совершаются многие научные открытия. Но бывает и наоборот. К примеру, в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Бранд настойчиво занимался поиском философского камня. Тоже мне Гарри Поттер. А что в результате? Он открыл белый фосфор. Что ж, и на этом спасибо.
4: Реклама.
13: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
6: Человек не может обнаружить новые океаны, если он не имеет смелости потерять берег из виду.
5: Наш следующий герой, история не сохранила его имени, моря, океаны не искал, берега не путал. Он просто-напросто кое-что забыл, после чего открыл нечто. Нам с вами на пользу. Приятного аппетита!
15: Когда есть сыр, но нет в нем дыр, то это непонятный сыр. Где сыра нет, а дырки есть, там этот сыр успели съесть. Это такой стишок, немного забавный, наивный, можно сказать, детский. Спрашивается, при чем здесь география? А вот смотрите, голландский, пошехонский, угличский, костромской, швейцарский. И все это сыр, причем географически обозначенный по месту жительства, вернее, по адресу производства, если не подделка, конечно. Или вот, например, сыр Рокфор. Его ведь не просто так назвали, а в честь одноименного города. Да вот только какого именно? Во Франции, к примеру, есть коммуна Рокфор-сюр-Сюльзон, что на юге страны в департаменте Аверон. Почти 700 жителей этой вроде бы совсем маленькой деревни имеют непосредственное отношение к сыроварению. Однако есть ведь еще французская провинция Руэрк и целый город Рокфор в ней расположенный. Помимо всего прочего, существует также коммуна Рокфор в южном департаменте Жер. Местное население этих регионов с полной ответственностью утверждает, что знаменитый сыр делают только у них. Что-то я запутался совсем, кто прав, а кто обманывает, непонятно. Да это и не важно. Ясно одно, происхождение знаменитого сыра Рокфор объединяет сразу несколько факторов. Горы, пещеры, овцы, плесень, девушка и одна и та же романтическая история. Вот она. Однажды молодой пастух выгуливал в Альпах отару овец. Притомился паренек, зашел в пещеру подкрепиться, а из еды всего-то кусок черного хлеба да овечий сыр, а пещера влажная, мокрая, зеленью вся заросла. Бррр. И вдруг мимо той пещеры сама Клаудия Шифер прошла, а может даже Синди Кроуфорд. Да, пастух ее, понятное дело, увидел и бросился вдогонку. Хотел, видимо, спросить, где находится Нофилет. Эх, не догнал. Примерно через месяц вернулся он в ту самую пещеру и увидел, что его бывший завтрак изменился. От черного хлеба к сыру потянулись нити голубоватой плесени. Юноша, конечно же, удивился, но он был голоден. Отрезав маленький кусочек, парень решил попробовать заплесневатый сыр на вкус. И, о боги, это было восхитительно! Именно так, согласно легенде, появился на свет знаменитый овечий сыр Рокфор. Но в какой именно пещере и в какой именно коммуне Франции он был случайно изобретен? Вот где? Да нам-то какое дело? Главное, что Рокфор есть. И самое главное, что Рокфор будут есть. Истории с географией.
16: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор.
6: Человек, никогда не совершавший ошибок, никогда не пробовал ничего нового.
5: Что ж, прав был Эйнштейн. Вот и наш следующий герой, немец Константин Фальберг, ошибок насовершал. Просто, мама, не горюй. И эта самая мама, видимо, не научила сынулю руки мыть перед едой. А сынок в это время изучал как раз каменноугольные смолы. Во время обеда он сел за стол весь грязный и перепачканный, как черт. Попробовал для начала булочку, которая показалась ему почему-то очень даже сладкой. Как там гласит народная мудрость? Пересолил, значит, влюбился? А если пересластил, тоже влюбился? Неужели мама влюбилась, подумал Фальберг, перекрестился и побежал в лабораторию. Там он облизал все-все чашки, колбы и даже пробирки. И нашел, сахарин нашел. Умница такая.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Микроволновая печь.
8: В 1942 году американский инженер Перси Спенсер работал на электронную компанию, которая проводила испытания магнетронов, мощных генераторов электромагнитных колебаний, приводивших в действие радарные системы армии США. Однажды Спенсер слишком близко подошел к вакуумной трубке магнетрона. В этот самый момент инженер решил почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку в карман брюк и обнаружил, что шоколадный батончик превратился в пастообразную массу. «Неужели в помещении так жарко?» – подумал Спенсер, вытер пот со лба, и тут его осенило. Он бросился в буфет, купил там кукурузных зерен, поднес их к магнетрону, и через пару минут по лаборатории разлетелся свеженький попкорн, как в кинотеатре.
17: «Ну, голова! Голова!»
8: Перси Спенсер догадался, что короткие электромагнитные волны способны на молекулярном уровне вызывать те же самые процессы, что и обыкновенный подогрев пищи на костре. Спенсер позвал коллег и предложил им провести небольшой эксперимент. Он взял яйцо куриное, положил его у магнетрона, после чего спрятался за спинами товарищей, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Получив облучение мощностью 10 киловатт, яйцо взорвалось на глазах изумленной публики.
9: «Скажите, пожалуйста».
8: Через несколько дней Спенсер сделал небольшой металлический ящик с отверстием. В него он вставил магнетрон, после чего поместил рядом с ним продукты, включил радиолокатор и стал ждать. Как и предполагал инженер, температура пищи начала стремительно расти. Так была изобретена первая в мире микроволновая печь.
17: С этого места поподробнее.
8: Все бы хорошо, но оказалось, что мощность, выделяемая магнетроном, не поддавалась какому-либо регулированию. Микроволновка с легкостью подогревала горстку зеленого горошка или рождественскую индейку, но за одно и то же время. И если с индейкой все было нормально, то горошек-то превращался в зеленоватого цвета жижу. Тогда Спенсер предложил регулировать подачу мощности за счет периодического отключения магнетрона. К примеру, подогрел пищу ровно минуту, выключи магнетрон и проверь, что там с едой. Если готово, ну тут приятного аппетита. А не готово, грей дальше. Этот метод регулировки микроволновых печей не претерпел никаких изменений до настоящего времени, за что Перси Спенсеру большое человеческое спасибо.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Однажды, работая с нитроглицерином, который отличался крайней нестабильностью, Альфред Нобель случайно уронил пробирку из рук. Бац! И все потекло. Но взрыва не последовало. Вылившись, жидкость впиталась в древесную стружку. Ею, кстати, был устлан пол лаборатории. Именно так Нобель понял. Нитроглицерин необходимо смешивать с инертным веществом. И получится что? Правильно, динамит.
18: Шведский химик Альфред Нобель – выдающийся ученый второй половины XIX века. Знаменитый создатель динамита, гремучего студня, детонаторов, бездымного пороха и других взрывчатых веществ имел еще более 350 патентов на собственные изобретения. При этом неутомимый исследователь занимался не только научной деятельностью. Именно Нобель наладил промышленное производство динамита. 93 завода в 20 различных странах выпускали продукцию по патентам своего владельца. Вот какую историю любил рассказывать Альфред Нобель.
19: «Узнал я, что кухарка моя замуж собирается. По такому случаю подарок полагается. Что ж, говорю, к свадьбе получить хочешь?» А она девушка скромная была и попросила подарить ей столько денег, сколько я зарабатываю за один день. И всего-то, вот думаю, удивила. А самому даже интересно стало, и сколько ж я зарабатываю за один-то день. Сел считать. Да, обещание я выполнил. Подарок к свадьбе сделал. Только потом уволилась моя кухарка и больше никогда и нигде не работала.
18: 27 ноября 1895 года в Париже известный изобретатель и предприниматель Альфред Нобель подписал необычное завещание. Основную часть своего огромного состояния он передал на учреждение специального фонда, предназначенного для выплаты ежегодных премий тем, кто приносит наибольшую пользу человечеству. Сегодня это самая авторитетная международная премия. Она носит имя своего создателя, выдающегося ученого, академика Шведской академии наук Альфреда Нобеля.
16: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
20: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда... Сообразите, все пути приводят в Рим. Вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жердь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохладить.

0: ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости технологий. Сенаторы приняли закон, который упростит патентование российских IT-разработок. Программный код, алгоритмы, нейросети, интерфейсы теперь можно будет защищать как изобретение. Соавтор закона, глава Комитета Совета Федерации по науке Лилия Гумерова отметила, что это выведет IT-компании из тени и повысит их стоимость. Закон вступит в силу в следующем году. Ожидается, что это увеличит количество патентных заявок в сфере IT и укрепит позиции российских разработчиков на мировом рынке интеллектуальной собственности. Также упрощенный правовой механизм привлечет дополнительные инвестиции в отечественные технологии. В МГТУ имени Баумана разрабатывается инновационная технология 3D-печати, способная производить легкие и высокопрочные детали для авиационной, робототехнической и космической отраслей. Новая методика включает армирование непрерывным углеродным волокном, что значительно увеличивает прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Эти изделия найдут применение в производстве кронштейнов, обтекателей, антенн и шасси. Одновременно с этим ведется разработка специализированного оборудования для реализации данной технологии. Жительница Тюмени нашла на своем дачном участке майнинговую ферму, которую поначалу приняла за пчелиные ульи. А как выглядит майнинговая ферма и как она может оказаться на земле за городом? Радио «Звезда» рассказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: В разных комплектациях это просто набор компьютеров. Внешне это просто коробочки, у них есть блок питания и какие-нибудь мигающие там кнопочки, говорящие о том, что есть сеть или нет сети. У дачных участков, обычно это садовое товарищество наше, у них есть какая-то подстанция небольшая, на весь дачный участок раскиданная. Майнеры подключаются к общей сети, и куда-то надо железо поставить, кабель оттянуть, и ставится на любой свободный участок, где кажется, что нет жителей.
1: Эксперты отмечают, что нелегальный майнинг ежегодно обходится российскому бюджету в 20 миллиардов рублей по причине потерь в энергетическом секторе и уклонения от уплаты налогов. В РЖД завершили испытания роботизированного комплекса для автоматической расцепки вагонов. Комплекс, созданный НИИ информатизации и автоматизации связи на железнодорожном транспорте, совместно с российскими производителями робототехники установлен на мобильной платформе, которая перемещается по специальным рельсам вдоль сортировочного пути. За время испытаний система выполнила более 6 тысяч операций, доказав свою надежность даже при высокой нагрузке. Сейчас специалисты продолжают оснащать другие пути сортировочной станции роботами для дальнейших испытаний. Это были новости технологий. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале Радио «Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
10: Даже величайшие гении приходят к своим открытиям не без помощи окружающих, которые умом и не блещут.
9: В 1903 году французский художник, композитор и писатель Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил стеклянную колбу и с удивлением заметил, что она не разбилась, а всего лишь треснула. «Не понял», — подумал ученый и стал разбираться. Выяснилось, в стекляшке хранился так называемый коллодий. По-научному, эфирно-спиртовой раствор нитрата целлюлозы, прости господи. Жидкость из колбы испарилась, однако на внутренней поверхности стекла осталась тоненькая такая пленка. Вот она-то и предотвратила появление осколков. Так родилось небьющееся стекло. Молодец? Молодец! Только что же вы все время что-то роняете, ребята, а? Правда, бывает и совсем иначе.
3: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
6: Законы Ньютона. Действие равно противодействию. Этот закон Ньютона мы вспоминаем, когда начальник начинает нас ругать. И нам работать, ну, в общем, совсем не хочется. А Ньютону хотелось? Наверное, нет. Но яблоки заставили, так и сыпались на голову. Только в саду присядет, бац, получил. На другое место перейдет, и там тоже бац. Как тут отдохнуть-то нормально? Мысли сами так и лезут.
11: Ох, и не говори.
6: Земля притянула яблоко, закон всемирного тяготения. Но третий закон Ньютона гласит, что действие равно противодействию. Что ж, и яблоко притянуло землю? Ответ однозначный. Да, притянуло. Но только на очень маленькое расстояние, ну что-то около радиуса атома. А если вырваться за пределы, так чтобы ни Земля не притягивала ничего, тогда можно кинуть яблоко в космосе, например. Оно и полетит, и будет равномерно двигаться по прямой. Равномерно, ровненько. И это уже первый закон Исаака. Ньютона так звали. И жил он во второй половине 17-го, первой четверти 18 века. Сейчас среди ученых идут большие споры о том, могут ли яблоки вообще способствовать пробуждению гениальности. Некоторые утверждают, что это зависит от сорта яблока.
11: А вот отсюда поподробнее.
6: Злые языки сразу стали утверждать, что в Ньютоновском саду росла крупная антоновка, но мы-то знаем, что это не так, потому что ускорение движущегося тела прямо пропорционально силе, которую к нему приложили. Интуитивно это понятно. Сильнее двинул, сильнее полетело. Но ускорение еще и обратно пропорционально массе. И это ясно. Легкое улетело бы дальше, а очень тяжелое отбило бы пальцы ног. И от сорта яблок это не зависит. Ускорение равно сила, деленная на массу. Второй закон Ньютона. Закона получилось всего три. Ньютон один.
11: Голова.
12: Голова?
6: Эти законы получили название законов механики. Они и до сих пор применяются. Повсеместно. От полета в космос до досуга автомехаников после работы. Потому что законы эти фундаментальные. А Ньютона до сих пор считают чуть ли не самым гениальным ученым всех времен и народов. Но мы-то знаем, в чем дело. Просто в семье мелкопоместных дворян, в которой он родился, был очень хороший яблоневый сад. Судя по всему, экологически чистый, и это доказано. Итак, вот они, законы механики Ньютона. Первый. Если на тело не действуют никакие силы, оно равномерно движется по прямой. То есть кинули – летит. Второй. Ускорение равно силе, деленной на массу. Пинок – лучшая тому иллюстрация. Третий. Всякое действие имеет противодействие, равное по силе и направленное навстречу. Тут уж сами решите, что это напоминает.
3: Да, есть что рассказать.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. Колумб, как известно, искал загадочную и таинственную Индию. А открыл на нашу голову, сами знаете что. Получается, научные достижения, пусть и географические, можно совершать без всяких там падений и разбиваний пробирок и никому не нужного подогрева. С этим категорически был не согласен американский химик Рой Планкетт. В свое время он работал над созданием нового перспективного вещества для холодильного оборудования – фреона. Для этого он хранил специально опытное газовое сырье в особых баллонах. Плюс там же был еще и сухой лед. Однажды один контейнер вскрыли, чтобы проверить, ну как там, все ок, нет? А тут, опаньки, газ из баллона не пошел. А рядом, то есть внутри контейнера, произошла так называемая полимеризация. Появилось вдруг некое белое вещество, внешне схожее с воском. Планкетт исследовал свойства непонятного полимера и обнаружил, что новый материал устойчив к воздействию тепла, химически неактивен и очень скользок. Так на свет родился тефлон. Но не все, повторяюсь, далеко не все открытия были сделаны по воле случая. При этом ко многим своим научным достижениям ученые относятся даже с юмором. Иногда это откровенный сарказм. Что ж, они, видимо, что-то знают, но никому об этом не говорят.
12: Человек в кадре. История одной фотографии.
13: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
14: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
12: История одной фотографии.
13: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
12: Человек в кадре.
9: Наша сегодняшняя программа завершена. Говорили мы сегодня о случайных открытиях в науке и в жизни. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
17: Перед нами огромные, разнообразные работы.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
9: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о пустынях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Самая большая пустыня в мире – Антарктида. С научной точки зрения пустыня определяется количеством осадков. В Антарктиде их выпадает меньше 200 миллиметров в год.
1: Факт второй.
3: Пустыня Деш-Телут в Иране – самое жаркое место на планете. В ней была зафиксирована температура поверхности больше 70 градусов – абсолютный рекорд для Земли.
1: Факт третий.
3: Пустыни получают больше солнечной энергии, чем потребляет все человечество. Если покрыть небольшую часть Сахары солнечными панелями, можно обеспечить электричеством весь мир.
1: Факт четвертый.
3: Под Сахарой находится

0: История с географией. Шведка.
1: Так в России часто называют гимнастическую стенку. Шведку можно встретить в любом спортзале. Шведская, потому что когда-то, в 19 веке, ее придумал врач из Швеции Пер Хенрик Линк. Кстати, у них на родине этот гимнастический снаряд называется «рипстул», что означает «рама с перекладинами». Но, как говорится, не стенкой единой. Шведкой в России еще называют удар в футболе. Точнее, способ удара.
0: История с географией. Шведка.
1: В португальском языке, а в Бразилии говорят на португальском, удар внешней стороной стопы называется тривела. В испанском – трес дедос. И то, и другое в переводе означает «три пальца». В Советском Союзе стараниями спортивных журналистов тривелу стали называть ударом шведой или просто шведкой после чемпионата мира по футболу 1958 года.

0: который проходил? Да, в Швеции. Лучший игрок турнира, бразилец Диди, показал всему миру, как это делается. Этот чемпионат впервые смогли посмотреть по телевизору болельщики всей земли.
1: История с географией.
0: Шведка – сложный, крученый удар. Виртуозно им владели и владеют немногие футболисты. Если такой удар достиг цели и мяч влетел в ворота, это всегда очень красиво. Ай, какой гол со штрафного именно шведкой забил французом бразилец Роберто Карлос в июне 1997 года. Болельщики рыдали от восторга.
1: Шведка. История с географией.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Вся приплыли».
2: Канада – государство северное. Морозы случаются, снег иногда выпадает, льдом все покрывается, холодно. Согреваются канадцы игрою в хоккей и знаменитым кленовым сиропом, разбавляя его, сами знаете чем, причем в очень больших количествах. От него, от этого клевого, вернее, кленового, напрочь заспиртованного напитка, мозги, как правило, закипают, после чего начинается полнейшая географическая вакханалия. Рассказываю. Провинция Саскачеван. Основали канадцы в здешних местах небольшой уютный городок. Но как его назвать? Париж? Москва? Дели? Может быть, Стамбул? Нет-нет-нет, что-то не то. Выпили тогда местные жители по доброй пинте кленового напитка и решили облететь свой населенный пункт на самолете. Поднялись в воздух, вниз посмотрели, и вдруг кто-то возьми да и скажи: «Муз-Джо!» Да-да, вот именно, Муз-Джо. А что такое Муз-Джо? Правильно, лосиная челюсть. Так город и назвали. Это только потом выяснилось, что одному пассажиру в том самом самолете его родной тогда еще безымянный населенный пункт своим географическим силуэтом, то есть видом сверху, напомнил именно челюсть. Причем челюсть именно лося. К слову, город Муз-Джо существует и сегодня, а жители лосиной челюсти по-прежнему употребляют кленовый сироп в больших количествах. Да бог с ними, лишь бы новые географические названия не придумывали. А мы дальше плывем. Снова Канада. Британская Колумбия. Остров Ванкувер. Город Клоуз. В два слова через девиз. В переводе сразу несколько значений: закрыто, душный, замкнутый, молчаливый или близко. Местные канадцы предпочитают вариант близко. Мама дорогая, где близко? Что вы пугаете? Кто близко? Или что близко? Почему вроде бы обычное английское слово close пишется раздельно? Непонятно. Правда, на языке аборигенов здешние места называются «клоу-уз», что означает «там, где удобно разбить лагерь». А вот где там? Вот где? Видимо, решили канадцы, что это очень даже близко. Или «клоу-уз». Истории с географией.
3: «Бросай якорь! Все, приплыли!»
4: «Топ-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана – Николай Караченцев. «Топ-кадр» – на самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Касым Жомарт Такаев предложил использовать формулу Стамбульских соглашений для разрешения украинского конфликта. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным. Казахский президент также отметил, что не намерен выступать в роли посредника в мирном урегулировании. По его словам, он уверен в способности России и русского народа самостоятельно решить все проблемы. Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Омск, где сегодня пройдет 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных атак на объекты вооруженных сил Украины. Применялись высокоточные снаряды и ударные беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. В результате были поражены объекты в портах городов Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузом для украинской армии. Помимо этого, беспилотники типа «Герань-4 «Сикер», используя режим самонаведения, уничтожили две автозаправочные станции, расположенные в Черниговской и Харьковской областях и предназначенные для заправки военной техники. Также были атакованы подстанции в Черниговской области и место хранения ударных беспилотников в Сумской области. Ситуация на рынке топлива стабилизируется. Баланс спроса и предложения стал лучше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа. Нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: Александр Новак подчеркнул, что эта ситуация временная, и правительство делает все, чтобы в полном объеме восстановилось обеспечение внутреннего рынка. Администрация Дональда Трампа предостерегла Украину от атак на танкеры в Черном море, сообщает Wall Street Journal. По данным издания, с Белым домом связались представители нефтяного гиганта «Шеврон», который владеет 15% Каспийского трубопроводного консорциума и половиной месторождения «Тенгиз». Они обсуждали с американскими чиновниками ситуацию в Черном море, чтобы защитить свои интересы. США считают КТК, который неоднократно подвергался украинским атакам, ключевым каналом поставок казахстанских энергоносителей в Европу, альтернативным российскому, отмечается в статье. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Тодоровский.
1: Петр Ефимович Тодоровский. Советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер и композитор. Участник Великой Отечественной войны. Кавалер двух боевых орденов.
2: Спой ты мне про войну, про солдатскую жену. Я товарищей убитых, как сумею, помяну.
1: Эту песню в кинофильме «Рабочий поселок» фронтовик Петр Тодоровский поет с особым для себя смыслом. Сколько могло быть у него таких поминок по товарищам, если бы на войне кто-то справлял поминки? Тысячи. Смерть не раз была близко и к нему, но он выжил. Называл это везением. Пусть два ранения, пусть контузия, но выжил. Еще когда Тодоровский был в Саратовском пехотном училище, повезло в первый раз. Заканчивалось лето 43-го. Его взвод отправили на заготовку дров. Голодные курсанты предпочли бы, конечно, поработать на кухне, а лучше побыстрее на фронт. Но их спасла именно эта командировка. Вернувшись, друзья увидели пустые казармы, по которым одиноко бродил хромой генерал-начальник. В одну из ночей весь курс, все училище, подняли по тревоге, приказали взять вещмешки и всем скопом отправили на Курскую дугу. Тысячи три недоученных, необстрелянных мальчишек. Самое пекло. Больше Петр Ефимович никого из них не встретил.
2: Всех без вести, всех без вестей пропавших. А сколько

0: Учеба в Саратовском пехотном потом станет сюжетом для автобиографической повести Тодоровского «Вспоминай, не вспоминай». В начале нулевых по ней снимут сериал «Курсанты». Его до сих пор считают одним из лучших российских сериалов о войне. В своих собственных сценариях и фильмах Тодоровский всегда будет использовать образы и впечатления своей офицерской жизни. Он так и говорил:
1: «Война меня держит, не отпускает. На шаг отойду к другой теме, как все равно возвращаюсь к ней».
0: Даже то, что лейтенант Тодоровский в будущем придет в кино, тоже предопределил фронтовой случай. Но об этом чуть позже.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Тодоровский.
0: На фронт тот самый случайно уцелевший взвод бывших саратовских курсантов отправили только в 44-м году. Несмотря на то, что ждало молодых лейтенантов впереди, путешествие вышло веселым. Сухой паек на месяц беспечные юноши съели за несколько дней. Пришлось в дороге обменять новенькие шинели на еду и бимбер, так называли местную польскую водку. Тодоровский ехал со своими лучшими друзьями Юрой Никитиным и Сережей Ивановым. Юру в первом же бою убьет немецкий снайпер. Спустя 20 лет Петр, став режиссером, посвятит ему свой фильм «Верность».

0: Тодоровский попал на должность, опаснее которой сложно представить на войне. До первого ранения он командовал пехотным взводом. Про таких лейтенантов говорили, что срок их жизни на передовой редко бывает больше 3 дней. Это была самая выбиваемая категория бойцов. Это они бегут впереди отряда, ведя за собой солдат. За их спинами уже принимают решения командиры рот и батальонов, а командиры взводов первыми кричат «За Родину!», поднимая в атаку всех остальных.
1: Наступление есть наступление. Нужно было встать и побежать лоб в лоб на пулеметы. Не все могли это сделать. Старшина батальона ходил с ведром со спиртом. Каждый зачерпывал сколько хотел. Старики вообще не пили. А молодняк, который мандражировал, брали побольше. Они в первую очередь и погибали.
0: Тодоровскому опять повезло. Служба пехотным командиром для него закончилась только ранением. Голову задел крупный осколок, прочертив в черепе борозду. От смерти спасли доли миллиметра. Но шрам и воспоминания остались на всю жизнь.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
0: После госпиталя Петр Тодоровский вернулся на фронт уже командиром взвода минометчиков, согласно специальности, полученной в военном училище. Тоже та еще служба.
1: Мы все равно поддерживали пехоту. Куда они, туда и мы. Все приходилось таскать на себе. Плита 18 килограммов, лафет около 20, а еще тренога, снаряды и все на себе, под пулями.
0: Петр Ефимович часто говорил, писал и снимал о войне. Но в основном это было что-то человеческое, понятное и простое. Как будто он не воевал, а наблюдал за происходящим. Подробности о фронтовых заслугах мы узнаем не от него, а из наградных листов на лейтенанта Тодоровского. Всего орденов будет 5, но 2 из них самые ценные – боевые. За один лишь военный год.
3: В наступательных боях западнее реки Одер при завершении окружения Берлина умело командовал взводом. Несмотря на обстрел, он своим минометом прокладывал путь наступающей пехоте. Метким огнем Тодоровский заставил замолчать более 8 огневых точек врага. Рассеял до взвода гитлеровцев. Достоин награждения орденом «Отечественная война» первой степени.
0: Перед самой победой случилось второе ранение. Минометчики отдыхали, когда рядом разорвался снаряд. На головы расчета обрушилась целая тонна песка. Тодоровскому опять повезло. Его откопали, боевого товарища нет. И пусть контузия потом приведет к глухоте, но зато он снова останется жив. Где-то там, на фронтовых дорогах, Тодоровский встретит кинохроникера, фиксирующего на пленку конец Великой Отечественной. 19-летний Петр тогда дал себе слово, что если выживет, обязательно станет оператором. Он выполнил и перевыполнил это обещание. Снял на камеру несколько фильмов, к 15 написал сценарий, 17 поставил как режиссер. В большинстве своих лент он опирался на офицерский опыт, увековечив на экране тех, кто воевал и кто не вернулся с войны.
4: Тебя, Сергей, за Волгой схоронили, фанерную поставили звезду, а мой старший брат убит на Украине в 41-м, 40-горестном году.
2: Старший лейтенант Тодоровский. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
5: Реклама. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
9: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
7: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой.
3: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подразделение под командованием полковника Ивана Шитца освобождало город Лиман в Донецкой Народной Республике. Офицер был серьезно ранен, но позволил эвакуировать себя с передовой, только когда убедился, задача выполнена, а с его подчиненными все в порядке. За храбрость и мужество, проявленные в бою, полковнику Ивану Шитцу было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Бессмертные гусары. 14 августа 1813 года в сражении на реке Кацбах объединенная армия России и Пруссии разгромила французов. После боя командующий союзными войсками генерал Блюхер подъехал поздравить с победой особо отличившийся отряд – знаменитых «гусар смерти», прозванных так за форму черного цвета. «Гусары смерти – это у пруссаков», – услышал в ответ на поздравление генерал. «А мы – бессмертные гусары». Александрийский 5-й гусарский полк. Цвет мундира – черный. Нагрудный знак – черный мальтийский крест с белым ободком и белыми гусарскими узлами на концах. В центре – белый череп и скрещенные кости. Командир – князь Валериан Мадатов. Сражение на реке Кацбах проходило под проливным дождем. Непогода привела в негодность ружья. Одними из первых в ситуации сориентировались гусары Александрийского полка. Их молниеносная сабельная атака обратила армию Наполеона в бегство. Бессмертные гусары от сапог до верхушек киверов были залеплены грязью и даже вблизи казались совершенно черными. Александрийский 5-й гусарский полк существовал еще более 100 лет. Из полка вышло два знаменитых русских литератора. Во время Первой мировой войны одним из бессмертных гусар был поэт Николай Гумилев, а полковым врачом чуть позже служил Михаил Булгаков. Гумилев даже написал о легендарном полке стихотворение. «Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода».
1: Личный состав.
5: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
1: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. В Анапе готовы к пляжному сезону 97 пляжей. Еще 7 проходят проверку, сообщили в правительстве России. Сейчас устраняют последствия разлива нефти в Керченском проливе. Пляжи Анапы засыпают чистым песком. Всего привезли более 450 тысяч кубометров. Роспотребнадзор следит за ходом работ. Также проверяют Черное море, побережье Краснодарского края и Крыма. Новых разливов нефти не обнаружено, добавили в ведомстве. В Российском союзе туриндустрии не ожидают ажиотажного спроса на поездки в Черногорию в преддверии возможной отмены безвизового режима. Как заявил руководитель пресс-службы ведомства Артур Абдюханов, визовые формальности влияют лишь на стихийных туристов, поэтому существенного всплеска бронирований не предвидится. При этом в правительстве Черногории уточнили, что 30-дневный безвизовый режим для граждан России и Белоруссии сохранится до 31 октября. В ассоциации туроператоров отметили, что документ об изменении визового режима пока имеет статус проекта. В нем отсутствуют ключевые реквизиты, включая дату заседания правительства и регистрационный номер. Китай продлил безвизовый режим до 30 дней для россиян до конца следующего года. Подробнее о том, с каких городов стоит начать знакомство с Китаем, в эфире «Радио Звезда» рассказала гид-переводчик в Китае Виктория Сун.
2: Знакомство с Китаем я всегда рекомендую начинать не только с одного какого-то города, а обязательно захватывать один крупный современный город Китая, да, вот как, например, Шанхай, там Шэньчжэнь, Пекин, Сиань, Чэнду, и обязательно природные места Китая, которых очень много, которые очень красивые, и после этих таких поездок всегда захочется вернуться снова в Китай. Удобно перемещаться в первую очередь, наверное, скоростными поездами между маленькими городами, между крупными городами. Очень удобно, доступно и намного легче, проще забронировать, чем даже авиабилет.
1: Как отметили в Министерстве иностранных дел Китая, взаимное продление безвизового режима укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству между народами двух стран. Российские туристы все больше интересуются Северной Осетией. Количество бронирований во Владикавказе на август увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. Республика занимает 4-е место по популярности среди регионов Северного Кавказа. Кроме того, растет интерес к организованным турам, включающим посещение Владикавказа, Грозного и Ингушетии. Туристов привлекают горные пейзажи, древние достопримечательности и ущелья. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера.
3: Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин.
4: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
5: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Пропуская к созвездиям, но...

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Федор Толбухин.
1: Его называли штабным командиром, потому что он, едва ли не лучше всех офицеров генерального штаба, работал с армейскими картами и секретными документами. Об этом говорит фронтовик, генерал армии Сергей Штеменко.
2: Федор Иванович пришел на командные посты со штабной работы. Лично мне он запомнился как очень добрый человек и, пожалуй, самый скромный из всех командующих фронтов. Штабная косточка осталась у него на всю жизнь и порой превалировала над командной. Своим подчиненным он всегда предоставлял возможность проявлять широкую инициативу.
1: Но откуда у человека, который родился в небольшом ярославском селе, такие навыки? После смерти отца в 1907 году 13-летнего Федю Толбухина приютили родственники из Петербурга. Он поступил сначала в торговую школу, а затем в коммерческое училище. Был практикантом в Госбанке и обществе взаимного кредита. Экстерном сдал экзамен за полный курс Петербургского коммерческого училища. Вчерашний сельский подросток вырос умным и трудолюбивым, умел ясно и лаконично формулировать мысли, безукоризненно оформлять документы. Ему прочили блестящую карьеру финансиста, но тут началась Первая мировая, и он добровольцем ушел на фронт.
3: Советский военачальник, командующий фронтом, а жена графиня. Это как понимать, товарищ Толбухин?
4: Так распорядилась жизнь, товарищ Сталин.
1: Толбухин был женат дважды. Первая супруга Екатерина, односельчанка. Вместе они были ровно год, а потом развелись. Малолетнюю дочь Федор Иванович оставил матери, но никогда о ней не забывал. Вторая жена и вправду графиня. Тамара Евгеньевна Бобылева, потомственная дворянка. Она ездила с мужем по всем фронтам, и войну они пережили вместе. Сталин об этом знал и время от времени напоминал Толбухину о не совсем пролетарском происхождении его супруги.
3: «Да я, собственно говоря, не против. Просто так». Констатирую.
1: Толбухин, в отличие от других военачальников, не оставил после себя дневников и воспоминаний, поэтому многие современные журналисты называют его забытым маршалом. Зря. Это был человек, который на войне боролся не только за победу, но и за жизнь своих солдат. А такое не забывают.
0: Федор Толбухин. Маршалами не рождаются.

0: Чак-Чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы. Форма и содержание.
1: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чапчиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
1: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: обмундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Год 1947. Президент США Гарри Трумэн публично озвучивает программу сдерживания Советского Союза. С этого момента фактически начинается холодная война. Завершилась легендарная экспедиция Тура Хейердала, который на деревянном плоту добрался от западного побережья Южной Америки до островов Таити. А в городе Ковров под Владимиром в том же 47-м году на заводе два молодых военных конструктора Михаил Калашников и Александр Зайцев проводили испытания нового советского автомата. Если бы не настойчивость одного и смекалка другого, то мир и не узнал бы про знаменитый АК-47.
0: Соратники. Калашников и Зайцев.
1: Оба выросли в крестьянских семьях, только Михаил Тимофеевич на Алтае, а Александр Алексеевич во Владимирской губернии. Оба с детства увлекались техникой и механизмами. Великую Отечественную Калашников встретил командиром танка, а Зайцев был радистом. И тот, и другой получили на фронте тяжелые осколочные ранения. Они встретились в 46-м. Вместе работали.

0: Работали над модернизацией пулемета СГ-43. Но над своим главным детищем, принципиально новым советским автоматом, Калашников и Зайцев начнут работу год спустя. Михаил будет заниматься механизмами, Александр – отработкой технической документации. За первое испытание оружие Калашникова и Зайцева получило неуд. Устройство не обеспечивало ожидаемой надежности от автоматики.
1: Соратники.
0: Калашников засомневался, стоит ли вообще продолжать работу. Но Зайцев убедил коллегу, что образец надо принципиально переработать. Времени на повторные тесты почти не было, поэтому конструкторам приходилось буквально ночевать на заводе. Но все было не зря. По итогам полигонных испытаний лучшие результаты показал автомат АК-47. В 1948-м оружие отправили в серийное производство, а на следующий год оно поступило в ряды советской армии. Калашникову вскоре присудили сталинскую премию. Имени Зайцева в наградном документе не значилось. Но Михаил Тимофеевич до последних дней вспоминал своего соратника, без которого легендарный автомат просто не смог бы появиться.
1: Калашников и Зайцев. Соратники.
2: Слова особого назначения.
3: Субмарина. Так называют подводную лодку. От латинского «суб», «под» и «марина» — морская. Летать как птицы, плавать как рыбы — все это старинные мечты человека. Поэтому к появлению субмарины приложили руку именно мечтатели. Сначала Леонардо да Винчи. Этот седобородый гений создал проект подводного корабля, а потом взял и в ужасе уничтожил его. Что же он такого опасного наизобретал? Вторым великим мечтателем был Жюль Верн. Его книга про Наутилус, наводящий ужас на корабли своим подводным тараном, захватила умы миллионов. В реальности подводные лодки тоже существовали, но были совсем не так страшны, как их малевали художники и писатели. Например, в России субмарину пытались построить еще при Петре Первом, но проект потаенного огненного судна не был доведен до конца. Возможно, его автор, крестьянин-самоучка Ефим Никонов, просто плохо умел подать свое изобретение. А вот другой русский инженер, Степан Карлович Джевецкий, оказался ловчее. Во время катания императора Александра III и императрицы Марии Федоровны на Серебряном озере в Гатчине Джевецкий всплыл на своей лодке прямо у царской шлюпки и преподнес императрице букет любимых ею орхидей. А, учитесь, изобретатели! Ну, естественно, после такого император велел построить по проекту Джевецкого 50 небольших подводных лодок для обороны морских крепостей. В 20 веке стало ясно, что у подводных лодок огромное будущее. Их невидимость для противника будоражила умы военных. Как бы это использовать? Японцы умудрились создать даже подводный авианосец. Самолеты хранились в сложенном виде в специальном ангаре внутри субмарины. Лодка всплывала, самолет собирали и запускали катапультой в воздух. В 1942 году такой самолет совершил налет на территорию штата Орегон США. Сбросил всего две зажигательные бомбы, но американцы долго гадали. Oh my God! Как же японцы смогли это провернуть? Сегодня атомная подводная лодка – одно из самых мощных видов оружия на планете. Такого даже Жюль Верн не мог себе вообразить. А вот старик Леонардо, тот явно что-то знал.
2: Субмарина. Слово особого назначения.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. С Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене, заявил Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества двух стран.
2: Отношения наши развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он почти 28 миллиардов, да, прилично, а за первые 5 месяцев текущего года еще прибыло свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива. Они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия – крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, причем по разным направлениям. Это и металлургия, энергетика, а также ряд других направлений. Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием с воздуха и беспилотниками. В результате этих ударов в порту Николаев был поражен сухогруз, который разгружался и перевозил грузы для ВСУ. В порту Одесса повреждены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Измаил пострадали объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом противника, сообщили в Министерстве обороны. Число пострадавших в результате террористической атаки на турбазу в Кирилловке выросло до 16 человек, включая 5 детей. 11 человек погибли, среди них 4 детей, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Судьба еще 8 человек остается неизвестной. ВСУ ночью атаковали базу отдыха в поселке Кирилловка. Губернатор подчеркнул, что противник знал, куда бьет, и все же целенаправленно атаковал мирных людей. Сегодня вступил в силу новый приказ Минздрава, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности – до 10 дней. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что это направлено на своевременную психологическую помощь и раннее выявление признаков эмоционального выгорания. Ранее ПТСР и других состояний, требующих внимания специалистов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
1: Городское фехтование в средние века. Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
0: Область знаний.
2: Сегодня мы поговорим о феномене городского фехтования в Западной Европе. Дело все в том, что у нас есть где-то из учебника 6 класса позаимственная схема о том, что есть разные сословия, такие большие социальные группы в средние века, каждому из сословий принадлежит, ну, какая-то, значит, функция. Есть духовенство, которое за всех молится, есть рыцари, которые за всех воюют, и есть так называемое третье сословие, которое должны работать. Туда попадают всякие, значит, торговцы, иногда даже крестьян туда включают. В общем, все те, кто обеспечивают первые два сословия. На самом деле все гораздо сложнее. Ну, сословия в целом, конечно, существуют в средние века, и это социальные группы с ярко выраженными правами и обязанностями, но нигде строго не регламентируется тот факт, что оружие может принадлежать представителям самых разных сословий, и первого, и второго, и третьего. Горожане могут использовать оружие ничуть не менее активно, чем рыцари, и более того, они этим своим правом активно пользуются. Есть такой термин, называется коммунальная революция. Дело в том, что города в Западной Европе возникают довольно рано, но расцвет их приходится на так называемое высокое средневековье, там 11-13 век. И вот в этот период времени города начинают свои тяжбы с владельцами земли, то есть с представителями, собственно, аристократии земельной и духовной, и светской, за свои права, привилегии и в конечном итоге независимость. И многим городам удается этой независимости добиться. Собственно, такие города становятся политическими субъектами, совершенно независимыми от какой бы то ни было власти, ну, кроме, может быть, там, королевско-императорской, хотя и от них бывает независимость. Ну, вот в Германии есть, например, такой феномен, как вольные города. Вот, это города, которые формально не имеют никакого над собой сюзерена, то есть у них есть какие-то договорные отношения с местными монархами. Есть в Германии имперские города. Это города, которые подчиняются непосредственно императору и не подчиняются владельцу земли, ну, например, там, какому-нибудь архиепископу Майнскому, от которого они когда-то получили независимость. Соответственно, в рамках городов, которые обретают свою независимость, начинают процветать разные практики, связанные с оружием, просто потому, что городу эти практики помогают закрыть сразу несколько потребностей. Первая из этих потребностей – это, конечно, война. Очевидно, что город должен сам обороняться. В силу этого волей-неволей приходится как-то решать проблему тренировок этих самых горожан. Это не только для Западной Европы характерно, и не только для, конечно, германских земель. То есть какой-нибудь, например, Новгород наш славится там кулачными боями стенка на стенку, которая в сущности выполняет какую-то ту же функцию, то есть первичной военной подготовки, одновременно, соответственно, социализации юношей и много чего другого. Другая такая, значит, важная функция, которую должны закрыть практики городского фехтования, это развлечение. В те времена испытывают такую же тягу к зрелищам, в том числе зрелищам, ну, относительно кровавым или безотносительно кровавым. И в силу этого города формируют какую-то инфраструктуру для того, чтобы люди могли таким образом спустить пар. То есть те же кулачные бои Новгорода или стрельба из лука в Англии, или, собственно, фехтование и борьба для там, германских земель Нидерландов и так далее. Правда, надо понимать, что в разных регионах Европы и в разное время практики обращения с оружием будут иметь специфику. Ну, например, известно, что испанский театр был рассадником просто насилия в силу того, что они прям пропагандировали культуру дуэлей, и иногда дело даже доходило до потасовок прям в самих этих театрах, и уж точно, значит, это будоражило умы горячих, значит, испанских парней, которые чуть что потом хватались за клинковое оружие и устраивали там всякую поножовщину. В то же время, например, для германских земель такое не регистрируется. Или другой характерный пример – это дуэли. То есть культура дуэлей, которая начинается плавно с самого конца позднего Средневековья, но расцветает пышным цветом уже в раннее новое время, она характерна для Италии, там она, видимо, и зарождается. Значит, во время итальянских войн конца 15-го, первой половины 16 века в Италию попадает много военных из других стран, из Франции, из германских земель, из той же Испании. И там начинается культура трегерства итальянская, то есть военные, собственно, из других стран видят эту практику, и они привносят ее к себе, на родину. И, например, во Франции эта дуэльная практика начинает набирать обороты, тогда как в Германии, например, практически нет. То есть там дуэли среди военных сравнительно редки, по отношению к другим странам. И уж точно там дворянская культура широко не впитывает практику дуэлей, хотя не сказать, чтобы их там тоже не было.
1: Городское фехтование в средние века.
0: Область знаний.
2: В разных городах разная фехтовальная инфраструктура. Ну, например, есть такой город в Италии Болонья, и вот там есть Болонский университет. И в этой самой Болонье сохранились до сих пор здания, в которых когда-то, значит, тренировались люди в 16 веке. Ну, значит, в Западной Европе историческая память. С ней все неплохо, ну, получше, по крайней мере, чем в России у нас, ну, там, в силу разных исторических пертурбаций и коллизий. Хотя и в Европе кое-где остались одни руины от городов древних. Но вот Италии в этом смысле повезло. И вот в Болонье есть, собственно, залы, где когда-то в 16 веке обучали фехтовать. В Германии такие залы отсутствуют. Ну, то есть там нет отдельных зданий, в которых происходило обучение. Скорее всего, в Германии обучение происходило сугубо персонально и в каких-то очень закрытых помещениях или даже на природе. То есть есть упоминания в исторических источниках о том, что надо обязательно пойти куда-нибудь в глушь, в лес уединиться, и вот там-то можно, значит, научиться всем этим секретным техникам применения оружия. С другой стороны, есть, например, для Германии такой важный феномен, как публичные фехтовальные шоу. Швеа-танц, это называется, танцы с мечами, когда большое количество людей, как правило, это, собственно, люди, чьей профессией является изготовление этого оружия, то есть ножовщики. Вот они собираются на праздники, они выходят в такой длинной процессии, держась друг другу там за мечи, приходят куда-нибудь на городскую площадь, сплетают из этих мечей две платформы, поднимают на этих платформах двух фехтовальщиков, которые, соответственно, фехтуют друг с другом с ограничением на перемещение. То есть с этой платформы некуда шагнуть, вот она, ну, довольно большая, то есть она в диаметре, ну, около там, чуть больше полутора метров она получается. Ну, судя по изображениям, никакого регламента на этот счет нам, конечно, не осталось. Но вот люди на этих платформах, соответственно, фехтуют друг с другом, демонстрируя какое-то свое умение в обращении с этими самыми клинками. Понятно, что это скорее зрелище, нежели прям бой-бой. То есть, выражаясь современным фехтовальным языком, это будет парад-репостная игра в бесконечной фазе. То есть, наша задача как можно дольше длить обмен ударами и защитами, пока кто-то из нас не ошибется. То есть, если кто-то там с первого-второго удара другого поразит, то, конечно, ничего интересного в этом не будет для широкой публики, поэтому лучше бы, конечно, чтобы подольше. Это первое. Второе, коль скоро у нас нет перемещений, это же не значит, что мы вообще ничего там делать не можем. Конечно, можем. Поэтому люди начинают использовать уклонения, даже прыжки иногда, ну, то есть, поскольку эти клинки пружинят, естественно, даже связанные в такую вот сеточку, то возникает, значит, желание применения каких-то элементов акробатики, которые, судя по всему, они тоже применяют. Важно сказать, что они это делают без всякой защиты. Ну, то есть, у них есть перчатки на руках, судя по изображениям, у них есть довольно плотная одежда. Вообще, одежда того времени плотнее, наверное, нашей в среднем. Ну, то есть, основа у ткани – это сукно, то есть, такая плотная шерстяная ткань, которую носят в несколько слоев. То есть, у вас на себе есть какая-то там рубашка нательная из льна, поверх у вас куртка, которая вамс по-немецки, и она в несколько слоев ткани поверх сукно, и еще обычная какая-нибудь накидка сверху. Ну, то есть, вот это такой стандарт. То есть, это довольно плотная, значит, одежда, которая тоже вас от каких-то случайных касаний оружием тоже спасет. Но голова у них не прикрыта, и в целом никакой специальной защитной экипировки они для этого не используют в этих самых фехтовальных шоу. Аналогичным образом устроены так называемые фехтовальные школы. Эти фехтовальные школы проводятся не только там в германских землях, они характерны и для Нидерландов, и даже для Англии. Но, опять же, вот к вопросу о региональной специфике. В Англии эти фехтовальные школы регистрируются даже раньше, чем в германских землях. Самые ранние свидетельства в германских землях о существовании подобных мероприятий относятся к рубежу 14-15 века, и то это скорее такая, значит, косвенная реконструкция. То есть прям всерьез упоминание – это начало 15 века. А в Англии, по крайней мере в Лондоне, уже в 13 веке эти самые фехтовальные школы запрещаются. Это значит, что они существуют уже какое-то время на момент запрещения. И специальным, значит, королевским указом они запрещены, поскольку они являются, с точки зрения королевской власти, рассадником преступности. Тогда как немецкие города, наоборот, только разгоняются в 15 веке, а в 16 веке эта традиция действительно становится массовой и кое-где становится прямо регулярной. Ну, то есть известно, что в Аугсбурге в 16 веке эти соревнования проводятся на еженедельной основе. В Нюрнберге во второй половине 15 века тоже на еженедельной основе. То есть каждое воскресенье после мессы взрослые, самостоятельные, ответственные мужчины идут на соответствующую площадку, которая твердо закреплена, что именно здесь это проводится. Иногда это открытая площадка, как в том же Аугсбурге, иногда открытая, как в том же Нюрнберге, где они, собственно, берут оружие и под присмотром опытных фехтовальных мастеров, которые это все курируют, происходят, собственно, бои до первого видимого повреждения на голове, так скажем. Поэтому отчасти и у них есть отказ от экипировки.
0: Область знаний.
3: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
6: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
5: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
7: 1346.
8: Время отправления поезда.
9: 5 ударов.
10: Какие тайны скрываются в
5: поезде? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
11: Важно отметить.
5: Научно-популярная и художественная литература.
12: Событий, происходивших в жизни.
13: Прими собрание пестрых глав.
5: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Городское фехтование в средние века. Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
0: Область знаний.
2: Почему это важно? В целом есть большой запрос на то, чтобы это было максимально приближено к суровой реальности, но при этом они понимают, что им как-то выживать надо. То есть если они будут друг друга металлическим оружием каждый раз бить, каждое воскресенье, то они быстро закончатся. Едва ли они смогут долго практиковать это самое фехтовальное искусство. Отсюда рождается очень специфическая и техника, и само оружие. Да? То есть они используют клинки особого типа. Эти клинки появляются очень рано. То есть в начале 15 века они уже существуют. Это клинок... Ну, то есть его сейчас в современном обиходе называют «Федершвят», «меч-перо» или «меч-пружина». Для того времени это выглядело похоже отчасти на длинные мечи, которые используются боевые, но с явным отличием в виде широкого основания. То есть там такая площадочка широкая, она по-немецки называется «шильд», «щит» или «щиток». То есть она служила для исправления баланса у клинка, а во-вторых, для защиты, дополнительной защиты большого пальца. Само лезвие уже и плоское, оно не граненое и без долов, как, соответственно, для боевого оружия. Ну и плюс он очень истончается к острию, вот, из-за этого он становится таким гибким. То есть если какая-нибудь металлическая линейка играли, вот она вот в воздухе делает такое гибкое движение. Вот тут очень похожая история. Он утончается примерно с 5 мм у основания до миллиметра на кончике. Такая вот тонкая пластинка на конце может создавать вам рассечение, если она попадет по, собственно, коже, на лице или на голове и так далее. При этом у нас довольно много кровеносных сосудов там на голове, поэтому такое рассечение хорошо видно, и всем сразу понятно, кто, значит, попал. Если же оба попали, то регистрируют, вот тут источники трудно поддаются интерпретации. Скорее всего, речь идет о более высокой ране, то есть тот, кто ударил выше, тот выиграл. То есть, соответственно, если вы разбили человеку самую макушку, то вы победили. Если он где-то чуть ниже вам порезал щеку, например, одновременно с вами, то он проиграл. Ровно до одного попадания каждый раз преимущественно такая вот история для, характерная для германских земель. Если чуть подняться повыше, там в Нидерланды, например, там есть своя практика, связанная с существованием городских фехтовальных гильдий, которые устраивают аттестационные мероприятия. То есть там главный мастер встает фехтовать с всеми претендентами, так называемые турниры короля. И у этого мастера есть несколько преимуществ. В частности, если он одновременно ударит своим визави, то выиграет именно мастер. То есть для того, чтобы претендент выиграл у него, ему требуется поразить и не быть пораженным одновременно. Там есть ограничения на зону поражения. Но суть здесь в чем? В том, что вот эта неравновесная позиция заставляет учеников действительно как бы показывать какой-то выдающийся класс, а мастеру приходится долго и кропотливо отстаивать свою позицию, прерогативу так фехтовать, пока он, соответственно, не устанет настолько, что кто-то не сможет его победить. Тогда вот следующий, кто его победил, станет королем. И если он, соответственно, продержится до конца все это мероприятие, то он будет новым королем назначен на целый год и в следующем году начнет. Конечно, были и, значит, люди, которые выигрывали это несколько раз подряд, 3 раза точно было, может быть, и больше, тут не поручусь. Но тоже такая традиция, которая довольно долго, ну, то есть это мы говорим о традициях, которые существуют столетиями. Не очень понятно, где там зарождается, то есть в какой момент появляется традиция такого. Ну, то есть, допустим, с начала 15 века мы ее можем твердо фиксировать для Центральной Европы. Заканчивается она фактически в годы Французской революции, то есть уже в конце 18 века. Понятно, что для 17 и 18 века городская фехтовальная культура уже давно в упадке. Она в упадке, собственно, с середины 17-го столетия в связи с 30-летней войной. Просто 30-летняя война довольно жестко прокатывается по Центральной Европе. Это связано с большими потерями людскими и в целом с упадком сообществ городских. В силу этого многие вот эти вот практики, они фактически не пользуются спросом.
1: Городское фехтование в средние века.
0: Область знаний.
2: Вдвойне не пользуется спросом, потому что Европа насмотрелась на насилие, и его даже организованное насилие, какое-то централизованное, уже не так вдохновляет, как до этого, то есть как в 15 и 16 столетии. Поэтому, собственно, вот 1,5 века с середины 17 до конца 18 века эта традиция, ну, фактически там прерывается или там очень спорадически возникает. Тогда как для позднего Средневековья и раннего Нового времени она, ну, крайне характерна и крайне, соответственно, впечатляюща. Города всячески поощряют и стимулируют ее развитие. А не надо сбрасывать со счетов и то, что городская фехтовальная культура находится в конкуренции с другими формами как бы военных состязаний или военизированных состязаний. Это и городские турниры, которые с 13 века проводятся. У нас турниры плотно ассоциируются с рыцарями. Красивые гербы, кони, люди, вот это вот все. Дамы прекрасные. В городах происходит ровно то же самое. Причем немногим позже оно появляется, чем у рыцарей. Иногда городские турниры по размахам даже превосходят турниры рыцарские. По крайней мере, для германских земель это верно, где в городах аккумулируются просто огромные средства, которые редкому рыцарю вообще по силам. И даже если мы говорим о каких-то князьях, то представители городского патрициата в среднем намного богаче, чем представители верхушки аристократии светской. Ну, это, опять же, для германских земель важно, о которых я знаю чуть больше. Соответственно, вот эти вот городские турниры создают... это, понятно, более праздничное, более статусное, более важное мероприятие. Оно требует, соответственно, доспехов, коня, другого уровня организации. Поэтому это, конечно, не на еженедельной основе проводится. Но они куда зрелищнее, и людей туда подтягивает, соответственно, сильно больше. Есть еще городские праздники стрелков, и это тоже немецкая традиция, которая до современных пор сохранилась. Она не очень, конечно, фехтовальная, точнее, она совсем не фехтовальная, но, тем не менее, все это позволяет говорить о какой-то, грубо говоря, этике и эстетике боевых искусств, которая процветает в Западной Европе в позднее Средневековье и раннее Новое время, и не очень понятно, с чем она вообще связана. Более-менее уже понятно, что у них, у людей того времени, есть какой-то образ полноценного мужчины. Да? Если мужчина оружием не пользуется, не имеет, не занимается и никакого вообще касательства к этому не имеет, то он воспринимается чем-то вроде деревенского дурачка, вот, слабоумного, неполноценного и так далее. То есть, если вы мужчина, вы обязаны заниматься единоборствами хоть в каком-то виде, неважно, там, стрельбой, боем на мечах, борьбой, которая тоже, опять же, крайне активно культивируется в Европе. То есть у нас есть трактаты по борьбе, там очень, довольно старые, есть свидетельства о том, что они активно борются. И так далее. Для них это какой-то очень важный маркер социальной полноценности. И в силу этого все мужчины, которые проходят какой-то этап социализации, интеграции в общество, чтобы быть полноценными, вынуждены или по душевному порыву, так или иначе занимаются практиками обращения с оружием, естественно, в более или менее безопасных формах. Вот такая вот интересная история происходит с феноменом городского фехтования в Западной Европе.
1: Рассказывал историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
0: Область знаний.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Сегодня в России празднуют День сотрудника органов следствия. Владимир Путин обратился к следователям, подчеркнув важность их труда для законности и правопорядка. Он отметил вклад тех, кто работает в трудных условиях, включая зону спецоперации, и борется с неонацистами и диверсантами. Президент также напомнил о необходимости соблюдения прав граждан и совершенствования методов работы с использованием современных технологий. Государство продолжит укреплять реально-техническую базу и поддерживать профессиональное развитие следователей. В ведомствах проходят торжественные мероприятия, где награждают и чествуют ветеранов и лучших сотрудников. Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием и беспилотниками. В результате этих ударов в порту Николаев был поражен сухогруз, который разгружался и перевозил грузы для ВСУ. В порту Одесса повреждены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Измаил пострадали объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом противника, сообщили в Министерстве обороны. Число пострадавших в результате террористической атаки на турбазу в Кирилловке выросло до 16, включая 5 детей. 11 человек погибли, среди них 4 детей, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Судьба еще 8 человек остается неизвестной. ВСУ ночью атаковали базу отдыха в поселке Кирилловка. Губернатор подчеркнул, что противник знал, куда бьет, и все же целенаправленно атаковал мирных людей. В Музее Победы открылась выставка, посвященная подвигу 30-й береговой бронебашенной батареи Черноморского флота, ее командиру, майору Георгию Александеру. Подробнее о военном сооружении «Радио Звезда» рассказал военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
3: Подземный линкор или сухопутный линкор, как его называли, это были двухбашенные артиллерийские батареи с орудиями калибра 305 миллиметров, с массой снаряда 471 килограмм. Вот эти вот 4 орудия на каждой батарее с глубоко вкопанными сооружениями, то они, конечно, представляли собой очень серьезный укрепленный пункт.
2: Экспозиция станет частью проекта «Семейные реликвии» и приурочена ко дню ВМФ. Выставка будет работать до 6 августа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
0: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
4: Область знаний.
6: Ланскнехты – слово, конечно, специфическое, немножко диковато звучащее для русского уха. Впрочем, те, кто интересуется военной историей, наверняка его слышали и не раз. В русском обиходе оно записывается через ДС, в том смысле, что это какие-то слуги земли или страны. Но на самом деле, скорее всего, это были слуги копья, в смысле ланскнехта. Это связано, собственно, с тем, что этот термин, строго говоря, один из веера терминов, которым называется немецкая пехота раннего нового времени. И чаще их именуют просто кнехтами, в смысле слугами. Термин этот возник, естественно, не в XVI веке отнюдь, а сильно раньше. Рыцарская организация предполагала, что рыцарь воюет не сам, а с ним еще есть оруженосец и группа слуг, которые ему помогают, в том числе в бою помогают. В том числе в пехоте помогают. И вот их-то называли кнехтами. По всей видимости, как это часто бывает, старый термин распространили на какое-то новое явление и стали этими кнехтами именовать уже нечто совершенно иное. Оно быстро закрепилось в источниках, а от них переехало и к нам. Кто это, собственно, такие? В позднее Средневековье наблюдается возрождение пехоты на полях сражений. То есть если за там Средневековье ассоциируется у нас с тяжелой конницей рыцарской, таранными ударами и вот этим всем, то уже где-то с начала XIV века множатся примеры того, как пехота вполне успешно сопротивляется рыцарям. Это и знаменитая там английская пехота, лучники, которые, значит, выигрывают при Креси. Это и ополчение нидерландских городов, которые выигрывают знаменитую битву Шпор при Куртре, когда они громят, значит, рыцарей, срубают с них шпоры, вешают их, значит, для демонстрации своего боевого умения с одной стороны и, значит, превосходства с другой стороны. Это и знаменитая швейцарская пехота. Швейцарская конфедерация с XIV века начинает бороться за свою независимость от Габсбургов в первую очередь, ну и вообще от всех, кто посягает на их территории. И швейцарцы стали теми, кто будет законодателями мод во многом. Потому что они научились не только в обороне выигрывать, будучи пехотой массовой, как это часто бывало и до позднего Средневековья, они научились выигрывать в наступлении. Более того, они постепенно начинают внедрять тактику колонн пикинеров, да, они начинают использовать большие массы пехоты в плотном строю, тяжелой пехоты, с длинным оружием, что, кстати, современники отметили как возрождение античных традиций, да, то есть мы помним про античную фалангу, помним там про фалангу македонцев с их очень длинными, значит, сарисами. И вот это все крайне начинает будоражить воображение, а у нас же возрождение, да, как раз в позднее Средневековье, раннее новое время разворачивается, и люди видят эти реминисценции, да, что вот снова на полях сражения пехота, эта пехота вновь начинает выигрывать и выигрывать уверенно. С одной стороны, вот этот культурный запрос на возрождение античности, с другой стороны, конкретно военный на перенятие традиций и практик, которые в других странах есть, а у нас почему-то нет, и рождает феномен ланскнехтов. То есть понятно, что ланскнехты изначально были, выражаясь современным языком, косплеем на швейцарцев. То есть все видели, как, значит, швейцарская пехота, которая, собственно, особо по-крупному никому не проигрывала до начала 16 века, хотя, конечно, были сражения, где они не выигрывали, но швейцарцы будоражат умы немецких, в первую очередь, императоров, которые тоже хотят что-то по образцу. И не только императоров, кстати, например, в 1479 году город Нюрнберг, южногерманский, нанимает нескольких швейцарских ветеранов, чтобы те 150-200 человек в год обучали обращению с пиками в плотном строю, вот как воюют швейцарцы. Но, по большому счету, ключевую роль в создании ланскнехтов сыграл император Максимилиан I Габсбург, которого иногда называют там последним рыцарем Европы. Максимилиан действительно очень любил все, что связано с военным делом и боевым искусством и так далее. Он сам это активно практиковал, в турнирах участвовал, в военной кампании, разумеется, вел, и был и в личном боевом мастерстве, и в полководческом вполне себе успешен. И вот он-то как раз в том же, кстати, 1479 году поучаствовал в битве при Гинегате. Это, значит, одна из битв за наследство его жены. Он женился на Марии Бургундской. И вот эта самая Бургундия должна была перейти к нему, но его права решили оспорить французы, из-за этого началась военная кампания. И Максимилиан делает там интересную вещь, он не очень верит в собственную рыцарскую конницу, поэтому он во главе группы из 200 аристократов с пикой в руках встает в коробку фламандского ополчения.
5: Кто такие ланскнехты?
4: Область знаний.
6: И это был просто беспрецедентный шаг. Он воюет не в более элитной коннице, а в менее элитной пехоте. И воюет успешно, они выигрывают эту битву. Более того, именно об эту пехоту, собственно, сломалась знаменитая французская конница, которая была одной из лучших, если не вообще лучшей конницей своего времени. И это для многих стало символом и знаменем. потом немецкая пехота будет вспоминать этот случай, именовать Максимилиана отцом ландскнехтов и вообще культивировать память о нем в песнях, в фольклоре и так далее, потому что для них это оказалось, ну, прям вот таким важным конституирующим моментом, что вот мы теперь не просто какая-то пехота, мы одна из лучших, самых успешных пехот, которую отметил сам император. Основной состав ландскнехтов – это, конечно, люди, выброшенные из социальной реальности по той или иной причине. По всей видимости, Максимилиан хотел полупрофессионалов, то есть он хотел, грубо говоря, ополчения, людей, которые, значит, занимаются каким-то делом, но иногда на войну их выдергивают, и они, вот, соответственно, воюют, после военной кампании возвращаются домой. Но благодаря тому, что в Германии конца 15-го, ну, вообще 15 века и там первой половины 16 века происходит масса социальных катаклизмов, которые приводят к жесточайшим там потрясениям. Реформация, наверное, у всех на слуху, как и Великая крестьянская война. А Великая крестьянская война – это, на секундочку, самое крупное крестьянское восстание до Великой французской революции в Европе. Действительно сложный социальный коктейль, который вынуждает людей искать какое-то место в жизни, и тут есть возможность, собственно, наняться, потому что пехота должна быть довольно многочисленной для применения, эффективного применения в вот этих плотных построениях. В силу чего все эти, значит, якобы изначально полупрофессионалы довольно быстро становятся профессионалами от войны, и живут они только этим самым наймом. Как устроен этот найм? Найм устроен субподрядно. Вот императору, например, нужно сколько-то пехоты. Он говорит, сколько, и нанимает себе человека, который должен ему столько пехоты поставить, заключая с ним персональный договор. Тот, в свою очередь, ищет субподрядчиков, которые будут вербовать конкретные отряды. Соответственно, он будет полковником, они будут капитанами, там, хауптманами, которые соберут отдельные отряды, фонляйны, заключая уже договор о найме, но не персональный, а коллективный. С ландскнехтами. И вот это вот интересный момент, поскольку эти самые статейные грамоты, так называемый артикль

0: или там статейные письма, это протоуставы военные, потому что в них проговаривается, что получает со своей стороны ландскнехт, да, ландскнехты, и что получает наниматель. Конечно, обязательств у ландскнехтов там сильно больше. То есть наниматель в их адрес делает только две вещи. Он платит им определенные суммы на старте и в процессе за каждый месяц. Там устанавливается размер финансового месяца. Он не равен календарному. Стандарт – это 30 дней, то есть независимо от того, сколько у вас там в месяце дней, 30 – это стандарт. Но тут важно что? Что после любого штурма или любой битвы месяц заканчивается, уплачивается жалование, начинается новый. Стандартный срок найма – это 3 месяца, довольно коротко, по всей видимости, и это даже тяжело, финансово тяжело. По той простой причине, что войско ландскнехтов обходится, ну, невообразимо много для финансов любого территориального князя, да и императора тоже. То есть рекомендованная в трактатах численность ландскнехтских подразделений – там 5 тысяч человек. Конечно, в реальности собирается и больше, там 50 тысяч совершенно спокойно. Мы не берем солдат на двойном жаловании, они там были, мы не берем оплату командиров, у которых тоже побольше денег, естественно, просто вот всех чистоганом. Стоят они 4 рейнских гульдена в месяц. Соответственно, мы получаем сумму в 20 тысяч гульденов в месяц или в 60 тысяч гульденов за весь срок найма. Дело в том, что доходы годовые территориальных князей в Германии варьируются от 40 тысяч до 120 тысяч. Ни один территориальный князь просто не может себе позволить такую ораву пехоты, а это только пехота, мы не берем кавалерию, не берем артиллерию, он просто не может им заплатить. И с самого начала это всем понятно, и ландскнехтам это понятно, и их нанимателям это понятно. Отсюда берется с самого начала желание друг друга обмануть самыми разными способами. Ландскнехт, понимая, что, скорее всего, ему не заплатят, пытается урвать, что есть. Наниматель всякий раз, если можно, соответственно, ввязаться в какую-нибудь компанию, где ландскнехтов погибнет несколько больше, чем предполагалось, естественно, это делает, отправляя их на ненужный штурм или ставя в какое-то неприятное место в полевом сражении с тем, чтобы просто сократилась их численность. Солдата в целом никто не бережет. Соответственно, солдат тоже понимает, что беречь его никто не будет, поэтому он живет на полную катушку, как последний день. Отсюда, собственно, рождается крайне характерный для немецких ландскнехтов фатализм, который просто сквозит из их фольклора, и на гравюрах там постоит этот известный жанр ландскнехты смерть, о том, что вот, ну, как бы, от чего, собственно, упираться, если никто не знает, что с нами будет вообще буквально завтра, и уж, как бы, наши шансы умереть в этом походе, просто колоссальные.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
0: Почему обыватели будоражат образ ландскнехтов? Ну, то есть, ландскнехты не единственная и не лучшая пехота своего времени. Есть испанцы, которые вполне себе наравне, ну, уж точно не хуже воюют, а в каких-то моментах даже лучше. Например, у испанцев есть отдельные инженерные части. У ландскнехтов нет никаких инженерных частей, и сами, кстати, ландскнехты считают себя слишком ценными персонажами, чтобы вообще заниматься инженерным делом. Они очень любят полевые укрепления, но не любят их копать, поэтому за них это делают женщины или мальчики, которые находятся при войске. Соответственно, ландскнехт должен быть сыт, бодро отдохнувш, чтобы в сражение вступать, поэтому это не его дело копать все это, или там стены разбирать, или мосты наводить, или еще что-нибудь в этом духе делать. Есть те же швейцарцы, которые тоже никуда не делись, и которые тоже вполне себе эпичные, но ландскнехтов любят за именно вот эту вот разудалую какую-то веселость, да, которая, собственно, является проекцией их страха перед неизвестным будущим, смертью и неспособностью куда-либо вернуться к обычной жизни. Они фактически живут только этими наймами, да, они живут вот этими личными связями с командирами, друг с другом. Известно, что у ландскнехтов структура управления строится двояко, то есть она и сверху вниз строится от, соответственно, командира к командирам подразделений и далее, и снизу вверх через выборные должности, гемайны так называемые. Ландскнехты, собственно, знают людей и выбирают их на те или иные должности, и вообще каждый раз при каких-то бунтах требуют, чтобы все должности в отряде были выборные. То есть для них крайне важна вот эта вот корпоративная их связь, культура и так далее. Себя они именуют орденом ландскнехтов, то есть орденом, да, там они восходят к Максимилиану, у них есть характерное обращение друг к другу «брат», а к командиру «отец». они все время стараются мыслить себя как какое-то замкнутое сообщество, которым они, по сути, являются, но на очень небольшой срок вот этого самого трехмесячного найма, после которого их распускают, и они занимаются, в общем-то, непонятно чем. Они не могут вернуться к мирной жизни, но и постоянно находиться в найме они тоже не могут, поэтому они разбредаются по округам, начиная, значит, мелкими этими ватагами заниматься воровством, мародерством и прочим.

0: атлантско-нескольких отрядов и истреблением их, потому что, естественно, никому не нравится, что у вас по территории гуляют группы вооруженных людей, которые занимаются рэкетом. Но если уж какой-то позитивной стороне ланскнехтской жизни возвращаться, то, значит, они взорвали мир европейской моды, поэтому их очень любят изображать. Пышные буфы, разрезы, яркие цвета в безумных сочетаниях, плюмажи с кучей перьев, цепи, кольца и куча украшений. То есть они выглядят так, мягко говоря, экстравагантно. Они меняют прически, они носят бороды и усы. То есть рыцари вообще там чаще брились. Но если там, не знаю, на какие-нибудь изображения святого Георгия, например, посмотреть, он будет там чисто выбрит. Тогда как ланскнехты, наоборот, гордятся бородами, усами и, в общем, отчасти напоминают современных хипстеров по внешнему виду. Они используют специфический жаргон. Это жаргон не только ланскнехтский, это вообще жаргон городского мира, ротвельш. Городского дна, я бы даже сказал. Это жаргон воров, жуликов, мошенников, проституток и так далее. Он строится очень просто. Привычные слова используются в непривычном значении. Например, быть пьяным — это поймать обезьяну. Если ты знаешь это арго и умеешь на нем общаться, то ты будешь принят за своего, да? Но сам факт того, что ланскнехты разговаривают на том же языке, на котором разговаривает социальное дно, уже много о чем говорит, собственно, касаемо ланскнехтов.
1: Кто такие ланскнехты?
2: Область знаний.
0: Очень много всяких споров идет по поводу дисциплины ланскнехтов. Значит, вот они дисциплинированы или не дисциплинированы. Всякие разные истории по этому поводу появляются. Тут надо понимать, что ланскнехты, с одной стороны, крайне дисциплинированные ребята в бою, потому что они понимают, что их сила только в том, что есть строй, который они держат. И до тех пор, пока этот строй существует, они более-менее имеют шансы выжить. Более того, если они побегут с поля боя, то значит, что в следующий раз их не наймут, ведь есть конкуренция в виде тех же швейцарцев. Шансы-то падают на следующий найм, а раз так, то отступать совсем невыгодно. Поэтому истории, когда ланскнехты там уперлись, зарылись в землю и держали позицию до конца, в общем, их довольно много. С другой стороны, когда ланскнехты понимают, что им задерживают жалование, это происходило, естественно, регулярно, или не выплачивают, или начинается какой-то мухлёж, или еще что-нибудь, они, естественно, начинают там дезертировать, массово в том числе. Они, естественно, начинают заниматься несанкционированными грабежами, в том числе в тех территориях, которые непосредственно принадлежат их нанимателю. Просто потому, что им как-то надо компенсировать свои издержки. Они начинают игнорировать какие-то требования, которые к ним предъявляют. Например, в караулах перестают стоять или что-нибудь еще в этом духе. И все это создает вот такую вот очень странную, очень противоречивую, очень двойственную историю их бытования. Закончится это все всерьез после 30-летней войны. То есть 30-летняя война будет последним аккордом этих самых вот независимых профессионалов, которые нанимаются кому-то на службу. Но по большому счету уже со второй половины 16 века начинается активное наступление на вот эту ланскнехтскую вольницу. Ярким примером здесь будут реформы принцев оранских, которые начинают войну за независимость Нидерландов. И вот в нидерландских требованиях, которые они предъявляют к солдатам, появляется жесткая муштра, дисциплина и многое другое, компенсированное регулярностью выплаты жалования. Как считается, принцы оранские не задерживают своим солдатам жалования ни на час, а раз так, то не на что жаловаться, и поэтому берите и тащите. Строевые упражнения в любую погоду, там в грозу, град, снег и все прочее входят в базовый обиход. Всякие наказания довольно суровые за дисциплинарные нарушения и всякое прочее. При этом, что важно понимать, то есть речь идет не просто о Нидерландах. Для этих самых нидерландских пехотинцев в качестве инструкторов очень часто используют ланскнехтов опытных, что и понятно, то есть как в свое время для ланскнехтов использовали более опытных швейцарцев. Поэтому здесь все логично и закономерно. И, собственно, ланскнехты вполне впрягаются в эту тележку и начинают ее тащить просто потому, что это гарантирует им какое-то более стабильное будущее, нежели у них есть обычно. А обычно их будущее с высокой долей вероятности ланскнехт живет ярко и умирает молодым от голода или болезней, а это основные потери. То есть основные потери не боевые, это тоже надо хорошо себе понимать. То есть примерно 2/3 любого войска вымирает от небоевых потерь в ходе кампании. И ланскнехт вполне понимает эту вероятность и уж тем более стремится найти себе какое-то теплое местечко в городской или страже, или инструктором у принцев оранских, или еще где-нибудь, или уж на худой конец, вернувшись из кампании, сколотив какое-то состояние, оставить это ланскнехтское дело, заняться чем-нибудь другим. Но большинству из них этот путь, естественно, заказан. Конечно, часть из них богатеет, и они становятся хорошими примерами, как, например, Себастьян Шертлин фон Буртенбах, который, будучи городским юристом, сделал себе блестящую военную карьеру, купил поместье и, значит, занимался

0: заниматься частными войнами с соседями для собственного развлечения. Но он скорее счастливое исключение того, как это происходит. Большинство из них, конечно, столь головокружительных карьер не сделало. Но, тем не менее, коль скоро жили-то они ярко, вот эту яркую картинку легко считывает современный обыватель, который видит в ланскнехтах скорее воплощение боевого братства и мечты о красивой пехоте, ну, которой ланскнехты до некоторой степени и являются.
1: Рассказывал историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Премьера на Радио Звезда.
3: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио Звезда.
2: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
4: Эксперимент Ван Гельмонта. 400 лет назад фламандский врач и химик Ян Баптист Ван Гельмонт был уже взрослым мужчиной. Жизнь в Брюсселе и его окрестностях была тогда малорадостной. Инквизиция не дремала, занятия наукой были небезопасны. Но Ван Гельмонт был родом из аристократической семьи, а в то время пытливые умы в основном в них и рождались.
5: Вот тут бы я поспорил.
4: Началось все с лечения ран. Считалось, что можно было лечить оружие, которым рана нанесена. И она, рана, вылечится сама собой. В общем-то, чтобы заподозрить некоторую натяжку в этом утверждении, совсем не надо было быть аристократом. Однако конфликт с миром был обеспечен. Яну Баптисту нервы потрепали изрядно, и он решил заняться чем-то менее опасным. Однажды его пытливый взгляд остановился на дереве. «Растет ведь дерево-то», — подумал он, — «а откуда?» И, несмотря на воспитание, подходит к молоденькому деревцу, дерг его из земли, но обтряхнул немного, взял горшок, насыпал туда землю, предварительно взвесив и землю, и дерево, и стал ждать. Опыт шел успешно. Дерево росло, Ван Гельмонт исправно его поливал, земли в горшке не убывало. И тогда он впервые на этой грешной земле сказал: «Растение берет биомассу не из почвы».
5: Вот это новость!
4: Сейчас совершенно не важно, что он думал, что дерево все полезное взяло из воды и поэтому выросло, увеличило свой вес и размер. Важно, что он первым сказал «не из почвы». Дело осталось за малым. И примерно через 100 лет люди поняли, что дерево родилось в результате переработанного из атмосферы углекислого газа.
5: Скажите, пожалуйста.
4: Еще немножко лет прошло. Опять 100. И уже заговорили о фотосинтезе, зеленом хлорофилле в растениях, о превращении энергии солнечного света в строительный материал для растений. Но Ван Гельмонт был первым. Не из почвы. И это правда.
5: Ну, голова. Голова.
4: А уже сегодня мы знаем, что без фотосинтеза не было бы биологической эволюции. Да и сейчас было бы скучно. Яну Баптисте наверняка любопытно было бы узнать, что каждый год на Земле в результате фотосинтеза усваивается 300 миллиардов тонн углекислого газа и образуется 150 миллиардов тонн органического вещества. Но особенно приятно, что при этом в атмосферу попадает 200 миллиардов тонн кислорода. А это очень хорошо.
2: Да, есть что рассказать.
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
9: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме, посвященном российско-казахстанскому сотрудничеству, сообщил о планах запуска авиарейса Оренбург-Алма-Аты. Президент отметил, что частота полетов между двумя странами увеличивается, а география полетов расширяется.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты.
1: Владимир Путин также сообщил, что Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Мера распространяется как на производителей топлива, так и на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов. По словам Новака, запрет на экспорт дизельного топлива планируют отменить постепенно, по мере восстановления баланса на внутреннем рынке. Вице-премьер подчеркнул, что текущие ограничения направлены на поддержание стабильности топливного рынка и обеспечение достаточного предложения горючего для потребителей. Эксперты полагают, что продление запрета на экспорт бензина поможет удерживать оптовые цены в разумных пределах и предотвратить дефицит. В Кировской области объявили трехдневный траур после террористической атаки ВСУ на промышленное предприятие. Накануне ракетный удар унес жизни 6 человек, еще 26 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Соколов. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных зданий и учреждений. В дни траура государственные флаги будут приспущены, развлекательные и спортивные мероприятия отменены. 35 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате ДТП с двумя автобусами в Сирии, сообщает государственное агентство САНА. Авария случилась в пустынной местности рядом с Пальмирой, на одном из самых длинных и загруженных участков трассы. По информации Минздрава Сирии, в одном автобусе находились сотрудники сил внутренней безопасности, а в другом – обычные пассажиры. Министерство обороны Сирии направило несколько вертолетов для эвакуации пострадавших в военный госпиталь в Хомсе. Это ДТП стало одним из самых массовых по числу жертв в Сирии за последнее время. Власти приступили к расследованию причин аварии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
4: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Книга, созданная руками человека, стала такой же категорией вечности, как пространство и время. Смертный человек создал бессмертную ценность. Но за сутолокой жизни мы об этом всегда забываем. Константин Паустовский.
5: Сегодня мы будем говорить об истории книг. Было время, когда книг не было вообще. Чтобы запомнить важную информацию, люди делали зарубки на деревьях, в пещерах что-то зарисовывали, читать еще не умели, зато малевать запросто. А потом стали завязывать узелки на веревке. Но не все так плохо. Однажды кто-то заметил, что писать каракули на сырой глине очень даже удобно. Глина высыхала, и получались небольшие такие таблички. Если их обжечь на костре или в печи, они становились прочными и хранились очень долго. А вот в Древнем Риме, Египте и Греции книги научились изготавливать из папируса. Для этого стебли тростника разрезали на полосы, вымачивали в воде, а затем склеивали между собой. На папирусе писали деревянной палочкой или кисточкой, а краску изготавливали из угля, смешанного со смолой. Затем папирус наматывали на деревянные или костяные стержни, получался свиток. Но со временем папирус начинал крошиться или портился от влажности. Одна сплошная беда. Но выход все же нашелся.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Бумага. Одна из самых интересных наук – это история канцтоваров. Например, история ластика или скрепки. Но сейчас не о том, о бумаге. Ее дедушка, папирус, родился за 2000 лет до нашей эры в Египте. Это дедушка по материнской линии, то есть он растением был. По отцовской дед был из Европы. Он был страшным животным, точнее шкурой. Но имя носил звучное – пергамент. Именно так думали ученые до недавнего времени. Однако результаты последних исследований были ошеломительны. А ведь все просто. Все знают, что бумагу делают из дерева. Как же ее родственники могут быть животного происхождения? Не увязочка? Листья еще куда ни шло. А вот кожа животных, из которой делают пергамент, это странно. Оказалось, что русская береста – вот настоящий прародитель китайского изобретения. У китайцев просто берест не растет, растут тутовые деревья.
9: Ну, теперь ясно. Хотя…
8: Память у китайцев хорошая. Говорят, изобретатель бумаги был седым, как лунь. И чай любил, поэтому его так и звали. Цай Лунь. Жил во втором веке нашей эры. И до 6 века, почти 400 лет, китайцы держали свое изобретение в секрете. И только потом обрывок бумаги попал в море и сам доплыл до Японии. Так и родилось искусство оригами. Японские птички быстро облетели мир, который стал делать бумагу повсеместно. Только не из тутового дерева, а из здешнего, местного материала. Поначалу использовали лен, пеньку, сушили подготовленную массу на шелковых ситах, отжимали, перекладывая сукном. Это было все уже в 10 веке.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Летописцам подвалило работы. Теперь писать можно было без остановки, только тему давай. Но все-таки читать еще не любили. Пришлось ждать еще 1500 лет до начала книгопечатания. О, тут и бумаги понадобилось больше. Пришлось идти на жертвы. Французы от сердца оторвали станок для производства вина, приспособив его для производства тонких и длинных листов. На дворе стоял уже 1798 год. мягко говоря, совсем недавно.
9: Это точно.
8: Мягко, подумали американцы через 60 лет. Попробовали. И правда ничего. И еще через 30 скатали мягкие листочки в рулончик. Страшно сказать, но случилось это всего 120 лет назад. А потом чего только не стали пихать в бумажную массу. Каолин, тальк, канифольный клей, смолы, крахмалы, красители. Скандинавы решили попробовать добавить в нее и лосиный навоз. Благо его много. И что? Получилась хорошая бумага. С удивлением ее понюхали африканцы и обратились за помощью к слонам. И был таки результат. Австралийцы перепрыгнули всех. Из 25 килограммов кенгуриного сырья делали 400 листов формата А4. Видимо, Цай Лунь знал, что бумага все стерпит.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Каждый год, 23 апреля, празднуется Всемирный день книги. Торжество хорошее, нужное. Да и похвастаться есть чем. Вот смотрите, самая большая книга на планете – «Пантеон английских героев». Она отпечатана в Лондоне в 1832 году. Ее длина больше 7 метров, а ширина 3,5 метра. Размер букв составляет 15 сантиметров. Хорошенький томик, не правда ли? С таким в метро и не пустят даже. Ну и ладно, дальше идем. Самая тяжелая книга в мире весит 50 килограммов. Она издана в столице Новой Зеландии в Веллингтоне и содержит подробную историю развития регби в этой стране. Можно подумать, что регби – самый популярный вид спорта. Нет, конечно, но мы не будем о грустном. А вот еще один пример рекорд. Самой длинной биографией в мире является история жизни британского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля. Она была написана сыном Черчилля Рэндольфом в 1968 году. Книга насчитывает рекордное число томов – 22. Желаете ознакомиться? Многие пробовали. При этом, как правило, происходила именно вот такая история. Приблизительно.
7: А вот была история.
10: Однажды немецкого писателя Георга Лихтенберга попросили дать как можно более краткую рецензию на одну недавно вышедшую книгу. Лихтенберг написал: «Я испытал огромную радость, закрыв эту книгу».
7: Да уж, была история.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Современную бумагу делают из древесины. Это понятно. Но чтобы дерево превратилось в белоснежный лист, придется, ну, очень постараться. Даже очень-очень постараться. Вот смотрите. Лесорубы рубят деревья, сплавщики сплавляют их по воде, затем бревна отправляют на обрабатывающий комбинат. Там древесину очищают, распиливают, размягчают и даже варят. Полученную волокнистую массу перемешивают с мелом и отправляют в специальную машину, из которой выползает уже готовая бумага. Дорогостоящий, между прочим, процесс.
11: Реклама.
12: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: В
13: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории книг.
11: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
5: Очень точно подмечено. И наша история знает тому немало даже юмористических подтверждений.
8: А вот была история.
10: Директор императорских театров, обергофмаршал Лев Александрович Нарышкин, однажды получил от государя-императора Александра I необычный подарок. Это была книга, но открыв ее, становилось понятно, что это не совсем книга. Под обложкой были аккуратно сброшурованы и переплетены купюры, ну, деньги, то есть. Причем по тем временам очень большая сумма – 100 тысяч рублей. Нарышкин был очень обрадован, передал царю слова благодарности и добавил, что сочинение очень интересное и желательно получить его продолжение. Александру Первому шутка понравилась. Он велел передать Нарышкину еще одну такую же в кавычках книгу. А на словах велел прибавить: передайте Нарышкину, что издание закончено.
8: Да уж, была история.
13: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Первые книги были рукописными. И вот как выглядел сам процесс. Сначала готовили гусиные перья. Перо сперва нужно было расщепить и заточить. Делали это небольшим ножиком, который с тех пор называется перочинным. Но и это еще не все. Кончик гусиного пера после использования часто затуплялся, в связи с чем его приходилось периодически чинить или, как говорили раньше, очинять. Многие сегодня путают канцелярские и перочинные ножи, но они абсолютно не похожи. Перочинный – он с одним или несколькими лезвиями, которые складываются в рукоятку. А вот канцелярский нож, впрочем, обо всем по порядку.
14: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
15: Кому тесак, а кому и скальпель?
16: Режет, крошит, шинкует, а еще открывает дверной замок. Проверено.
17: А, сразу представляю свирепого горца. Бамбарбия киргуду.
14: Вот это вещь.
8: Одно из древнейших орудий человека и универсальный предмет. Может быть частью сервировки, инструментом для оформления блюд и даже холодным оружием, смотря в чьих он руках. Нож. Цивилизацию сформировали острые лезвия. Создание того же колеса не обошлось без их помощи. С ножом охотились, с его помощью строили дома и защищались от зверей и врагов. Первым таким орудием более 2,5 миллионов лет. На минутку. Нашему предку, Homo sapiens, не больше 300 тысяч.
14: Вот это вещь!
8: В качестве режущих приспособлений древние люди использовали осколки камней, в основном кварца или обсидиана. Бронзовый век предоставил металлические орудия. Но, в отличие от каменных, они быстро затуплялись. Поэтому эпоха вдобавок подарила ножеточку. В качестве абразива использовались песчаники и кремнистые сланцы. Металлический инструмент оказался долговечнее. Люди стали охотнее заниматься добычей и обработкой меди, а последнее значительно расширяло торговые связи между народами. Железный век начинается примерно 3000 лет назад и становится важной вехой. Выплавка железа – процесс трудоемкий, но результат того стоит. Полученное лезвие лучше сохраняет кромку и на порядок прочнее. В поздний железный век славу обретают арабский Дамаск,
18: японский томахагана и русский булат. Это же время появления легенд о самураях, викингах и богатырях. А кроме того, о кузнецах-кудесниках, владеющих секретами стали. Если добавить в сплав побольше углерода, сталь станет очень твердой, но менее пластичной. Если включить хром, то будет хорошая защита от коррозии. Но орудие вместе с тем станет хрупким. Знания о тех или иных примесях или легирующих элементах до сих пор ценятся высоко. В современном производстве ножей используются разные материалы и технологии. Титановые получаются в результате сплава титана и карбида. Легкие, острые лезвия дольше сохраняют заточку. Но по длительности остроты чемпионство за ножами керамическими. Твердость их лезвия близка к алмазной. Впрочем, керамика – материал хрупкий и легко портится от удара. Поэтому самыми популярными остаются ножи из углеродистой стали, то есть из сплава железа с высоким содержанием углерода. Его главные качества – прочность и мягкость. Первое обеспечивает долговечность, а второе позволяет затачивать инструмент без каких-либо усилий. По конструкции почти все ножи сводятся к двум моделям – с фиксированным клинком и складным, когда лезвие скрыто в рукояти. А вот по назначению ножей насчитывается не меньше трех десятков. Среди них кухонные – от ножа шеф-повара до сервировочного. Боевые модели начинаются от штык-ножа и заканчиваются метательным оружием. Есть универсальные ножи для туризма, также для охоты и рыбалки. И, наконец, выделим канцелярский нож. На фоне поварского он, конечно, выглядит недоразумением. Но когда в офис привозят большую горячую пиццу, и всем непременно нужно ее попробовать, то за неимением прочего сойдет и канцелярский нож.
14: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Итак, мы взяли перочинный нож и заточили гусиное перо. Теперь очередь за чернилами. Их делали из дубовых орешков. Заголовки и первые буквы старательно вычерчивали, как правило, красной краской или растворенным золотом, которое приготавливали из золотого порошка, смешанного с рыбьим клеем. Понимаете сейчас, откуда пошло выражение «писать с красной строки»? А вот теперь представьте. Только на одну рукописную книгу уходил целый год. Тяжкий труд. Практически в темноте, при свечах и лучинах. Кстати, до наших дней сохранился очень любопытный экземпляр, выполненный гусиным пером. Да вот беда, прочитать эту книгу невозможно. И никакой искусственный интеллект не поможет. Он пытался, но не смог.
19: Тайное и неизведанное.
20: Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк. Здесь в 1912 году знаменитый книготорговец по фамилии Вильфред Войнич приобрел в антикварном магазине таинственную книгу на неизвестном ему языке. На обложке не было никаких рисунков или надписей. Толщина манускрипта чуть меньше 3 сантиметров. В самой книге 240 страниц тонкого пергамента размером 15 на 23 сантиметра. Текст был написан гусиным пером. Всего 170 тысяч знаков. Между ними узкие пробелы. На всех страницах рукописи, за исключением последней части, имелись загадочные иллюстрации. Войнич был талантливым лингвистом. Но даже он не смог разобрать ни слова, так как алфавит манускрипта не был похож ни на одну известную систему письма. Ясно было лишь одно. Книга состояла из нескольких разделов, разных по стилю и содержанию. ботанический и биологический, астрономический раздел и космологический, фармацевтический и рецептный. Разделы сопровождались цветными рисунками, сделанными все тем же пером. Круги, неизвестные растения, символы зодиакальных созвездий, таинственные диаграммы и карты. Что это за книга? Кто ее автор? Что означают эти странные каракули и невероятные иллюстрации? Войнич решил обратиться к знакомым военным дешифровщикам и друзьям-антикварам. Выяснилось, что возраст книги составляет примерно 500 лет. Она написана алфавитом, состоящим из 30 неизвестных букв. Исключение несколько особенных знаков, каждый из которых появляется в тексте всего один или два раза. Скорее всего, это некий шифр, который пока невозможно взломать. К нему нужен ключ. Почти 100 лет рукопись Войнича хранит свои тайны. Эту книгу называют «Святым Граалем криптографии». Расшифровать ее загадочный текст так никто и не смог. Когда-нибудь это произойдет, и мы узнаем истинное предназначение древнего манускрипта, а может быть и адресата.
19: Тайное и неизведанное. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Мера распространяется как на производителей топлива, так и на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов. Вице-премьер подчеркнул, что текущие ограничения направлены на поддержание стабильности топливного рынка и обеспечение достаточного предложения горючего для потребителей внутри страны. Эксперты полагают, что продление запрета на экспорт бензина поможет удержать оптовые цены в разумных пределах и предотвратить дефицит. Сегодня вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности до 10. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что мера направлена на раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, требующих внимания специалиста. После реконструкции начал работу причал «Парк Горького-2» на Пушкинской набережной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь на причале могут одновременно находиться до 280 пассажиров, а также принимать все виды судов. У причала могут швартоваться одновременно 2 судна. Объект входит в центральный маршрут, один из самых популярных в столице. Его модернизация поможет увеличить пассажиропоток и расширить сеть прогулочных маршрутов, добавил мэр столицы. В Переславле-Залесском проходит юбилейный 25-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». На нем планируют установить новый национальный рекорд. В небе одновременно поднимутся 50 аэростатов. Об этом «Радио Звезда» рассказал президент Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.
2: Решили мы 2 года назад совместно с этим отелем, который у нас в Переславле, провести необычное мероприятие. Одновременно поднять в воздух 50 аэростатов. 2 года плавненько думали, штурмовали, готовились. И вот сегодня финальная часть. Позвали со всей страны, но в основном, конечно, не очень далекие, но тем не менее дальние регионы есть. И сегодня в 20:00 должны они все одновременно подняться в воздух минут на 10-15. Зрелище точно будет уникальное, большое и заметное, яркое и фантастическое.
1: Фестиваль собрал пилотов из разных регионов России, включая Ярославскую область, Калугу, Уфу, Белгород, Йошкар-Алу, Ессентуки и Московскую область. Для посетителей предусмотрены гастрономические зоны, мастер-классы, интерактивные площадки и семейные аттракционы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
5: Да, потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем говорить об истории книг. Отцом книгопечатания считается немец Иоганн Гутенберг. Его гениальное изобретение состояло в том, что он делал из металла подвижные выпуклые буквы, вырезанные в обратном виде. Из них набирали строки, а затем с помощью пресса оттискивали на бумаге. Свою первую книгу основатель типографии назвал очень даже скромно «Библия Гутенберга». Но прогресс никогда не стоял на месте.
8: Радиограмма. Первой рукописью, сделанной на пишущей машинке, были приключения Тома Сойера, Марка Твена. Изготовлена машинка была компанией «Ремингтон», которая до того момента производила только оружие.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. На Руси начало книгопечатанию положил Иван Федоров. 19 апреля 1563 года он приступил к набору первой страницы своей книги «Апостол». За этой работой, кстати, с большим интересом, следил пришедший в типографию царь Иван Грозный. Государь любил книги, он их собирал, а результат, к сожалению, плачевный.
9: Тайное и неизведанное.
10: Многочисленные тайны истории тревожат и преследуют человеческий разум на протяжении веков и даже тысячелетий. Но люди не могут раскрыть секреты прошлого. Уже более 4 века существует таинственная история о загадочной библиотеке Ивана Грозного. По свидетельствам современников, это было необычайное собрание книг. Большая часть книг досталась Ивану IV по наследству от бабки Софьи Палеолог. В 1472 году она приехала в Москву из Рима и привезла с собой старинную библиотеку византийских императоров. Сам Грозный царь пополнял коллекцию, нередко скупая книги за большие деньги. О богатой библиотеке русского царя знала вся Европа. Уникальное собрание насчитывало более 800 древних рукописей. Иван Грозный, понимая, какую ценность представляют эти книги, хранил рукописные сокровища в подземном каменном тайнике. Более того, местонахождение царского книгохранилища было главной кремлевской тайной. Всех, кто узнавал о тайнике, царь казнил. Но главное, после смерти Ивана IV бесценная коллекция рукописей пропала. Куда исчезло огромное количество книг, неизвестно. Многие историки уверены, что библиотека, замурованная царем в каменном подземелье, не пострадала ни от пожаров, ни от грабежей и до сих пор находится на своем месте под Московским Кремлем. Но где именно, не знает никто. По утверждению современных ученых, сохранились письменные доказательства существования библиотеки во времена Петра. Сестра Петра I, царевна Софья Алексеевна, знала о местонахождении тайника, но никому не раскрыла царский секрет. Более того, Софья приказала замуровать и засыпать землей вход в подземелье. В дальнейшем Петр I распорядился отыскать легендарный кремлевский тайник. Были найдены многочисленные подземные ходы, но все они оказались затоплены водой. Поиски ведутся несколько столетий, продолжаются и в настоящее время. Но легендарная коллекция по сей день не найдена.
9: Тайное и неизведанное.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ. Первые библиотеки появились на Древнем Востоке. Обычно такие коллекции называют собранием глиняных табличек. Мы про них уже сегодня рассказывали. А вот в России редкие книги появлялись, скажем так, по-разному. Иногда очень даже необычными способами.
9: Приключения иностранцев в России.
11: В 1765 году императрица Екатерина II узнала, что известный французский философ находится в крайне бедственном положении. У него куча долгов, денег нет, и от безысходности он выставил на торги свою библиотеку. Русская государыня книги выкупила и оставила их в полном распоряжении бывшего владельца. Особым указом Екатерины этот же человек был назначен пожизненным хранителем собственной библиотеки с ежегодным содержанием в 1000 франков. Жалование выдали на 50 лет вперед. Немного ошалевший от счастья мыслитель записал в своем дневнике:
12: «Если я не побываю в России, то не смогу оправдаться ни перед ней, ни перед самим собой».
11: Его имя — Дени Дидро. Он приехал в Петербург в 1773 году и поселился в доме братьев Нарышкиных на Адмиралтейской стороне. Не распаковав чемоданы, француз отправился на аудиенцию в Зимний дворец. Даже переодеться Дидро не удосужился. На нем был мрачный черного цвета костюм, который философ шутку называл «светской пижамой для похода в чулан». Екатерина гостя увидела и ахнула. Придворный этикет запрещал носить темную одежду. Государыня тут же приказала выдать иностранцу новый камзол яркого цвета, шляпу и туфли. Дидро был в восторге.
12: «Что за удивительная правительница! Душа Брута соединилась с обликом Клеопатры, потому что ее любовь к истине не имеет пределов. Она невероятная женщина».
9: Приключения иностранцев в России.
11: Собираясь в путешествие, Дидро полагал, что задержится в Петербурге не дольше 2 месяцев. Пару раз встретится с Екатериной. Что, у нее других дел нет, что ли? Погуляет по городу, познакомится с интересными людьми и уедет. Наивный. Он останется в России чуть ли не на полгода, а его беседы с императрицей станут ежедневными, и каждый из них будет длиться не менее 3 часов. Для начала география. Дидро предложил Екатерине интересный вариант относительно столицы российского государства.
12: «Петербург – город приграничный и по своей природе должен быть надежной крепостью, местом обороны или обмена. Весьма нецелесообразно помещать сердце на кончике пальца».
11: Екатерина улыбнулась и ответила, что Москва может стать место пребыванием царского двора лет так через 150. И оказалась права. Они много говорили о политике, торговле, народном образовании. Но Дидро тот еще хитрец. В Париже он получил особое задание. Получив подходящий момент, он протянул Екатерине некий документ.
12: «Ваше Величество, простите меня, но если я не выполню этого поручения, то на родине меня ждет Бастилия».
11: Екатерина рассмеялась, прочла бумагу и стала грознее тучи. Это был план заключения мира между Россией и Турцией при участии Франции.
13: «Я прощу вас, если вы расскажете своим покровителям, что я сделала с этим посланием», —
11: сухо сказала императрица и бросила документ в огонь. Дидро понял, о политике больше ни слова.
9: Приключения иностранцев в России.
11: Они не поссорились, нет. Они остались друзьями. Ежедневные беседы продолжились. Спорили обо всем на свете. Вспыльчивый Дидро часто увлекался и даже не замечал, как он время от времени хватал государыню за руку, фамильярно хлопал ее по ноге. Екатерина жаловалась, что после этих философских разговоров у нее все бедра в синяках, и приказала поставить между собой и мыслителем десертный столик. Во Францию Дидро вернулся богачом. В 1774 году Екатерина купила ему роскошный особняк в предместье Парижа. Больше философ не путешествовал. Он умер через 10 лет в 1784-м. И уже совсем скоро та самая знаменитая библиотека, с которой, собственно, и началась эта история, переехала в Петербург. А что поделать? Уговор есть уговор.
9: Приключения иностранцев в России.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории книг. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Дальневосточный форпост России.
7: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Все выше и выше. Совсем недавно в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Серова прошел очередной выпуск офицеров. Все вроде бы как обычно, за исключением одного. В едином парадном строю стояли обаятельные и симпатичные молодые лейтенанты. Военные летчицы.
1: От слов к делу.
2: Поступить им было, ох, как непросто. Еще бы, если в состав приемной комиссии входили легенды отечественной авиации. Летчик-космонавт Светлана Савицкая, многократная рекордсменка мира, летчик-испытатель первого класса Марина Попович и Валентина Терешкова. Отбор был не просто строгим, жестким. Тесты на стрессоустойчивость, скорость реакции, испытание барокамерой и сдача спортивных нормативов. В Краснодарском училище готовят пилотов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Так вот, каждая вторая девушка закончила обучение с красным дипломом. Все они пополнили ряды военно-воздушных сил страны. А одна из них, первая и пока единственная женщина-летчик дальней авиации ВКС России. На ее счету более 300 часов налета. Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь фамилия девушки – Пчела. Екатерина Пчела.
1: От слов к делу.
2: Все выше и выше.
1: Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова. Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Одним из самых узнаваемых русских символов является матрешка. Кажется, что возраст этой деревянной красавицы насчитывает века. Но на самом деле ее истории немногим более 100 лет. Появилась она в самом конце 19 века в Москве в мастерской «Детское воспитание» купца-мецената Анатолия Мамонтова. Вполне возможно, что идея матрешки возникла благодаря японской игрушке, раскладной фигурке мудреца Фукурумы, внутри которой пряталось несколько болванчиков поменьше. Но один русский мастер придал ей совершенно особое русское народное звучание. Создателем уникальной разъемной формы стал токарь-игрушечник Василий Петрович Звездочкин. В 1899 году он выточил первую куклу, расписал которую художник-модернист Сергей Малютин. Умельцы изобразили круглолицую крестьянскую девушку в сарафане и платке, держащую в руках черного петуха. Это была восьмиместная матрешка. Внутри основной куклы прятались еще 7 деревянных сестричек. Кто с серпом, а кто с караваем.
1: Ну ты, Кулибин.
3: Имя Матрена было одним из самых распространенных в России. Оно ассоциировалось с крепкой многодетной крестьянкой. Так что кукла стала символом русской женщины. В 1900 году матрешка отправилась в Париж на всемирную выставку и завоевала бронзовую медаль. Зарубежная публика пришла в полный восторг от забавной, словно вышедшей из сказки, русской девчушки с секретом. С тех пор раскладная деревня

0: Деревянная куколка начала свое победоносное шествие по миру. Ее производство быстро переехало в Сергиев Посад, который стал настоящим центром матрешечного промысла.
1: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Все приплыли».
2: Друзья мои, люди-человеки, смотрите, чего открыл. Оказывается, что география повсюду. Везде, вокруг нас. И не потому, что Земля круглая. География у нас дома, в квартире, прямо сейчас. Она и на работе, и в машине, и в магазине, где угодно. Сейчас докажу. Вот, к примеру, одеколон. Любой, хоть тройной. Знаете, как переводится? Кёльнская вода. Или вода из Кёльна. Интересно, что придумал эти знаменитые духи итальянец Йоган Мария Фарина в 1709 году, после чего назвал их почему-то французским словом. И сделал он это в Германии. О, какая география! Тройная! Кстати, тройным одеколон стал именно в России. Наши парфюмеры добавляли в него три эфирных масла – лимонное, бергамотное и масло нероли. Вот так. Плывем дальше. География действительно повсюду. Смотрите, в Красном море есть остров Топаз. В честь него и назвали полудрагоценный камень. А вот французский город Тюль дал название легендарной сетчатой, гладкой и узорной ткани. Вон она, на карнизе висит. У вас перед глазами. Поправьте тюль. Прикоснитесь к Франции. Вот так. Дальше идем. На севере-западе Индии есть штат Кашмир. Многие женщины удивляются, но название популярной шерстяной ткани «кашемир» пришло к нам именно оттуда, из далекой Индии. От названия бельгийского города Брюгге, правда, в несколько ином измененном произношении, на свет появилось слово «брюки». Именно в Брюгге выпускалась специальная ткань для пошива штанов – «брюгиш». Кстати, сам город Брюгге, вернее, его имя, происходит от древненорвежского языка норманов и переводится как «мост». На севере-востоке США, на побережье Атлантического океана, стоит город Бостон. В его честь, в честь этого города, были названы карточная игра, плотная шерстяная ткань с мелким рубчиком по диагонали и знаменитый парный танец – вальс «Бостон». Дальше плывем. В итальянском городе Болонья впервые в мире изготовили одежду из синтетического материала и назвали ее «Болонья» или «Плащ Болонья». Кстати, название знаменитой породы комнатных собак «Болонок» также оттуда пришло, из Италии. Я же говорил, география повсюду. Истории с географией.
3: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Слушайте сегодня в 10 вечера.
7: Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин.
8: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
9: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
10: Пропуская к созвездиям, но...

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных атак на объекты вооруженных сил Украины. Применялись высокоточные снаряды, ракеты и ударные беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. В результате были поражены объекты в портах городов Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузом для украинской армии. Помимо этого, беспилотники типа «Герань-4 Сикер», используя режим самонаведения, уничтожили две автозаправочные станции, расположенные в Черниговской и Харьковской областях и предназначенные для заправки военной техники. Также были атакованы подстанции в Черниговской области и место хранения ударных беспилотников в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Ситуация на рынке топлива стабилизируется. Баланс спроса и предложения стал лучше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Значительно лучше ситуация на заправках. По обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа. Нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: Александр Новак подчеркнул, что эта ситуация временная, и правительство делает все, чтобы в полном объеме восстановилось обеспечение внутреннего рынка топливом. Вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности до 10 дней. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что мера направлена на раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, которые требуют внимания специалистов. Евросоюз разрешил продажу российской нефти из теневого флота. Сообщается, что эта мера включена в 21-й пакет санкций против России. Теперь страны Евросоюза могут продавать нефть и другие товары, изъятые с российских танкеров после задержания в ходе морских проверок. Раньше Европа не могла распоряжаться такими грузами по собственным законам. Новое постановление касается не только нефти, но и российского зерна, которое также может быть выставлено на продажу после конфискации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
5: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Даниил Давыдов
2: и Евгения Ионкина.
1: Друзья, в этой студии мы встречаемся с людьми, для которых слово «поиск» – это не просто абстракция, а это суть жизни. Это исследователи, которые отправляются в экспедиции в поисках истины. Это путешественники, для которых дорога – это не просто путь, а постоянный диалог с неизведанным. Эти люди дают ответы, делают открытия и делятся новыми эмоциями. Вот как раз такого человека я и хочу сегодня представить. У нас в гостях парашютист-инструктор Олег Соболев. Человек, который совершил прыжок с парашютом на Северный полюс. Олег, привет.
3: Здравствуйте.
1: Олег, вначале вот самый простой, но, наверное, и самый сложный вопрос. Как вообще рождается такая безумная и грандиозная идея прыгнуть с парашютом на Северный полюс?
3: Чаще всего все самые совершенно сумасшедшие идеи рождаются абсолютно спонтанно.
2: Скажи, пожалуйста, а если говорить вот о таком сложном прыжке, какая вообще у тебя была подготовка? Ведь это же не так просто взять и прыгнуть именно на Северный полюс.
3: Ну, до совершения этого прыжка я совершил около 1500 прыжков не на Северном полюсе. Был инструктором различных курсов обучения парашютистов, в том числе тандем-мастером. Тандем-мастер – это человек, который на себе таскает других людей и прыгает с ними с парашютом. Эти мои навыки и пригодились мне при прыжке на Северный полюс. Поэтому подготовка была достаточная.
1: Вот скажи, Олег, можно сказать, что обычный прыжок с парашютом для меня, например, это экстрим, возвращаясь к эмоциям. А как можно характеризовать прыжок на Северный полюс?
3: На самом деле, обычный прыжок, я очень надеюсь, что лично у меня, например, это не экстрим. Потому что, как мы понимаем, экстрим – это действие, которое делает человек, не обладая достаточно для этого квалификацией. А вот прыжок на Северный полюс – это как раз уже немножечко экстрим.
1: Но все-таки, вернувшись к вопросу о том, как родилась эта идея, почему она была спонтанной, это была твоя личная инициатива или кто-то тебя подтолкнул?
3: Нет, вообще Русское географическое общество каждый год на Северном полюсе строит ледовую базу. Небольшой экскурс в историю, если не возражаете. Для того, чтобы построить ледовую базу, необходимо, чтобы туда прилетели самолеты с модульными палатками и прочим-прочим. Чтобы прилетели самолеты, необходимо, чтобы была взлетно-посадочная полоса. Поэтому РГО придумало такую схему. На Северный полюс прыгают парашютисты и строят взлетно-посадочную полосу. Кстати, отличная мотивация, самая лучшая в моей жизни, потому что нам сказали: ребята, пока вы взлетно-посадочную полосу не построите, самолет не приземлится, и вы отсюда не улетите. Ну и вот, собственно, РГО для этого не нанимает, а сотрудничает обычно с МЧС и прочими структурами. Однако гражданские тандем-мастера обладают зачастую чуть большей квалификацией, и поэтому РГО обращается еще и к нашей помощи. Собственно, в моем случае так и произошло. Русское географическое общество предложило мне совершить этот прыжок. Я не смог от этого отказаться.
2: То есть ты не просто совершил прыжок на Северный полюс, а еще и построил там арктическую базу, получается?
3: Скажем так, построил взлетно-посадочную полосу, чтобы туда приземлился самолет, и база появилась.
2: Сколько ты готовился?
3: Простите за банальность, всю предыдущую парашютную карьеру.
1: У тебя было 1867 прыжков. Это до вот этого главного твоего прыжка на Северный полюс?
3: Нет, до прыжка было порядка 1500 прыжков. Я считаю, что это достаточное количество, и, как показала практика, я справился.
1: Следующая цифра. На 27 аэродромах мира.
3: Абсолютно верно.
1: Каких? Ну, хотя бы десяток перечисли.
3: Аэродромы московского региона, аэродромы в России, аэродромы в Соединенных Штатах, во Франции, в Испании. Нужны названия?
1: Нет, этого достаточно, я думаю. Хорошо. На Северном полюсе аэродрома, я так понимаю, нет?
3: Нет, на Северном полюсе только льдины, и то она дрейфует, поэтому каждый год аэродром строится в новой точке.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: С какой высоты совершается прыжок вот в таких экстремальных условиях?
3: Вообще, в таких условиях высота должна быть, с одной стороны, как можно меньше, чтобы человека не унесло. С другой стороны, должна быть достаточно комфортная высота для того, чтобы успел открыться парашют, ну и, собственно, человек сориентировался на местности. Поэтому в нашем случае это было примерно 2500 метров.
1: Представим, полярная ночь. Я так понимаю, полярная ночь там была?
3: Не совсем.
1: А что там было?
3: С марта по ноябрь, по-моему, там полярный день. Круглые сутки солнца.
1: Ты в какое время года?
3: В апреле.
1: Это был полярный день?
3: Да.
1: Температура?
3: В марте, простите. Температура около минус 30 на Земле, ну и, соответственно, на каждый километр минус 7 градусов.
1: Вот такие условия как влияют и могут ли влиять на тело и на психику парашютиста?
3: Естественно, все прыжковые условия влияют. Насколько я помню, в каких-то официальных документах есть такая формулировка «сложные метеоусловия». Это не совсем про это, но, в общем, да. Естественно, чем холоднее, тем менее комфортно человеку находиться в этой среде, тем более прыгать. В моем случае еще чем холоднее, тем больше одежды. А если больше одежды, значит, мне неудобно держать стропы управления и прочее-прочее. Ну и просто руки мерзли.
1: На самом деле мы немножко забежали вперед. Намного интереснее, как Олег добирался туда, на Северный полюс.
2: Интереснее, и когда открывается люк, наверное, ты увидел какое-то белое безмолвие просто под люком самолета. Вот как вообще это происходит? Все, прыгать надо здесь. Ребята, открываем люк, прыгаем.
3: На самом деле добирался я туда 6 часов на самолете Ил-76 из Мурманска.
1: Как он выглядел? Вот опиши мне его.
3: Большой и жужжит.
1: Внутри никак в гражданском самолете,
3: нет,
1: там
3: это...
1: сиденье или что?
3: Нет, это военный самолет. Спасибо штурманам, которые достаточно опытные ребята. И в процессе, пока мы летели все 6 часов, штурман нас кормил вкусным борщом, который он сам же в самолете и приготовил.
1: А вот, Олег, скажи, пожалуйста, а можно есть перед прыжком?
3: Конечно. А более того, вкусный борщ еще и нужно. Потому что я примерно предполагал, что в следующий раз я не скоро его поем.
1: Это никак не влияет, когда ты прыгаешь?
3: Ну, нет, не знаю, там. Нет, абсолютно никак.
2: А как вообще получается, что парашютист готовит одежду? Это специальная одежда или просто теплая одежда? Сколько там, минус 50 за бортом?
3: Где-то так. Но я там надолго не задерживался, поэтому все равно было холодно, конечно. На самом деле парашютная одежда – это чаще всего парашютный комбинезон, на который или под который, в зависимости от комбинезона, надето теплое белье, желательно несколько комплектов. Термобелье, кофты, флиски и прочее.
2: То есть нету какого-то специального скафандра, который был произведен именно для того, чтобы вот вы прыгнули на Северный полюс?
3: Ну, поскольку прыжки проходят не так часто, специальный скафандр проектировать, наверное, не имеет смысла. И условия не настолько экстремальные, как, например, в открытом космосе. Просто людям немножко прохладно.
1: Ну, хорошо, вас накормили борщом. Дали выпить чаю, да, я так понимаю?
3: Накормили борщом, выпили чаю. Дальше мы пролетели над той самой точкой, куда мы планируем прыгать. Сбросили, самолет открыл люк. Из этого же самолета были сброшены наши вещи, топливо и прочее. В общем, все снаряжение для экспедиции.
1: А много было?
3: В основном это были бочки с керосином и наши личные вещи. Палатка, керосиновая печка.
1: Стоп, подожди, получается, да, с парашютом сбрасывали?
3: Да,
1: или как
3: на платформах летел? С парашютами.
1: И они были разбросаны, да? Самолет-то летит, как
3: самолет
1: я понимаю.
3: Самолет летит с большой скоростью, поэтому они были разбросаны на расстоянии 2-3 километра. Мы это потом все собирали, но это уже другая история.
2: А скажи, пожалуйста, вот получается, что вы оказались на льдине. Это же льдина, правильно?
3: Льдина.
2: Там трещины, они под снегом. Что вы предпринимали для того, чтобы, не дай бог, никто там из вашей экспедиции не провалился куда-то под лёд?
1: А более того, можно я продолжу, Дань? Как сделать так, чтобы не угодить вот в эту трещину? То есть как выбрать эту площадку? У вас же там никаких маячков, вот эта точка приземления не стояла.
3: И тут целая куча взрослых мужчин перед полетом на Северный полюс вспоминала курс школьной программы. Спасибо, у нас были инструкции. Оказывается, речки, трещины и прочее-прочее выглядят сверху чуть темнее, чем просто лед. Вот в то, что темнее, старались не приземляться.
1: А вот как собирали вещи, когда они оказались уже на льдине, как они их находили, мы узнаем через небольшую паузу.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в студии уникальный человек. Олег Соболев, парашютист-инструктор, который в своей жизни совершил прыжок с парашютом на Северный полюс. Олег, кстати, вот я задумалась. Я говорю, прыжок на Северный полюс. Это грамотно говорить? Или все-таки нужно прыжок на Северном полюсе совершил?
3: Все люди, с которыми я общался, говорят на Северный полюс. Как правильно, к сожалению, сказать не могу.
1: Это все люди кто? Парашютисты?
3: Это и парашютисты, и полярники.
1: Ну, кстати, нужно проверить в словаре, правильно ли это.
2: Но ведь ты же совершил прыжок, находясь на Северном полюсе, на Северный полюс.
3: Ну, чисто технически я находился над Северным полюсом в самолете, который принадлежит России.
1: Понятно. Вернемся к прыжку. Вопрос. Когда ты прыгаешь, что ты видел во время свободного падения? Правильно я сформулировала?
3: Да,
1: свободное
3: да.
1: падение. Что ты видел?
3: Во время свободного падения я видел до горизонта белый-белый-белый пейзаж. И в районе облаков до горизонта солнце сквозь такую легкую-легкую дымку. Очень красивый вид, конечно, завораживает. Если бы не температура, смотрел бы и смотрел.
1: А если бы ты прыгнул во время северного сияния, хотелось бы так?
3: Конечно, хотелось бы. Я за разные прыжки.
1: Это красиво. Северное сияние вокруг.
2: А сколько человек у вас прыгало?
3: В нашей группе было 8 человек.
2: То есть 8 парашютов, 8 человек.
3: 7 парашютов, 8 человек.
1: Как это?
3: Я прыгал в качестве тандем-мастера, я прыгал с пассажиром.
2: Это сложнее?
3: Да, это чуть-чуть сложнее.
2: Потому что отвечаешь и за себя, и за пассажира.
3: И у пассажира это был первый прыжок.
1: Все приземлились?
3: За всю историю парашютного спорта не было ни одного парашютиста, который бы не приземлился.
1: Хорошо, вы оказались на льдине, как я понимаю.
3: Да.
1: Как вы искали свои палатки?
3: Небольшой такой момент. Как только мы оказались на льдине, у меня пришло понимание, что я на Северном полюсе вот после какой истории. На всякий случай каждый из нас взял еще в самолете с собой в карман шоколадку. Там, ну, просто если вдруг куда-то далеко улетим, чтобы перекусить. И вот мы приземлились, собираемся все вместе, сразу же символически разлили по напитку в пластиковые стаканчики, выпили...
1: Горячительного?
3: Горячительного. Чисто символически для того, чтобы обозначить наше присутствие. Выпили напиток, закусили шоколадкой, сразу же, без перерыва. Разлили еще по напитку, сразу же выпили. И второй раз я закусить шоколадкой уже не смог, потому что она замерзла.
1: Слушай, извини, пожалуйста, то есть на высоте 10 тысяч или сколько? С какой высоты?
3: 2500.
1: 2500 метров ты прыгал. Там была температура минус...
3: Ну, где-то порядка минус 45.
1: А уже на земле?
3: Минус 30.
1: Минус 30. Шоколадка замерзла.
2: Минус 30 тепло по сравнению с тем, что там...
3: Там, на самом деле, помимо температуры, есть еще другие моменты, влияющие на комфорт. А именно на Северном полюсе же разряженное давление, поэтому ощущение, как будто ты находишься в горной местности на высоте. Ну, и большая влажность.
2: А вы там передвигаетесь на снегоступах или просто по снегу?
3: Ногами. Как такового снега там на самом деле нет. Там больше... Ну, то есть он есть, но его мало. В основном ледяная крошка. Потому что ветра точат льды, и вот эта вот ледяная крошка остается.
1: Так все-таки, как вы начали искать свои палатки и все остальные?
3: На самом деле мы еще в процессе свободного падения видели наши палатки, потому что, да, все остальное вокруг них белого цвета, они цветами отличались, и старались к ним специально приземляться, чтобы далеко не идти. Там еще такой момент, после приземления сразу же нужно собрать парашют, потому что если его сначала даже не уложить, а хотя бы просто собрать в рюкзак. Если не сделать это в течение 5 там, или 7 минут, то ткань просто замерзает и начинает ломаться. А техника не самая дешевая.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Когда вы приступили к строительству взлетно-посадочной полосы? Собрали все в одну большую кучу? И когда? Ну все, сегодня, ребята, работаем. Вот когда это произошло?
3: Там схема, на самом деле, чуть посложнее. Первое, что мы сделали, это, естественно, поставили себе палатку, и в палатку поставили керосиновую печку, так что буквально через 6 часов у нас уже было тепло. Схема чуть сложнее. За неделю до этого, как рассказывают в книжках, из Красноярска вылетели вертолетчики в сторону Северного полюса. Когда у них закончилось горючее, они где-то остановились на какой-то там промежуточной льдине, потому что до полюса они долететь не смогли, и ждали нас. Когда мы на самолете пролетали мимо них, мы им сбросили горючее и полетели дальше на Северный полюс. Мы приземлились, вертолетчикам сбросили координаты, и через денек прилетели к нам вертолетчики. После этого у нас уже был вертолет. Вместе с вертолетчиками мы летали по ближайшим льдинам и смотрели пригодную льдину для того, чтобы построить взлетно-посадочную полосу. Когда ее нашли, переехали туда, и вот там уже начали все строить.
1: Что значит пригодную льдину?
3: Пригодная льдина должна быть достаточно большой, прочной и в идеальном варианте относительно ровной для того, чтобы она смогла принять самолет Ан-74.
1: Слушай, Олег, а если бы что-то пошло не так, вертолетчики бы не долетели, вас готовят к выживанию в экстремальных условиях?
3: Конечно.
1: Как?
3: Мы все оптимисты.
1: С чувством юмора, я поняла. Ну, какие-то, может быть, ножи, я не знаю, там, оружие у вас было с собой?
3: У каждого с собой был нож, у каждого... Ну, не у каждого, у нас были сигнальные ракеты, у нас было 2 телефона «Иридиум».
1: Это что такое?
3: Это спутниковые телефоны. Мы раз в сутки звонили на базу в Мурманск, сообщали наши координаты, причем я обратил внимание, там где-то около 5 км/ч скорость передвижения льдины. Но перед вылетом на полюс у нас был инструктаж, в том числе по поводу белых медведей. И вот самое приятное, что я услышал, что медведи до туда не доходят, потому что там им делать нечего, потому что нет еды. Но если доходят, правда, очень голодные. И вот, как показывает... практика предыдущих товарищей, оружие, сигнальные ракеты медведям особо никакого вреда не причиняет, более того, привлекает их внимание.
1: Так что же делать тогда, если вдруг бы он пришел, этот медведь?
3: А мы оптимисты.
2: А кому вообще передавать сигнал сигнальной ракеты? Там же на 1000 км нет никого вокруг.
3: Да, да. Нет, ну, сигнальная ракета нужна уже в теории, к счастью, нам не пригодилась. Когда сигнал передан, идет группа, чтобы эта самая группа уже увидела непосредственно на местности тебя.
2: То есть, если уже что-то случилось, вот тогда в ход идут сигнальные ракеты. Главное, чтобы их не увидели белые медведи.
3: Вероятно, были еще планы «Б». На самом деле, все не так плохо, как может показаться. Вероятно, были еще планы «Б». У нас все-таки есть еще атомный подводный флот и прочее, прочее. Но, к счастью, мне не пришлось узнавать, что может быть в особых случаях.
1: Ну, мы рады, что ты не затерялся во льдах, как
3: да,
1: говорится.
3: Да, я тоже.
1: Но все-таки с какими трудностями ты там столкнулся? Были же все-таки какие-то
3: трудности?
1: Конечно. Какие?
3: Ну, в первую очередь, это, конечно, недосыпание, потому что жители Питера меня поймут, потому что когда круглые сутки солнца, абсолютно смещается какое-то понимание дня, ночи и так далее. У нас в какой-то момент появилось даже выражение «время долгого сна». То есть, когда мы спим больше, чем обычно, перед тем, как дальше пойти работать. Помимо недосыпания из-за нехватки кислорода, у каждого, наверное, у каждого, ну, у многих могут быть различные такие небольшие галлюцинации.
1: У тебя были?
3: Да, да, но я подошел к нашему врачу, он сказал: Олег, это абсолютно нормально.
1: Как интересно, а что тебе мерещилось?
3: У меня просто картинка смещалась.
1: То есть как бы изображение двигалось, да?
3: Изображение двигалось, изображение одно накладывалось на другое, ну, в общем-то...
2: Ну, прям галлюцинаций не было, чтобы тебе мерещился какой-то
1: медведь.
2: Человек, которого нет, или медведь.
3: Нет, у меня такого не было.
1: Уже радостно. Хорошо.
2: Сколько нужно всего знать, прежде чем отправляться на Северный полюс?
1: Ну, вот, кстати, видимо, нужно пройти какую-то психологическую подготовку, прежде чем совершить такой прыжок.
3: Ну, на самом деле, туда же берут не... по объявлению, поэтому изначально мы исходим из того, что люди, которые оказались в Русском географическом обществе, уже прошли эту подготовку.
1: У нас сегодня в гостях Олег Соболев, парашютист-инструктор, человек, который совершил прыжок с парашютом на Северный полюс.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене, заявил Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
3: Отношения наши развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он почти 28 миллиардов, да, прилично, а за первые 5 месяцев текущего года еще прибыло свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива, а они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
2: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия – крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, причем по разным направлениям – металлургия, энергетика и ряд других направлений, заявил президент. Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием и беспилотниками. В результате этих ударов в порту Николаев был поражен сухогруз, который разгружался и перевозил грузы для ВСУ. В порту Одесса повреждены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Измаил пострадали объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом противника, сообщили в Министерстве обороны. Евросоюз разрешил продажу российской нефти из теневого флота. Сообщается, что эта мера включена в 21-й пакет санкций против России. Теперь страны Евросоюза могут продавать нефть и другие товары, изъятые с российских танкеров после задержания в ходе морских проверок. Раньше Европа не могла распоряжаться такими грузами. Новое постановление касается не только нефти, но и российского зерна, которое также может быть выставлено на продажу после конфискации, говорится в документе. После реконструкции начал работу причал «Парк Горького-2» на Пушкинской набережной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь на причале могут одновременно находиться до 280 пассажиров, а также принимать все виды судов. У причала могут швартоваться одновременно два судна. Объект входит в центральный маршрут, один из самых популярных в столице. Его модернизация поможет увеличить пассажиропоток и расширить сеть прогулочных маршрутов, добавил мэр столицы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас в гостях Олег Соболев, парашютист-инструктор, который совершил прыжок на Северный полюс. Вот кроме того, что нужно было приземлиться на Северный полюс, нужно было еще построить взлетно-посадочную полосу. Олег, с чего начали строительство?
2: Постройка полосы начинается с того, что мы сообщаем свои координаты в Мурманск. Мы нашли полосу, говорим мы. После этого из Мурманска нам с парашютом на платформе отправляют трактор.
1: У вас есть тракторист в команде?
2: Трактора, трактористов.
3: Осторожно, внимательно. С парашютом отправляют трактор. То есть тоже из самолета выкидывают трактор?
2: Из самолета на огромной платформе. Наша задача как можно быстрее подбежать к этому трактору и его завести. Потому что если через 15 минут его не заведешь, завести его будет невозможно.
3: И трактористов также сбрасывают.
2: Более того, трактор специально подготовлен для работ на Северном полюсе. С него срезана кабина. То есть трактор-кабриолет.
3: А куда кабина-то девается? Без кабины вообще?
2: Да, срезается еще в Мурманске. Делается это для того, чтобы, если трактор провалится под лед, тракторист мог
3: выбраться
2: из него.
1: Я себе сразу представил тракториста, которого отправляют на Северный полюс. Он говорит: ребята, я к этому был не готов. Ничего, полетишь.
2: На самом деле, конечно, трактористы на этих тракторах работают посменно, потому что людям нужно спать, а трактор, наоборот, выключать нельзя.
3: Но я так думаю, что это все-таки специальные какие-то трактористы, не те, а трактористы, которые на полях работают. Что, нет?
2: Нет, это обычные трактористы, люди? Естественно, с высокой квалификацией. Я не очень разбираюсь в критериях квалификации у трактористов, но это профессионалы в тракторном деле.
3: Ну и, видимо, те, которые совершали тоже прыжки с парашютом.
2: Нет.
3: Нет?
2: Нет.
3: Это удивил.
1: А трактор-то какой? Колесный, гусеничный?
2: Гусеничный трактор. Их было два в нашем случае. Помимо работы тракторов, я изначально рассказывал, что мы перед тем, как сами прыгнули на Северный полюс, мы еще сбросили туда целую кучу бочек с керосином. И вот эти бочки с керосином на расстоянии 3 километра разлетелись, пока самолет их сбрасывал. Вот их нам нужно было собирать вручную.
3: Извините, я, Олег, конечно, перед тобой снимаю шляпу, но хочу снять еще шляпу перед этими двумя трактористами. Уникальные люди.
1: Самое главное, что, по-моему, парашютист и тракторист – это профессии настолько далекие друг от друга. Кстати, по поводу профессии. Парашютист все-таки – это больше профессия или увлечение?
2: В моем случае это увлечение, побочным эффектом которого стало зарабатывание определенного количества денег. То есть я, конечно, работал инструктором, но в первую очередь не столько ради дохода, сколько потому, что мне это нравится. Хотя есть люди, которые профессионально зарабатывают этим деньги.
3: Можно небольшое отступление? Тебе за этот прыжок заплатили?
2: Да, но сумма была не настолько значительная, чтобы она хоть как-то повлияла на мое решение прыгать.
1: Вот если говорить о, например, прыжке на Северный полюс, но ведь кто-то из твоих коллег-парашютистов прыгает в Африку. Есть разница в подготовке, в том, что ты увидишь, когда уже шагнул за борт самолета, если вот в таких совершенно противоположных климатических зонах совершать прыжки?
2: Принципиальной разницы нет. Необходимо просто иметь достаточную квалификацию для того, чтобы прыгать в каких-то сложных и непривычных условиях. Но есть еще одно такое негласное правило в парашютных прыжках. В идеальном варианте в каждом прыжке должно быть по минимуму новых вводных. То есть в моем случае новая вводная была – это Северный полюс. Значит, все остальное я должен уметь уже был делать.
1: Но, наверное, если прыгать не на Северный полюс, а в какие-то, наоборот, южные климатические зоны, там же другие инструкции, например, относительно диких зверей. Или здесь вы приземлились на лед, а там вы приземляетесь в песок. Вот кто вас инструктирует по этим условиям, куда вы совершаете прыжок?
2: В нашем случае это был учебник географии и, собственно, специалисты Русского географического общества, которые уже бывали на Северном полюсе.
1: А допуск кто вам дает на такой прыжок?
2: В соответствии с нашими парашютными нормативами, извините за бюрократический язык, у парашютиста моей квалификации уже есть автоматический допуск на любые прыжки под свою ответственность.
1: А большой конкурс? Вот ты хочешь прыгнуть на Северный полюс. Это серьезная экспедиция. Но ведь наверняка есть еще много твоих
3: желающих,
1: коллег,
3: да,
1: которые бы тоже с удовольствием совершили такой прыжок.
2: У нас эта система работает несколько по-другому. Парашютный спорт сам по себе не самый массовый вид спорта, поэтому у нас работает больше система рекомендаций, нежели конкурсов.
1: Ты легко попал, да, в такую экспедицию?
2: Да.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: И сколько ты пробыл вот именно на Северном полюсе? То есть, когда все было сделано, сколько это продлилось по времени?
2: Около 2 недель.
3: 2 недели? Я думала, 2 дня. То есть, 2 недели что вы делали?
2: Строили взлетно-посадочную полосу.
3: Строили трактористы, как я поняла. А вы-то там что делали?
2: Ну, помимо тракторов, там отдельные вещи нужно еще и руками сделать. Как минимум, как я уже говорил, 180-литровые бочки с керосином собрать и перевезти все в одно место.
3: Ну, я сомневаюсь, что это 2 недели занимает.
2: Чуть меньше, конечно. После этого встречали другие платформы, опять же, с тем же керосином и экспериментальными парашютами. В общем, работа там нашлась.
3: И в итоге что получилось?
2: Получилась красивая взлетно-посадочная полоса, на которую приземлялись самолеты Ан-74. Дело в том, что Северный полюс находится достаточно далеко, и толщина льда там 1,60 м. Соответственно, самолет Ил-76, который может вылететь из Мурманска, не может туда приземлиться. А самолет Ан-74, который, собственно, может туда приземлиться, он может вылететь только из Шпицбергена.
3: Вон оно как. До сих пор эта полоса работает?
2: Да, ну или из Красноярска. Нет, полоса, лед движется с большой скоростью. Даже мы, когда были на льдине, сообщали свои географические координаты. Я помню, когда к нам как раз летел самолет с тракторами, самолет вылетел из Мурманска к нам 1 апреля. А приземлился к нам на льдину он 31 марта, потому что 6 часов, пока летел самолет, наша льдина в это время передрейфовала в другое полушарие.
1: А вот вы сообщаете координаты, и получается, что каждый год база, она в одном и том же месте?
2: Нет, нет, льды дрейфуют постоянно, поэтому каждый год база, скажем так, база в одном и том же месте, но в этом месте...
1: Примерно.
2: Ну, да, примерно. Ну, то есть Северный полюс 0-0-0-0, чем ближе, тем лучше. Но в этом месте все время уже разный лед.
3: То есть, получается, нужно заново строить эту
2: абсолютно
3: полосу?
2: Верно. Да.
3: То есть ты не последний парашютист,
2: нет,
3: который
2: нет.
3: прыгнул на Северный полюс?
2: Нет, это мероприятие ежегодно проходит, немного людей, но в нем принимают участие.
3: Ежегодно сколько раз в год?
2: Один.
3: Один раз в год. Можно попробовать свои силы и прыгнуть на Северный полюс.
2: Дело в том, что почему было выбрано именно это время для прыжков, для всей экспедиции. Потому что до середины марта там полярная ночь, холодно и ничего не видно. А начиная с середины мая лед начинает уже таять, и самолет не может туда приземлиться. Поэтому время остается только с середины марта до середины мая.
3: Вот скажи, когда самолет за вами обратно прилетел, ты вздохнул с облегчением, все, я возвращаюсь домой? Или какие эмоции ты испытал? Все, закончилось. Или что?
2: На самом деле, первая эмоция – ура, я наконец-то посещу горячий туалет, извините.
3: Так, хорошо, насчет туалета понятно. А что еще?
2: Конечно, очень хотелось оказаться уже побыстрее на большой земле, потому что вот это ощущение, конечно, оторванности от мира достаточно странное, непривычное. Что-то в этом есть, но хотелось социум, хотелось в какую-то более привычную обстановку. В нашем случае это был Шпицберген, нас через него вывозили.
3: А, то есть на Шпицберген отвезли. И сколько вы там пробыли, прежде чем обратно ты вернулся?
2: Сутки.
3: Сутки.
2: Да.
1: Было такое ощущение, вот пока ты был на Северном полюсе, что все, что здесь у нас в социуме, это как будто бы кино, которое ты давным-давно смотрел. Или вот такого разрыва не было внутреннего?
2: Нет, не было. Наверное, потому что подобные ощущения бывали еще раньше при занятии парашютными прыжками, поэтому нет.
3: Вот для тебя этот спорт, парашютный спорт, да, это что, больше авантюра, вызов себе или что-то еще большее?
2: А все комплексно. Парашютный спорт – это где-то средство себе что-то доказать, где-то как какой-то помощник разобраться в себе, где-то спорт, где-то получение удовольствия, выброс адреналина. Все вместе.
1: Еще раз, хотел бы так же?
2: На полюс или с парашютом?
1: На полюс. Не, ну с парашютом ясно. На полюс.
2: Я не знаю, честно, очень интересный вопрос, я над ним думал. Скажем так, изначально, если бы я знал все эти условия, я бы, конечно, прыгнул, но сейчас я эту галочку поставил. Иногда хочется, а иногда нет, поэтому не знаю.
3: Тогда а что для тебя, что ты еще ищешь? Что дальше, Олег?
2: Не знаю, меня еще в стратосфере не было.
3: Цель какая, попасть в стратосферу?
2: Почему бы нет?
3: А это сложно?
2: Наверное, да.
3: Что там нужно, тоже специальная какая-то подготовка или что?
2: Скорее, организационная подготовка достаточно сложная.
3: Пиши, я не понимаю, как попасть... Мне кажется, это несложно. То есть сейчас самолеты запускают стратосферу, пожалуйста.
2: Прыжок из стратосферы – это же целый процесс, и комбинезоны нужно специальные готовить, и прочее, прочее, прочее.
1: Вот там уже есть специальные
2: комбинезоны. Там уже есть специальный комбинезон.
1: И все равно прыгают? Я знаю, что прыгают же.
2: Да, люди прыгают разово, естественно. Наверное, и мне хочется, но...
3: А зачем? Для чего ты хотел бы совершить прыжок из стратосферы?
2: Да потому что это должно быть чертовски красиво.
3: То есть что, ради эмоций или
2: конечно.
3: Чего? Ради эмоций. То есть ты ищешь эмоцию. Вот в этих прыжках ты больше ищешь эмоцию.
2: Конечно, мы же все ищем эмоции.
1: А куда бы хотел еще прыгнуть? Вот такая мечта.
2: Вопрос, наверное, не совсем куда, сколько как, с кем, то есть...
1: Из стратосферы, но куда вот именно? На Северном полюсе было уже, куда?
2: Куда-нибудь на берег океана.
1: Все-таки, чтобы сразу приземлился и на шезлонге, и строить ничего не надо.
2: Да-да-да.
3: И никаких тебе...
2: Желательно теплого, да, океана.
3: Никаких тебе белых медведей вокруг.
1: Олег, хотим тебе пожелать новых достижений в твоей профессиональной деятельности. Пускай всегда парашют... раскрывается, борщом кормят в самолете. Спасибо тебе огромное за то, что пришел и рассказал о своих необычных экспедициях.
3: А мне хочется сказать, что искать можно что угодно. Можно искать новую работу, можно искать старинную монету, можно даже искать ответ на фундаментальный вопрос мироздания. Важен сам процесс, азарт, настойчивость и чувство удовлетворения от найденного решения. С вами были Даниил Давыдов
1: и Евгений Ионкина.
3: У нас в гостях был феноменальный человек Олег Соболев, парашютист-инструктор, который совершил прыжок на

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. «Стоп-кадр» на самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Керетом.
4: А Литинге шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы

0: Настоящую ковбойскую шляпу. Класс!
1: Эти ребята с Дикого Запада всегда такие носили.
2: А вот и нет.
3: Не всегда. Образ ковбоя в широкополой шляпе канонизировали голливудские вестерны. Но до появления этой шляпы в 60-е годы позапрошлого века, как, впрочем, и после, головные уборы ковбоя носили разные. И армейские кепи, и меховые шапки, и легкие шляпы из соломы. Надевали, что было. Ну и, конечно, влияло время года. Судя по сохранившимся историческим фотографиям, распространенной была и шляпа-котелок.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Однако знаменитая ковбойская шляпа изобретателя Джона Стетсона получилась действительно функциональной и постепенно завоевывала популярность. Она защищала ковбоя от солнца и даже дождя. От промокания спасали пропитка и материал, прессованный войлок. Легенда или нет, но, говорят, в шляпу можно было налить несколько литров воды и напоить коня.
0: А загнутые поля почему у ковбойской шляпы?
3: Так шире поле зрения. Плюс с плоскими полями быстро не поскачешь, помешает ветер. Есть также версия, что поля якобы изначально были плоскими, но как-то изогнулись в коробках при долгой транспортировке. Необычный стиль покупателям понравился и закрепился.
2: А вот и да.
4: Кто так строит?
1: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Кочевой народ баджао. Их также называют баджо или морскими цыганами.
4: Что?
5: Лепа-лепа. Плавучий дом морских цыган. Кочевники проводят всю жизнь в этой узкой длинной лодке с высоким носом. Баджао строят дома-лодки на протяжении многих столетий. Ученые предполагают, что история морских кочевников и их плавучих домов берет начало в 9 веке.
4: Где?
5: Кочевники живут общинами и браздят моря у берегов Малайзии, Индонезии и Филиппин. Радиус перемещения каждой общины около 40 километров. На сушу морские цыгане стараются выходить как можно реже. Прекрасные рыбаки и ныряльщики, они ступают на землю лишь за тем, чтобы продать рыбу и жемчуг, купить воду, рис и другие необходимые вещи. У баджао есть несколько легенд, которые объясняют столь своеобразный образ жизни. Предания отличаются в деталях, но сходятся в главном. Много веков назад у султана пропала его любимая дочь. Безутешный правитель отправил на поиски наследницы весь свой народ. «Без принцессы не возвращайтесь», — пригрозил султан. Его подданные сели в лодки и до сих пор скитаются по морям.
4: Как?
5: Длина дома лодки для одного человека — 5 метров, ширина — 1.5. На этой небольшой площади морской кочевник хранит весь свой нехитрый скарб. Запасы воды, посуду, минимум одежды, рыболовные снасти, а также горшки с растениями. Цветы у морских цыган в почете. Лодки для семьи достигают 15 метров в длину и 2 в ширину. Еще 100 лет назад такой семейный плавучий дом был обязательным приданным жениха. После смерти главы семьи лодку разбирали, и дом становился гробом. Крыша лодки функционирует почти так же, как у кабриолета. В непогоду

0: входу, верх закрыт брезентом или циновками из травы, которые накинуты на съемные стойки. В штиль крышу убирают. Вот только никакой автоматики здесь, конечно, не предусмотрено. Зато имеется парус. Он тоже съемный. Плавучий дом украшают изысканными цветочными орнаментами, а высокий нос лодки – резьбой.
1: А что теперь?
0: Лепа-Лепа и сейчас курсирует по морям Юго-Восточной Азии. Почти все дома лодки 21 века оснащены двигателями. Однако многим Баджао пришлось расстаться со своими плавучими домами. Власти стремятся привязать кочевников к суше. Для этого на побережьях морей построили бетонные дома, куда переселили часть народа Баджао. Другие морские цыгане сооружают хижины на высоких сваях. Эти дома стоят в море в километре от берега. Плавать на них уже не получится, но можно вдыхать аромат моря и разговаривать с ним. Ведь Баджао верят, что каждый риф и каждая волна – это живые существа, имеющие душу. Лепа, Лепа.
1: Кто так строит? Премьера на радио «Звезда».
2: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш, основанному на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании форума, посвященного российско-казахстанскому сотрудничеству.
2: Проводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна. Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами. Частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга, где совсем недавно, в июне, завершилось строительство нового международного терминала.
1: Владимир Путин также отметил, что отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портов Черноморск и Николаев. Поражены сухогруз и быстроходный десантный катер ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, поражены «Балкер» и три сухогруза с военными грузами в портах Черноморск и Одесса, уточнили в Министерстве обороны. Там добавили, что ранее российские войска также нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре портов Николаев, Одесса, Измаил. Пострадали топливные объекты, а также склад с военным имуществом противника. В Владивостоке стартовали российско-индонезийские военно-морские учения «Аруда-2026». Церемония открытия прошла ярко. Индонезийские моряки исполнили боевой танец. В учениях участвуют экипажи корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота России и фрегата «Густи-Нгурахрай» военно-морских сил Индонезии. На торжественной части обменялись приветствиями, подняли флаги двух стран и вручили памятные сувениры. На берегу пройдут протокольные спортивные мероприятия. Основной морской этап учений пройдет в акватории Японского моря. Корабли выйдут в море 28 июля, сообщает телеканал «Звезда». В Российском союзе туриндустрии не ожидают ажиотажного спроса на поездки в Черногорию в преддверии возможной отмены безвизового режима. Как заявил руководитель пресс-службы ведомства Артур Абдюханов, визовые формальности влияют лишь на стихийных туристов, поэтому существенного всплеска бронирования не предвидится. Правительство Черногории уточнили, что 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ и Белоруссии сохранится до 31 октября. В Ассоциации туроператоров России отметили, что документ об изменении визового режима пока имеет статус проекта. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Мачо с чистых прудов.
2: Баловень судьбы, везунчик, любимец женщин. Да, это все про него. Про Николая Караченцева. Родился он в последнюю военную осень, 27 октября 44-го, когда воздух уже пахнул приближающейся победой. Родился в одном из самых уютных уголков старой Москвы. В доме на чистых прудах.
3: Слепой Амур в меня пустил стрелу ты, и закипела молодая кровь. Я не намерен ждать ни полминуты. Пришла любовь, пришла любовь.
2: Его родители были люди творческие. Отец, Петр Яковлевич Караченцев, много лет проработал художником-графиком в легендарном журнале «Огонек». Мать, Янина Евгеньевна Брунак, известный балетмейстер, ставила спектакли во многих театрах страны, в том числе и на главной ее сцене в Большом театре.
1: Не мажор, а лицедей.
2: Но про маленького Колю нельзя сказать, что, как многие театральные дети, он вырос за кулисами. Янина Евгеньевна часто работала далеко от дома, и не только на родине, но и в других странах. Балетмейстера приглашали в Монголию, Вьетнам, Сирию. Зрители ломились на ее балеты в Лондоне. Родители развелись, когда Николай был еще совсем маленьким. До 7 лет мальчик жил дома, иногда ездил с мамой на гастроли. Но когда встал вопрос о том, что ребенку надо осесть, пришла пора идти в школу, было принято тяжелое, но вынужденное решение. Мама отдала его в интернат при Министерстве внешней торговли. Положа руку на сердце, признаемся, все сложилось не так уж и плохо. Несмотря на грустное слово «интернат», заведение было весьма привилегированным. Для отпрысков, как бы сейчас сказали, мажоров, что совершенно не испортило характер будущей звезды.
1: Театральные университеты.
2: Да и не до понтов было Николаю. С ранних лет Караченцев бредил театром. И в отличие от родителей, выбрал себе профессию лицедея. Летние каникулы юноша традиционно проводил на подмосковной базе отдыха ВТО, Всесоюзного театрального общества. В учебное время занимался в школьной студии самодеятельности, входил в состав группы «Актив» при Центральном детском театре. Поэтому, как и следовало ожидать, окончив десятилетку, золотой мальчик с первой попытки поступил в самый популярный в те годы театральный вуз – школу-студию Московского художественного академического театра.
1: От МХАТа до Ленкома.
2: В 1967 году Караченцева пригласили в Ленком. Сразу после вручения диплома с отличием. В этот год из театра ушел худрук Анатолий Эфрос. За ним потянулась часть труппы. В коллективе наметился явный кадровый голод. И хотя традиционно лучшие выпускники МХАТовской школы перекочевывали в коридоры художественного, было принято решение именно ими укрепить осиротевший Ленком. Предложение Караченцев принял, хотя в 60-е, еще до прихода Марка Захарова, комсомольский храм искусств особо не блистал. Но интуиция вчерашнего студента не подвела. Сразу же молодого артиста ввели в основной состав, дав заметные роли в поставленных еще Эфросом спектаклях. 104 страницы про любовь, «Мой бедный Марат», снимается кино, «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Прощай, оружие». Но при новом режиссере с начала 70-х жизнь в этих стенах начала бить ключом. А сам Караченцев с первой совместной работы, не особо выстрелившего спектакля «Автоград-21», стал любимчиком Марка Анатольевича, безошибочно распознавшего в нем уникальный талант. Они подружились. Захаров позже рассказывал.
4: Именно Николай Петрович первым предложил воспользоваться городским фольклором и называть театр Ленкомом, а не пышным пафосным названием «Театр имени Ленинского комсомола».
1: Бомба разорвалась.
2: Театралы и критики заметили молодого актера чуть позже в роли веселого бунтаря Тиля Уллиншпигеля из одноименной пьесы. Спектакль произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его посмотрела вся Москва. Специально на него приезжали со всех уголков огромной страны счастливчики, сумевшие всеми правдами и неправдами добыть вожделенные билеты. Николай Караченцев в образе Тиля, хулиган, отчаянный бунтарь, шут, превратился в кумира молодежи 70-х. В этом спектакле артист показал всю мощь своего сценического дара. Драматический талант он прекрасно сочетал с амплуа певца, мима и даже акробата.
1: Новая бомба.
2: Через пару лет новая громкая премьера в Ленкоме. И снова необычайный успех. Рок-опера Алексея Рыбникова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты. Интересная, пусть и не главная, но определенно тоже звездная роль Караченцева. Точнее, две роли. Главаря рейнджеров и смерти. Оба спектакля шли с невероятным успехом больше 10 лет и были сняты из репертуара только в 90-е годы прошлого века.
1: Юнона и Авось.
2: Но самой успешной и в карьере артиста, и в истории театра стала легендарная рок-опера «Юнона и Авось». Десятилетия аншлагов. Больше 40 лет не утихает зрительский интерес к романтической любви героев Андрея Вознесенского, написавшего либретто к опере. Дуэт графа Рязанова и нежной, беззащитной, но такой мужественной Кончиты, а в реалии Николая Караченцева и Елены Шаниной, сначала не складывался. Скажем прямо, тогда Николай Петрович еще не был силен в вокале. Успешной карьере певца он обязан работавшему в театре музыканту и педагогу Павлу Смеяну, который давал Караченцеву уроки пения. Самых азов. Ученик был прилежным и способным. Но все равно первое время наставнику приходилось помогать подопечным. Во время спектакля Смеян, исполнявший в постановке роль главного сочинителя, вытягивал высокие ноты за Караченцева. Увы, брать их обладатель бархатно натреснутого голоса к премьере так и не научился. И все-таки она зазвучала. Нет, не песня. Молитва. Молитва влюбленных на все века.
1: «Я тебя никогда не забуду».

0: проводить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Уже потом, через десятилетия, эти строки пропели и Дмитрий Певцов, и Виктор Раков. Но первым и запомнившимся навсегда был и остается голос Николая Караченцева.
0: Я тебя никогда не увижу.
2: Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стоп! Кадр! По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Соавтор спектакля.
1: Роль графа Рязанова сделалась визитной карточкой актера. Захаров заслуженно считал его соавтором спектакля. Театральный критик Наталья Барабаш очень точно описала свои ощущения от работы мастера. Он не играл, он преображался. Ей посчастливилось увидеть вхождение маэстро в образ. Сначала она встретила кумира у служебного входа в Линком.
4: Зашел Караченцев с пустым взглядом, ничего не выражающим лицом. Какой-то сгорбившийся, серый, не человек, кокон от вылетевшей бабочки. Я еще удивилась, где эта его неистовая сила? Как он будет играть?
1: А вот уже ее впечатление от Караченцева на сцене.
4: Я не помню никого. Я помню только эту испепеляющую, бушующую и заливающую зал потоками раскаленной лавы страсть, что вулканом билась в его Рязанове. Сразу было понятно, ничего хорошего у них не будет, не может быть, потому что такой силы страсть, она не живет долго, испепеляет все вокруг, сворачивает время и пространство, но потом улетает куда-то, куда нам хода нет.
2: Орхидеи от Кардена.
1: Через 2 года после премьеры была снята телеверсия спектакля. В том же 1983 году великий французский кутюрье Пьер Карден, увидев Юнону, сделал все, чтобы организовать гастроли театра в Париже. Там артистов ждал полный аншлаг, а сам Карден засыпал сцену живыми орхидеями. После небывалого триумфа во Франции на Линком прямо-таки посыпались приглашения на лучшие сцены мира. Стало понятно, надо готовить турне.
2: Без второго состава.
1: 24 года, вплоть до страшной аварии, разделившей жизнь артиста на до и после, Николай Караченцев был бессменным графом, без второго состава. А вот Кончиты, увы, старели. Актрисы менялись. Анна Большова, одна из исполнительниц легендарной роли, рассказывала о работе с мэтром.
5: Та энергия, которая от него шла, питала и баловала окружающих. Его партнерство, его даже вскользь озвученные советы и замечания были невероятно ценны. Постоянно происходило незримое обучение. Деликатный, тонкий, внимательный, надежный партнер с филигранным чувством юмора. Бесценный человеческий и профессиональный опыт.
3: Русский голос Жан-Поля Бельмондо.
1: Вообще у него был удивительный голос. Завораживающий. Действующий на зрителей на каком-то подсознательном уровне. И не только когда актер пел, когда просто говорил тоже. Едва ли не все советские женщины были влюблены в Жан-Поля Бельмондо. Интересно, они также попадали бы под обаяние харизматичного француза, если бы у него был другой голос? Это вопрос. И ответа на него нет и не будет, потому что образ говорящего по-русски Бельмондо навсегда сросся с голосом Караченцева. Кстати, две звезды даже чем-то похожи внешне. Не чертами лица, типажом. Наверное, поэтому тембр Николая Петровича так лег на фактуру французского супергероя кино. Хотя с не меньшим энтузиазмом он становился аудиовоплощением пса из мультика «Пес и кот» или «Хоббита». Для этого тембра не было невозможного. И пес, и французский герой-любовник, и мультяшный пират, волк и кот все давались ему легко и непринужденно.
6: Оу, наконец настал тот час, когда я снова вижу вас.
3: Кино как хобби.
1: В кино Караченцев дебютировал в 1968 году в мало кому известном фильме о пламенных революционерах «И снова май». Вообще-то Караченцев никогда не обивал пороги киностудии. После «Тиля» его заметили все и сразу и начали активно звать в кино. Первой по-настоящему заметной работой в кино стала вышедшая в 1975 году картина Виталия Мельникова «Старший сын». Роль того самого старшего сына, а на поверку авантюриста-самозванца Владимира Бусыгина, достается молодому и задорному хулигану Караченцеву. Веселый непринужденный розыгрыш за два часа кинодействия переформатировался в психологическую драму, а безответственный студент-лоботряс на глазах зрителей превратился в другого человека. Это было безусловной актерской удачей. И тут Караченцеву было где развернуться.
3: Послужной список.
1: В послужном списке Николая Караченцева более 100 фильмов. Самый известный из них, кроме «Старшего сына», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения электроника», «Собака на сене». Хотя список можно продолжать и продолжать. Практически все проекты, в которых участвовал мастер, прекрасно смотрятся и по сей день. Талант не стареет. Все трюки в приключенческих лентах артист выполнял сам, без каскадеров, иногда расплачиваясь за это здоровьем. Например, в музыкальной ленте «Приключения электроника», где он снялся в роли бандита Ури, в эпизоде, когда на голову Ури падает бутафорская штанга, актер рухнул наземь, напоровшись на самый что ни на есть реальный сук. Режиссеру он ничего не сказал и только после съемок поехал в больницу, где ему наложили шов.
3: Венец творения.
1: Но самым любимым из этого списка фильмом, наверное, остается легендарная телеверсия одноименной комедии Лопе де Вега «Собака на сене». Изначально кастинг был несколько иной. На роль Теодора пробовались два Олега – Янковский и Даль. А Михаил Боярский должен был стать маркизом Рикардо, которого в итоге сыграл Николай Караченцев. Вот такая произошла рокировочка. Без сомнения, и Янковский, и Даль – гениальные мастера перевоплощения. Но очень радостно, что в результате передвижек появился в коллекции образов Караченцева этот маркиз. А еще радостнее, что в этой картине маркиз запел. Да-да, именно на съемках комедии Яну Фриду, режиссеру проекта, пришла в голову идея эпизода с незабываемой смешной серенадой Рикардо под окном прекрасной дамы. Помню.

0: опьянен.
1: По опросу советского экрана.
2: В СССР не то, что сейчас. Прессы было не очень много. Одним из самых популярных был яркий, рассказывающий о жизни небожителей журнал «Советский экран». Если в те годы о тебе написали в экране, считай, Оскар дали. Ну или как минимум ТЭФИ. Так вот, согласно опросу, проведенному среди читателей этого журнала, а значит, практически среди всех знающих алфавит жителей 1/6 части суши, фильм «Белые росы» был назван лучшей комедией 1984 года. И посмотрело его больше 36 миллионов. Согласитесь, уверенный успех у зрителей.
1: Как всегда, все сам.
2: Белорусский драматург Алексей Дударев часто делился своими впечатлениями с площадки. Дело в том, что в гнездо аиста для съемки одного из самых смешных эпизодов Караченцев забрался сам, а вот спускать его пришлось с помощью пожарной лестницы.
3: Караченцев жаловался, что боится высоты, поэтому он не смотрел вниз, только вверх или перед собой, и неистово дергал гармошку. Только увидев запись, я осознал, насколько же он был испуган.
2: Но, как всегда, сам. Без дублеров и каскадеров.
1: О безумной жизни артиста.
2: Спектакли, съемки, фестивали, концерты, записи альбомов. Зрители, режиссеры и продюсеры не оставляли его в покое ни на день. А он только довольно улыбался и повторял.
4: Когда актер жалуется, что устал из-за того, что его рвут на части, это лукавство. 95% артистов мечтают о такой безумной жизни.
5: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. В МГТУ имени Баумана разрабатывают отечественную технологию 3D-печати, которая позволит создавать более легкие и прочные детали для авиации, робототехники и космических аппаратов. Новый метод использует армирование непрерывным углеродным волокном. Это повышает прочность и устойчивость к нагрузкам. Изделия можно применять для кронштейнов, обтекателей, антенн и компонентов шасси. Параллельно создается оборудование для производства. Компания Илона Маска протестировала технологию, которая позволяет парализованным людям управлять инвалидной коляской силой мысли. Имплант, вживленный в мозг, считывает активность нейронов, и модель машинного обучения превращает их в команды для движения. Человек видит на экране картинку с камеры на коляске и мысленно направляет ее вперед-назад, поворачивает и регулирует сиденье. Пока устройство применяется только в рамках клинических испытаний и не одобрено регуляторами США. Американская корпорация OpenAI сообщила, что в ходе эксперимента потеряла управление над двумя моделями нейросетей. В итоге они провели успешную хакерскую атаку на другую компанию в сфере искусственного интеллекта. Произошло это, вероятно, потому что моделям не объяснили, что им нельзя выходить за пределы так называемой песочницы, и уж тем более взламывать чужую сеть. Считает директор исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта университета имени Лобачевского Николай Золотых.
2: Не было никак ограничены ресурсы, которые она может воспользоваться. А так как она умеет взламывать, вот она и взломала. Это нам еще один звоночек, который намекает на то, что система искусственного интеллекта очень мощный инструмент. Надо с ним быть очень осторожным. Это очень большие системы, поэтому мы никогда не сможем предусмотреть то поведение, которое в них не было явным образом заложено.
1: Это не первый случай, когда искусственный интеллект ведет себя не так, как планировали его создатели. Недавно американский разработчик Anthropic сообщил, что его модель пыталась шантажировать одного из инженеров. Китайская компания впервые показала публике электрический летательный аппарат для скорой помощи. Он взлетает и садится вертикально, как вертолет, но эксплуатация обходится в 6 раз дешевле. Аппарат берет на борт до 700 килограммов, развивает скорость до 200 километров в час и может пролетать до 250 километров. Внутри все необходимое для экстренной помощи, пишет агентство ТАСС. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Радиозвезда. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
1: 1974 год. Франция. Ницца. В ювелирный салон заходит хорошо одетая, элегантная дама афроамериканского происхождения. Она просит показать самые дорогие украшения. И уже через пару минут начинается монотонная и, на первый взгляд, бесконечная примерка.
2: Это кольцо слишком маленькое, не по размеру. Сторону его... Это очень большое, не подходит. Сторону. Золотое колье. Такое есть у всех. Откладываем в сторону. Что дальше? Алмазная диадема? Слишком уж вычурная.
1: В результате на прилавке образуется приличное количество всевозможных драгоценностей. Все вперемешку. Посетительница извиняется, ничего не покупает, обещает подумать, после чего разворачивается и идет к выходу. Продавцы восхищенно смотрят ей вслед. Ай, какая женщина! Беспечные люди, они еще не знают, что бриллиантовое кольцо размером в 10 карат и стоимостью 5 миллионов долларов так и осталось у красавицы-мулатки на безымянном пальце.
2: Я могла уболтать кого угодно. Рассказывала ювелирам неприличные анекдоты, смешные истории. Или наоборот, жаловалась на несчастную семейную жизнь. Якобы мой богатенький муж постоянно мне изменяет. Они слушали, затаив дыхание, а я тем временем незаметно прятала кольцо в карман юбки. В различных странах мира этот фокус я повторяла раз 50. И никто ничего не заподозрил.
0: Плутовство.
1: Дорис Пейн, профессиональная воровка по прозвищу «Бриллиантовый гений». Родилась в 1930 году в США. Отец – афроамериканец, мать – индианка из племени Чероки. Девочка унаследовала от мамы стройную фигуру, миндалевидные глаза и кожу цвета кофе с молоком. Свою первую кражу Дорис совершила случайно. В тот день родители дали ей денег, чтобы она сама купила себе подарок за успешное завершение школы.
2: Я зашла в ювелирный и попросила показать самые дешевые золотые часики. Продавец достал целую коробку. «Выбирай!» Но тут в магазин зашел белый мужчина. Продавец побледнел. Он не имел права впускать в салон для белых негритянку. Я перепугалась и убежала оттуда с часами на руке. Я не хотела их воровать. Так получилось.
1: 20 псевдонимов, 6 поддельных паспортов, 10 томов уголовного дела. Дорис Пейн грабила ювелирные магазины по всему миру, от Берлина до Монте-Карло. Ее экстрадиции требовали Франция, Италия, Швейцария. Она успела посидеть в тюрьмах 8 американских штатов. Долгих 60 лет полиции Америки, Европы и Азии охотились за ней после каждой удачной кражи. Ее ловили, сажали, но Дорис была неисправима.
2: Драгоценности мне были не нужны. Мне необходим был адреналин, чувство риска, опасности. Все краденые ювелирные украшения я продавала, но себе не оставляла ни цента. Деньги шли на лечение матери от онкологии и на реабилитацию сына-наркомана.
1: Свою знаменитую воровскую карьеру Дорис завершила мелкой кражей на сумму всего-то 86 долларов. На тот момент ей исполнилось 83 года, и она уже носила на руке обязательный полицейский наблюдательный браслет. Последовал арест и безжалостный приговор – 5 лет тюрьмы. Во время заседания судья поинтересовался, и зачем же мисс Пейн так поступила, когда хорошо знала – за ней следят и непременно поймают. Ответ заставил улыбнуться даже присяжных.
2: Я воровка. Воровка профессиональная. Вот и решила напоследок отвести душу.
0: Дорис Пейн. Плутовство.
3: Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государство выдумывающий проект о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Фиологический, Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родной.

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История

0: на расширившей границы франкского государства. Решительный реформатор, заключивший союз с Папой Римским. Но в историю он войдет под комичным прозвищем Пипин Короткий.
1: За что же выдающегося монарха прозвали Коротким?
0: По одной из версий, такое прозвище король Пипин мог получить из-за невысокого роста. Точных цифр до нас не дошло, но историки предполагают, что он мог быть ниже 150 сантиметров. Маловато даже для эпохи Средневековья. К примеру, сын Пипина Карл Великий был ростом 1,80 м и считался для своего времени просто гигантом. Есть еще версия, что Пипин получил свое прозвище потому, что не любил долго разглагольствовать. Его ответы и приказы всегда были коротки.
2: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. Премьера на радио «Звезда».
3: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды. Человечество делится на тех, кто без кофе жить не может, и тех, кто его не пьет вовсе. С последними скучно, а вот у кофеманов все сложно. Кофеин. Белые кристаллы этого вещества в 1819 году открыл немецкий химик Фридлип Фердинанд Рунге. Оказалось, что кофеин может нарушать сердечный ритм, вызывать беспокойство и бессонницу. Но самое неприятное, минут через 40 после чашки крепкого кофе и долгожданного прилива сил обязательно наступает усталость. Никогда не пейте этот коварный напиток перед тем, как садиться за руль. Хочется кофе? Заваривайте Декаф. Кофе от кофеина избавил в 1903 году немецкий предприниматель Людвиг Розелиус. Он ждал партию зерен, а в пути их залило морской водой. Чудо, что вкус не пострадал, а кофеин куда-то делся. Розелиус вместо соленой воды стал использовать бензол. Получилось эффективно, но для здоровья небезопасно. Теперь для производства кофе без кофеина используют тот самый состав, которым женщины пользуются для снятия лака. Необжаренные зерна по-прежнему вымачивают в специальном растворе, потом сушат и обжаривают. Кофе есть, а кофеина в нем нет. Всемирная энциклопедия еды. Тайное и неизведанное.
4: Иван Грозный. Одна из самых загадочных и противоречивых фигур в российской истории. С его именем связано множество зловещих тайн и легенд. Одну из таких загадок ученые не могут разгадать до сих пор. В 1505 году отец Ивана Грозного, Василий III, взял в жены Соломонию Сабурову. Дочь знатного боярина была выбрана из 500 девушек, привезенных на княжеские смотрины со всей страны. Этот брак продлился 20 лет, в течение которых Соломония так и не смогла родить наследника. В 1525 году княгиня была насильно пострижена в монахини и сослана в Суздаль. Новой женой великого князя стала Елена Глинская, будущая мать Ивана Грозного.

0: Царевич Иван и стал главным претендентом на московский престол. Главным, но вполне вероятно, не единственным. После отъезда Соломонии в монастырь по Москве поползли слухи, что на самом деле княгиня была беременна, и что в обители у нее родился сын. Назвали его Георгий. По приказу Василия III в Суздаль отправилась тайная комиссия. В ходе дознания было установлено, Соломония действительно родила сына, который вскоре умер. Доказательством тому служила гробница в одном из пределов монастыря. Василий III успокоился. Сын от первой жены никогда не заявит свои права на престол. Впрочем, некоторые исследователи считают, что на самом деле Георгий остался жив. А история с погребением малолетнего царевича была хорошо продуманным спектаклем. В пользу этой версии говорит следующий факт. В 1934 году гробница в Суздальском монастыре была вскрыта. Внутри лежали детские вещи и несколько игрушек. Но никаких останков под каменной плитой не было. Это позволяет предположить, что новорожденный Георгий не умер, а был вывезен из монастыря и надежно спрятан. Знал ли Иван Грозный о возможном существовании сводного брата? А если знал, то не этим ли объясняется его крайняя подозрительность и привычка во всем видеть заговор? Вряд ли когда-нибудь мы получим ответ на этот вопрос.
1: Тайное и неизведанное.
2: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Слушайте сегодня в 10 вечера.
4: Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин.
5: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
6: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Пропуская к созвездиям, но...

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме, посвященном российско-казахстанскому сотрудничеству, сообщил о планах запуска авиарейса Оренбург-Алма-Аты. Президент отметил, что частота полетов между двумя странами увеличивается, а география полетов расширяется.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты.
1: Владимир Путин также сообщил, что Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Мера распространяется как на производителей топлива, так и на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов. По словам Новака, запрет на экспорт дизельного топлива планируют отменить постепенно, по мере восстановления баланса на внутреннем рынке. Вице-премьер подчеркнул, что текущие ограничения направлены на поддержание стабильности топливного рынка и обеспечение достаточного предложения горючего для потребителей. Эксперты полагают, что продление запрета на экспорт бензина поможет удерживать оптовые цены в разумных пределах и предотвратить дефицит. В Кировской области объявили трехдневный траур после террористической атаки ВСУ на промышленное предприятие. Накануне ракетный удар унес жизни 6 человек, еще 26 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Соколов. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных зданий и учреждений. В дни траура государственные флаги будут приспущены, развлекательные и спортивные мероприятия отменены. 35 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате ДТП с двумя автобусами в Сирии, сообщает государственное агентство САНА. Авария случилась в пустынной местности рядом с Пальмирой, на одном из самых длинных и загруженных участков трассы. По информации Минздрава Сирии, в одном автобусе находились сотрудники сил внутренней безопасности, а в другом – обычные пассажиры. Министерство обороны Сирии направило несколько вертолетов для эвакуации пострадавших в военный госпиталь в Хомсе. Это ДТП стало одним из самых массовых по числу жертв в Сирии за последнее время. Власти приступили к расследованию причин аварии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Современная фотография – дело настолько привычное, что никого сейчас не удивляют даже снимки, сделанные 2-3-летними малышами. Но всего 200 лет назад фотоаппараты были громоздкими, а фотопластины – хрупкими. Иван Болдырев, родившийся в середине 19 века в станице Терновской Донского войска, взял в руки не отцовскую шашку, а именно этот здоровенный сундук, которым намеревался ловить свет и тени. Иван Васильевич был не просто талантливым фотографом. Он был настоящим гением-изобретателем, чьи идеи опережали свое время. Представьте себе, чтобы снимки получались ярче, четче и охватывали больше пространства, он создал короткофокусный объектив для фотоаппарата, совершил настоящий прорыв фототехники.
4: Ну ты кулибин.
5: А в 1889 году мастер сконструировал моментальный затвор. Эксперты признали его лучшим среди всех, что были тогда на рынке. Это изобретение позволило впервые запечатлеть движение с высокой четкостью. Кроме того, в начале 1880-х годов Болдырев работал над созданием смоловидной пленки-пластинки, иными словами, первой гибкой фотопленки, задолго до зарубежных аналогов. Патентов на свои изобретения Болдырев так и не получил. Не было денег на оплату заявки. Его работы ценили в Париже и Лондоне, но в России о нем почти забыли. А зря. Ведь именно такие энтузиасты, как Болдырев, заложили не только художественные, но и технические основы современной фотографии.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: А вот была история.
7: Известный французский киноактер Жан Габен однажды удалил зуб. Через несколько дней пришел конверт от дантиста. Габен решил, что внутри счет за процедуры, но в конверте лежала пачка денег и короткое сообщение. На рецептурном бланке карандашом было написано: «Продал ваш зуб вашей поклоннице, которая носит его теперь как талисман. Из полученных денег удержал по счету, остаток высылаю».
6: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
10: Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо. Потом взял его за ручки и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно. Никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами. «Довольно», — сказал Остап. «Золотой теленок не про меня. Пусть берет, кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе». Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий. «Пожалуйста», — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался. Он пошел по аллее, не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности. «Ты куда?» — закричал Остап еще издали. «Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Это безобразие!» Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках. «Что ж теперь делать?» — размышлял он. «Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?» На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием. «Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине! О, это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой! Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги — пижонство, гусарство. А что я могу на них сделать, кроме непманского жранья? Ой, дурацкое положение. Музейный заведующий собирается за 300 рублей Лувр учинить. Любой коллектив каких-нибудь вводников или кооперативная корпорация драм-писателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе. Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать. Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку. Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход. Ой, нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги трусливо и неграциозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова? Для учащихся заочного радиотехникума? Купить 50 000 серебряных ложечек? Отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать антилопу перламутром? А может быть... Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Немедленно, ни минуты он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтампт. Там, по его просьбе, чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бичевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтампт принимает ежедневно тысячами, и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки. Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал «Ценная. Народному комиссару финансов. Москва». И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах. «Заседание продолжается», — сказал великий комбинатор. «На этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев Остапа Бендера». Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил второй шубы. Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамтских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо, короче, платье и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю. И он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, и тогда Остап сходил на мостовую, вглядываясь в Зосю сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения. На углу Зося остановилась перед галантерейным киоском и стала осматривать коричневые мужские носки, качавшиеся на веревочке. Остап принялся патрулировать неподалеку. У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки.
11: «Вы вовремя ушли из Геркулеса, Иван Павлович», — говорил один, прижимая к груди портфель. «Там сейчас разгром. Чистят, как звери».
12: «О, весь город говорит», — вздохнул другой.
11: «Вчера чистили Скумбриевича», — сладострастно сказал первый. «Пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. Я, говорит, родился между молотом и наковальней. Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил: «Скажите, а вы не помните, был такой торговый дом, Скумбриевич и сын? Скобяные товары. А вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак возьми и скажи: я не Скумбриевич, я сын. Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена.
12: Да, товарищ военторг, такие строгости. А сегодня кого чистит?
11: Сегодня большой день. Сегодня берлага. Тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Полыхаев и эта гадюка Серна Михайловна, его марганатическая жена. Она в Геркулесе никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкаешься. Кроме того, бомзы.
13: Радиозвезда.
9: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
10: Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не взволновало. Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку.
11: «Зося, — сказал он, — я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно!»
10: Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон. Он переменил интонацию, он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как воображалось в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ. «Вы знаете, Зося, — сказал он наконец, — на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Вы этого не замечали?» Зося не ответила. В это время они проходили мимо кино «Капиталий». Остап быстро посмотрел наискось в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска «Гособъединение, рога и копыта». Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые окна с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь. «Вот навалился класс-гегемон», — сказал Остап печально. «Даже мою легкомысленную идею и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите? Меня оттерли! Я несчастен». «Печальный влюбленный», — произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу.
12: «Да», — ответил Остап, — «я типичный Евгений Онегин. Он же рыцарь, лишенный наследства советской властью».
10: «Ну, какой там рыцарь?»
12: «Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже».
10: «Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан».
12: «Это не ложь. Это закон физики. А может быть, действительно, никакого столба нет, и это одна моя фантазия?»
10: Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета.
12: «Мне 33 года, — поспешно сказал Остап, — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил. И только вы...»
10: «Ну, до свидания, — сказала Зося, — мне в столовку».
12: «И я тоже буду обедать», — заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской государственной академии пространственных искусств». «Съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии. Может быть, полегчает?»
10: «Здесь только для членов профсоюза», — предупредила Зося.
12: «А тогда я так посижу».
10: Они спустились вниз по трем ступенькам. В глубине учебно-показательного комбината под зеленой кровлей пальмы сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку. «Перикл!» — еще издали закричала Зося. «Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь, это Фемиди».
12: «Фемиди!» — сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапу. «Бендер Задунайский!» — грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой — это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного ЗАГСом.
10: «Как? Разве вы еще и Задунайский?» — весело спросила Зося.
12: «Да, Задунайский. Ведь вы тоже уже не только Синицкая, судя по носкам».
10: «Я Синицкая Фемиди».
12: «Уже 27 дней», — заметил молодой человек, потирая руки. «Мне нравится ваш муж», — сказал рыцарь, лишенный наследства.
10: «Мне самой нравится», — ответила Зося запальчиво.
12: Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко подымая ложки и переглядываясь, Остап недовольно косился на культ-плакаты, развешанные по стенам. На одном было написано: «Не отвлекайся во время еды разговорами, это мешает правильному выделению желудочного сока». Другой был составлен в стихах: «Фруктовые воды несут нам углеводы». Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешала неизвестно откуда подоспевшая застенчивость. «В этом флотском борще, — с натугой сказал Остап, — плавают обломки кораблекрушения». Супруги Фемиди добродушно засмеялись. «А вы, собственно, по какой линии работаете?» — спросил молодого человека Остап.
13: «А я, собственно, секретарь из-за коллектива железнодорожных художников», — ответил Фемиди.
12: Великий комбинатор стал медленно подниматься.
10: «Ах, представитель коллектива!
12: Ну, этого можно было ожидать.
10: Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья». Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой.
12: «Увели девушку», — пробормотал он на улице. «Прямо из стойла увели. Фемиди, Немезиди. Представитель коллектива Фемиди увел у единоличника-миллионера». И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется. Додумывал он эту мысль уже на бегу, разгребая руками прохожих, как пловец в воду в состязании на побитие мирового рекорда. «Тоже апостол Павел нашелся», — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. «Бессребреник! Вот ты сукин сын! Менонит проклятый! Это адвентист седьмого дня, он дурак! Если они уже отправили посылку, повешусь! Убивать надо таких толстовцев!» Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте в самом хвосте.
13: «Мне только...» —
10: начал Остап, но он не продолжал. Это было бесполезно. Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. Только через 45 минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу.
12: «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем».
13: «Как?
10: «Уже отправили?» — спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. «Я только час тому назад сдал».
14: «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем», — повторил почтовый работник.
10: «Но ведь это моя посылка», — сказал Остап ласково. «Понимаете, моя. Я ее отправил. Я ее хочу взять назад. Понимаете? Забыл вложить банку варенья из райских яблочек. Очень вас прошу. Дядя страшно обидится. Понимаете?»
14: «Товарищ, мы обратно посылок не выдаем».
10: Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются.
14: «Вложить баночку», — пролепетал Остап. «Райские яблочки!»
10: «Товарищ, баночку отправьте отдельной посылкой», — сказал служащий, смягчаясь. «Ничего вашему дяде не сделается».
13: «О, вы не знаете моего дяди!» — горячо сказал Остап. «И потом... Я бедный студент, у меня нет денег.
10: Прошу вас, как общественника».
14: «Вот видите, товарищ», — сказал служащий плачущим голосом, — «где ее теперь искать? Там 3 тонны посылок лежит».
10: Но тут великий комбинатор принялся молоть такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента. Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик. Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его.
14: «Больше никогда этого не делайте», — строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик.
13: «Никогда! Не-не-не, не сделаю!» — заявил командор.
10: «Честное студенческое слово!» От ветра стучали крыши, качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов.
15: «Довольно психологических эксцессов!» — радостно сказал Бендер. «Довольно переживаний и самокопания! Пора начать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро! Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова! Пусть срывает для меня бананы!»
9: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
2: Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Наши за границей». Читает Станислав Федосов.
3: Эльзас-Лотарингская пивная, уставленная множеством маленьких столиков, была переполнена публикой. За столиками пили пиво и писали открытые письма знакомым. Между столиками шныряли прислуживавшие в пивной женщины в шерстяных зеленых юбках, белых кисейных лифах с широкими рукавами-буфами и с переплетом из черных лент на груди и на спине. Головной убор женщин состоял из широких черных лент, прикрепленных на макушке громадным бантом, концы которого поднимались кверху, как бы рога. Женщины разносили пиво и чернильницы с перьями для писания писем, но большинству посетителей чернильниц не хватало, и приходилось писать карандашом. За одним из столов Николай Иванович заметил англичанина, подавшего Глафире Семеновне в карете подъемной машины флакон со спиртом. Перед англичанином лежала целая стопа карточек для открытых писем, штук в 100. Сам он сидел перед одной из карточек, задумавшись, очевидно, соображая, что бы ему написать на ней, и почесывал концом ручки пера у себя в волосах. Николай Иванович и Глафира Семеновна поместились за столиком невдалеке от него. «Де Бьер!» — скомандовал Николай Иванович, подошедший к столу женщине. «Де!» — прибавил он, показал ей два пальца, улыбнулся и проговорил: «Ах ты, рогатая, рогатая! Признавайся, многих ли сегодня забодало? Глаш, переведи по-французски!»
4: «Да ты в уме?» — вскинулась на него супруга. «Он будет при мне с паршивой девчонкой любезничать, а я ему переводи».
5: «Какая же она паршивая девчонка? Она прислужающая гарсонша», — отвечал Николай Иванович.
4: «Ну, довольно. Але, мадам, и апорте де бьер». «Де бок?» — переспросила прислуга.
3: «Бьер?
4: Бьер! И больше нам ничего не надо», — отвечала Глафира Семеновна, думая, что под словом «бок» нужно понимать не пиво, а еще какое-нибудь угощение. «Какой-то бок предлагает», — заметила она мужу.
5: «Да может, бок-то значит чернильница».
4: «Чернильница анкриер. Это-то я знаю. Учиться в пансионе да не знать, как чернильница по-французски».
5: «Так спроси чернильницу-то. Ведь будем письма писать. Эй, гарсонша!»
3: Крикнул вслед прислуги Николай Иванович, но та не вернулась на зов. Через минуту она явилась с двумя стаканами пива и поставила на стол.
4: «Лянкриер, апорт лянкриер», — обратилась к ней Глафира Семеновна. «А présent, nous n'en avons point, madame», — развела та руками. «Si vous voulez un crayon», — предложила она и вынула из кармана карандаш.
5: «Да можно ли карандашом писать письма?» — усомнился Николай Иванович, вертя в руках карандаш.
4: «Écrivez seulement, monsieur, écrivez», — ободряла прислуга, поняв его вопрос по недоумению на лице, и прибавила: «Tout le monde écrit avec le crayon». «Пиши карандашом. Что за важность? Все пишут», — сказала Глафира Семеновна.
5: «Нет, я к тому, что я хотел также написать его превосходительству Алексею Петровичу, с которым состою членом в приюте. Так почину ли ему будет карандашом-то? Как бы не обиделся».
4: «Из Поднебесья-то письма посылаешь? Да чтобы стали обижаться? Слава богу, что здесь на Эйфелевой башне хоть карандаш-то нашелся. Пиши, пиши». Николай Иванович взял в руку карандаш и написал:
5: «Ваше превосходительство, Алексей Петрович! Находясь на Эйфелевой башне, с глубоким чувством вспомнил об вас и повергаю к стопам вашего превосходительства мой низкий поклон, как славянин славянину, и пью за ваше здоровье в тирольском ресторане».
3: Написав первое письмо,
4: Он тотчас прочел его жене и спросил: «Ну что, хорошо?»
6: «К чему ты тут славянство-то приплел?» — спросила Глафира Семеновна.
5: «А это он любит, пущай. Ну, теперь Михаилу Федоровичу Трынкину. То-то жена его расцарапается от зависти, прочитав это письмо. Ведь она раззвонила всем знакомым, что едет с мужем за границу, а муж-то, кажется, перед кредиторами кафтан выворачивать вздумал. Было написано и второе письмо, оно гласило: «Милостивый государь Михаил Федорович, вознесшись на самую вершину Эйфелевой башни с супругой и находясь в Поднебесье, куда даже птицы не залетают, я и жена шлем вам поклон с этой необъятной высоты, а также и супруге вашей Ольге Тарасьевне. Там, где мы сидим, летают облака и натыкаются на башню. Вся Европа как на ладони. Сейчас мы видели даже Америку в бинокль. Страшно, но очень чудесно. Сначала оробели, но теперь ничего, и пьем пиво. Поклон соседям по Праксину рынку. Будьте здоровы!»
4: Прочтено жене и второе письмо.
6: «Какие такие облака на башню натыкаются? Что ты врешь?» Удивленно спросила та.
5: «Пущай! Но что за важность? Главное мне, чтоб Ольгу Тарасьевну раздразнить. Да давеча и на самом деле одно облако.
6: Ничего я не видала. И, наконец, про Америку!»
5: «Да брось! Ну, теперь кому?» «Теперь напишу Скалкину», — сказал Николай Иванович и стал писать. В письме стояло: «Из дальних французских стран среди бушующей бури на Эйфелевой башне посылаю тебе, Иван Лукьяныч, свой поклон. На силу поднялись, ветром так качало, что просто ужасти. Ежели тебе на пароходе было страшно, когда вас качало ветром во время поездки на Валаам, то тут во сто раз страшнее. Жена упала даже в обморок. Но ее спас спиртом один англичанин, а я ни в одном глазе. Эйфелева башня в 10 раз выше петербургской думской каланчи, а наверху флаг. Мы сидим около этого флага и пьем шампанское, которое здесь дешевле пареной репы».
6: «Для чего же ты врешь-то все?» — заметила мужу Глафира Семеновна, когда письмо было прочитано.
5: «Душечка, да не что он может узнать, что я вру. Пущай, так лучше. Зависти будет больше. Ведь и Скалкин бахвалил, что поедет за границу на выставку, однако вот не попал», — отвечал Николай Иванович. «Кому бы еще написать?» — задумался он.
6: «Да брось ты писать. Давай я только маменьке напишу», — сказала Глафира Семеновна, придвинув к себе карточку, и принялась писать, говоря вслух: «Любезная мамаша, здравствуйте. Вчера мы благополучно приехали в город Париж, а сегодня на воздушной карете поднялись на Эйфелеву башню».
5: «А сама зачем врешь?» — попрекнул жену Николай Иванович. «Даже маменьке родной врешь. Какая такая воздушная карета?»
6: «А клетка-то, в которой мы поднимались, ведь она воздушная, ведь мы по воздуху?»
5: «Врешь, по рельсам катились».
6: «Но все-таки ведь наверх, на воздух взбирались, а не на гладком месте».
5: «Пиши уж, пиши, бог с тобой».
6: «Пожалуй, я слово «воздушный» зачеркну».
5: «Да ничего, ничего, напиши только, что птицы так и гнались за нами».
6: «Зачем же я буду писать, чего не было?»
5: «Ну, тогда я напишу Терентьевым, что тебя на высоте большой орел клюнул и чуть шляпку с тебя не сорвал, но я его убил зонтиком».
6: «Нет, нет, маменька испугается. Она и так плакала, когда мы уезжали, и беспокоилась обо мне. Надо ее успокоить. Обнимаю вас и целую с высоты Эйфелевой башни ваши ручки и прошу родительского благословения навеки нерушимого. Погода отличная, и тут совсем не страшно. Николай Иванович также целует вас. Вот и все.
5: «Непременно напишу Терентьевым, что орел хотел шляпку с тебя сорвать, но я убил его зонтиком!» Стоял на своем Николай Иванович и, допив пива, крикнул прислуживавший женщине, показывая на пустой стакан: «Гарсон, мамзель, анкор!»
2: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Наши за границей».
7: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Константин Коровин. Рассказ «Телеграмма». Читает Алексей Войтюк.
1: Осень. Короче, день. Снег выпадал и скоро стаивал. Утро. Я только проснулся, посмотрел в окно. Вдали крыши исп. Мокрые, темные. Дорога грязная, синяя. Облетели осины. Трава на лугу пожелтела, скучная. Слуга мой Ленька несет охотничьи сапоги и ставит около меня. Леньке не нравится осенью в деревне. Хочется в Москву, и он сочиняет разные штучки. «Ну что?» — спрашиваю его. «Как погода сегодня?» «Да моросит», — отвечает медленно Ленька. «Говорят, что оспу надо прививать». А то в Любилках черные оспы и заболели трое, а к нам Василий заходит оттуда, мед носит. Я молчу, на меня не действует. Тогда Ленька идет к моему приятелю, Василию Сергеевичу. Тот верит.
2: «Знаете, — говорит мне Василий Сергеевич, — надо уезжать. Здесь, говорят, эпидемия черной оспы, и ящур на язык садится».
1: «Что такое?» — удивился я. «Какой ящур?»
2: «От молока. Молока нельзя пить. Язык как ящерица делается. Во все стороны вертится, пухнет и душит вас. Не угодно ли? Хороша штучка».
1: «Это кто же тебе сказал, Вася?»
2: «Да вот все говорят. И Ленька. Молока ни под каким видом. Уезжать надо. А как жалко! На реке щука берет, прямо жор. Я вчера 12 штук взял».
1: «Постой, — говорю, — дадим телеграмму доктору Ивану Ивановичу».
2: «Верно, — соглашается Вася.
1: Тетушка Афросинья вносит самовар, крынку молока к чаю и оладьи».
2: «Вот, — говорит Вася, — молока-то нельзя. Ящур на язык садится».
1: «Чего это вы только, Василий Сергеевич, вы думаете?» — говорит тетушка Афросинья. «У людей ящур никогда не бывает. Это у коров, и то летом, от травы речной заводится».
2: Приятель Вася наливает в свой стакан и, прихлебывая чай, карандашом составляет доктору телеграмму. «Приезжай немедленно. Черная оспа, ящур. Захвати лекарство». «Так, хорошо?»
1: «Чего ж еще? Хорошо».
2: Но Вася не удовлетворен. Он исправляет текст. «Приезжай, ящур, черная оспа». «Так, лучше? Сильней?»
1: «Пожалуй, сильней. Только он подумает, что ты его ругаешь».
2: «Ах, черт! Пожалуй, верно!» — засмеялся Вася. «Он чертова куклу сразу не разберет». Вася отхлебнул чай и, медленно прожевывая оладьи, сказал: «Надо вставить «не ты».»
1: Выходило: «Приезжай, не ты, черная оспа».
2: «Что-то не того», — с досадой сказал Вася. «Надо обдумать». Он встал из-за стола, сел к окну, долго хмурился, писал и, наконец, сказал: «Вот». «Приезжай скорей лечить ящур черную оспу».
1: «Не годится, — говорю я, — не поймет, он не ветеринар».
2: «Это от того не выходит, — резонно сказал Вася, — что телеграмму надо всегда писать сокращенно. Сократишь, оно черт знает что получается».
1: «Это верно, — сказал я, — экономия заедает».
2: Вася вновь погрузился в размышления и написал: «Приезжай немедленно, захвати лекарство против черной оспы ящура на языке». «Вот теперь ясно», — с удовлетворением сказал он. «А то эта чертова кукла не поймет ничего. Дай, Ленька, новый лист, начисто переписать. Я, знаете, тоже устал от напряжения мысли».
1: Взяв новую бумагу, Вася переписал телеграмму начисто и отдал Леньке. Тот повез депешу на станцию.
2: «Не забудь!» — кричал вдогонку Василий Сергеевич. «Пошли срочной!»
1: Василий Сергеевич оделся, взял ружье, сажалку и пошел смотреть жерлицы, которые поставил на ночь на щук. Возвратился Ленька. «Ну что?» — спросил я. «Отправил телеграмму?»
2: «Да», — ответил Ленька, — «отправил».
1: «Что же ты смеешься?»
2: «Да ведь как же! Уж очень телеграфисты смеялись, когда принимали».
1: «Почему? Что там смешного?»
2: «На чертову куклу смеялись все».
1: «Разве Василий Сергеевич написал «чертову куклу»?»
2: «А как же! Да и как написали! Захвати лекарство чертова кукла против черной оспы ящер на языке. Ничего не поймешь. Смешно!»
1: Телеграмму послали по адресу университетской клиники. Ивана Ивановича в клинике не оказалось. Ассистент по телефону сообщил ему о телеграмме. Иван Иванович попросил ассистента прочесть ему текст по телефону. Ассистент прочел и засмеялся. Иван Иванович ужасно обиделся. И к вечеру мы получили ответ на имя Василия Сергеевича. Василий Сергеевич, прочтя телеграмму, покраснел и сказал:
3: «Ну, это ему так не пройдет. Так телеграммы не пишут. Ну, голубчик, он меня теперь узнает. Это я так не оставлю».
1: «Что такое? Дай-ка телеграмму», — сказал я.
3: «Уходи отсюда!» — раздраженно завопил Василий Сергеевич на Леньку.
1: Тот опрометью кинулся к дверям. По уходе Леньки Василий Сергеевич дал мне телеграмму. В ней было написано: «Хотя вы и архитектор, но дурак. Приват-доцент Красовский». «Ты что же сердишься?» — сказал я. «Ты же сам ему написал «чертова кукла».
3: «Позвольте, я написал в торопях, нечаянно. И чертова кукла не может быть обидна. Это шутка. А писать «архитектор» и на «вы», и «дурак» — это совсем другое дело. Я ему покажу. Он жену-то отбил у купца из Патова под гипнозом. Вы знаете, это чем пахнет? Это Сибирью пахнет. Тот с женой лечиться из Костромы приехал, а он под гипнозом сначала ее взял, а потом, когда тот объясняться пришел, и его усыпил. Тот спит непробудно, а он с женой амуры разводит. За это знаете, что полагается? Бессрочные каторжные работы. Да-с. Вы знаете? Вы ничего не знаете. Вот вы дом строили, хорошо, что в деревне. А в Москве бы строили, так в Остроге бы сидели. Да-с. Строительного устава не знаете. Доски кладете, куда попало. Вам ничего. А в Москве за дощечку положите около или краешком на чужую землю 8 месяцев тюрьмы». Вася рассердился и заврался до невозможности. Телеграмма привела его в такое бешенство, что он и про щук забыл. До позднего вечера сочинял ответ и все рвал. «Замучился ты, Вася», — сказал я. «Я без ответа не оставлю», — кричал Василий Сергеевич, запыхавшись. «Вот, посылаю на клинику в университет. Хотя вы и приват-доцент, но дурак».
1: «Ну, Вася, это одно и то же», — заметил я. «Скучно. Напиши ему одно слово — болван. Это все-таки не так обидно и понятнее. Только опять не спутай».
3: «Это верно», — согласился Вася.
1: Написал телеграмму и опять послал Леньку на станцию.
3: «Вот ведь что со мной делают. Нигде нет покою. Куда деваться от разных этих? Ведь вот все удовольствие испортил. А вы говорите, в раю живем. Хорош рай. Жерлицы сутки стоят. Жор. Наверное, щуки попали. Потом это оспа. Надо в Москву ехать».
1: У крыльца послышался колокольчик. По коридору кто-то грузно шел. Открылась дверь, и, закутанный шарфом, в дождевом пальто, промокший, вошел доктор Иван Иванович, сказав: «Ну и орел».

0: ящур на язык садится. Все говорят. Ленька говорит. А вы какое имеете право писать мне «архитектор-дурак»? Я тебе в деревню телеграфирую, а ты мне на службу, в университет, где профессора Захарьин, Ломоносов. Ну, братцы, довольно, сказал я. Жерлицы поставлены, там щуки сидят. Какие же вы рыболовы? А правда здесь эпидемия черной оспы? Спросил доктор. Я прививку привез. Сейчас же надо привить, не теряя времени. Он достал сыворотку и сказал. Ну ты, дура, раздевайся. Вася послушно разделся. Иван Иванович, сбросив пальто, сделал ему прививку. «Умней ты, впрочем, от этого не станешь». Закусив пирогом с грибами, мы взяли фонарь и ночью пошли смотреть жерлицы, нет ли щук.
1: Мы читали рассказ Константина Коровина «Телеграмма».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Моя Нана». Читает Иван Литвинов.
1: Это было тогда, когда я еще не был неизвестным литератором, и мои колючие усы еще не были даже чуть-чуть заметными полосками. Был хороший весенний вечер. Я воротился с дачного круга, на котором мы учиняли пляс, как угорелые. В моем юношеском организме, выражаясь образно, камня на камне не было. Восстал язык на язык, царство на царство. В моей отчаянной душе раскалялась и бурлила наиотчаяннейшая любовь. Любовь была жгучая, острая, дух захватывающая, первая, одним словом. Влюбился я в высокую статную барыньку лет 23, с глупеньким, но хорошеньким личиком, с чудными ямочками на щеках. Влюбился я и в эти ямочки, и в белокурые волосы, которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки. Ах, одним словом. Воротясь с круга, я повалился на свое ложе и застонал, как пришибленный. Через час я сидел за столом и, дрожа всем телом, измарав целую 10 бумаги, сочинял письмо следующего содержания. «Валерия Андреевна, я знаком с вами очень мало, почти не знаком, но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мною целей. Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели. Я люблю вас. Да, я люблю вас и люблю больше жизни». Это не гипербола. Я честен, тружусь, следует длиннейшее описание моих доблестей. Жизнь моя мне недорога. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через год. Не все ли равно? На моем столе в 2 футах от моей груди лежит револьвер, 6-стволка. Я в ваших руках. Если вам дорога жизнь страстно любящего вас человека, то отвечайте. Жду ответа. Ваша Палаша знает меня. Можете через нее ответить. Ваш вчерашний визави — такой-то имерек. Постскриптум — жальтесь. Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол револьвер для фантазии больше, чем для самоубийства, и пошел между дач искать почтового ящика. Ящик был найден, и письмо опущено. Вот что произошло, как рассказывала мне потом Палаша, с моим письмом. На другой день утром, часов в 11, Палаша после прихода почтальона положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальню хозяина.

0: Валерия Андреевна лежала под воздушным шелковым одеялом и лениво потягивалась. Она только что проснулась и выкуривала первую папироску. Глазки ее капризно щурились от луча, который сквозь окно назойливо бил в ее лицо. Увидев мое письмо, она состроила кислую гримасу. «От кого это?» — спросила она. «Прочти сама, Палаша. Я не люблю читать этих писем. Глупости все». Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение. Чем больше углублялась она в чтение моего сочинения, тем круглее и шире делались глаза ее госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Палашу. «Что это значит?» — спросила она, недоумевая. Палаш прочла еще раз. Валерия Андреевна замигала глазками. «Кто же это? Кто он? Ну зачем он так пишет?» — заговорила она плаксиво. «Кто он?» Палаш припомнила и описала меня. «Ах, да зачем он это пишет? Да разве так можно? Что же я могу сделать? Не могу же я, Палаша! Он богат, что ли?» Палаш, который я отдавал на чай почти все свои дивиденды, подумала и сказала, что я, вероятно, богат. «Ну, не могу же я! Сегодня вот у меня Алексей Матвеевич будет, завтра барон, в четверг ромб будет. Когда же я могу его принять? Днем разве? Григорий Григорьевич обещались у вас быть нынче днем. Ну, вот видишь, разве я могу? Ну, скажи ему, пусть хоть чай придет сегодня пить. Больше я не могу». Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый раз в жизни она узнала, что за штука револьвер, и узнала из моего сочинения. Вечером я был у нее и пил чай. Выпил 4 стакана, хоть и страдал. На мое счастье был дождь, и не приехал к Валерии ее Алексей Матвеевич. В конце концов, я ликовал.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Моя Нана».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Ионыч. Понять, кто скрывается за личностью чеховского врача Дмитрия Ионыча Старцева или просто Ионыча, можно, разобравшись в деталях известного рассказа. Театр, библиотека и местный клуб, а вдобавок к ним подробное описание кладбища и памятника на нем с белым ангелом наверху не оставляют сомнений. Описанные Чеховым события происходят в Таганроге. Как раз там исследователи нашли и конкретного человека, который стал прообразом главного героя. Это современник писателя, земский врач Павел Шедеви. В молодости он был народовольцем, но с годами политика перестала его интересовать. Шедеви остепенился, стал известным в городе медиком, а позже – мировым судьей. А вот меркантильность, свойственная персонажу Чехова, Шедеви была чужда. Больных он лечил строго по установленной таксе и дополнительной платы никогда не брал. После смерти врача выяснилось, что человеком он был весьма обеспеченным, успел накопить 200 тысяч рублей. Все эти деньги Павел Шедеви завещал на нужды Таганрогского художественного училища.
0: Кто эти люди?
1: Дмитрий Ионович Старцев, он же Павел Шедеви.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных атак на объекты вооруженных сил Украины. Применялись высокоточные снаряды, ракеты и ударные беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. В результате были поражены объекты в портах городов Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузом для украинской армии. Помимо этого, беспилотники типа «Герань-4 Сикер», используя режим самонаведения, уничтожили две автозаправочные станции, расположенные в Черниговской и Харьковской областях и предназначенные для заправки военной техники. Также были атакованы подстанции в Черниговской области и место хранения ударных беспилотников в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Ситуация на рынке топлива стабилизируется. Баланс спроса и предложения стал лучше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа. Нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: Александр Новак подчеркнул, что эта ситуация временная, и правительство делает все, чтобы в полном объеме восстановилось обеспечение внутреннего рынка топливом. Вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности до 10 дней. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что мера направлена на раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, которые требуют внимания специалистов. Евросоюз разрешил продажу российской нефти из теневого флота. Сообщается, что эта мера включена в 21-й пакет санкций против России. Теперь страны Евросоюза могут продавать нефть и другие товары, изъятые с российских танкеров после задержания в ходе морских проверок. Раньше Европа не могла распоряжаться такими грузами по собственным законам. Новое постановление касается не только нефти, но и российского зерна, которое также может быть выставлено на продажу после конфискации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: смертные души, заодно откровенье вершин.
1: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
2: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Пропуская к созвездиям ночь.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельев готовит для семьи сюрприз. Поездку в загородный отель на выходные. Выбрал дату и место, осталось только оплатить. Решил воспользоваться заначкой, как вдруг вспомнил, что в прошлом месяце одолжил круглую сумму бывшему коллеге. Просил на пару недель, и с тех пор тишина. Можно ли без лишних конфликтов вернуть деньги, которые одолжил? Или придется обращаться в суд? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
4: Первое. Многое зависит от того, была ли письменная расписка. Если стороны подписали бумагу, где указаны сумма и срок возврата, то есть все шансы призвать должника к мировому соглашению, то есть договориться о выплате без обращения в суд. Второе. Если расписки не было и должник на связь не выходит, то придется подключать третью сторону. Для начала обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Вас могут отговаривать от подобных действий, но изложить все обстоятельства – это ваше законное право. Должника, по идее, вызовут на беседу. После этого многие возвращают деньги. Третье. Можно обратиться в суд. И не верьте, если вам скажут, что устный договор юридической силы не имеет. Правда, придется предоставить некоторые доказательства. Списание и переводы с банковской карты, показания свидетелей, личную переписку с должником. Четвертое. Суд может рассматривать сразу несколько дел по разным статьям. К примеру, иск о взыскании долга. В этом случае полагается возврат полной суммы плюс проценты за просрочку. Если же речь шла про безналичный перевод, то это уже другая статья – неосновательное обогащение. Но в любом случае придется оплатить госпошлину, а может быть и услуги адвоката. Подведем итоги. Если даете кому-то в долг, пишите расписку. С ней вернуть деньги гораздо проще. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Для иска в суд потребуются доказательства передачи денег. Все судебные расходы придется оплачивать самостоятельно. Савельеву повезло. Ни в полицию, ни в суд он не пойдет. Через общих знакомых смог выйти на должника, который в тот же вечер вернул всю сумму. Но если бы все сложилось менее удачно, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Висбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
2: Утром мы проснулись от грохота. Узкие, высокие, словно готические, окна жилой пристройки были совершенно заметены до самого верха. В ротонде кафе по огромным зеркальным окнам неслись снизу вверх снега, полосы и потоки снега, будто там у подножья стены стояли огромные вентиляторы. С неимоверной быстротой росли островерхие сугробы с сабельными тонкими гребнями. Стекла дрожали. Каждые полчаса надо было откапывать входную дверь. Погас свет. Мы расчистили камин в центре кафе и пытались его разжечь. Дым под потолком плавал синими беспокойными озерами. С Дангузой на крыш шли лавины. Мы готовились рубить деревянный настил палубы на дрова. Рев стоял над миром. Это Эльбрус приветствовал весну. К полудню все это безумство стало стихать. Временами открывались то кусок плеча, то дангузские стены, то верхние подъемники с жалобно повизгивающими на ветру пустыми креслами. Я хотел спуститься на лыжах вниз, к своему отделению, но меня отговорили. Серый даже лыжи куда-то унес. На двух примусах кипятили чай, играли в карты, болтали. Непогода. Я позвонил вниз старшему инструктору, что я, мол, тут. Он пожелал мне приятного времяпрепровождения со старым другом. Причем компания, сидевшая у него, весело загоготала. Говорят, что у меня в отделении есть какая-то симпатичная блондинка и так далее. Серый говорил мне, сидя перед огромным окном ротонды. «Давай так. Что остается? Дети, родители, друзья, работа. Дети уходят, родители умирают. Друзей забирают женщины. Работа в итоге превращается в жизнь. Сколько нам с тобой осталось жить? Ну, 30-ка, это в лучшем случае. От 60 до 70 скидываем на маразм и умирание. Осталось 20-ка. Отпуска, болезни, командировки, всякие симпозиумы. 5 лет. Дни рождения, праздники, бессмысленные вечера, неожиданные приезды неизвестных родственников, пикники, просиживание у телевизора, футболы, которые нельзя пропустить, бани, шатание по автостанциям. О, и, наконец, телефон. Черное чудовище. На все это кладу еще 5 лет. Остается 10 лет. Малыш, это огромное время. 10 лет работы. Это счастье. Что жар ее объятий, что пух ее перин. Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. Настало время дельтапланеризма. Летал? Нет? Зря. Там в полете приходят изумительные мысли. Ну, почти как на горе. Понимаешь, что живешь крошечно мало и невообразимо долго. Ну что тебе далась эта Лариска? Хищник-грызун из отряда добытчиков бриллиантов. Чужак, знающий наши пароли. Сейчас на тебя смотреть жалко. Тогда ты был просто ничтожен. Тогда при ней ты был просто ничтожен. Я любил ее, сказал я. Мы спали, обнявшись. Отошли эти наблюдения в журнал «Плейбой». Ты хоть начал писать свою книгу? Там некоторые проблемы возникли, сказал я. Сколько ты написал? 3 страницы. Позор. Ты сделал что-нибудь для Граковича? Я ушел с работы, я же тебе объяснил. Ему-то какое дело? Он-то писал лично тебе и надеется лично на тебя? Позор, Паша. 10 лет, дорогой, 10 лет осталось. Колеса крутятся, счетчик такси щелкает, а машина буксует. Через 10 лет твоей Татьяне будет 17. Она должна иметь отца. Ты обязан добиться этого любыми средствами. Лучшие из них — финансовые инъекции. Год уйдет на унижение. Ничего, потерпи, не жди ни от кого любви. Цель благородна. До конца своих дней этот ребенок будет твоим, а ты его. Отдай долг, не тяни. И знаешь, не делай глупостей. Не вздумай мстить Лариске. Я и не думаю. Вот и не надо. Учти, дворяне стрелялись на дуэли только с дворянами. Тоже мне граф, сказал я. Граф, не граф, сказал Серый. А шведский король уже фрак чистит одежной щеткой. Готовится мне вручать Нобелевскую премию. Ага, сказал я, разбежался. Он, может быть, и не разбежался. Пока. А ты, Пашуня, слинял. В борьбе за народное дело он был и народное тело. «Ну ладно», — сказал я. «Что ладно?» Серый посмотрел на меня почти со злостью. «Мы с тобой вместе слишком много лет», — сказал он четко, будто формулируя итог, «и уже не имеем права врать друг другу». Внизу под нами ветер быстро разгребал облака. Открывалась сине-серая долина Баксана, прямоугольник гостиницы «Иткол», нитка дороги, леса. Мы молчали, глядя в открывшуюся под ногами пропасть. Внезапно с потрескиванием стали вспыхивать неоновые лампы под потолком. Пол дрогнул, застучал, как движок, мотор старого холодильника. Зажглись электрокамины, дали свет. «Бревно, ты прав», — сказал я. «Ты прав во всем. Я ее люблю». Он вздохнул и раскрыл огромную, как лопата, ладонь правой руки. Я знал, что там поперек ладони идет толстый ровный шрам.
3: «Зачем я тебя удержал на Каракае?» — спросил он.
2: «Да, я это помню. Я многое забыл. Память моя, как рыбацкая сеть, рвалась, оберегая себя, если поднимала со дна слишком тяжелые и мрачные валуны воспоминаний. Но Каракаю я помнил, будто каждый день смотрел этот документальный черно-белый фильм. Стоять ужасно холодно. По стене текут тонкие струи ледяной воды. Вдоль стены летит снежная крупа, барабанит по капюшону штормовки. Двигаться невозможно. Невозможно согреться. Невозможно перетопнуться с ноги на ноги, хлопнуть рукой о руку, размять спину. Рюкзак, хоть и не тяжелый, тянет вниз. Снять его нельзя. Под ним единственное сухое место, и место очень важное — спина. Прямо перед моим лицом кусок угольно-черной мокрой скалы. Маленькая трещина, в которую по проушину забит скальный трюк типа L, далеко не новый, с многочисленными следами от молотка, царапинами и вмятинами. На крюке висит капля воды. Этот пейзаж я рассматриваю довольно долго. Вверх от меня идет мокрая твердая веревка, и за перегибом стены невидимый мне пытается пролезть в трудное, я думаю, ключевое место, мой друг бревно. Я иногда слышу, как он там чертыхается или раздраженно сморкается. Ниже меня, тоже за перегибом, стоит связка, и оттуда иногда спрашивает Помогайло: «Паша, шо вин там робит?» «Лезет», — отвечаю я. «Черт его знает, шо вин там лезет», — говорит Помогайло. Вот такой разговор. Иногда Помогайло закуривает, и ветер доносит до меня дым дрянных ростовских папирос. Вправо и лево видно метров по 10 той же мокрой стены. Спиной я чувствую огромную пустоту позади, пройденные нами скалы. Ниже ноздреватый лед ледника, чьи поры сейчас наверняка забиты белой снежной дробью. Ниже — мокрые, крутые травянистые склоны. А еще ниже — наш лагерь в сосновом лесу, где идет дождь, и мокрый флаг прилип к флагштоку. Я чувствую, как на шее под клапаном рюкзака становится все холоднее. Свитер, ковбойка и футболка издевательски медленно начинают промокать. Наверное, на рюкзаке сзади растет снежный сугробик. «Ну что там, бревно?» — кричу я. «Сейчас!» — натужно отвечает он. Я слышу, как хрустит камень под триканьем его ботинок. И тотчас же стоящая колом на ледяном ветру веревка пошла вверх, скользя сквозь треугольник висящего на крюке карабина. Я слежу, сколько ушло вверх веревки. Метр, два, три, почти 3,5. Нормально. Бревно начинает наверху стучать молотком, загоняя в стену очередной крюк. «Паш, давай!» — кричит он. «Там потом левой рукой возьмешься за мой карабин». Я снимаю мокрые рукавицы и начинаю лезть вверх. Прикосновение к мокрым, холодным скалам отвратительно. Я ищу зацепки. Вода тотчас же забегает в рукава штормовки. Выжимаюсь. Скребу триканями по неровностям стены. Перед глазами медленно проходят царапины на скалах, оставленные триканями Серого. Он страхует, я это чувствую. Натянутая веревка придает мне уверенность. Вдоль стены хлещет снежная крупа. Интересно, зачем я это делаю? К чему мне все это? С какой стати я очутился в этом внутреннем углу холодной северо-западной стены? Кто видит мои страдания? Я сам? Да, я сам. Да, это я сам сознательно придумал себе испытание. Сознательно пошел на него. А, вот его карабин. Берусь за него, подтягиваюсь, выжимаюсь. «Нормально?» —
3: — спрашивает бревно. «Порядок!» — хриплю я. Я вижу перед собой носки его оттриканенных ботинок.
2: «Тут роскошно!» — говорит он. «Я действительно выхожу на наклонную полку, где можно даже сидеть».
3: Ничего не отвечаю. Легкие работают, как кузнечные меха. Сердце стучит молотом по всей груди.
2: Бревно улыбается, сматывает веревку. «Не слабое место», — говорит он.
3: Я киваю. «Да, не слабое».
4: Вдруг над нашими головами, где-то далеко вверху, появляется быстро летящий кусок голубого неба. Он исчезает, но тут же из-за открывающегося гребня с наметенными на нем снежными карнизами появляется новая голубизна. Задрав голову, мы смотрим на эти чудеса. Тепло от только что сделанной работы наполняет меня,
2: и я чувствую невесть откуда взявшуюся радость.
4: Интересно, что бы я сделал, если бы в моей жизни не было гор? Что бы я мог узнать про себя? Небо начинает очищаться, белые дирижабли облаков, вспарывая мягкие подбрюшья об острые скалы гребня, быстро несутся над нами. Ветер стал сушить штормовки. Это было холодно, но хорошо.
3: «Ты прими, ребят, а я пойду», — говорю я. Он кивнул.
4: Я полез вверх, и радость не покидала меня. Я знал, что она — это радость, потом будет долго жить во мне, что я смогу на нее опереться потом, в будущей жизни, которая меня ждет, опереться как на прочную, надежную зацепку на стене. Я сорвался на следующий день, на спуске с вершины. Серый удержал меня, но покалечил себе руку. Да, я помню Каракаю. Это было давно, очень давно. Лариска в тот год кончала 8 класс.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
3: «Там кто-то идет», — вдруг сказал Серый, показав за окно. Я встал. В разрезах облаков у далеких сосен плеча медленно двигалась по снегу какая-то черная фигура. На всей Чигетской трассе, кроме немногочисленного населения нашего кафе, которое в полном составе присутствовало в ротонде, не было, вернее, не могло быть ни одного человека. Телефон работал, свет был, снизу нас ни о чем и ни о ком не предупреждали. В любую секунду погода могла снова испортиться. Тот, кто шел сюда, шел с чем-то необычайно срочным. Никакое другое дело не могло заставить в такую непогоду выйти здравомыслящего человека. Мы с Серым быстро оделись и стали спускаться вниз на лыжах. Еще издали я увидел желтую нейлоновую куртку. Снизу к нам поднималась Елена Владимировна Костецкая. Остановившись около нее, я спросил, что случилось?
5: «Здравствуйте», — ответила она. «Ну, что вы смотрите на меня таким зверем?»
3: «Здравствуйте. Мы же не виделись целые сутки».
2: «Поздоровайся с дамой, бревно», — сказал мне Серый.
3: «Здравствуйте, Елена Владимировна», — сказал я. «Все-таки хотелось бы знать, что случилось».
5: Она откинула капюшон, сняла шапочку, поправила волосы.
3: «Ничего не случилось», — устало сказала она.
5: «Я вас люблю. Вот и весь случай».
3: «Прекрасно», — тупо сказал я.
2: «Ну, Паша, ты даешь», — сказал Серый.
5: «А вы его старый друг?» — спросила она Серого.
2: «Вот этого, которого вы любите?» — стал острить Серый. «Да, мы знакомы с ним давненько. Но должен вам доложить, что как он был бревном 20 лет назад, так бревном и остался».
3: Елена Владимировна взяла рукой пригоршню снега.
5: «Не ешьте снег», — сказал я.
3: «Если вы будете хорошо к нему относиться», — сказала она Серому, не ответив мне, «я к вам тоже буду хорошо относиться». «Ну, по крайней мере, пускать в наш дом и кормить. Это немало».
2: «Ночевать можно иногда? Не часто», — спросил Серый.
3: «Не ешьте снег, Елена Владимировна», — сказал я.
5: «Можно».
2: «Вы мне нравитесь», — сказал Серый.
3: «Это меня не волнует», — сказала она и села в снег. «Господи, как я устала!»
5: «Вы меня не волнуете, старый друг. Меня волнует вот он, Паша».
2: «Вы могли бы это доказать?» — спросил я.
5: «Разумеется».
3: Она встала со снега и отважно посмотрела на меня. Она ждала, она была готова ко всему.
5: Сзади и ниже ее в серо-голубую пропасть ущелья уходили верхушки сосен, закрывающихся снежным туманом. «Пожалуйста», — сказал я, — «не ешьте снег». Она усмехнулась и отряхнула от снега варежки. «Я-то думала, что вы хотя бы поцелуете меня».
3: «Бревно и есть бревно», — сказал Серый. Он чуть проскользнул вниз к Елене Владимировне, обнял ее и поцеловал. Я как дурак стоял и смотрел на эту сцену. «Это очень современно», — сказал я и стал снимать лыжи.
5: «Старый друг», — сказала Елена Владимировна, — «вы топайте вперед, а мы с Павлом Александровичем здесь немножко поговорим, а потом вас догоним».
3: «Я ведь поцеловал за него»,
5: — стал оправдываться Серый.
3: «Паша, я же за тебя. Вы не представляете себе, какой он нерешительный. Если ему что-нибудь не подсказать или не показать, он так и будет стоять у накрытого стола».
5: Серый говорил быстро, пытаясь словами замазать ситуацию, действительно глупую. «Ваши ночевки у нас отменены», — сказала Елена Владимировна. «Максимум, что вы заслуживаете, — воскресный обед».
3: «Паша, я отдаю тебя в надежные руки».
5: «В надежные», — улыбнулась Елена Владимировна, «но дрожащие и замерзшие». Она каким-то детским наивным жестом протянула мне руки. Я подошел, расстегнул пуховую куртку и сунул ее руки в тепло, под куртку. Серый повернулся и стал подниматься.
3: «Ну, в общем», — говорил он, уходя, «если в течение часа вы не объявитесь, я всех подниму на спасаловку».
5: «Полтора часа!» — крикнула Елена Владимировна.
3: «Это при условии ночевок, обеда с хорошо поджаренной отбивной и терпеливого, внимательного просмотра всех моих слайдов».
5: Он медленно скрывался в снежном тумане. «Шантажист!» — крикнула Елена Владимировна. «Я согласна!» Выше нас совсем все затянуло, и некоторое время в этой белой мгле было слышно, как похрустывают, удаляясь, ботинки Серого. Елена Владимировна смотрела на меня, прямо в глаза. «Тепло?» — спросил я. Она поцеловала меня в щеку, осторожно, будто клюнула. «Я вот что решила», — сказала она. «Раз я тебя полюбила, чего я буду глазки строить, кокетничать, говорить загадками, валять дурака? То, что ты меня полюбишь, я это знаю, это точно».
4: «Ты уверена?» — спросил я. Неожиданно мой собственный вопрос прозвучал скорее как просьба.
5: «Это точно?» — сказала она. «Ты мой человек. Как только я тебя увидела в первый раз, когда ты вошел в комнату, где мы собрались, и стал говорить, я увидела, что это ты. Никто другой». Я тут же пошла в Терскол на почту, позвонила в Москву и все рассказала мужу, Сашке. «Знаешь, я не терплю лжи. Мне очень трудно от этого», — добавила она, будто извиняясь. «Ты кто по профессии?»
4: «Я журналист», — гордо сказал я.
5: Ее руки под пуховкой, чуть гладившие мою спину, остановились. «Ой, как неудачно», — сказала она.
4: «Я хороший журналист», — сказал я.
5: «Ну, может быть», — сказала она неуверенно. «Конечно, может быть. Ты часто уезжаешь?»
4: «Бывает. А что ты любишь?»
5: «Как?» — не понял я. «Ну как? Ну что ты больше всего любишь? Спать, лежать в траве, водить машину?»
4: «Больше всего я люблю писать», — сказал я. «Работать.
5: Хочешь, я тебе куплю зеленую лампу? Ну, зеленую лампу с таким стеклянным колпаком из зеленого стекла. Ты поставишь ее слева от машинки и будешь работать. Я тебя не потревожу, ты не бойся». «Да, я забыла тебя спросить. Ты, конечно, женат».
4: «Да»,
5: — почему-то соврал я. «Я никогда, слышишь, никогда», — твердо сказала она, — «не попрошу тебя развестись. Я просто буду ждать этого, сколько бы времени на это ни потребовалось. Такие вещи, милый мой, человек должен решать сам, без давления». «Кажется, я отдохнула. Пошли?»
4: «Пошли».
5: Она вытащила руки из-под моей куртки, взяла в теплой ладони мое лицо и снова поцеловала меня. Мы никуда не пошли, а стояли в снегу и целовались.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
5: С Василием Ионовичем Граковичем я познакомился в Волгограде, где писал материал о славном капитане саперных войск Радии Брянцеве. Радий возглавлял единственную в мире городскую службу, постоянно работающую, имевшую двузначный телефонный номер, как скорая помощь или пожарные. Это была служба разминирования. Почти каждую неделю речники, экскаваторщики, огородники и строительные рабочие, водопроводные, газовые службы города, дачные и пригородные кооперативы, колхозники звонили радио, и он выезжал на места, где лопата или лом, ковш экскаватора или отбойный молоток звякал ржавую смерть, лежавшую в земле с войны. С легкой руки журналистов слово «подвиг» давно уже утратило свой высокий смысл. Иногда о том, кто просто выходит на работу и выполняет план, пишут как о большом герое, совершающем трудовой подвиг. Ради при мне и вправду совершил подвиг. В районе дачного кооператива при рытье погреба обнаружили бомбу. Ради приехал. Это была совершенно целая четверть тонны фугасная бомба германского производства. Ради стал копать. Для этого у него имелся специальный, придуманный им самим инструмент. Всякие маленькие лопаточки, скребки, кисточки. Бомба лежала в таком положении, что по уставу Ради обязан был ее взорвать на месте. Это означало, что будет снесено взрывом по крайней мере 3 дома, построенных с великими трудами пожилыми людьми. Каждая досточка, каждый кирпич был привезен сюда то на попутном самосвале, то на машинах знакомых, а то на себе, на тачке. Район оцепили, вывели людей, но хозяева домов стояли перед солдатами и плакали. Радий пожалел этих людей. Он сам стал откапывать эту бомбу, переодевшись в старую, латаную, замызганную гимнастерку и такие же галифе. Лежа и сидя в сырой дыре, он занимался этим довольно долго, 5 часов. Вывернув донный взрыватель, Радий вылез, сел на краю ямы, похожей на свежеоткрытую могилу, и закурил. Потом подошел к оцеплению, чтобы обрадовать стариков, хозяев этого дома и распорядиться насчет транспортировки бомбы. В толпе зевак и мальчишек стоял невысокий, с покатыми сильными плечами пожилой человек с фибровым чемоданчиком. Увидев в руках у проходившего мимо Ради взрыватель, он спросил: «Донный?» «Да», — сказал Ради. «А боковой где?»
6: «Бокового нет».
5: «Как нет? Это ж НХ-2 граба». Ради почему-то стал оправдываться перед совершенно незнакомым ему человеком. «Какая же это граба? Никакая это не граба. Это стандарт типа 252». «Это граба, сынок. Не сказывай мне сказки. Я по взрывателю вижу. Там, посмотри, посередке ее идет кругом насечка косая. Папаша, это стандарт 252. Поди глянь, насечка есть?» Ради пошел к бомбе. Человек, который так был уверен, что эта бомба называется граба и никак иначе, повернулся ко мне и сказал: «Салага спорит, хоть и капитан». Ради вернулся довольно быстро. «Вы сапер?» — спросил он человека с фибровым чемоданчиком. «Какой я сапер?» — сказал человек. «Вот капитан Лисичкин, Феликс Федорович, вот это был сапер. Когда мы освободили Павловск, ну, под Ленинградом, музей, товарищ капитан шел под Камероновским флигелем по туннелю и обнаружил сам 227 мин-ловушек. Пойдем, я тебе покажу, где у граба боковой взрыватель». Человек этого звали Василий Ионович Гракович. Никуда его Ради не пустил. Сам полез снова. Оказалось, что бомба прямо-таки лежит на боковом взрывателе, и нужно ее подкапывать снизу. Когда щель под бомбой была почти готова, земля неожиданно стала осыпаться, и Ради, видя, что бомба сейчас осядет, лег под нее. Это не было подвигом. Это было просто производственной необходимостью. Ради надеялся, что боковой взрыватель не сработает, самортизирует о его тело. Так и случилось. Вечером мы собрались у меня в номере гостиницы. Ради все сокрушался насчет своей допущенной ошибки, а я выяснил, что Василий Ионович Гракович приехал в Волгоград и был здесь без жилья, без работы и, по моим наблюдениям, без денег. Сын его, Петрушка, как он его называл, и невестка Алена практически выгнали старика из его родного дома. И он безропотно поехал в город, чтобы здесь устроиться на работу, найти какое-то жилье. Я связался с облисполкомом. Оттуда последовали телефонные звонки в район. Эти подлецы Петрушка и Алена глазом не моргнули. Заявили, что отец ушел из дома по пьянке, и никто его не выгонял. Я отправил Василия Ионовича в родную деревню, приказав ему писать в случае чего. Через полгода этот случай объявился. «Дорогой Павел Александрович», — писал Гракович, — «сердечно и официально обращаюсь к тебе. Помоги, голубчик, всею своей справедливостью и словом. Знаю, что делов у тебя в газете до черта,
4: Однако ж, призакрой глаза и вспомни нашу радостную встречу в городе-герое Сталинграде и весь мой горький рассказ. В общем, когда Гракович вернулся с войны и вследствие контузии к польским работам был негодный, взялся он гнуть дуги. А эти дуги продавал, чтобы прокормить семейство свое, малолетнего Петрушку и Анну Ивановну, ныне покойную. С тех печальных пор воды утекло предостаточно. Но теперь подлец Петрушка вспомнил эту историю и наклепал на своего отца письменным образом в прокуратуру, требуя оградить молодую семью от отца-пьяницы и заодно привлечь к ответу за то, что тот 25 лет назад гнул на Петрушку не только спину, но и дуги. Я сам решил заняться этим делом. Но в это время и со мной случилась беда. Я ушел с работы и уехал из Москвы, даже не отписав ничего Граковичу. А он, я думаю, надеялся.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Висбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
2: Слава Пугачев еще не достиг того возраста, когда мужчину могут украсить лишь деньги. Он только взошел на перевал жизни. Какая-то фальшивая важность исходила из всей его фигуры, медлительность его была многозначительна, но за этими делами я угадывал быстроту и жестокость реакции, ясность цели и общий жизненный прагматизм. Я знал эту новую формацию 35-летних ребят, быстро усвоивших правила игры, жестоких в силе и жалких в слабостях. Они точно совершали свои карьеры, легко заводили нужные связи, не отягощали себя детьми, были воспитаны. Это были скороходы, на ногах которых не висели пудовые ядра морали. Они бежали легко и просто в полях житейской суеты, свободно ориентировались в перелесках, поросших случайными женщинами, но едва они попадали в дремучие дубравы настоящих чувств, уверенность покидала их. В лучшем случае любовь они заменяли банальной показухой, целовались на людях и ненавидели друг друга наедине. Со Славой Пугачевым я возился на склоне больше, чем с другими новичками. В конце смены мне нужно было кого-то выставить на ущельские соревнования новичков, и я наметил именно его. Однако мое внимание и долготерпение он воспринял как попытку навязаться к нему в друзья и что-то из этой дружбы извлечь для себя. Однажды вечером он явился ко мне в номер с бутылкой какой-то заграничной сивухи и без всякого предварительного разбега стал мне демонстрировать идеологические сокровища, накопленные им за 38 лет жизни. «Павел Саныч», — говорил он мне, посматривая в темно-коричневые недра стакана, «у меня сложилось впечатление, что вы достойны большего, нежели должность тренера на турбазе. Каждый человек складывает о другом мнение. Я пришел к выводу, что вы достаточно умный и начитанный человек. Чего вы торчите в этой дыре? Ну, сегодня одна группа, завтра другая, объятия при прощании, какие-то дурацкие лекции, утомляющие непонимание со стороны участников. Какой сыр можно накатать с этого? Не понимаю. Уверен, что и зарплата выражается двузначной цифрой. И главное, никаких перспектив. Ну, если завести здесь козу, пристройку, торговать вязаными свитерами из серебрянки, это еще можно понять. Но просто так. Хотите, я вам помогу?» И Слава с готовностью хлопнул себя по нагрудному карману. «Деньгами?» — спросил я. «При чем тут деньги? Есть вещи поважнее денег. Связями, голубчик, знакомствами. Я вас могу ввести в круг нужных вам людей». «Я не понял», — сказал я. «Почему вы хлопнули себя по карману? У вас что, все связи в кармане?» «Конечно», — сказал Слава. «Эти связи я добывал упорным трудом. Пожалуй, нет сферы жизни, Павел Саныч, в которую я не мог бы войти или пробиться. Я вам симпатизирую и предлагаю свои услуги. Думаю, что когда-нибудь вы оцените это».
3: «Вы, Слава, просто Дед Мороз», — сказал я. «Но я ни в чем не нуждаюсь».
2: «Павел Саныч, отбросим взаимные уверения в скромности и приступим. Есть предложение, нет возражений». Он полез в карман и достал обыкновеннейшую записную книжку. То ли «Союз плод овощ», то ли «Трактор экспорт», не помню. «Чем вы занимаетесь вне гор? Профессия?»
3: «А у вас что, на все профессии есть?»
2: «Павел Саныч, на все, уверяю вас. Профессии, предметы первой необходимости и всякие дела, даже удовольствие. Так какой раздел жизни вас интересует?»
3: «Меня интересует вся жизнь вообще. Но насчет профессий, то их у меня много».
2: «Может быть, вы думаете, что я занимаюсь мелочами?» «Зря. Я, конечно, могу организовать, чтобы вам каждый день на дом, заметьте, приносили финскую колбасу, салями или паюсную икру. Но ведь это называется стрелять из пушки по воробьям. Конечно, и Моцарта можно научить играть в хоккей, но все же лучше пусть он играет, как писал наш Булат на скрипке. Мы не будем размениваться. Я хочу решить ваши нерешенные вопросы. Так сказать, глобальный, стратегический, вы понимаете?»
3: «Да, я понимал».
4: «Любовь», — сказал я.
3: «Любовь»,
2: — удовлетворенно повторил Слава и стал листать записную книжку. «Любовь, любовь. Буква «Л», лак для ногтей, лапти, лекарства, лесник Сережа, бормотал он. Литфак, лук зеленый.
4: «У вас по алфавиту?» — спросил я.
2: «Конечно,
4: лунный камень, лыжи, лысина, лечение, льготы, люстры. Что-то любви не видно. А, так это на букву «Ж». Открываем на «Ж». «Ж». «Женщины». Так, Аверина Ирина, 29 лет, брюнетка, конъюнктурный институт, квартира однокомнатная, набережная Максима Горького, дача в Перхушково, пьянеет от пива. Аверьянова, тоже Ирина, главмозстроинженер, 32 года, блондинка, свободна в первую половину дня, любит поесть.
3: «Слава?» — спросил я. «Вы женаты?»
4: «Созрел?» — печально сказал Слава. «Я считаю, что мужик может жениться, когда у него есть все. Квартира, машина, дача, деньги, связи. У меня все это есть».
3: «А любовь?»
4: «Это приложится», — твердо ответил Слава. «Сейчас как раз я уехал, чтобы проработать этот вопрос».
3: «Вопрос любви?»
4: «Вот именно, Павел Саныч.
3: Вы хотите здесь кого-нибудь найти?»
4: «Нет, это меня уже не интересует. В меня влюбилась одна дама в Москве. Ну, выгнала мужа, квартира, машина, все на месте. Умная, вот это меня смущает. Умная, значит, хитрая. Хитрая, значит, неверная».
3: «Ну, это не обязательно», — сказал я, «хотя и возможно. Ну и как же вы намерены этот вопрос проработать здесь? Испытание разлукой?»
4: «Не смешите меня, Павел Саныч!» Слава засмеялся и еще отхлебнул из стакана. «Какой разлукой? Что за романтика?» Его и вправду рассмешило мое наивное предположение. «Во-первых, я уехал действительно отдохнуть, потому что я устал бороться с жизнью. Даже при моей системе это тяжело, не представляю, как живут другие. А во-вторых, я дал задание своему приятелю, Боре, познакомиться с ней. Ну, Боря — академик по бабам. От него живьем еще никто не уходил. Если он свалит ее, то привет, горячий. Если она устоит, то можно продолжать переговоры. На эту операцию я отпустил Боре 300 рублей. Подотчетных, конечно».
3: 300 рублей? Значит, она вам нравится?»
4: «Ну, в общем, это вариант. С ней интересно. А через 2 недели Боря мне доложит результаты ревизии».
3: «Боря, Боря», — сказал я. «Кажется, я его знаю. Такой высокий, темный, со светлыми глазами».
4: «Ну, точно».
3: «Он журналист?»
4: «Какой он журналист?» — с досадой сказал Слава. «Он из Мосводопровода».
3: «Нет, не знал я никакого Борю из Мосводопровода. Не знал, и слава богу».
4: «Ну так как, Павел Саныч?» — сказал Слава. «Как насчет моего предложения?»
3: «А, насчет книжки? У вас замечательная книжка, Слава. Можно взглянуть?»
4: «Пожалуйста».
3: Слава протянул мне свою записную книжку. На первой странице было написано: «Арбузы, Мария Павловна, телефон. Архитектор Красногорского района, Дима, телефон. Авиабилеты, Белла, 5 рублей сверху, телефон. Аспирин Америка, штурман Лёва, телефон. Аборты, Люда, звоните с 9 до 11, телефон. Арбат-ресторан, Миша, телефон. Аркадий, достает все, телефон, прямой телефон, секретно». Да, это был путеводитель по жизни. Однако я предпочитал другие компасы в этом море. Я встал, открыл балконную дверь. Табачный дым стал нехотя выползать из номера. «Спасибо, Слава», — сказал я. «Я не воспользуюсь вашими возможностями». Слава встал и, как мне показалось, был несколько ошарашен.
4: «Как?» — спросил он.
3: «Вам ничего не надо?»
4: «Ничего», — сказал я. «У меня все есть. Может, по работе что-нибудь?» Он был даже обижен.
3: «Вряд ли», — сказал я. «Я работаю в органах госбезопасности». Он на секунду замер.
4: «Непосредственно?» — спросил он.
3: «Непосредственно», — сказал я. «А здесь провожу отпуск, как и вы. Ну и заодно тренирую».
4: «В порядке приработка», — догадался Слава.
3: «Безусловно. Мы ж тоже люди».
4: «Конечно, я понимаю, все люди». Да, Слава понимал, что все есть люди. Он в этом никогда не сомневался. Я видел, как на его лице, чуть раскрасневшемся от виски, отсвечивают разные мысли, от проверки того, не ляпнул ли он в разговоре со мной лишнего, до сомнения в моей принадлежности к такому учреждению. Кроме того, как мне показалось, он не знал, что ему делать с недопитой бутылкой виски, оставить мне или забрать. «А вы работаете у них или у нас?» — спросил Слава.
3: «Ну, если это секрет, то я ничего не спрашивал».
4: «Скажите, как его заинтересовало. Уж не собирается ли он внести меня в свою изумительную книжку, как еще одну связь? Павел Александрович может все. Телефон».
3: «Когда как», — сказал я. Сейчас, например, мне предстоит одна операция. На парашюте бросают с мешком денег, но все дали рублями. Неудобно».
4: Слава засмеялся. «Понял. Вы шутник, Пал Саныч.
3: Спокойной ночи».
4: Я выпроводил его. Бутылку он все же оставил, побоялся взять. Я убрал со стола, помыл стаканы, поправил постель. В конце концов, какое мне дело до него? Я просто должен его подготовить к ущельским соревнованиям новичков. Вот и все. Я вышел на балкон, закурил. Все пространство перед гостиницей, поляна, выкатная гора, финишная фанерная трибуна, столь многолюдные и шумные днем, с музыкой от маршей до Бонни М, с автобусами, с лыжниками и чайниками, с кручением подъемников, теперь было пустынно и молчаливо. По Волчьей горели две желтых лампочки у верхнего подъемника. Кто-то далеко шел по дороге, и снег скрипел под ботинками. Горы, словно вырезанные из копировальной бумаги, окружали поляну.
5: «Паша», — тихо сказали внизу, — «я ем снег». «Я иду». Там внизу на льдистых сугробах стояла в своей желтой курточке Елена Владимировна Костецкая.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
4: Мы мчались на юг, а машину нашу звали «Василиса». Она и вправду была крашена в пошловатый васильковый цвет, мята и правлена в задрипанных гаражах с скоробыстрыми халтурщиками. Диски колес были кое-где помяты, крылья поцарапаны ключами проходивших мимо нее москвичей и гостей столицы. Однако мотор был мытый, масло нигде не текло, цепь не болталась, все было подтянуто и никак не гремело. На подъемах Василиса не жаловалась, высоко ревя, а урчала, как кошка. Когда Лариса сидела за рулем, она время от времени поглаживала руль и, впадая в смертный грех анимизма, приговаривала: «Василиса, ты моя Василиса. Василиса, ты прекрасная. Ты не смотри, что одежка у тебя царапанная. Зато душа у тебя чистая, мытая, перемытая моющим маслом. Карбюратор отрегулирован, компрессия замечательная. У какой девочки еще есть такая компрессия? Ни у какой. Только вот бабы мы с тобой. Достался нам обеим любимый мучитель Пашка. Жмет он тебя на педаль дроссельной заслонки без всякой пощады, а меня редко пускает за руль. Ты потерпи, моя дорогая. Скоро мы с тобой приедем к морю. Море теплое и красивое. Ты отдохнешь, помоешься, а с Пашкой я расправлюсь, ты не беспокойся. Пашка на других девочек посматривает, и на «Жигули 2106», и на толстожопых в белых джинсах». Так, жалуясь и сплетничая, она вела машину, то поглаживая Василису по рулю, то поглаживая меня по колену, то мельком заглядывая в зеркало заднего обзора и поправляя волосы. Мы ехали не быстро, расхаживали по тихим улицам города Обаяни, валялись в травах негустых южных перелесков, ночевали в лесополосах, где шуршали ежи и играли на своих скрипочках сверчки. Обычно Лариса выпрашивала у меня руль рано утром. Сизые тучи висели над синеющими горизонтами. С холмов далеко была видна дорога, пропадали печали. Отдохнувшая за ночь Василиса бодро рассекала слои воздуха, то холодноватые от реки, то нагретые асфальтом и еще не разогнанные трайлерами, то чистые и свежие, вышедшие на дорогу из предутренних лесов. В эти часы чаще всего мы молчали, как молчат и не аплодируют в консерватории между аллегро и анданте. Однажды, когда ранним утром где-то в донецких степях Василиса вынесла нас на холм, и сразу нам стал виден весь здешний мир, мы разом ощутили то, чему нет названия. Но это не важно. От этого оно не становится хуже. Мы ощутили себя людьми. Это очень важно. Когда-нибудь да понять, что ты человек. Мы неслись с холма. Перед нами была огромная долина, полная просыпающихся белых хуторов. Слабой сталью блестела вдали речка. У обочины дороги стоял мальчик с велосипедом и смотрел на нас. Где-то очень далеко по голубым полям не спеша ехал черный жучок-трактор. «Зверь», — сказала мне Лариса. «Ты знаешь, это больше никогда не повторится. Это утро, и то, как ты глядишь, и то, как я говорю, и этот мальчик с велосипедом.
5: зверь. Это счастье. Шоссе было влажное, она переключила двигатель на третью передачу. «Я никогда тебя не разлюблю», — добавила она. «Ты будь готов к этому». Навстречу нам по пустынному шоссе неслась, поднимаясь в гору, такая же точно васильковая машина. И там сидели двое людей, мужчина и женщина. Женщина вела машину. «А вот мы с тобой», — сказала Лариса. «Возвращаемся с юга. Загорелые, отдохнувшие, забывшие все и теперь печальные, что возвращаемся к тому, от чего убежали. Только Василиса рада, что она возвращается на станцию техобслуживания, где ее немножечко подлечат после дороги. Правда, Василиса?» Мы промелькнули мимо нас и так и не узнали, печальные мы возвращаемся или радостные. Ясно было только одно, что мы, включая Василису, живы.

0: Я, конечно, начну рассказывать, она, конечно, станет слушать, но колесо уже будет спущено, ехать нельзя. Она должна была об этом спросить, так бы поступило большинство женщин. Однако я не хотел, не желал этого. Это было бы банально, и она должна была чувствовать это. Моя женщина никогда бы об этом не спросила. Я с бессильным страхом ждал этого вопроса, но она его не задавала. Это меня и пугало. Чем больше я говорил с ней и видел ее, тем все больше убеждался, что мы совпадаем во всем, чего бы мы ни касались. Это было сравнимо с тем, как море отражает небо, а небо отражает море. Иногда она говорила то, что только что собирался сказать я. Иногда она шутила так, как бы я никогда не пошутил, но ее шутки были точнее и глубже моих. Она никогда не кривлялась и не врала. Одного этого было достаточно, чтобы с нежностью относиться к ней. Я подставлял этому солнцу то один, то другой бок своей настрадавшейся души, и оно грело меня и не заходило за гору. И никакие проверки мне не требовались, и никакой коварный академик Боря из Мосводопровода никак не требовался мне. Я все видел сам. Я приближался к любви. Она росла на моих глазах, как бетонная полоса перед заходящим на посадку самолетом.
1: Мы читали главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Счастливая». Читает Елена Ланская.
1: Да, один раз я была счастлива. Я давно определила, что такое счастье. Очень давно. В 6 лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть. И тогда поняла, что я счастлива. Я помню. Мне 6 лет, а моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны. И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет. Но мы дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате. Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена! Я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Лошади были белые и бежали скоро-скоро. Сам вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много.

0: все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор весь в золоте, а может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах, и трубил в золотую трубу «Рам-ра-ра». Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. Как расскажешь все это? Можно сказать только: «Лена, я видела конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения. И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы? Рам-ра-ра! Нет, не всякий. Фрейлин говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую софьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу. Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем счастливыми. Я зашла далеко на окраину города, и дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня. Кругом глухо, ни одного извозчика. Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь белая, тощая, гремела костями и щелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда. «Измывайтесь, измывайтесь, а вот как сдохну на повороте, все равно вылезете на улицу». Безнадежно унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в медный рожок. «Рам-ра-ра!» И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы. Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом. Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами и вдруг словно поняла что-то. Осклабилась, подсела и сказала, дыша мне в лицо соленым огурцом: «Разрешите мне вам сопутствовать». Я встала и вышла на площадку. Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задребезжала. А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми, голубыми глазами удивленно и восторженно. И вдруг я вспомнила. «Мы будем ездить на конке! Мы будем счастливыми!» «Значит, счастливая? Я еду на конке и могу познакомиться со всеми пассажирами, и кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке. Я счастлива! Я счастлива!» Но где она? Та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это счастье. Если бы я могла найти ее и рассказать ей, она бы обрадовалась. Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше и никогда не будет ее самой мне родной и близкой, меня самой. А я живу.
1: Мы читали рассказ Стеффи «Счастливая». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш, основанному на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании форума, посвященного российско-казахстанскому сотрудничеству.
2: Проводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна. Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами. Частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга, где совсем недавно, в июне, завершилось строительство нового международного терминала.
1: Владимир Путин также отметил, что отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портов Черноморска и Николаев. Поражены сухогруз и быстроходный десантный катер ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, поражены «Балкер» и три сухогруза с военными грузами в портах Черноморска и Одесса, уточнили в Министерстве обороны. Там добавили, что ранее российские войска также нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре портов Николаев, Одесса и Измаил. Пострадали топливные объекты, а также склад с военным имуществом противника. В Владивостоке стартовали российско-индонезийские военно-морские учения «Аруда-2026». Церемония открытия прошла ярко. Индонезийские моряки исполнили боевой танец. В учениях участвуют экипажи корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота России и фрегата «Густи-Нгурахрай» военно-морских сил Индонезии. На торжественные части обменялись приветствиями, подняли флаги двух стран и вручили памятные сувениры. На берегу пройдут протокольные спортивные мероприятия. Основной морской этап учений пройдет в акватории Японского моря. Корабли выйдут в море 28 июля, сообщает телеканал «Звезда». В Российском союзе туриндустрии не ожидают ажиотажного спроса на поездки в Черногорию в преддверии возможной отмены безвизового режима. Как заявил руководитель пресс-службы ведомства Артур Абдюханов, визовые формальности влияют лишь на стихийных туристов, поэтому существенного всплеска бронирования не предвидится. В правительстве Черногории уточнили, что 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ и Белоруссии сохранится до 31 октября. В Ассоциации туроператоров России отметили, что документ об изменении визового режима пока имеет статус проекта. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Как ни странно, птицы, которые дают молоко, существуют. Например, голуби. Они подкармливают своих птенцов зобным молочком. Не самый известный факт, так что непонятно, что заставило работников варшавской кондитерской фабрики подсказать ее владельцу Яну Веделю экзотическое название для конфет – «Птичье молоко». Было это в 1936 году. Потом случилась война. В Польше сменилась власть, а вот рецепт суфле в шоколаде сохранился. Как-то эти конфеты попались на глаза советскому министру пищевой промышленности. И птичье молоко пополнило небогатый ассортимент отечественных кондитерских. А одноименный торт, вожделенная мечта даже для жителей крупных городов, появился только в середине 70-х. Его автор, шеф-кондитер московского ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Ингредиентов немного. Основа из теста для кексов и нежный слой крема из яичных белков под шоколадной глазурью. В Москве для производства птичьего молока построили специальный цех. Здесь делали до 2000 тортов в сутки. Но дефицит победить не удалось. Не чувствовал его только Брежнев. На свое 70-летие генсек получил птичье молоко весом в 15 килограммов.
4: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Альфреда Нобеля редактору шведского научного журнала. Ответ на просьбу редакции прислать краткую биографию. 1891 год, Вена. Сэр, не надо меня мучить. Это удел знаменитых убийц и актеров. У меня не хватает времени на работу. А впрочем, можете публиковать. Вот моя биография. Нобель, бедное полуживое существо. Достоинство. Держит ногти в чистоте и никому не бывает в тягость. Недостатки. Отсутствие семьи, великое терпение, слабое здоровье, но хороший аппетит. Единственное желание – не быть погребенным заживо. Величайший грех – отсутствие любви к богатству. Разве этого недостаточно для смертного? Искренне ваш, Альфред Нобель.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
8: Каппелевцы. Глава первая. В ноябре 1919 года, вскоре после падения Омска, в Новониколаевске проходили совещания Ставки Верховного Главнокомандования. На них обсуждался и был отвергнут как фантастический план уйти через Алтай на юг, чтобы, базируясь на Китай и Монголию, выжидать весны для новой борьбы. Колчак надеялся, что еще не все потеряно здесь, в Сибири, в эшелоне, груженном остатками золотого запаса, со своим штабом и личным конвоем, он выехал на восток. Вслед за ним двинулась вторая сибирская армия, командование которой Войцеховский сдал Каппелю. В канун сочельника, окончательно разгромленная и рассеянная под Красноярском, потерявшая всю артиллерию, она перестала существовать. Лишь небольшую ее часть Каппель вывел к селу Ясаульскому. Здесь он отдал приказ повернуть на север, прочь от занятой красными железной дороги. Сначала двигались вдоль Енисея, затем начался беспримерный 120-верстный переход по льду реки Кан. Со дна били горячие ключи, лед был некрепкий, под снегом попадались полыньи, гибли лошади. С каждой из них, писал участник похода, была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни. В ранних зимних сумерках шли с масляными фонарями, питались кониной и заварухой, похлебкой из овсяной муки со снегом. В начале пути Каппель, раненый в руку, провалился под лед, началось воспаление легких. Сам он идти не мог, утром его сажали на коня, вечером снимали, при ночных переходах несли на руках. Под Канском вновь вышли к железной дороге, но все паровозы были захвачены чехами. Люди по-прежнему шли пешком, саней не хватало. В них везли женщин, детей, раненых, сыпно-тифозных. Последних нередко привязывали к саням, чтобы не спрыгивали в бреду. Через несколько дней на разъезде Утай, близ станции Зима, умер Каппель. Недавно чешские легионеры выкинули его вместе со штабом из вагона, освобождая место для ценной мебели, а теперь предложили взять тело в эшелон и доставить в Читу. офицеры не согласились. На 30-градусном морозе с погребения можно было не спешить. Каппеля повезли с собой в гробу, веревками прикрученным к телеге. Командование опять принял Войцеховский. В начале февраля он подошел к Иркутску, предъявил ультиматум с требованием освободить арестованного Колчака и, получив отказ, двумя колоннами повел наступление на город. Ударной была первая, трехтысячная, вторая, вчетверо большая, состояла главным образом из женщин, гражданских беженцев, больных, обмороженных. В результате повторилась ситуация, при которой полтора года назад погибла царская семья. Остатки второй армии подходили к Иркутску с запада, грозя перерезать магистраль, и страх, что Колчак может быть освобожден, ускорил его конец. В ночь на 7 февраля 1920 года он был расстрелян, а Войцеховский, отбросив красные заслоны под Олонками и Усть-Кудой, встал перед дилеммой – занимать практически беззащитный Иркутск или, поскольку адмирал все равно уже мертв, продолжить движение на восток. На совещании генерал Молчанов, начальник Воткинской дивизии, заявил: «Войти в город мы, разумеется, войдем, а вот выйдем ли из него – большой вопрос. Начнется погром и грабеж, и мы потеряем последнюю власть над солдатом». Это соображение оказалось решающим. Войцеховский обошел город с юга и вывел свои колонны к берегам Байкала. Казалось, над озером гремит артиллерийская канонада, идет бой, это трещал непрочный еще лед. Осень была теплая, Байкал встал поздно. Впереди, нащупывая под снегом трещины, шли байкальские рыбаки с шестами, за ними саперы. Через проломы перебирались по доскам, по сходням. Лошади, кованные на обычные подковы без шипов, скользили и падали. Поднимать их не было сил. Переправлялись ночью, а утром, оглянувшись, увидели, что ледяная дорога чернеет конскими трупами. После недолгого отдыха Войцеховский направился к Верхнеудинску, охваченному пламенем крестьянской войны, и туда же, через истоки Лены и северную оконечность Байкала, вышла вторая крупная группа отступающих колчаковцев. Более мелкие пребывали в течение 2 месяцев. В Верхнеудинске генералы Войцеховский, Лохвицкий, Вержбицкий, Молчанов и другие, кто возглавлял этот поход, по аналогии с походом добровольческой армии на Екатеринодар в январе 1918 года, названный Ледовым или Ледяным, должны были, скрипя сердце, смириться с тем, что у них появился новый верховный вождь. Лишь теперь они узнали, что незадолго до ареста, приказом от 4 января 1920 года, Колчак произвел Семенова в генерал-лейтенанты и впредь до соединения с Деникиным назначил его главнокомандующим всеми вооруженными силами и походным атаманом всех российских восточных окраин. Поначалу многие сомневались, не является ли этот приказ апокрифом. Он был воспринят с недоумением и возмущением, но обстоятельства требовали подчиниться последней воле адмирала. В марте в Чите начинают стягиваться эшелоны каппелевцев, как стали называть себя все бывшие колчаковцы, а не только те, кто служил непосредственно под началом Каппеля. Для Семенова это было подарком судьбы среди сплошных неудач. Японцы лишь охраняли железнодорожную магистраль, в боевые действия не ввязываясь, и не будь каппелевцев, атаман вряд ли отбил бы наступление на Читу войск, созданной Кремлем буферной Дальневосточной республики. Дважды, в начале и в конце апреля 1920 года, части ее народно-революционной армии достигали предместий атаманской столицы, но взять ее не смогли, и под контрударами Войцеховского откатились к Верхнеудинску, над которым развивался красный, но с квадратной синей заплаткой в верхнем углу у древка флаг ДВР. Партизанам тоже пришлось отступить туда, где находилась опорная база повстанческого движения, в треугольник между линиями Амурской и Забайкальской железных дорог и китайской границей. Незадолго до смерти Каппель успел узнать, что чехи выдали Колчака Иркутскому политцентру и послал символический вызов на дуэль генералу Сыровому, одноглазому, как Ян Жишко, командиру чехословацкого корпуса. Семенов заявил, что заменит Каппеля у барьера, если исход поединка окажется для него роковым, но все прекрасно понимали, что никакой дуэли не будет. Впоследствии Семенов уверял, что пытался спасти адмирала, для чего двинул на запад лучшие свои части. Действительно, под прикрытием 4 бронепоездов, эшелоны с монголо-бурятским конным полком и 2 маньчжурскими стрелковыми полками под общей командой генерала Скипетрова в новогоднюю ночь дошли до Иркутска, где еще продолжались столкновения между отрядами эсеровского политцентра и сторонниками Колчака. Атамановцы должны были поддержать последних, но степная конница на улицах не появилась. Во всяком случае, никто ее там не видел, а пехоты было не более 400 бойцов. Утром 1 января 1920 года они выгрузились из вагонов и втянулись в уличную перестрелку, а бронепоезда, едва ли не наугад, выпустили по городу несколько снарядов. По уверению Семенова, избегавшего называть численность своего экспедиционного корпуса, все шло по плану, пока не вмешались чехи с требованием немедленно отвести войска на станцию Байкал. Скипетров якобы вынужден был подчиниться, хотя наступление развивалось успешно. На самом деле экспедиция завершилась постыдным провалом. Атаманская гвардия, развращенная привилегиями и 1,5 годами сытого безделья, показала себя абсолютно неспособной вести сколько-нибудь серьезные боевые операции. Не то что регулярные части Красной Армии, но и наспех сколоченные, плохо вооруженные, не имевшие единого командования рабочие дружины и вышедшие из тайги партизанские группы, оказались для семеновцев неодолимой преградой. Убедившись, что взять Иркутск не удастся, Семенов по телеграфу приказал Скипетрову отводить эшелоны обратно на восток и по мере отступления взрывать за собой кругобайкальские тоннели. Этих тоннелей около 200. Разрушение даже небольшой их части остановило бы продвижение чехов к Владивостоку и превратило Забайкалье в неприступную крепость. Но приказ атамана не был исполнен. О нем узнал Сыровый, и отборные семеновские полки без малейшего сопротивления позволили чехам разоружить себя. Вину за гибель Колчака возлагали на Сырового и его начальника Мариса Жанена. В Чите группа офицеров ухитрилась под расписку вручить чешскому генералу 30 серебряных 2-гривенных, гонорар Иуды. По словам современника, вызовы на дуэль сыпались на него, как осенние листья. Тогда же, если верить служившему в азиатской дивизии капитану Шайдицкому, Унгерн вызвал его к себе и, предупредив, что завтра через Даурию проследует поезд Жанена, приказал разместить 2 спешенные сотни вдоль железнодорожного полотна, а еще 1 держать укрыто в конном строю. Шайдицкому будто бы велено было перед прибытием поезда вывинтить гайки из стыков рельс на крутом повороте пути, а после крушения уничтожить поезд и всех, кто в нем. Но наутро Унгерн, никогда не отменявший свои приказы, этот приказ отменил. Семенов по телефону умолил его не испытывать судьбу.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
8: Глава 2. Разными путями в Восточном Забайкалье собралось от 25 до 30 тысяч бывших солдат и офицеров Колчака. Семеновцы не слишком приветливо встретили прибывших. Те отвечали им открытой враждебностью. Среди капелевцев было немало студентов, городской интеллигенции. Почти в полном составе пробились в Читу полки ижевских и воткинских рабочих, которые до весны 1919 года не признавали трехцветное знамя своим и в бой против красных шли под красным флагом с пением смело товарищи в ногу. Для семеновских офицеров все эти люди были, если не большевиками, то сильным демократическим душком, а капелевцы видели в них просто бандитов, чья тупая жестокость заставляла крестьян целыми селами уходить в сопки. Они не могли простить атаману, что тот интриговал против Колчака и не послал на фронт ни одного солдата, когда сибирские армии истекали кровью на Урале и под Тобольском. Местные жители подогревали эту неприязнь рассказами о кровавых карательных экспедициях, о всеобщем воровстве, о зверствах Унгерна и Тирбаха. Подполковник Артемий Тирбах славился своей жестокостью в тылу и трусостью на фронте. В эмиграции был убит ненавидевшими его трехреченскими казаками. Петр Савинцев, редактор дивизионной газеты «Уфимец», вспоминал, как при выпуске ее первого номера командир 8-го Камского полка Воробьев предостерег его: «Ну, если вы будете лизать по атаману, лучше на глаза не показывайтесь, и забьем». Перспектива оказалась вполне реальной. Савинцева вызвал к себе капелевский генерал Бангерский, старавшийся ладить с Семеновым, достал из стола солидную книгу по истории Забайкальского казачьего войска и предложил печатать в газете отрывки из нее. «Я думаю», — сказал он, — «в наших частях с удовольствием будут читать эту историю». «А я, ваше превосходительство, думаю», — возразил Савинцев, — «что за такой материал меня в моем полку просто бить будут». Возмущало всесилие японцев, и при этом халуйский тон читинских газет, умиленно писавших, что в Чите мало осталось детей, не имеющих японских игрушек. Раздражала небоеспособность семеновских частей при их прекрасной амуниции. Воюя с мужиками, изготовлявшими пушки из водопроводных труб, они летом щеголяли в галунных погонах при полевой форме, зимой носили валенки, полушубки, меховые шапки, а ижевцы и воткинцы, пройдя с боями от Камы до Байкала, зябли в ветхих шинелях, в гимнастерках из мешковины. Как записал в дневнике тот же Савинцев, свою речь перед уфимской дивизией Семенов начал с высоких материй, а закончил теплыми штанами, которые обещал выдать. Высокое жалование семеновских солдат вызывало зависть, зато применяемые к ним телесные наказания — презрение. В 1923 году одного из офицеров сибирской добровольческой дружины, попавшего в плен в Якутии, спросили на допросе, служил ли он у Семенова. Ответ характерен: «Я атаманом не служил». Это было то немногое, чем он мог гордиться. В свою очередь, атамановцы были недовольны тем, что все офицеры, участники ледяного похода, получили повышение сразу на 2 чина. Заслужить таким образом генеральские погоны было нельзя, но количество новоиспеченных полковников перешло все разумные пределы. Время от времени раздавались одинокие голоса, призывавшие проявить мудрость и самим понизить себя в звании хотя бы на 1 чин, но редкие альтруисты следовали этим призывам. Шайдицкий, командированный из Даурии в Читу, рассказывал, что у него там рука болела от отдания чести. В Забайкалье была создана Дальневосточная русская армия, филиал русской армии Врангеля. 2 из 3 ее корпусов составили капелевцы, 3-й — семеновцы. Командующим стал Войцеховский, а главнокомандование Семенов оставил за собой. Собственно, атамановские части, не считая азиатской дивизии, к тому времени или разбежались, или перешли к красным, как пресловутая иудейская рота, или настолько были деморализованы, что боялись выходить из казарм. При этом Семенов отказывался заявить о своем подчинении Врангелю, на чем настаивали капелевцы. Войцеховский, искавший пути к национальному примирению и пытавшийся объявить амнистию партизанам, слагает с себя командование, когда получают огласку его переговоры с правительством ДВР и отбывает во Францию. Командующим становится Николай Лохвицкий, родной брат писательниц Миры Лохвицкой и Надежды Теффи. Он ставит перед собой задачу подчинить азиатскую дивизию штабу армии и сместить Унгерна как наиболее одиозную фигуру семеновского режима. Разговоры о том, что он заслуживает петли, пошли сразу после того, как капелевцы провели инспекцию забайкальских тюрем и большинство арестантов выпустили на свободу. В Даурии были освобождены все сидевшие на гауптвахте, а генерала Евсеева, чьи в высшей степени лаконичные заключения заменяли судебные приговоры, в том числе смертные, отдали под суд и приговорили к повешению. Спасся он лишь благодаря вмешательству Семенова. Одновременно, по распоряжению Лохвицкого, начали собирать материалы для другого процесса, на котором главным обвиняемым должен был стать Унгерн, но довести дело до конца не сумели. Позже, когда азиатская дивизия уже готовилась штурмовать Ургу, китайская полиция в Харбине совершила налет на квартиры трех капелевских генералов – Акинтиевского, Филатьева и Бренделя, незадолго перед тем покинувших Забайкалье из-за трений с Семеновым. Всех троих арестовали по какому-то вздорному обвинению. На следующее утро они были отпущены, но бумаги, изъятые у них при обыске, им не вернули. Никто не сомневался, что подкупленные полицейские переправили их Семенову, и целью этой акции являлось похищение документов, компрометирующих атамана и его окружение, прежде всего Унгерна. В интервью харбинской газете «Свет» Акинтиевский перечислил, что именно у него украли. Многие бумаги касались непосредственно барона. Доклад об убийствах, расстрелах и других преступлениях, чинимых в Даурии генералом Унгерном и его подчиненными. Жалоба госпожи Теребейниной об убийстве ее мужа, поручика Теребейнина, по приказу Унгерна, а также ряд материалов, необходимых для предания его военно-полевому суду. Многие потом жалели, что хозяин Даурии, бросивший столь зловещую тень на белую идею, сумел избежать казни. Один капелевский офицер писал потом в варшавской газете «За свободу»: «Знаменитый Унгерн, сумасшедший барон, был бы повешен, если бы не японцы». Летом 1920 года, пока он вел сопочную кампанию против партизан Лебедева, Лохвицкий двинул к Даурии лучший и самый демократический полк, 8-й Камский, насчитывавший до 900 штыков. Предполагалось лишить Унгерна базы, после чего проще будет его арестовать, но он вовремя узнал об этом и отправил оставшимся в казармах частям приказ действовать энергично, то есть обороняться с применением наличных сил и средств. По другой версии, все обстояло ровно наоборот. Унгерн сам решил выдворить из Даурии разместившийся там гарнизон капелевцев, которые в его отсутствие начали подбираться к накопленному им запасу снаряжения и боеприпасов и, оставив партизан в покое, поспешил в свои владения. До вооруженного столкновения не дошло, но командующий поставил Семенова перед выбором. Или он, Лохвицкий, или Унгерн. Естественно, атаман выбрал старого друга. Лохвицкий уехал в Харбин, формально в отпуск, но все понимали, что назад он уже не вернется. Командование армией принял генерал Вержбицкий. Вероятно, именно в это время Унгерн начал склоняться к мысли все бросить, уехать в Европу, поселиться на родине. Имелось в виду не возникшая 2 года назад Эстония, а также недавно появившаяся на карте Австрийская республика. Унгерн вспоминал об этом на допросе в плену, не называя месяца, когда он попытался воплотить в жизнь свою идею, но точно указав год, 1920-й. Должно быть, ему казалось, что там он будет принят и натурализован, как родившийся в Австрии, в Граце, но получить заграничную визу почему-то не удалось. Может быть, попытки не были очень уж настойчивыми и прекратились после того, как Лохвицкий покинул Забайкалье. Вержбицкий еще меньше, чем его предшественники, Войцеховский и Лохвицкий, способен был справиться с непокорным бароном. Тем не менее, от греха подальше, Семенов и Унгерн решили перебазировать азиатскую дивизию прочь от железной дороги. В начале августа, вернувшись из Читы, Шайдицкий сошел с поезда в Даурии и с удивлением обнаружил, что в военном городке никого нет, казармы пусты. Сам Унгерн, однако, находился у себя в кабинете. Он подвел Шайдицкого к окну и, указав на далеком горизонте одинокую сопку на границе с Монголией, сказал: «По компасу, на продолжение створа. Вот вам направление. Догоняйте дивизию. Когда она придет в Акшу, я приеду туда».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Буку-кун как Рубикон. Глава первая. Акша – пыльный степной городок в верховьях Анона, примерно в 300 верст к западу от Даурии. К исходу августа 1920 года Унгерн, получив благословение Семенова, сосредоточил здесь все свои силы. Как бывало и раньше, на краю пропасти атаман вновь расчехлил выцветшее, но не окончательно истлевшее знамя панмонгольского движения. В мемуарах он уверяет, что стремился исключительно к борьбе с Коминтерном, но интриги капелевских генералов и натянутые отношения с хозяином Манчжурии Джан Цзолином побудили его переместить базу этой борьбы из Забайкалья в Монголию. Само собой, Семенов предпочел умолчать о том, что тогда же сделал большевикам предложение, которое русские фашисты, обвинявшие его в масонстве, позднее определили как попытку обращения в лоно Авраама, Исаака и Иакова. А именно, 7 августа 1920 года на бланке своей походной канцелярии, но без регистрационного номера и печати, не прибегая к услугам секретаря и машинистки, чтобы обеспечить абсолютную тайну и не указывая имени адресата, чтобы его обращение могло быть рассмотрено широким кругом лиц, атаман собственноручно пишет письмо, которое в итоге легло на стол к премьер-министру ДВР Борису Шумяцкому. Предполагалось, видимо, что тот перешлет его в Москву. Когда Шумяцкий через год предал это письмо гласности, Семенов объявил его фальшивкой. Однако публикация была проиллюстрирована фотографией текста письма, что не имело смысла, если бы оно было сфабриковано. Почерк говорил сам за себя. К тому же трудно представить мотивы подобной фальсификации. Суть сделанного Семеновым предложения вкратце такова. Он с верными ему войсками готов покинуть Забайкалье и приступить к завоеванию Монголии и Манчжурии, а большевики должны финансировать его усилия в течение первого полугодия до 100 миллионов йен и оказывать помощь всем необходимым, включительно до вооруженной силы, если эта деятельность будет совпадать с интересами Кремля. Взамен Семенов брал на себя обязательство полного вышиба Японии с материка и создания независимых Монголии, Манчжурии и Кореи, чьи посольства он лично доставит в Красную Москву, при условии, что его поезду гарантируют свободный проезд по всем железным дорогам Советской России и соответствующие почести. Все это вовсе не такой блеф, как кажется. Как раз тогда китайский республиканский клуб «Аньфу», среди прочих провинций, контролировавший внешнюю Монголию, начал борьбу с чжилийским генералитетом. Японцы негласно поддержали своих старых союзников аньфуистов, а маньчжурский генерал-инспектор Джан Цзолин выступил на стороне чжилийцев. Он давно мечтал выйти из-под опеки Токио и создать собственное государство из Манчжурии и обеих Монголий под номинальной властью законного наследника цинов, 11-летнего Пу-И, нашедшего приют при его Мукденском дворе. Семенов предложил большевикам план Джан Цзолина, только на его место поставил себя. Завоевывать Манчжурию и тем более Корею он не собирался и притянул их к своему проекту в расчете соблазнить падких на затеи мирового масштаба коминтерновских деятелей. Семенов мог планировать лишь возрождение самостоятельной внешней Монголии с последующим присоединением других населенных монголами областей. Цель оставалась прежней – занять пост главка верха при Богдо-Гегене а фактически стать правителем все той же Великой Монголии, правда, под сюзеренитетом уже не Японии, а Советской России. В любом случае, все предприятие должно было начаться походом на Ургу, как раз в то время, когда Семенов отправил письмо Шумяцкому, азиатская дивизия выдвигается в район Акши, где начиналась трактовая, доступная для обоза и артиллерии, дорога к монгольской столице. В обозе находилась знаменитая черная телега, кибитка черного цвета с дивизионной казной в размере около 300 тысяч рублей золотом. Такую сумму Унгерн мог получить только от Семенова. В этой же кибитке везли подарки монгольским князьям и ламам, фарфоровые вазы, курительные трубки, бронзовое литье. Куда и зачем предстоит идти, Унгерн знал и даже объявил некоторым офицерам конечную цель экспедиции. Но ему и в голову не приходило, что знамя, осеняющее этот долгожданный поход, может быть красным. Год спустя в Иркутске, присутствуя на одном из допросов пленного барона, Шумяцкий поинтересовался, известно ли ему, что Семенов за 100 миллионов йен предлагал свои услуги большевикам. Унгерн, естественно, об этом понятия не имел, но сразу же поверил, что такое возможно. Старого приятеля он знал хорошо и не питал иллюзий относительно его готовности к жертвам во имя белой идеи.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава вторая. Пока азиатская дивизия стоит в Акше без Унгерна, дезертирство принимает угрожающие размеры. Однажды ночью исчез целый казачий полк. Офицеров, оставшихся без подчиненных, свели в отдельную роту, которая и сама потом попытается бежать. Кто-то уезжает в служебные командировки и пропадает с концами. Шайдицкого с крупной суммой денег отправляют вербовать добровольцев в зоне КВЖД. Перед отъездом его с сомнением спрашивают: «А вернетесь ли вы сами в дивизию?» «Если не вернусь, при встрече разрешаю плюнуть мне в физиономию», — гордо отвечает Шайдицкий и не возвращается. Сам он уверяет, будто Унгерн, относившийся к нему по-отечески, отослал его в тыл с целью избавить от того кошмара в монгольском походе, который он, несомненно, предчувствовал. Воевать никто не хочет. Унгерн нервничает, не получает Семенова четких указаний, но еще не решается действовать на свой страх и риск. То он объявляет оставшимся в Даурии артиллеристам, что силой никого не держит, и в подтверждении своих слов распускает пол батареи по домам, то вдруг приказывает расстрелять двоих офицеров той же батареи, будто бы подбивавших солдат к дезертирству. Один из них, штабс-капитан Рухледев, перед смертью сумел передать жене свое обручальное кольцо, завернутое в записку «Погибаю ни за что». В Акше старшие офицеры стараются подтянуть разлагающуюся дивизию и отвлечь ее от невеселых дум о будущем. В числе прочих мер – спектакли для солдат и приказ сотням собираться по вечерам на песню. Тем временем Унгерн, как сообщают харбинские газеты, встречается с монгольскими князьями в монастыре вблизи озера Далон-Нор. Пока он ведет переговоры, его свита развлекается охотой и рыбалкой. В сентябре утки уже взматерели, есть вечерние и утренние слеты, много фазанов, ибо зима была малоснежная, весенний паводок не угрожал фазаньим гнездам. Над степью появляются передовые стаи летящих с севера гусей, и автор фенологической заметки с особым чувством, понятным русским беженцам в Маньчжурии, вспоминает слова слышного в гусином крике прощального привета: «Прощай, матушка Русь, к теплу потащусь». Затем, В этом царстве пернатых возникает аэроплан. За штурвалом японский летчик. Он садится на берегу Далон-Нора, после чего летит обратно на север. Связь между атаманом и бароном поддерживается по воздуху. Японцы эвакуировали свои войска в Приморье. Семенов вынужден вступить в переговоры с правительством ДВР. На станциях Гангота и Хабибулак он подписывает мирные соглашения с буфером, проводит выборы в народное собрание, передает ему гражданскую власть над Забайкальем, оставляя за собой военную, и переносит ставку из Читы в Даурию. Унгерн ждет, что теперь атаман вплотную займется монгольской экспедицией, но этого не происходит. Москва не соизволила ответить на его предложение, а ситуация в Китае резко изменилась после того, как Джан Цзолин предательски нанес удар в спину аньфуистам, разгромленным чжилийским генералом У Пэйфу. Отныне поход азиатской дивизии на Ургу означал бы войну не со слабеющим клубом аньфу, а с могущественным генерал-инспектором Маньчжурии, готовым распространить свою власть на Халху. В Даурии шумит последняя волна пропагандистской кампании в защиту монгольской независимости, но Семенов уже сознает, что Монголия потеряна для него навсегда. Унгерн должен был насторожиться, узнав о готовящейся свадьбе атамана. Его собственный брак – акция прежде всего политическая, зато Семенов женится как частное лицо. Этому предшествовало расставание с Машей. Еще в 1919 году пермский монах Серафим привез в Читу тела великой княгини Елизаветы Федоровны и еще 7 человек, в том числе членов семьи Романовых, сброшенных в шахту под Алапаевском. Почти год гробы простояли в Читинском Богородицком монастыре, а когда не осталось сомнений, что город вот-вот будет занят красными, решили вывести их за границу. Средства на дорогу предоставили Семенов и Маша. Она, видимо, пожертвовала для этого часть золота, полученного от атамана в качестве отступного, и сама вместе с гробами и отцом Серафимом отбыла в Пекин. 6 убитых здесь же и похоронили, а тела Елизаветы Федоровны и келейницы Варвары были увезены в Шанхай, затем на пароходе в порт Саид и оттуда в Иерусалим. Там они были погребены в крипте церкви Марии Магдалины в Гефсимании. Рассталась ли Маша с ними в Пекине или сопровождала их до Святой Земли, неизвестно. Уехала она после того, как Семенов увлекся 17-летней Еленой Терсицкой, машинисткой его походной канцелярии. Новая любовь атамана, дочь священника из Оренбургской губернии, в Забайкалье пришла с капелевцами. В харбинских газетах публикуются оплаченные, видимо, Семеновым статьи, приписывающие его хорошенькой избраннице жертвенное сострадание героям борьбы за белое дело. Сообщается, что невеста отказалась от свадебного подарка, попросив заменить его помощью интернированному в Синьцзяне атаману Дутову, и жених со сказочной щедростью отправил ему 100 000 рублей золотом. Согласно еще более сусальному варианту той же истории, лишь при выполнении этого условия Терсицкая соглашалась отдать атаману руку и сердце. Однако люди, лично с ней знакомые, не обольщались насчет ее благородства. По мнению полковника Вериго, человека из ближайшего семеновского окружения, Маша при своем взбалмошном характере и своей нравственной испорченности была добрым человеком, а Терсицкая – самолюбивая, мстительная и чрезвычайно злая. Семенов, во время отъездов Маши, не брезговавший случайными связями, прельстился красавицей-машинисткой, но та, как девица неглупая, на связь не пошла, предложив на ней жениться, и влюбленный Семенов попался на крючок. Внезапная страсть вспыхивает в нем как нельзя более вовремя. Прекрасная Елена – помогает ему смириться с утратой власти над Забайкальем и крушением монгольских планов. Вряд ли ей с такой легкостью удалось бы женить на себе атамана в зените его славы. Первой женой Семенова, матерью его старшего сына, была Зинаида Манштейн. Супруги давно не жили вместе, но был ли оформлен развод, точно никто не знал. Враги Семенова регулярно обвиняли его в двоеженстве. Свадьбу отпраздновали в середине августа 1920 года. Незадолго до того Семенов провожал Машу в Иерусалим и в Китае прощался с ней, о чем, надо думать, невеста не знала или не желала знать. А на обратном пути, на станции Оловянная, встретился с Унгерным. Это их последняя в жизни встреча. О чем они говорили, можно лишь гадать, но сразу по прибытии в Акшу барон трубит общий сбор, переходит, говоря языком военных сводок, демаркационную линию, определенную соглашением с ДВР, и открывает боевые действия против войск Буфера. Глава третья. Вскоре Семенов объявил о бунте Унгерна, который якобы вышел из подчинения Вержбицкому и самовольно увел дивизию в неизвестном направлении. В мемуарах атаман пишет, что сделал это заявление для маскировки движения Унгерна к Урге. Сам он с другими частями якобы собирался выступить следом. Но Унгерн говорил в плену, что Семенов разработал тогда совсем другой план, предполагавший масштабное наступление на Верхний Удинск и далее на запад. Азиатская дивизия должна была через отроги Яблонового хребта двигаться на Троицко-Савск. В соответствии с поставленной задачей Унгерн и действовал, полагая, что Семенов развивает операцию на другом направлении. Но тот не тронулся с места. Возможно, посылая Унгерна на запад, атаман собирался затем развернуть его на юг, к Урге, хотя точно ничего сказать нельзя. В те дни его планы менялись чуть ли не еженедельно. Тогда же в дивизии появилось около 70 японских солдат и офицеров под командой капитана Судзуки, раньше состоявшего при Семенове. Главком Народно-революционной армии ДВР Рудольф Эйхе запрашивает о них представителей Токио в Чите и во Владивостоке. Те отвечают, что Япония никакой поддержки Унгерну не оказывает и даже называют азиатскую дивизию «шайкой». Полковник Исоме заявляет, что подданные Японии находятся в ней по собственному желанию и считаются уволенными из императорской армии. Однако, если в японских военных уставах эталоном дисциплины считалась такая степень послушания, когда подчиненный следует за начальником как тень за предметом и эхо за звуком, сомнительно, чтобы эти люди оказались при Унгерне без приказа. Скорее всего, они были представлены к нему в роли отчасти советников, отчасти наблюдателей, но впоследствии превратились в заложников ситуации –

0: отданы были под начало Унгерна. Кроме того, комендантский дивизион, японская сотня, две батареи неполного состава и пулеметная команда полковника Евфорицкого, в будущем организатора заговора против Унгерна. Всего, по разным подсчетам, от 1000 до 1200 бойцов, из них 150 нестроевых. С этой значительной для Забайкалья силой Унгерн рассеивает мелкие отряды противника, но вскоре в район Акши стягиваются части НРА, матросы, мадьяры. Подходят таежный и кавказские конные партизанские полки анархиста-хлебовольца Каландаришвили. В последнем головным эскадроном командует Иван Строт, тоже анархист и полный георгиевский кавалер. Неподалеку от монгольской границы грузин и латыш настигают эстлянского барона, вернее его бурятскую конницу, под командой Исаула Птабхаева. Не вступая в бой, табхаевцы уходят на юг, отмечая свой путь сожженными станицами, жители которых поддерживали партизан. Красные трубят о своих победах, читинские и харбинские газеты о победах Унгерна, но что происходит на самом деле, понять трудно. Боевые действия сводятся к перестрелкам и скоротечным стычкам, победителя не всегда можно отличить от побежденного, а тайга, горы и полыхающие кругом лесные пожары делают относительными все военные успехи. Ясно одно: убедившись, что колесных дорог впереди нет, пройти дальше на запад с артиллерией и обозом невозможно, Унгерн возвращается в Акшу. Потеряны 4 пушки и часть подвод со снаряжением и боеприпасами. На восток, в контролируемую капелевцами зону Забайкальской железной дороги, он тоже идти не может. Там его ждут арест и суд. Остается единственное направление – монгольское. Не дождавшись от Семенова приказа идти на Ургу, Унгерн на свой страх и риск решает действовать по прежнему плану. 1 октября 1920 года он переходит свой Рубикон, речку Букукун, издавна служившую границей между Российской и Поднебесной империями, и пропадает в необозримых просторах Монголии. В январе 1920 года в Нижнеудинске, когда чехи закрыли поезду Колчака путь на восток, но сам он пока еще сохранял свободу действий, кто-то из его окружения предложил уходить в Забайкалье через Монголию на лошадях. Зажегшись этой идеей, адмирал собрал свой конвой, чью преданность верил безгранично, и спросил, кто желает идти вместе с ним. Вызвалось всего несколько человек из 500, что стало страшным разочарованием для адмирала. «Зачем только было спрашивать?» — восклицает рассказавший об этом эпизоде генерал Филатьев. «Конвой был на службе. Приказал бы ему выступать, не вводя в соблазн, и пошли бы без разговоров». В аналогичной ситуации Унгерн так и поступил, потому что был человеком иного типа. «За Унгерном, — восторженно пишет Альфред Хейдек, — шли авантюристы в душе, люди, потерявшие представление о границах государств, не желавшие знать пределов. Они шли, пожирая пространство Азии, впитывая в себя ветры Гоби, Памира и Такла-Макана, несущие великое беззаконие и дерзновенную отвагу древних завоевателей. С ним, разрушая эту пустозвонную ориентальную романтику, констатирует колчаковский офицер Борис Волков, лично знавший Унгерна и его соратников, идут или уголовные преступники типа Сипайла, Бурдуковского, Хоботова, кому ни при одной власти нельзя ждать пощады, или опустившиеся безвольные субъекты типа полковника Лихачева, которых пугает, с одной стороны, кровавая расправа при неудачной попытке к бегству, с другой — сотни верст степи и 40-градусный мороз с риском не встретить ни одной юрты, ибо кочевники забираются зимой в такие пади, куда и ворон костей не заносит.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг» и «Мир в в котором он

0: был. Продолжение завтра в это же время.
1: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Теория относительности Эйнштейна открыла удивительный факт. Время может замедляться или ускоряться. На это влияют две силы – скорость и гравитация. Представьте двух близнецов. Один летит в космос на сверхбыстрой ракете, другой остается дома. Для путешественника время течет как обычно. Но когда он вернется, он обнаружит, что его брат на Земле постарел сильнее. Почему? Чем быстрее ты движешься, тем медленнее для тебя течет время. Космонавты на МКС летят с огромной скоростью. Из-за этого их время чуть-чуть отстает.
0: Человек и время.
1: Гравитация — это сила, которая притягивает абсолютно все. Даже время. Чем сильнее гравитация, тем с большим усердием она это делает. Ваши ноги находятся к Земле чуть ближе, чем голова. Поэтому время для них течет немного медленнее. Разница ничтожна, но все-таки она есть. Космонавты, плавающие в невесомости, от Земли еще дальше, чем ваши ноги и ваша голова. Гравитация там слабее. Значит, этот эффект должен ускорять для них время. На МКС две силы соревнуются. Скорость замедляет время космонавтов, а слабая гравитация ускоряет. Поскольку скорость станции очень и очень высока, эффект замедления времени преобладает. В итоге космонавты на МКС возвращаются домой немного, на крошечную долю секунды, но все-таки моложе, чем если бы они остались на Земле. Разница, конечно, кажется смешной. Но без учета такой поправки не работали бы спутники GPS. Их часы должны быть невероятно точными. Для них теория относительности вовсе не абстрактная наука, а ежедневная инструкция по эксплуатации.
0: Человек и время. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме, посвященном российско-казахстанскому сотрудничеству, сообщил о планах запуска авиарейса Оренбург-Алма-Аты. Президент отметил, что частота полетов между двумя странами увеличивается, а география полетов расширяется.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты.
1: Владимир Путин также сообщил, что Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Мера распространяется как на производителей топлива, так и на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов. По словам Новака, запрет на экспорт дизельного топлива планируют отменить постепенно, по мере восстановления баланса на внутреннем рынке. Вице-премьер подчеркнул, что текущие ограничения направлены на поддержание стабильности топливного рынка и обеспечение достаточного предложения горючего для потребителей. Эксперты полагают, что продление запрета на экспорт бензина поможет удерживать оптовые цены в разумных пределах и предотвратить дефицит. В Кировской области объявили трехдневный траур после террористической атаки ВСУ на промышленное предприятие. Накануне ракетный удар унес жизни 6 человек, еще 26 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Соколов. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных зданий и учреждений. В дни траура государственные флаги будут приспущены, развлекательные и спортивные мероприятия отменены. 35 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате ДТП с двумя автобусами в Сирии, сообщает государственное агентство САНА. Авария случилась в пустынной местности рядом с Пальмирой, на одном из самых длинных и загруженных участков трассы. По информации Минздрава Сирии, в одном автобусе находились сотрудники сил внутренней безопасности, а в другом – обычные пассажиры. Министерство обороны Сирии направило несколько вертолетов для эвакуации пострадавших в военный госпиталь в Хомсе. Это ДТП стало одним из самых массовых по числу жертв в Сирии за последнее время. Власти приступили к расследованию причин аварии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Кисловодск. Лермонтовская скала. 20-метровый обрывистый утес, окруженный с одной стороны быстрой рекой, а с другой большим оврагом. По форме этот очень красивый горный выступ похож на огромный каменный корабль, который словно на крыльях парит над пропастью глубокой долины. Правда, вот у Лермонтова, который неоднократно видел ту самую скалу, были свои, совсем иные ассоциации. Красивое место для смерти.
3: Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться.
2: Узнаете? Повесть «Княжна Мэри». Дуэль Печорина и Грушницкого. Эти строки Лермонтов написал, что называется, с натуры. А началось все в 1837 году, когда Михаил Юрьевич за стихотворение «Смерть поэта» был выслан из Петербурга на Кавказ в действующую армию. По дороге он заболел и был переведен в Пятигорский госпиталь для лечения минеральными водами.
3: В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.
1: Имя на карте.
2: Некоторое время Лермонтов жил в Кисловодске. Ни о каком уединении и затворничестве там не могло быть и речи. Поэт тут же попал в шумную компанию столичных знакомых. Среди них красавица-поэтесса Евдокия Растопчина, давняя приятельница Михаила Юрьевича еще с малых лет. Вот она-то и не давала Лермонтову подолгу скучать, совершая с ним едва ли не ежедневные прогулки верхом. Во время одной из них на южной окраине города поэт и заприметил ту самую скалу.
3: Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо. Эльбрус на юге вставал белой громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.
2: Так место роковой, но все же литературной дуэли было выбрано окончательно и бесповоротно. Неудивительно, что впоследствии скалу назовут Лермонтовской. Правда, Эльбруса с нее все-таки не видно.
1: Имя на карте.
2: Сегодня с самой верхней точки поэтического утеса открывается удивительный панорамный вид на просторное Ольховское ущелье и невероятные чертовы гроты, скопление глубоких трещин на противоположном скальном обрыве. Что ж, прав был Михаил Юрьевич. Действительно, очень красивое место. Только для жизни, а не для смерти. Кисловодск. Лермонтовская скала.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Очерки путешествия. Меня удивляет, как могли вы не получить моего первого письма из Англии от 2-14 ноября 1852 года и второго из Гонконга, именно из мест, где об участи письма заботятся как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит через тысячи рук по железным и другим дорогам, по океанам, из полушария в полушарие и находит неминуемо того, кому послано, если только он жив. И также неминуемо возвращается, откуда послано, если он умер или сам воротился туда же. Не затерялись ли письма на материке, в датских или прусских владениях? Но теперь поздно производить следствие о таких пустяках. Лучше вновь написать, если только это нужно. Вы спрашиваете подробности моего знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией. Вам хочется знать, как я вдруг из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей. Как избалованнейший из всех вас городской жизнью, обычную суетою дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг в один день, в один час должен был ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка. Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется большая муха и с буйным жужжанием носится, толкаясь в потолок и в окна, или заскребет мышонок в углу. Бежишь от окна, если от него дует. Бронишь дорогу, когда в ней есть ухабы. Откажешься ехать на вечер в конец города под предлогом «далеко ехать». Боишься пропустить урочный час, лечь спать. Жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит, как хрусталь. И вдруг на море. «Да как вы там будете ходить? Качает?» — спрашивали люди, которые находят, что если заказать карету не у такого-то каретника, так уж в ней качает. «Как ляжете спать? Что будете есть? Как уживетесь с новыми людьми?» Сыпались вопросы, и на меня смотрели с болезненным любопытством, как на жертву, обреченную пытке. Из этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы Купера или рассказы Мариетта. О море и моряках, о капитанах, которые чуть не сажали на цепь пассажиров, могли сжечь и вешать подчиненных, о кораблекрушениях, землетрясениях. «Там вас, капитан, на самый верх посадят», — говорили мне друзья и знакомые. «Отчасти и вы. Помните? Есть не велит давать. На пустой берег высадит». «За что?» — спрашивал я. «Чуть не так сядете, не так пойдете, закурите сигару, где не велено». «Я все буду делать, как делают там», — кротко отвечал я. «Вот вы привыкли по ночам сидеть, а там, как солнце село, так затушат все огни», — говорили другие. «А шум, стукотня какая, запах, крик!» «Сопьетесь вы там с кругу», — пугали некоторые. «Пресная вода там редкость, все больше ром пьют. Ковшами, я сам видел, я был на корабле», — прибавил кто-то. Одна старушка все грустно качала головой, глядя на меня, и упрашивала ехать лучше сухим путем кругом света. Еще барыня, умная, милая, заплакала, когда я приехал к ней прощаться. Я изумился. Я видался с ней всего 3 раза в год и мог бы не видаться 3 года, ровно столько, сколько нужно для кругосветного плавания. Она бы не заметила. «О чем вы плачете?» — спросил я. «Мне жаль вас», — сказала она, отирая слезы. «Жаль, потому что лишний человек все-таки развлечение», — заметил я. «А вы много сделали для моего развлечения?» — сказала она. Я стал в тупик. «О чем же она плачет?
3: Мне просто жаль, что вы едете бог знает куда. Меня зло взяло.
2: Вот как смотрят у нас на завидную участь путешественника.
3: Я понял бы ваши слезы, если бы это были слезы зависти, сказал я. Если бы вам было жаль, что на мою, а не на вашу долю выпадает быть там, где из нас почти никто не бывает, видеть чудеса, о которых здесь и мечтать трудно, что мне открывается вся великая книга, из которой едва кое-кому удается прочесть первую страницу. Я говорил ей хорошим слогом. «Полноте», — сказала она печально, — «я знаю все. Но какою ценою достанется вам читать эту книгу? Подумайте, что ожидает вас, чего вы натерпитесь, сколько шансов не воротиться. Мне жаль вас, вашей участи, оттого я и плачу». «Впрочем, вы не верите слезам», — прибавила она, — «но я плачу не для вас. Мне просто плачется». Мысль ехать, как хмель, туманила голову, и я беспечно и шутливо отвечал на все предсказания и предостережения, пока еще событие было далеко. Я все мечтал и давно мечтал об этом вояже. Может быть, с той минуты, когда учитель сказал мне, что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротишься к ней с другой стороны. Мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился, и воротиться с левого. Хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсам, тропикам. Но когда потом от карты и от учительской указки я перешел к подвигам и приключениям Куков, Ванкуверов, я опечалился. Что перед их подвигами Гомеровы герои? Аяксы, Ахиллесы и сам Геркулес. Дети. Робкий ум мальчика, родившегося среди материка и не видавшего никогда моря, цепенел перед ужасами и бедами, которыми наполнен путь пловцов. Но с летами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили и пережили молодость только картины тропических лесов, синего моря, золотого радужного неба. Нет, не в Париж хочу. Помните, твердил я вам, не в Лондон, даже не в Италию. Как звучно вы о ней пели, поэт. Хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень все, чего коснется своим огнем. Где человек, как праотец наш, рвет несеянный плод, где рыщет лев, присмыкается змей, где царствует вечное лето, туда, в светлые чертоги Божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться. Все было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали. Счастливцы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов, и силою светлого разумения указал путь тысячам за собою. Космос! Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос. «Подал бы я, — думалось мне, — доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому, стал бы внимательно слушать, и если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкование дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением. Но и эта мечта улеглась в воображении вслед многим другим. Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями. Дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно однообразную массу годов. Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе. И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания, вспомнить давно забытых мною кругосветных героев. Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света. Я радостно содрогнулся при мысли. Я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь. Посмотрю на эти чудеса, и жизнь моя не будет праздным отражением мелких надоевших явлений. Я обновился. Все мечты и надежды юности, сама юность, вратилась ко мне. Скорей, скорей в путь».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Странное, однако, чувство одолело меня, когда решено было, что я еду. Тогда только сознание о громадности предприятия заговорило полно и отчетливо. Радужные мечты побледнели надолго. Подвиг подавлял воображение. Силы ослабевали, нервы падали по мере того, как наступал час отъезда. Я начал завидовать участи остающихся, радовался, когда являлось препятствие, и сам раздувал затруднения, искал предлога остаться. Но судьба, по большей части мешающая нашим намерениям, тут как будто задала себе задачу помогать. И люди тоже, даже незнакомые, в другое время недоступные, хуже судьбы, как будто сговорились уладить дело. Я был жертвой внутренней борьбы, волнений, почти изнемогал. Куда это? Что я затеял? И на лицах других мне страшно было читать эти вопросы. Участие пугало меня. Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть все это? Променять? На что? Жизнь моя как-то раздвоилась. Или как будто мне дали вдруг две жизни. Отвели квартиру в двух мирах. В одном я скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга лиц вицмундиров. В другом я новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть, с табачной жвачкой во рту, стремящийся по бездным за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний, здесь певец, хотя экс-офисио по обязанности похода. Как пережить эту другую жизнь? Сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергией мореходца? Изнеженность горожанина за грубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нервов. А тут вдруг от прогулок в Петергоф и Парголово шагнуть к экватору, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному, переплыть четыре океана, окружить пять материков и мечтать воротиться. Действительность, как туча, приближалась все грозней и грозней. Душу посещал и мелочной страх, когда я углублялся в подробный анализ предстоящего вояжа. Морская болезнь, перемены климата, тропический зной, злокачественные лихорадки, звери, дикари, бури — все это приходило на ум. Особенно бури. Хотя я и беспечно отвечал на все, частью трогательные, частью смешные предостережения друзей, но страх нередко и днем, и ночью рисовал мне призраки бед. То представлялась скала, у подножия которой лежит наше разбитое судно, и утопающие напрасно хватаются усталыми руками за гладкие камни. То снилось, что я на пустом острове, выброшенный с обломком корабля, умираю с голода. Я просыпался с трепетом, с каплями пота на лбу. Ведь корабль, как он непрочен, как не приспособлен к морю, что он такое? Щепка, корзинка, эпиграмма на человеческую силу. Я боялся, выдержит ли непривычный организм массу суровых обстоятельств этот крутой поворот от мирной жизни к постоянному бою с новыми и резкими явлениями бродячего быта. Да, наконец, хватит ли души вместить вдруг неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь эта дерзость почти титаническое. Где взять силы, чтобы воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира? Я справлялся как мог с сомнениями. Одни удалось победить, другие оставались нерешенными до тех пор, пока дойдет до них очередь. И я мало-помалу ободрился. Я вспомнил, что путь этот уже не Магелланов путь. С загадками и страхами справились люди. Не величавый образ Колумба и Васко да Гамы гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее. Английский лоцман в синей куртке, в кожаных панталонах с красным лицом, да русский штурман с знаком отличия беспорочной службы указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит в безбрежную даль океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии. «Гостиницы отличные», — отвечают ему, «на Сандвичевых островах найдете все. Немецкую колонию, французские отели, английский портер, все, кроме диких. В Австралии есть кареты и коляски, китайцы начали носить ирландское полотно. В Ост-Индии говорят все по-английски. Американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просятся в университет. В Африке лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва. Китай долго крепился, но и этот сундук старою рухлядью вскрылся. Крышка слетела с петель, подорванная порохом. Европеец роется в ветоши, достает, что придется ему в пору, обновляет, хозяйничает. Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. И теперь воды морской нет, ее делают пресной. За 5000 верст от берега является блюдо свежей зелени и дичи. Под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою. Из Европы в Америку рукой подать. Поговаривают, что будут ездить туда в 48 часов. Пуф. Шутка, конечно. Но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания, скорей же, скорей в путь. Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники в смысле аргонавтов. На нас еще по возвращении взглянут с участием и завистью.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Казалось, все страхи, как мечты, улеглись. Вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. Грудь дышала свободно, навстречу веяло уже югом, манили голубые небеса и воды. Но вдруг за этой перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль, какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плавателями. Экспедиция в Японию не иголка. Ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию без ведома публики тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтобы слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какой физиономией явиться в общество. Нет науки о путешествиях. Авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат. Путешествия не попали под фирулу риторики. И писатель свободен пробираться в недра гор, и опускаться в глубину океанов с ученой пытливостью или, пожалуй, на крыльях вдохновения, скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы. Описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры. Словом, никому не отведено столько простора, и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику. Говорить ли о теории ветров, о направлении и курсах корабля, о широтах и долготах, или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наружи. Начало этой страны относится к такому-то времени. Народ произошел оттуда, и при этом старательно выписывать из ученых авторитетов, откуда, что и как. Но вы спрашиваете чего-нибудь позанимательнее. Все, что я говорю, очень важно. Путешественнику стыдно заниматься будничным делом. Он должен посвящать себя преимущественно тому, чего уж нет давно, или тому, что, может быть, было. А может быть и нет. Отошлите это в ученое общество, в академию, говорите вы. А беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес поэзии, огня, жизни и красок. Чудес поэзии. Я сказал, что их нет, этих чудес. Путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень. Покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками. В пустынях учреждаются станции, отели. Через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан на Мадейре и островах Зеленого мыса. Голландцев, негров, готентотов и опять англичан на мысе Доброй Надежды. Малайцев, индусов и англичан в Малайском архипелаге и Китае. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве, есть прямо с дерева гуавы, мангу и ананасы. Не из теплиц, тощие и сухие, а сочные, с римский огурец величиною. Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах, путаться ногами в ползучих лианах, между высоких, как башни, деревьев, встречаться с этими цветными, странными нашими братьями. А море? И оно обыкновенно во всех своих видах. Бурное или неподвижное. И небо тоже. Полуденное, вечернее, ночное, с разбросанными, как песок, звездами. Все так обыкновенно. Все это так должно быть. Напротив, я уехал от чудес. В тропиках их нет. Там все одинаково, все просто. Два времени года. И то, это так говорится, а в самом деле ни одного. Зимой жарко, а летом знойно. А у вас там, на Дальнем Севере, 4 сезона. И то это положено по календарю. А в самом-то деле их 7 или 8. Сверхположенных там в апреле является неожиданно лето. Морит духотой, а в июне непрошенная зима порошит иногда снегом. Потом вдруг наступает зной, какому позавидуют тропики. И все цветет и благоухает тогда на 5 минут под этими страшными лучами. Раза 3 в год Финский залив и покрывающее его серое небо нарядятся в голубой цвет и млеют, любуясь друг другом. И северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не насмотрится на редкое чудо. Ликует в непривычном зное, и все заликует — дерево, цветок и животное. В тропиках, напротив, страна вечного зефира, вечного зноя, покоя и синевы небес и моря. Все однообразно, и поэзия изменила свою священную красоту. Ваши музы, любезные поэты, законные дочери парнасских камен, не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ? Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, Ни с искрой демонского огня в глазах, ни с мечом, ни в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду. И я видел его в Англии, на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Все изящество образа этого с синими глазами блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца, и после угрюмого серо-свинцового неба и такого же моря заплескали голубые волны, засияли синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту, повеявшим с берега благоуханием цветов. Радостно вскочили мы на цветущий берег под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении. Как и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря, зелени, стояли три знакомых образа. В черном платье, в круглых шляпах. Они, опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе, под портиками, между фестонами виноградной зелени мелькал тот же образ. Холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы «Rule Britannia upon the sea» — «Властвуй, Британия, на морях». Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чая взглядом и словом на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы. Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой. Но довольно делать па де геон, гигантские шаги. Будем путешествовать умеренно, шаг за шагом. Я уже успел побывать с вами в пальмовых лесах, на раздолье океанов, не выехав из Кронштадта. Оно и нелегко. Если, сбираясь куда-нибудь на Богомолье, в Киев или из деревни в Москву, путешественник не оберется суматохи, по 10 раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и тому подобное, то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться 400 человек в Японию. 3 раза ездил я в Кронштадт, и все что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет 17 и где наскучило жить. Увижу ли я опять эти главы и кресты? Прощался и я мысленно, отваливая в 4-й и последний раз от английской набережной. Наконец, 7 октября фрегат «Паллада» снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие прежние. Вскоре все стройно засуетилось на фрегате, до тех пор неподвижном. Все 400 человек экипажа столпились на палубе, раздались командные слова, многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на рассвете воротился. А мы стали бороться с поднявшимся бурным или, как моряки говорят, свежим ветром. Началась сильная качка. Но эта первая буря мало подействовала на меня. Не бывший никогда на море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает. То есть, что корабль всегда раскачивается на обе стороны. Палуба вырывается из-под ног, и море как будто опрокидывается на голову. Я сидел в кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра между снастей и к ударам волн в бок судна. Наверху было холодно. Косой мерзлый дождь хлестал в лицо. Офицеры беззаботно разговаривали между собой, как в комнате на берегу. Иные читали. Вдруг раздался пронзительный свист, но не ветра, а боцманских свистков, и вслед за тем разнесся по всем палубам крик 10 голосов. «Пошел все наверх!» Мгновенно все народонаселение фрегата бросилось снизу вверх. Отсталых матросов побуждали боцмана. Офицеры бросили книги, карты, географические, других там нет. Разговоры и стремительно побежали туда же. Непривычному человеку покажется, что случилось какое-нибудь бедствие, как будто что-нибудь сломалось, оборвалось, и корабль сейчас пойдет на дно. «Зачем это зовут всех наверх?» — спросил я бежавшего мимо меня мичмана. «Свистят всех наверх, когда есть авральная работа», — сказал он в торопях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Все суетилось. «Что это такое авральная работа?» — спросил я другого офицера. «Это когда свистят всех наверх», — отвечал он и занялся авральную работою. Я старался составить себе идею о том, что это за работа, глядя, что делают, но ничего не уразумел. Делали все то же, что вчера, что, вероятно, будут делать завтра. Тянут снасти, поворачивают реи, подбирают паруса. Офицеры объяснили мне сущую истину. Мне бы следовало так и понять просто, как оно было сказано. И вся тайна была тут. Авральная работа значит общая работа. Когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и свистят наверх. По-английски, если не ошибаюсь, и командуют «все руки вверх». All hands up. Через 5 минут, сделав что нужно, все разошлись по своим местам. Барон Криднер в 3 шагах от меня насвистывал под шум бури мотив из оперы. Напрасно я силился подойти к нему. Ноги не повиновались, и он смеялся моим усилием. «Морских ног нет у вас», — сказал он. «А скоро будут?» — спросил я. «Месяца через 2, вероятно». Я вздохнул. Только это и оставалось мне сделать при мысли, что я еще 2 месяца буду ходить как ребенок, держась за юбку няньки. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей, или не бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я отдавать эту скучную дань морю, а ждал непременно. Между тем наблюдал за другими. Вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул. Глаза у него тускнеют, голова клонится на сторону. Вот сменили часового, и он, отдав ружье, бежит опрометью на бак. Офицер хотел что-то закричать матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на борт. «Что это вас, кажется, травит?» — говорит ему другой. «Травить, вытравливать — значит выпускать понемногу канат. Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого. Выпейте водки, — говорят мне одни. Нет, лучше лимонного соку, — советуют другие. Третьи предлагают луку или редьки. Я не знал, на что решиться, чтобы предупредить болезнь, и закурил сигару. Болезнь все не приходила. И я тревожно похаживал между больными, ожидая вот-вот начнется. Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что вас укачает? Напрасно, — сказал мне один из спутников. И в самом деле напрасно. Во все время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в моряках. Я с первого шага на корабль стал осматриваться. И теперь еще, при конце плавания, я помню то тяжелое впечатление, от которого сжалось сердце, когда я в первый раз вглядывался в принадлежности судна. Заглянул в трюм, в темные закоулки, как мышиные норки, куда едва доходит бледный луч света через толстое в ладонь стекло. С первого раза невыгодно действует на воображение все, что потом привычному глазу кажется удобством. Недостаток света, простора, люки, куда люди как будто проваливаются, пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу стулья и столы, тяжелые орудия, ядра и картечи, правильными кучами на кранцах, как на подносах, расставленные у орудий, груды снастей, висящих, лежащих, двигающихся и неподвижных. Койки вместо постелей, отсутствие всего лишнего. Порядок и стройность вместо красивого беспорядка и некрасивой распущенности, как в людях, так и в убранстве этого плавучего жилища. Робко ходит в первый раз человек на корабле. Каюта ему кажется гробом, а между тем едва ли он безопаснее в многолюдном городе, на шумной улице, чем на крепком парусном судне в океане. Но к этой истине я пришел не скоро.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Вампилов. Рассказ «На скамейке». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Никто не возьмет на себя смелость утверждать, что ссоры между влюбленными необходимы. Но с тем, что ссоры эти неизбежны, согласится всякий. Влюбленные ссорятся редко и часто, на мгновение и надолго, неожиданно и заранее обдуманно. Часто, затевая ссору, влюбленные уже предвкушают сладость примирения. Один мой приятель рассказывал, что самый лучший вечер в его жизни следовал за днем, в который он жестоко поссорился со своей возлюбленной. Они раздули ссору до бури, вырывающей из их душ любовь, и чтобы не оскорбить друг друга, распрощались навсегда и разошлись по домам одинаково гордые и взволнованные. Поздно вечером они встретились. Она шла к нему, чтобы сказать, что она его ненавидит. С тем же спешил к ней и он. Но все, о чем здесь будет рассказано, произошло в то время, когда влюбленные ссорятся нехотя и ненадолго. Весна не любит расходиться с радостью. А был май, великолепный и достойный венец лучшего времени года. Убрав с земли снег, растормошив заснувшую реку, весна освободила людей от теплой одежды, разбросала под ноги зеленые ковры, развешала повсюду зеленые портьеры и занавески, снизила цены на живые цветы и мертвые улыбки. Словом, распорядилась так хорошо, так ловко и так заботливо, что не ценить всего этого невозможно. Когда ласковый майский день сменяется нежным майским вечером, когда воздух, приправленный острым вечерним запахом тополей, делается чище и слышнее становится музыка из ближайшего парка, когда так приятно сидеть у открытого окна, тогда не ищите ваших молодых знакомых дома. Идите в парк, туда, где в такие вечера бьется пульс городской жизни. Знакомых вы, возможно, там не найдете, зато до конца вечера не потеряете надежды встретить их среди многочисленного собрания ценителей майских вечеров. Именно в такой вечер в парке своевременно появились Вирусов и Штучкин. Два человека равно интересных и молодых. У них приятные лица, а из одежды можно составить один мощный щегольской костюм. Это была подходящая компания. Вирусов любил шутить, Штучкин любил смеяться. Вирусов должен был нравиться гордой и чуть надменной осанкой, Штучкин подкупал добродушием и смешливостью. С его лица не сходил румянец отдыхающего человека. Держались они с той свободой, которую, присмотревшись, можно назвать самоуверенностью. Окаменев даже в самых академических и самых серьезных позах, эти молодые люди представляли бы собой скульптурную группу «Два шалопая». На танцплощадке они побывали лишь

решили отдохнуть и покурить в каком-нибудь тихом месте. Они свернули на безлюдную аллею, от одного вида которой веяло дворянской романтикой. Казалось, пройди эту аллею до конца, и выйдешь тихим, строгим и мечтательным, как девушка без подруг. Молодые люди смиренно побрели по песчаной дорожке. Вирусов вдруг впал в бесскандальное элегическое настроение и, покопавшись в своих сведениях из школьных хрестоматий по литературе, высокомерно процитировал: «Приют задумчивых дриад». Штучкин хихикнул, но был назван пошляком и неучим. Уличив приятеля в незнании греческой мифологии, Вирусов перешел на невежество Штучкина вообще, тему более доступную и свободную, но вдруг замолчал. На дальней скамейке сидела девушка. Любоваться можно было издали. Ни один художник не отказался бы от этого сюжета. Потемневшая зелень аллеи, кое-где просвечивающий сквозь нее закат, и на скамейке девушка в светлом. Все это и казалось бы созданием художника-романтика, если бы не легкий ветерок, существующий только для того, чтобы оживлять картину едва заметным движением листвы. Вирусов был особенно растроган несложностью композиции. Девушка сидела одна. Правда, на следующей скамейке расположился какой-то молодой человек, но он не вмещался в рамку этого полотна. Молодые люди приблизились, и Штучкин тут же задал заведомо идиотский вопрос. «Сидите, значит?» «Мне трудно вам что-нибудь возразить», — ответила девушка. Вирусов на это тонко улыбнулся и спросил осторожно. «Скучаете?» Девушка не ответила, а только взглянула на Вирусова, и он понял, что имел до этого смутное представление о красоте и выразительности человеческих глаз. Непостижимо красивые, они красноречиво выражали теперь равнодушие. Она перевела свой взгляд на молодого человека с соседней скамейки, потом быстро взглянула на Вирусова и Штучкина разом и едва заметно улыбнулась. «Такая холодная улыбка в такой теплой компании», — заметил Вирусов, оживляясь и садясь на скамейку. Девушка рассмеялась чистым и ровным смехом. Тут же кощунственно раздался немелодичный смех Штучкина. Молодой человек с соседней скамейки вздрогнул, поднялся и быстро пошел вглубь аллеи. Девушка смеялась, не уставая, все громче и громче. Потом вдруг сразу смолкла и спросила, сколько времени. Добродушный Штучкин убавил наступление майской ночи ровно на час и заявил, что в такое время из парка уходят только олухи, как их сосед по скамейке. Вирусов, которого сначала несколько тревожило это соседство, сказал, что этот тип, проходя мимо, взглянул, кажется, нескромно на девушку, и что, если она пожелает, его можно вернуть, чтобы заставить извиниться на французском языке, снять полуботинки и удалиться бесшумно на цыпочках. Штучкин заметил, что после он эти полуботинки может не надевать, а выбросить в кусты, где им самое подходящее место. Потом Вирусов, как умел, заговорил о прелести майских вечеров, причем в особенно белом свете старался представить позднее темное время. Девушка возражала, смеялась, поднимала одну бровь выше другой, но когда Вирусов дошел до игривого вопроса «Как вас зовут?», вспомнила вдруг, что ее где-то ждет подруга, вспорхнула со скамейки и запрыгала вдоль аллеи. Приятели растерялись, бежать за ней было бы нелепо, в чем Штучкин хотел все же убедиться, но Вирусов схватил его за пиджак и крикнул ей вслед: «Вы бываете здесь?» «Иногда», — легкомысленно отозвалась она и растворилась в сумерках. Домой они возвращались молча, будто не замечая друг друга. Но если бы они захотели уединиться, то не смогли бы. Они жили на одной улице, в одном доме, в одной комнате. Приближение следующего вечера застало приятелей за хлопотливыми сборами. Вирусов решил навестить своего дядю, у которого, по его предположению,

0: сожалению, именно этим вечером должен был начаться приступ малярии. По Штучкину стосковалась его добрая тетя, о существовании которой он до сих пор так постыдно забывал. Между малярийным дядей и тоскующей тетей было общее то, что они одинаково любили модные галстуки и безупречные прически у посещающих их племянников. Собравшись, молодые люди вышли на улицу и разошлись в противоположные стороны. Размышляя о том, что проще всего обманывать своего друга, Вирусов свернул к парку. Скоро он был там и, придирчиво осмотрев себя в темном стекле киоска пивоводы, пошел вглубь вчерашней аллеи. Вечер был ничуть не хуже вчерашнего, декорации также великолепны. На дальней скамейке Вирусов заметил светлое пятно и, лишившись вдруг своей надменности, устремился к этому пятну, как безрассудный мотылек к источнику света. Пятно увеличивалось и принимало прелестные очертания, но тут Вирусов обнаружил, что девушка сидит не одна. С другой стороны выглядывали чьи-то плечи и виднелись полуботинки, по которым Вирусов вдруг узнал вчерашнего соседа по скамейке. Удар был неожиданным и жестоким. Вирусов почувствовал себя так, как будто его облили чем-то холодным и липким. «Черт возьми!» — подумал он. «Неприлично показываться. Засмеют чего доброго». И, терзаемый жестоким приступом самобичевания, Вирусов вспомнил Штучкина. Ему даже стало стыдно за то, что так бессовестно обманул своего наивного друга. До скамейки было уже не больше 10 шагов, и Вирусову оставалось только пройти мимо, что он старался сделать как можно более бесшумно, надеясь, что его не заметят. Свой взгляд он стыдливо устремил вглубь аллеи и усмехнулся. С другой стороны шел Штучкин. Чувствовал он себя так же скверно, однако по привычке, которая у него всегда брала вверх над настроением, хотел было рассмеяться, но, разглядев выражение брезгливости на лице своего друга, все же раздумал. Приятели встретились почти напротив пары, которая была теперь олицетворением любви, согласия и верности. Влюбленные сидели лицом друг к другу и чуть наклонив друг к другу головы. Молодой человек перебирал в своих руках ее пальчики. Никто не смог бы заподозрить их в том, что они ссорились вчера и могут поссориться завтра. Естественно, они были невнимательными, и поэтому Вирусову и Штучкину повезло. Они удалились незамеченными.
1: Мы читали рассказ Александра Вампилова «На скамейке».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных атак на объекты вооруженных сил Украины. Применялись высокоточные снаряды, ракеты и ударные беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. В результате были поражены объекты в портах городов Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузом для украинской армии. Помимо этого, беспилотники типа «Геран-4 Сикер», используя режим самонаведения, уничтожили две автозаправочные станции, расположенные в Черниговской и Харьковской областях и предназначенные для заправки военной техники. Также были атакованы подстанции в Черниговской области и место хранения ударных беспилотников в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Ситуация на рынке топлива стабилизируется. Баланс спроса и предложения стал лучше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа. Нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: Александр Новак подчеркнул, что эта ситуация временная, и правительство делает все, чтобы в полном объеме восстановилось обеспечение внутреннего рынка топливом. Вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности до 10 дней. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что мера направлена на раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, которые требуют внимания специалистов. Евросоюз разрешил продажу российской нефти из теневого флота. Сообщается, что эта мера включена в 21-й пакет санкций против России. Теперь страны Евросоюза могут продавать нефть и другие товары, изъятые с российских танкеров после задержания в ходе морских проверок. Раньше Европа не могла распоряжаться такими грузами по собственным законам. Новое постановление касается не только нефти, но и российского зерна, которое также может быть выставлено на продажу после конфискации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Фёдор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: Глава 16. «Верное дело», — объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете без всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал». «Быть не может», — воскликнул генерал, точно выстрелил. Все опять разинули рты. Птицын объяснил, обращаясь преимущественно к Ивану Федоровичу, что у князя 5 месяцев тому назад умерла тетка, которую он никогда не знал лично, родная и старшая сестра матери князя, дочь московского купца 3-й гильдии Попушина, умершего в бедности и в банкротстве. Но старший родной брат этого Попушина, недавно также умерший, был известный богатый купец. С год тому назад у него умерли почти в один и тот же месяц 2 его единственные сына. Это так его поразило, что старик недолго спустя сам заболел и умер. Он был вдов, совершенно никого наследников, кроме тетки князя, родной племянницы Попушина, весьма бедной женщины и проживавшей в чужом доме. Во время получения наследства эта тетка уже почти умирала от водяной, но тотчас же стала разыскивать князя, поручив это Салазкину, и успела сделать завещание. По-видимому, ни князь, ни доктор, у которого он жил в Швейцарии, не захотели ждать официальных уведомлений или делать справки, а князь с письмом Салазкина в кармане решился отправиться сам. «Одно только могу вам сказать», — заключил Птицын, обращаясь к князю, «что все это должно быть бесспорно и право, и все, что пишет вам Салазкин о бесспорности и законности вашего дела, можете принять как за чистые деньги в кармане. Поздравляю вас, князь. Может быть, тоже 1,5 миллиона получите, а, пожалуй, что и больше. Попушин был очень богатый купец». «Ай да последний вроде князь Мышкин!» — завопил Фердыщенко. «Ура!» — пьяным голоском прохрипел Лебедев. «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки. Ха-ха-ха! Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского, все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Глубоко изумленный Тоцкий пожимал плечами. Почти только он один и сидел. Остальная толпа вся в беспорядке теснилась вокруг стола. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас ее разуверил. Она задумалась. Опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему. «Значит, в самом деле княгиня», — прошептала она про себя как бы насмешливо, и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась. «Развязка неожиданная, я не так ожидала». «Да что же вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша», — увидала она вдруг в дверях своих девушек, «подите сюда, я замуж выхожу, слышали? За князя, у него 1,5 миллиона, он князь Мышкин и меня берет». «Да и с Богом, матушка, пора, нечего пропускать-то», — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим. «Да садись же подле меня, князь», — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так, а вот и вино несут, поздравьте же нас, господа». «Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину, в том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку. «Князь, голубчик, опомнись!» — с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила и захохотала. «Нет, генерал! Я теперь сама княгиня. Слышали, князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женою везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона, да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше. Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин. Убирай свою пачку, я за князя замуж выхожу. И сама богаче тебя». Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди. «Отступись!» — прокричал он князю. Кругом засмеялись. «Это для тебя-то отступиться?» — торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился!» «И я беру, сейчас беру, сию минуту, все отдам!» «Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще. «Слышишь, князь?» — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Вот как твою невесту мужик торгует». «Он пьян», — сказал князь. «Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были, вы и теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила?» «Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь?» «Не попрекну. Ну смотри, за всю жизнь не ручайся». «Настасья Филипповна», — сказал князь тихо и как бы с состраданием, «я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели, безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого, а вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уж погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврил Ардалионович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны, это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы теперь в припадке, и лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. «Идиот, а знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура!» Князь заметил тоже из-за угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его. «Вот так добрый человек!» — провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна. «Человек образованный, но погибший!» — вполголоса прошептал генерал. Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе. «Спасибо, князь! Со мной так никто не говорил до сих пор», — проговорила Настасья Филипповна. «Меня все торговали, а замуж никто еще не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то». «Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?» «В Екатерингов», — отрапортовал из угла Лебедев. А Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове. «Да что ты, матушка? Подлинно припадки находят. С ума, что ли, сошла?» — вскинулась испуганная Дарья Алексеевна. «А ты и впрямь думала?» — хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. «Этакого-то младенца сгубить? Да это Афанасию Ивановичу в ту ж пору. Это он младенцев любит». «Едем, Рогожин! Готовь свою пачку!» «Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай! Я за тебя-то еще и не пойду, может быть, «Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется? Врешь, я сама бесстыдница. Я тотского наложницей была, князь. Теперь тебе надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься, да я буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь». «А что ты объявляешь, что я честь тебе сделаю, так про то Тоцкий знает. А Аглаю-то и Япончину ты, Ганечка, просмотрел. Знал ли ты это? Не торговался бы ты с ней, она непременно бы за тебя вышла. Вот так-то вы все или с бесчестными, или с честными женщинами знаться. Один выбор, а то непременно спутаешься. Ишь, генерал-то смотрит, рот раскрыл». «Это Содому». «Содом», — повторял генерал, вскидывая плечами. Он тоже встал с дивана, все опять были на ногах. Настасья Филипповна была как бы в выступлении. «Неужели?» — простонал князь, ломая руки. «А ты думал, нет? Я, может быть, и сама гордая. Нужды нет, что бесстыдница. Ты меня совершенством давеча называл. Хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Но какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион-то я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович». И до стата не дошел, Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама, мне мысль пришла. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье. Что ж ты, Рогожин, собирайся, едем. Едем, заревел Рогожин чуть не в выступлении от радости. Эй вы, кругом, вина, ух! «Припасай вина, я пить буду. А музыка будет?» «Будет, будет, не подходи!» — завопил Рогожин в выступлении, увидя, что Дарья Алексеевна подходит к Настасье Филипповне. «Моя! Все мое! Королева! Конец!» Он от радости задыхался. Он ходил вокруг Настасьи Филипповны и кричал на всех: «Не подходи!» Вся компания уже набилась в гостиную. Одни пили, другие кричали и хохотали. Все были в самом возбужденном и непринужденном состоянии духа. Фердыщенко начинал пробовать к ним пристроиться. Генерал и Тоцкий сделали опять движение поскорее скрыться. Ганя тоже был со шляпой в руке. Но он стоял молча и все еще как бы оторваться не мог от развившейся пред ним картины. «Не подходи!» — кричал Рогожин. «Да что ты орешь-то?» — хохотала на него Настасья Филипповна. «Я еще у себя хозяйка. Захочу еще тебя в толчки выгоню. Я не взяла еще с тебя денег-то. Вон они лежат. Давай их сюда, всю пачку. Это в этой-то пачке 100 тысяч? Фу, какая мерзость! Что ты, Дарья Алексеевна?» «Да неужто ж мне его загубить было?» — она показала на князя. «Где ему жениться? Ему самому еще няньку надо. Вон генерал и будет у него в няньках. Ишь, за ним увивается. Смотри, князь, твоя невеста деньги взяла, потому что она распутная, а ты ее брать хотел. Да что ты плачешь-то? Горько, что ли? А ты смейся, по-моему», продолжала Настасья Филипповна, у которой самой засверкали две крупные слезы на щеках. «Времени верь, все пройдет. Лучше теперь одуматься, чем потом. Да что вы все плачете? Вот и Катя плачет. Чего ты, Катя, милая? Я вам с Пашей много оставляю, уже распорядилась. А теперь прощайте. Я тебя, честную девушку, за собой, за распутной ухаживать заставляла. Этак-то лучше, князь, право лучше, потом презирать меня стал бы, и не было бы нам счастья. Не клянись, не верю. Да и как глупо-то было бы. Нет, лучше простимся по-доброму, а то ведь я и сама мечтательница. Проку бы не было. Разве я сама о тебе не мечтала?» «Это ты прав. Давно мечтала, еще в деревне у него. 5 лет прожила одна денехонька. Думаешь, думаешь, бывало-то. Мечтаешь, мечтаешь. И вот все такого, как ты воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет да скажет: «Вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю». Да так, бывало, размечтаешься, что с ума сойдешь. А тут приедет вот этот, месяца по два гостил в году, опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет. Так тысячу раз в пруд хотела кинуться, да подла была, души не хватило. Ну а теперь Рогожин готов? «Готово, не подходи». «Готово», — раздалось несколько голосов. «Тройки ждут с колокольчиками!» Настасья Филипповна схватила в руки пачку. «Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу, потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, да ползет он на Васильевский за 3 целковых?» «Да ползет!» «Ну так слушай же, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил, теперь мой черед. Видишь ты эту пачку, в ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь твоя, все 100 тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь, да ведь 100 тысяч, подумай. Долго ли выхватить? А я на душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь, все прочь. Мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин? Твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать, Фердыщенко, поправьте огонь». «Настасья Филипповна, руки не поднимаются», — отвечал ошеломленный Фердыщенко. «Эх!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла 2 тлевшие полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом. Многие даже перекрестились. «С ума сошла!» — кричали кругом. «Не связать ли нам ее?» — шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла, сошла!»
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», — прошептал бледный как платок и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки. «Сумасшедшая, ведь сумасшедшая!» — приставал генерал к Тоцкому. «Я вам говорил, что колоритная женщина», — пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович. «Но ведь, однако ж, 100 тысяч! Господи, Господи!» — раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала. «Матушка! Королевна! Всемогущая!» — вопил Лебедев, ползая на коленках пред Настасьей Филипповной и простирая руки к камину. 100 тысяч! 100 тысяч! Сам видел, при мне упаковывали! Матушка милостивая! Повели мне в камин, весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу. Больная жена без ног. 13 человек детей, все сироты. Отца схоронил на прошлой неделе. Голодный сидит, Настасья Филипповна». И, провопив, он пополз было в камин. «Прочь!» — закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступитесь все, Ганя! Чего ж ты стоишь? Не стыдись, полезай! Твое счастье!» Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию был не приготовлен. Толпа расступилась перед ними на 2 половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной, в 3 шагах от нее расстояние. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке со шляпой в руке и с перчатками стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшей пачки, но, казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места, через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой, не хочет идти. «Эй, сгорят! Тебя же застыдят!» — кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься, я не шучу!» Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один угол нижней головешки. Наконец тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули. «Матушка!» — все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед. Но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе. «Вот это-то королева!» — повторял он поминутно, обращаясь кругом, к кому не попало. «Вот это так по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Но кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только 1000!» — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то я бы сумел!» — проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» — вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» — вскричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!» — заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном исступлении и дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка! Сгорит! О, проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям. Но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся об пол. «Обморок!» — закричали кругом. «Матушка, сгорят!» — вопил Лебедев. «Даром сгорят!» — ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела. Но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее. «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы», — с умилением выговорил Лебедев. «Все его. Вся пачка его, слышите, господа?» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел-таки. Выдержал. Значит, самолюбие еще больше, чем жажды денег. Ничего, очнется. А то бы зарезал, пожалуй. Вон уж и приходит в себя. Генерал Иван Петрович, Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность, в вознаграждение. Ну, там чего бы то ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш! Прощай, князь. В первый раз человека видела. Прощайте, Афанасий Иванович. Мерси». Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала. «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? Еще в день рождения, в такой день!» спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки. «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасием Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня, а меня не поминайте лихом». Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись», — говорил он, хватая его за руку, — «брось. Видишь, какая она? Как отец, говорю». Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками. Затем подкатил генеральский серенький рысачок и увлек генерала домой с новыми надеждами и расчетами и с давешним жемчугом, который генерал все-таки не забыл взять с собою. Между расчетами мелькнуло ему раза два и соблазнительный образ Настасьи Филипповны. Генерал вздохнул. Жаль, искренне жаль. Погибшая женщина. Женщина сумасшедшая. Ну-с, а князю теперь не Настасью Филипповну надо. В этом же роде несколько нравоучительных и напутственных слов произнесено было и другими двумя собеседниками из гостей Настасьи Филипповны, рассуждавшими пройти несколько пешком. «Знаете, Афанасий Иванович, это, как говорят у японцев, в этом роде бывает», — говорил Иван Петрович Птицын. «Обиженный там будто бы идет к обидчику и говорит ему: „Ты меня обидел, за это я пришел распороть в твоих глазах свой живот“». И с этими словами действительно распарывает в глазах обидчика свой живот. И чувствует, должно быть, чрезвычайное удовлетворение, точно и в самом деле отомстил. Странные бывают на свете характеры, Афанасий Иванович. «А вы думаете, что и тут в этом роде было?» — ответил с улыбкой Афанасий Иванович. «Вы, однако ж, остроумно и прекрасное сравнение привели. Но вы видели, однако же, сами, милейший Иван Петрович, что я сделал все, что мог. Не могу же я сверхвозможного, согласитесь сами. Но согласитесь, однако же, с тем, что в этой женщине присутствовали капитальные достоинства, блестящие черты. Я давеча ей крикнуть даже хотел, если бы мог только себе это позволить при этом Содоме, что она сама есть самое лучшее мое оправдание на все ее обвинения. Ну, кто не поленился бы иногда этой женщиной до забвения рассудка и всего? Смотрите, этот мужик Рогожин 100 000 ей приволок. Положим, это все, что случилось там теперь, эфемерно, романтично, неприлично, но зато колоритно, зато оригинально, согласитесь сами. Боже, что могло бы быть из такого характера и при такой красоте? Но, несмотря на все усилия, на образование даже, все погибло. Нешлифованный алмаз. Я несколько раз говорил это. И Афанасий Иванович глубоко вздохнул.
0: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Овсеенко. Рассказ «Под Новый год». Читает Владимир Антоник.
2: У Ильи Ильича, человека не только с весом, но и с большими заслугами на том поприще, которое он избрал, сошелся под Новый год маленький кружок приятелей. Все это были очень известные, очень почтенные и очень приятные люди, давно уже составившие себе положение в петербургском обществе. По возрасту они принадлежали приблизительно одному поколению, в одно и то же время вступили в жизнь, и вся их деятельность протекала на глазах друг у друга. Сошлись они в тот вечер у Ильи Ильича потому, что он считался как бы центральным лицом в их кружке. От мест публичных увеселений они уже давно отказались, а встретить Новый год в клубе им не хотелось. Из столовой, где за легким ужином были выпиты обычные тосты и совершился обмен обычных пожеланий, хозяин пригласил гостей в кабинет.
3: «Вот, господа», — сказал Илья Ильич, усаживаясь в глубокое мягкое кресло. «Все мы искренне пожелали друг другу счастья, как чего-то общеизвестного, не требующего подробных пояснений. Да между нами не могло быть иначе, потому что все мы до известной степени одинаково смотрим на вещи и все одинаково избалованы жизнью. Да, да, конечно, избалованы, потому что всем нам шибко везло, все достигли целей, к которым стремились. А что касается до материальных благ, то хотя нас здесь только 5 человек, а в совокупности мы представляем собою миллиончиков этак 10 или 12. Может быть, подтвердили гости. И тем не менее, продолжал Илья Ильич, хотя все мы по совести должны сказать, что прекрасно устроили свои делишки и что благоприятствующая судьба редко отворачивала от нас свой капризный лик, но тем не менее, говорю я, в жизни нашей, несомненно, были моменты или случаи, которые каждый из нас считает самыми счастливыми, исключительными. Так что перед ними бледнеют все остальные наши успехи и утехи. Не правда ли, господа? Если каждый из нас пороется в памяти, то непременно отыщет в своем прошлом что-нибудь такое, что озарило всю жизнь и до сих пор стоит перед глазами как самое лучезарное воспоминание».
2: Гости помолчали, куря сигары и отхлебывая из стаканчиков «Драпо Американ». Первым заговорил Петр Фомич, господин с длинным лицом, очень толстым носом и маленькими сластолюбивыми глазками.
4: «Что меня касается, то мне не надо рыться в памяти», — сказал он. «Счастливейший эпизод моей жизни заключался в том, что я разом одной колоссальной спекуляцией удвоил свое состояние. И раньше, и после того мне случалось спекулировать с большим успехом и на бирже, и в других делах, но удвоить состояние за один раз не удавалось. Если вы ожидали от меня какого-нибудь интересного рассказа, то прошу извинить. Мое дело в факте. А факт в 2 словах».
3: «Бесспорно, факт стоит хорошенького рассказа», — засмеялся Илья Ильич.
4: «Но вы подали отличную идею. Не найдется ли у кого-нибудь истории, целой истории, о счастливейшем эпизоде своей жизни? Себя, к сожалению, я должен устранить. Моя историйка очень коротка и ничего занимательного не представляет. Как вам известно, я был с самого начала благоприятно поставлен в материальном положении. Отец оставил мне порядочное состояние, у жены оказалось великолепное имение на юге. Таким образом, погоня за материальными благами мало увлекала меня. Я сосредоточил все свое честолюбие на служебной карьере. И вот счастливейшим моментом моей жизни был тот, когда меня назначили директором канцелярии.
3: Признаюсь, обаяние власти, самостоятельного положения, внешняя обстановка докладов, приемов и прочее, все это кружило мне голову. Сквозь всю важность своего раннего величия я, кажется, готов был смотреть влюбленными глазами на каждого своего подчиненного, до последнего курьера включительно. Эта приятная одурь наполняла меня с месяц, и я без всякого колебания должен сказать, что то был счастливейший месяц в моей жизни. Ну, а потом... Потом начались разочарования. На второй месяц я уже знал, что самый симпатичный из моих подчиненных пуст, как гнилая тыква, и ни для какого дела не годен. А за самым способным из них надо ежеминутно глядеть в оба. Обаяние притупилось, и все дальнейшие свои служебные успехи я встречал уже с полным равнодушием. «Очередь, кажется, за мною», — сказал Аполлон Иванович, маленький господин жизнерадостного вида. «Но мой самый счастливый случай вам всем известен. 15 лет назад я получил совершенно неожиданно миллионное наследство от дальнего родича, которого никогда в глаза не видал. С тех пор, собственно, я и начал жить. А все предыдущее было лишь какое-то прозябание».
2: «Что до меня», — заговорил сидевший с ним рядом Павел Александрович, наружность которого не представляла ровно ничего замечательного, «то я считаю счастливейшим днем моей жизни тот, когда я расплатился со своими долгами. Не бог весть, сколько их у меня было, но когда я достиг впервые равновесия в своем бюджете, я почувствовал себя таким счастливым, словно во второй раз на свет родился. После уже никакие удачи не радовали меня до такой степени».
5: Илья Ильич во время наступившего молчания слегка вздохнул.
3: «Из нашего дружеского обмена своими самыми счастливыми воспоминаниями нельзя не заключить, — сказал он, — что все мы, господа, порядочные материалисты. Служебные успехи, и затем деньги, деньги и деньги, много денег, миллионы денег. Все это очень важно, но и очень прозаично. Хотя мы и старички, или почти старички, но, очевидно, стоим совсем впереди века».
6: «Прекрасное положение, на мой взгляд»,
5: — заметил жизнерадостный Аполлон Иванович.
3: «Не оспариваю, но... Впрочем, господа, круг наших воспоминаний еще не закончен. Наш добрейший Иван Матвеевич еще не рассказал нам своей истории. За вами очередь, Иван Матвеевич».
5: Тот, которого звали Иваном Матвеевичем, был пожилой человек представительной наружности, с чертами лица как будто нерусского типа, с густой шапкою давно засеребрившихся коротко остриженных волос. В ответ на обращенные к нему со всех сторон взгляды, он вынул изо рта сигару и сказал:
3: «У меня действительно есть маленькая история, но она очень не похожа на все предыдущие. И я, право, сомневаюсь, уместно ли будет ее рассказывать».
6: «Непременно, непременно, без отговорок», — подхватили все.
3: «Держу пари, что историка будет романтического свойства», — вставил Илья Ильич. Иван Матвеевич слегка наклонил в его сторону голову. «Вы угадали. Счастливейший эпизод моей жизни действительно носит романтический характер. Не удивляйтесь, это было давно. Более 20 лет назад. Я был молод, в волосах ни одной серебряной нитки. Если память меня не обманывает, я считался среди приятелей юношей с так называемой интересной наружностью». «Помним», — перебили одни. «Верим», — подхватили другие. «Для точности надо прибавить, что я тогда только что начинал свою карьеру. Богатством не обладал, а, напротив, терпел очень чувствительные неудачи, которые и раздражали меня, и оскорбляли, и подтачивали энергию. Становилось подчас так скверно на душе, что хоть в воду. Вы, господа, сами этого не испытали, но можете себе представить, что значит целый ряд глупых, бессмысленных, незаслуженных неудач. И вот, среди таких-то обстоятельств я, представьте себе, влюбился». предметом моей страсти была женщина, главное обаяние которой заключалось в том, что она была несчастна. Мать ее давно умерла, отец женился вторым браком. Бедная девушка выросла в загоне. Мачеха ее не любила, завидовала ее красоте и постаралась поскорее спихнуть ее замуж. Муж оказался негодяем, спустил в 2 года ее небольшое приданое и стал обращаться с нею самым недостойным образом. 100 раз я заставал ее в таком нервном расстройстве, что нетрудно было понять ее положение. Как ни странно, но это обаяние несчастья действовало на меня еще сильнее, чем ее красота. До такой степени много тонкой, чудной души чувствовалось в ее умении переносить свою участь. Ко мне она относилась благосклонно, но я даже и мечтать не смел, чтобы моя страсть могла быть разделена.
6: «Не из книги ли это, Иван Матвеевич?»
5: — усомнился Петр Фомич. Рассказчик только посмотрел на него своими еще красивыми, серьезными глазами, затянулся сигарой и продолжал. И вот в один последний декабрьский вечер под Новый год овладела мною такая тоска, что я признал за лучшее не выходить из дому. Люди сделались мне ненавистны, представление о веселящейся толпе вызывало во мне злость. Я решил запереться у себя, пораньше лечь спать и обойтись без всякой встречи Нового года. Да и что за смысл гнаться за каким-то новым счастьем, привязывать свои надежды к какой-то календарной точке, когда судьба, видимо, упорно и неумолимо ожесточилась против меня? Я собирался последовать принятому мною решению. Было 11:00 вечера, как вдруг в передней звякнул звонок. Слуга мой был отпущен, я вышел сам отпереть дверь. Отворяю и вижу ее, ту, которую я так благоговейно и так печально любил. В первую минуту меня охватило чувство испуга. «Что случилось?» — спрашиваю я, усиливаясь разглядеть через вуаль выражение ее бледного лица. Оказалось, что ничего не случилось, что она была одна дома, думала, что, может быть, я приду встретить у них Новый год, но когда пробило 10 часов, невыразимая тоска сжала ей сердце. Слезы накоплялись и не пролились. И понемногу непонятная, необъяснимая сила словно подняла и толкнула ее. Она пришпилила шляпу, накинула шубу и наобум, не размышляя, с очень слабой надеждой застать меня дома, поехала ко мне. Объяснять ли вам, что мы оба перечувствовали в этот вечер?
6: Вы понимаете сами, что это невозможно. Я смеялся, я плакал, я изнемогал под безмерностью обрушившегося на меня счастья. Я не жил, а только реял где-то на высях жизни, как птица, вырвавшаяся из темной клетки и купающаяся в давно невиданных солнечных лучах.
3: Это было больше, чем счастье. Это было безумие блаженства.
6: А вне этого безумия, вы помните, мы оба были глубоко несчастны,
3: но это заставляло нас только сильнее ощущать свое счастье.
6: В этом и заключается непостижимая, чудная тайна любви, которую она, любовь, только одна владеет, в какой бы форме ни проявлялась. Мы решили немедленно начать хлопоты о разводе. Дело шло удачно. 2 месяца мы жили своим счастьем и своими надеждами. А потом она умерла. Неожиданная, неумолимая, бессмысленная смерть положила конец всему. С тех пор, как вы знаете, обстоятельства мои совершенно переменились. Мне разом круто повезло. Я теперь богат, даже очень богат. Но все мое счастье, весь смысл моей жизни — навсегда ограничен и исчерпан теми 2 месяцами с того канона Нового года.
5: Иван Матвеевич замолчал и вспомнил о своей потухающей сигаре, и все остальные тоже молча занялись своими сигарами. Странное выражение было на их лицах, и странное,
2: сложное чувство владело ими. Им было как будто не по себе, и какая-то неиспытанная жажда загорелась в душе каждого, и недоумение стояло в потупленных, задумчиво остановившихся глазах. Словно неведомый яркий луч скользнул мимо них, отчеркнув окружающую темноту.
1: Мы читали рассказ Василия Овсеенко «Под Новый год». Радио «Звезда».

решаюсь приступить к описанию самой гнусной интриги, устроенной в это время. Князь Черторижский, продолжая по-прежнему быть близким другом великого князя Александра, послужил поводом для клеветы, при помощи которой старались очернить честь и славу великой княгини Елизаветы. Ее свекровь, постоянно завидуя своей невестке, не упускала случая вредить ей. Граф Толстой, играя роль самого усердного и верного слуги около их императорских высочеств, в то же время был первым поверенным императрицы, ее шпионом и низким прислужником. До этого времени государь очень хорошо обходился с великой княгиней Елизаветой. После родов он часто и подробно расспрашивал ее о маленькой великой княжне и побуждал ее иметь сына. Последнее пребывание двора в Павловске государыня приказала великой княгине Елизавете прислать ей ребенка, хотя девочке было всего 3 месяца, и от дома великого князя до дворца было довольно далеко. Пришлось повиноваться, и потом, когда девочку привезли обратно, великая княгиня узнала от дам, сопровождавших ребенка, что государыня носила его к государю. Великая княгиня, нисколько не подозревавшая грозы, собиравшейся над ее головой, была благодарна государыне, считая это просто желанием приучить государя к внучке. Она жестоко ошибалась и скоро убедилась в этом, но виновникам ее несчастья удалось скрыть от нее часть истины и обратить ее возмущение на тех, кто наименее этого заслуживал. Граф Растопчин и Кушелев находились в соседней комнате с кабинетом государя, когда вдруг в нее вошла государыня с маленькой великой княжной на руках. Она сказала им: «Не правда ли, какой прелестный ребенок?» Они согласились с ней, и она прошла в кабинет государя, откуда она вышла через 1/4 часа довольно скорым шагом. Кутайсов от имени государя позвал Растопчина, говоря ему по-русски: «Боже мой, зачем эта несчастная женщина пришла расстраивать его своими злыми словами?» Растопчин вошел к государю и застал его в состоянии полного бешенства. «Идите, сударь, и напишите как можно скорее приказ о ссылке Черторижского в сибирский полк. Жена сейчас вызвала у меня сомнения относительно мнимого ребенка моего сына. Толстой знает это так же, как и она». Растопчин отказался повиноваться и возразил его величеству, что переданное ему было ужасной клеветой, и что ссылка князя Черторижского опозорит великую княгиню, бывшую так же невинной, как и добродетельной. Но ему не удалось поколебать решение императора. Тогда Растопчин, видя, что невозможно его разуверить, ограничился заявлением, что никогда он не согласится написать подобный несправедливый приказ, и ушел из кабинета. Государь написал ему записку, в которой сообщал все обстоятельства, оправдывавшие отданные им приказания. Растопчин опять отказался повиноваться, и гнев государя, наконец, успокоился. Графу удалось получить согласие его величества на то, что Черторижский будет удален без шума, и его назначат посланником королю Сардинии. На другой же день утром великий князь Александр узнал от князя Черторижского, что последний получил приказание в тот же день уехать из Павловска и вскоре отправиться в Италию в качестве посланника от России к королю Сардинии, которого революционная смута и война вынудили покинуть свое государство и блуждать по разным областям Италии, где еще было спокойно. Великий князь был крайне поражен. Это назначение слишком походило на ссылку, чтобы можно было ошибиться. И ни он, ни князь Черторижский нисколько не сомневались по поводу этого. Великий князь поспешил к своей супруге. Он сообщил ей о своем горе, и оба терялись в поисках причины, которая могла бы так внезапно вызвать это событие. Их императорские высочества простились с князем после обеда. До них дошли слухи, что некоторые лица пытались объяснить это удаление причиной очень оскорбительной для великой княгини. Она была глубоко возмущена этим, и на ее лице были еще следы этого чувства, когда она вечером вошла к государю. Войдя в комнату, где обыкновенно дожидались его великие княгини, он, не говоря ни слова, взял за руку великую княгиню Елизавету, повернул ее так, что свет падал на ее лицо, и уставился на нее самым оскорбительным образом. Начиная с этого дня, он не говорил с ней в течение 3 месяцев. В тот же вечер граф Толстой, который, казалось, искренне интересовался этим событием, убедился из намеков государя, что его мнение относительно чистоты поведения великой княгини поколебалось. Тогда Толстой

0: предложил раскрыть всю эту интригу, и вот как передавал он потом, что будто бы он узнал от Кутайсова. В тот момент, когда императрица принесла маленькую великую княжну к императору, в кабинете были он, Кутайсов и граф Ростопчин. Императрица обратила внимание императора на ту странность, что великая княжна была брюнеткой, тогда как великий князь Александр и великая княгиня Елизавета оба были блондины. Когда она вышла, император остался вдвоем с графом Ростопчиным, и последний, выйдя из кабинета его высочества, распорядился, чтобы приготовили приказ о назначении и отъезде князя Черторижского. Таким образом, из этого следовало, что возбудил зрение государя против великой княгини граф Ростопчин. Но что могло его к этому побудить? Между ними никогда не было вражды, и князь Черторижский до сего времени не мог пожаловаться на него. Он пошел так не иначе, как по научению моего мужа, который давно уже питал неприязненное чувство к Черторижскому, а также мог желать отомстить великому князю. Вспомнили все, что мы сделали, чтобы помешать великого князя с Черторижским. Никогда я не скрывала своих чувств относительно последнего. При всяком случае, я доказывала ему, что предпочитаю свои убеждения милости двора, но предполагали, что другие мотивы руководили нами, и решили, что мой муж и я принесли в жертву репутацию великой княгини, желанию удовлетворить чувство личной вражды и наслаждению мести. Меня очень огорчали страдания великой княгини, и я была далека от мысли, что меня обвиняют в них. Она более не сомневалась, что я была причиной неприятностей, испытываемых ею. В первой молодости крайнее кажется наиболее вероятным. Верят высшие добродетели, но когда обстоятельства принуждают увидеть дурную сторону души человеческой, скорее поверят в самое мрачное преступление, в артистически сплетенную интригу. Это первое разочарование жизни распространялось на предметы, слишком соприкасающиеся и близкие сердцу великой княгини, чтобы не причинить ей сильного горя. Она думала, что ей повредила самым чувствительным образом особа, которую она нежно любила, и привязанность, которую она считала неизменной. Ее репутации угрожали. Поступок с нею государя обвинял ее публично. Ничто не могло защитить ее, и всему этому причиной она считала меня. Ее сердце было изранено. Но скоро все-таки негодование придало ей силы. Решение не показывать вида тем, кто огорчил ее, кто бы это ни был, что они достигли своей цели, возвратило ей самообладание в свете. В глубине своей души она старалась удалить мысли о моем муже и обо мне. С тех пор она стала смотреть на нас, как на открытых врагов.
1: Мы читали фрагмент из мемуаров графини Варвары Николаевны Головиной.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш, основанному на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании форума, посвященного российско-казахстанскому сотрудничеству.
2: Проводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна. Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами. Частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга, где совсем недавно, в июне, завершилось строительство нового международного терминала.
1: Владимир Путин также отметил, что отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портов Черноморска и Николаев. Поражены сухогрузы и быстроходный десантный катер ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, поражены балкеры, три сухогруза с военными грузами в портах Черноморска и Одесса, уточнили в Министерстве обороны. Там добавили, что ранее российские войска также нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре портов Николаев, Одесса и Измаил. Пострадали топливные объекты, а также склад с военным имуществом противника. В Владивостоке стартовали российско-индонезийские военно-морские учения «Аруда-2026». Церемония открытия прошла ярко. Индонезийские моряки исполнили боевой танец. В учениях участвуют экипажи корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота России и фрегата «Густи-Нгурахрай» военно-морских сил Индонезии. На торжественной части обменялись приветствиями, подняли флаги двух стран и вручили памятные сувениры. На берегу пройдут протокольные спортивные мероприятия. Основной морской этап учений пройдет в акватории Японского моря. Корабли выйдут в море 28 июля, сообщает телеканал «Звезда». В Российском союзе туриндустрии не ожидают ажиотажного спроса на поездки в Черногорию в преддверии возможной отмены безвизового режима. Как заявил руководитель пресс-службы ведомства Артур Абдюханов, визовые формальности влияют лишь на стихийных туристов, поэтому существенного всплеска бронирований не предвидится. В правительстве Черногории уточнили, что 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ и Белоруссии сохранится до 31 октября. В Ассоциации туроператоров России отметили, что документ об изменении визового режима пока имеет статус проекта. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
4: Илья Муромец и Святогор. Как вернулся Илья из Царьграда города от царя Константина, по улочкам киевским он похаживает, светлую бороду поглаживает. Беднота Илье радуется, бояре его побаиваются, а силы-то у Ильи столько, что та сила по жилам живчиком переливается, ищет выхода, бередит, грузно от той силы, как от самого тяжкого бремени. Призадумался Муромец, есть ли на свете богатыри посильнее его. Говорит сам себе, раз в бою мне смерть не писана, поеду-ка я до святых гор, попроведаю те места, разузнаю, есть ли кто, с кем бы смог я на равных порезвиться, своей силой помириться. Сказано, сделано. Запряг Илья бурушку, поехал до святых гор. Долог ли короток был путь, заехал он в глубокие ущелья, в высокие горы. В тех горах и зверь не проскальзывает, и птица не пролетывает. Смотрит Муромец, перед ним гора. Только не стоит та гора, как прочие, а покачивается. А под той горой другая гора колышется. Пригляделся, видит, и не горы то вовсе. Едет перед ним на коне чудовище. Конь чудовища весь мхом оброс. Голова чудовища в небо упирается, седая борода за чудовищем туманом стелится. Вздохнет чудовище, повсюду гул идет, а как всхрапнет его конь, камни отовсюду сыпятся. Такого чуда Илья еще не видывал, такого гула еще не слыхивал. Гикнул Илья на Бурушку, подхватил свою палицу в 50 пудов. В один скок поднял его Бурушка. Размахнулся Илья палицей и ударил ею прямо в седую голову. Не почесалось чудовище от богатырского удара, словно был то укус, от которого и укушенное место не зачешется. Едет себе на коне, подремывает, назад не оглянется. Воскликнул Илья Муромец. «Как раньше-то я повсюду езживал, так ни одну головушку сбивал своей богатырской палицей. Неужто силы моей поубавилось? Неужто могу-то стала не та, не прежняя?» Ударил он своей палицей по седому валуну. Рассыпался валун, будто сыпучий песок. В другой раз наехал Илья на чудовище, вновь ударил его в голову. А оно, как и было, сидит на коне, подремывает, не пошатнется, не оглянется. Огорчился Муромец. «Прямо теплится во мне половина от прежней силы!» Ударил молодец палицей по каменной горе. Рассыпалась гора, будто глиняная. В третий раз наехал Илья на чудовище и ударил крепко-накрепко. Здесь оно от дремоты очнулось, призадумалось. Повернулось затем к богатырю, схватило его за желтые кудри, опустила вместе с Бурушкой в свой глубокий карман и дальше себе отправилась. Да вот только стал конь у того чудовища останавливаться, стали ноги у того коня подкашиваться. Перестал великан дремать, спрашивает своего коня: «Что же ты по сторонам оглядываешься? Отчего же твои ноги подгибаются? За каждый бугорок стал ты спотыкаться, каждой колдобине кланяться». Конь отвечает: «И тебя-то я вожу похрапываю, а каково двух богатырей на своей хребтине таскать?» Удивилось тогда чудовище, опустило руку в карман и вытащило Илью с конем. Разглядел великан Муромца и начал его расспрашивать: «Не ты ли наезжал на меня 3 раза? От первого раза я и не шелохнулся, от второго голову почесать захотел, от третьего же призадумался, не куснула ли меня прыткая блоха. Показалось мне, поймал я ту блоху, да спрятал в кармане. А теперь смотрю, передо мной богатырь. Кто ты есть, как зовут тебя, с каких ты краев? И зачем смел на меня, Святогора, наскакивать, от сна меня будить, щекотать своей соломиной?» Отвечал Илья: «Зовут меня Ильей, кличут Муромцем, сам я с села Карачарова. Не тебя ли, Святогора-богатыря, земля-матушка не выдерживает? Не ты ли тягу земную поднять пытался? Видно, нужно было мне с тобой, Святогор, познакомиться». Подтвердил Святогор: «То меня, сирого, земля-матушка не выдерживает, то я, седой, тягу земную поднять пытался и того подъема не выдюжил. Ах, спасибо тебе, Илюшенька Муромец! Разбудил, встряхнул, доброй вестью обрадовал. Вижу, народились на Руси богатыри. Будь ко мне теперь меньшим братом, а я буду тебе большим братом. И хорошо, что ты меня лишь потешил укусами, лишь почесал своей палицей. Если бы тебя я ударил, так от тебя бы один прах и стал. Разлетелись бы твои косточки». Илья говорит: «Буду меньшим твоим братом». Побратались они и поехали вместе по святым горам. Кони их с горы на гору перепрыгивают, через реки долы перескакивают. Сколько с тех пор прошло времени, никто из них не ведает. На одной горе лежит каменный гроб. Святогор-богатырь с коня слез, домовину осмотрел. Говорит он меньшому брату: «Неспроста здесь каменный гроб. Ложись прежде ты в него, Илюша, примерь на себя его длину-ширину». Илья не смел старшего брата ослушаться, залез в домовину, да вот только больно широка домовины для Ильи Муромца. Илья говорит из гроба: «Не устроен он, не ладен есть», — отвечает Святогор. «Выходи, меньшой брат, поскорехоньку. Видно, не для тебя тот гроб, а для меня вот в самую пору». Илья говорит Святогору: «Неладно тебе, старший брат, ложиться в ту домовину. Чую, не выйти из нее тебе будет». Однако лег Святогор в каменный гроб, а гроб будто по нему. Просит он Илью: «Крышка гробовая рядом лежит, прикрой меня еще и крышечкой». Илья послушался, а та крышка сразу к домовине и приросла, не сдвинуть ее обратно, как Муромец не старается. Взялся Илья за палицу, хочет крышку расколотить. Как только ударил в первый раз, появился на домовине железный обруч. Ударил второй, еще один обруч выскочил. В третий раз ударил, третий обруч оковал домовину. Не разбить его, не разорвать. Просит Святогор из гроба:
5: «Брат меньший, возьми мой меч, секи тем мечом железные обручи».
4: Илья не может Святогоров меч и от земли поднять, не то что сечь им железные обручи. Говорит Илья: «Не поднять мне твоего меча, старший брат, не оторвать его от земли». Тогда Святогор просит:
5: «Припади, Илья, к щелочке малой, я вдохну тебе силы вдвое больше, чем у тебя была. Тогда станешь владеть моим мечом, разобьешь железные обручи».
4: Илья послушался, припал к малой щелочке, вдохнул в него Святогор силы. Взялся Илья за Святогоров меч, но как только ударил, наскочили на домовину еще железные обручи. Просит Святогор-богатырь:
5: «Припади вновь, Илюша, той малой щелочке, я вдохнул, будет силы у тебя втрое больше прежней».
4: Однако говорит Муромец Святогору: «Видно, на роду тебе написано в том каменном гробу почить. Что же до силы твоей, то как вдохнул я ее в первый раз, так во мне столь ее прибавилось, что земля под ногами взялась шататься и проваливаться. Подумал я, негоже коню хватать овса без меры, и сдохнет от обжорства. Негоже и доброму молодцу брать того, что ему на роду не положено. Не надо мне более твоей силы, хватит ее и половины». Застонал Святогор, заворочился. Не откинуть старому богатырю гробовую крышку, не разорвать седому железные обручи. Сказал тогда Святогор: «Ай, прав ты, Илья Муромец, кабы припал бы ты еще раз к малой щелочке, вдохнул бы вдохом моей полной силы, то уснул бы мертвым возле гроба, здесь бы твоя жизнь и скончалась. Ты вот что сделай, меньший брат. Привяжи-ка моего коня к тому дубу, что стоит на могуч горе. Привяжи его плотно-наплотно, чтобы там и издохнул добрый конь, чтоб никому более не владеть конем богатырским». Илья последнюю Святогорову просьбу выполнил, привязал Святогорова коня к дубу на могуч горе, отправился затем со святых гор Илья Муромец. Земля под ним гнется, покачивается. Силы-то в нем вдвое больше прежнего.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
4: Никита Кожемяка. А пока Илья на Руси отсутствовал, повадился в Киев летать змей о трех головах. Брал тот змей с киевлян поборы со двора по красной девице. Пришел черед и князю Владимиру. Прилетел змей на княжье белокаменное крыльцо. Говорит князю: «Коли мне не отдашь свою младшую племянницу, Любаву Путятишну, спалю весь Киев, ни единой избы не оставлю. Был ты, князь, с пряжей, будешь сажей». Племянница князя молода, румяна, как с такой расставаться? Заплакал князь, да делать нечего. Нет с ним рядом Ильи Муромца. Пришлось ему отдавать Любаву. Змей ее когтями подцепил, под небеса унес, долго тащил, пока не показалось его пещерное логово. В том логове пленниц змеевых уже немерено. Сидят, а каменные стены головами бьются. Как княжью племянницу увидали, еще пуще принялись стонать, пышные волосы на себе драть. Кричат в голос: «Ежели племянница княжеская отдана в полон, нет нам надежды на избавление. До смерти будем в пещерном логове маяться, змея поганого радовать своими слезами». Здесь бы племяннице пропадать, как другим, однако оказалась она смышлена. Принялась Любава Путятишна к змею ласкаться, а его житье-бытье расспрашивать. Подластилась она как-то к поганому: «Больно силен ты, больно удал. Всех-то ты огнем ласкаешь, да когтями поглаживаешь. Видно, нет во всем свете того, кто посильнее тебя будет. Змей, возьми и проговорись. Был богатырь Святогор, да тот лежит сейчас в каменном гробу, железными обручами скован». Любава Путятишна не унимается: «Может, еще кого вспомнишь?» Змей отвечает: «Был богатырь Илья Муромец, да о нем уже давно не слыхано. Видно, конец ему Илье настал». Третий раз спрашивает княжья племянница: «Еще кого вспомни, змеюшко?» «Тот возьми и скажи. Живет в Киеве парень, звать его Никитой. Мнет он кожи на заднем дворе киевского князя. Он, пожалуй, посильнее меня будет. Сам Кожемяка о своей силе не догадывается. Никто ему про то не сказывал. А если скажет, вот она, моя смерть». Любава дождалась, когда змей улетит, поймала голубка и привязала ему записочку. Получив весть от племянницы, как змея повывести, князь Владимир обрадовался. Отправился он на задний двор искать Кожемяку. Тот мял в то время 12 кож. Увидел Никита князя и так оробел, что со страху те 12 кож взял и разорвал разом. Однако, как не упрашивал князь Кожемяку, серебро сулил золото, пол казны ему отписывал, ни в какую Никита идти на змея не соглашается. Владимир призвал на помощь советчика, старого боярина Бермяту Васильевича. И тот слезно Никиту упрашивает, в ноги Кожемяки валится, да все без толку. Князь с Бермятой отчаялись, не знают, что и делать. Уж кого только к Никите не посылали, а Кожемяка в ответ: «Кто сказал вам, что сильнее я змея? Меня тот змей огнем подпалит, ногами затопчет». Так князь и боярин с упрямым Кожемякой и маялись, пока одна столетняя бабка им не посоветовала: «Посылали вы к тому Кожемяке разумных мужей, а соберите-ка вы теперь 5000 неразумных малых деток. Может, детки малые его разжалобят». Послали к Никите 5000 малых деток. Детки плачут, просят: «Освободи от змея наших мамок-тятек». Никита сжалился над детьми. Взял он 300 пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь ею обмотался, чтобы змей не сжег его, не съел, помолился на храмы и отправился в змеиную пещеру. Увидел змей свою смерть, смекнул, что делать, и говорит парню: «Что толку, Никита, нам между собой драться? Знаешь ли ты, что сильнее нас с тобой никого в целом свете не осталось? Давай-ка разделим мир поровну. Ты будешь жить в одной половине, а я в другой. Только вот как мы его делить станем?» Никита отвечает: «Сделаем саху в 300 пудов. Ты в нее впряжешься, а я за саху держаться буду. Проведем межу по всей земле от самого Киева». Змей на то согласился. Сделал Кожемяка саху в 300 пудов, впряг в нее змея и принялся от самого Киева межу пропахивать. Провел он борозду до самого Черного моря. «Ну вот, — говорит, — землю разделили, давай теперь море делить». Змей обрадовался, вошел в море, да и стал в нем тонуть. Повернул было обратно, а его саха в 300 пудов не пускает. Так и сгинул. Никита Кожемяка всех девиц из змеиной пещеры повыпустил, племянницу князю вернул и за свою работу ничего от князя не взял. Пошел опять на задний двор кожи мять.
3: Радиозвезда. Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
4: Добрыня Никитинец и змей. После того, как утонул трехголовый змей, взялся на Русь залетать его двоюродный брат, змей о девяти головах. Но недолго и тот куражился. Жил в те времена в Рязани Добрынюшка Никитинец, сын вдовы Офимьи Тимофеевны. Всем хорош был Никитинец. Кроток нравом, приветлив, весел. На гуслях бренчит, в играх нет ему равных. В науках поспевал он быстрее сверстников и с молоду слыл ученым молодцем, да не по годам разумным. Силы же он был немеренной. С детства матушка сынку своему наказывала одно: может бродить Добрыня где хочет, но вот только нельзя ему на Пучай реку. Темна-то река, с глубокими омутами, многих она кружила, забирала с собой. 30 лет, как никто к той Пучай реке не заглядывал, все ее берега быльем поросли, все поклонные кресты на ней покосились, все дороги к ней ельником покрылись. Говорит однажды Добрыня Офимьи Тимофеевне: «Матушка моя родная, честная вдова, дай-ка мне прощенницы, дай благословеннице в Пучай реке искупаться». Испугалась матушка: «Не дам я тебе, сынок, своего прощенница, не дам благословенница. Разве не знаешь, кто в той Пучай реке купался, плескался, живым оттуда не хаживал? Коль пойдешь ты на Пучай реку, потеряешь свою головушку». Замолчал Добрыня, задумался. Мать же его, Офимия Тимофеевна, мудра была. Вот что вдова подумала: «Когда ж свое прощение, благословение, так уедет на Пучай реку, а не дашь, все равно уедет». Помолилась Христу и говорит сынку: «Сын мой Добрыня Никитинец, думай ты не чужой головой, думай своей головой. Я даю тебе прощенница, даю благословенница». Поклонился Добрыня матушке и поехал на Пучай реку. Наголо он там разделся, без трепета в воду спустился. В одну струю нырнул, в другую нырнул, а как в третий раз нырять начал, потемнело небо, черные тучи на него взгромоздились, белые облака с него попадали. Летит на Пучай реку девятиголовый змей. Отворил змей все свои рты, хочет Добрыню склевать, словно желторотого птенца. Выбрался тут Добрыня на крутой берег, зачерпнул горсть песку и швырнул его в змеевы пасти. Расшибся змея песок, упал на землю. Здесь Добрынюшка вскочил на змееву грудь и взялся ее ногой мять и приговаривать: «Растопчу змееву грудь и памяти о поганом гаде не оставлю». Змей видит дело плохо, взмолился: «Не топчи меня, Добрыня Никитинец! Даю слово, не буду я более летать по Руси, не буду хватать детей малых и красных девушек, зарекусь сжечь деревни-села, губить скотину большую и малую». Добрыня змею поверил, отпустил его, и впрямь на какое-то время установилась по всей Руси тишина. Однако пролетал как-то змей над Киевом, видит, гуляет по высоким киевским холмам с няньками и служанками средняя князева племянница, бабушка-забавница. Подхватил змей когтями бабушку и унес в Оскариные горы в змеиное гнездо. Как услышал о том князь Владимир, запечалился. И надо бы Илью Муромца попросить, да не вернулся еще Илья со Святых гор. Кинулись за Кожемякой, да ушел Никита кожемять за леса, за поля, за реки, к далекому Белоозеру. Собрал тогда Владимир в палатах князей с боярами, стал с ними совет держать. Что нам без Ильи и Кожемяки делать? Бывалые люди говорят: проживает в Рязани удалой Добрыня Никитинец, сын вдовы Офимьи Тимофеевны. Он того змея о девяти головах на Пучай реке ловил, грудь ему мял. Позови, князь, Добрыню. Князь тотчас велел послать за Добрыней. Прибыли гонцы в Рязань-город, разыскали вдовий дом, кинулись в ноги рязанцу. «Ты уж выручи нас, Добрынюшка Никитинец! Поезжай с нами в Киев на пир к светлому князю!» Добрыня отвечает: «Не мне, мамке моей в ноги надобно кланяться. Коли даст она прощенница, даст благословенница, так и быть, поеду». Кланялись гонцы тогда самой Офимии Тимофеевне: «Ты уж выручи нас, честная вдова Офимия Тимофеевна, благослови сынка на княжий пир». Вдова говорит: «Не дам я дитяти прощенница, не дам ему своего благословенница, иначе будет он знаться на том пиру с дьяками да боярами, князьями и дружиною, потеряет от вина свою голову, ведь оно вино, вернее, сабли губит». А затем подумала: когда ж свое прощение, благословение, так уедет в Киев, а не дашь, все равно уедет. И сказала она Добрыне: «Думай ты не чужой головой, думай своей головой. Я даю тебе прощенница, даю благословенница». Поехал Добрыня в Киев на княжий пир. Посадили его на том пиру в почетный угол, налили чару вина полтора ведра, а весом-то чара полтора пуда. Выпил Добрыня чару в один вздох, а ему уже подносят чару меда пьяного в два ведра, весом же новая чара в два пуда. И ее в один вздох Добрыня выпил. Стольники княжьи не унимаются. Третью чару сладкого меда подносят в три ведра чара, а весом в три пуда. Он и ту чару уговорил. Как говорится, красносолнышко в полдень кипит, почетный пир в разгар встает. Стал наш Добрыня Никитинец пьяненьким, стал Добрыня веселеньким, по половицам скрипучим похаживает, нахваливает себя: «Кому, как не мне, по силам чаров полтора пуда зелена вина! Кто, как не я, выпьет затем и меду пьяного, и от третьей чары сладкого меда не откажется!» Просит тут князь Владимир всех, кого позвал на пир: «Ах ты, моя верная дружина, мои верные бояре, накину я вам великую службу! Надо съездить вам в Оскариные горы, в Змеиное гнездо, достать мою любимую племянницу. Не ранена была бы, не окровавлена, не погубил бы проклятый змей мою бабушку-забавницу. Стали бояре-дружинники между собой толковать, перешептываться. Больший показывает на среднего, средний показывает на меньшего. Никто ехать не решается. Добрыня тогда подбоченился, Добрыня тогда расхвастался. Я тому змею о 9 головах грудь топтал, я тому змею грудь терзал и совсем было его сгубил, да умолил меня поганый его не бить, со свету белого не сживать. Добрыню спрашивают, как же он тебя умолил? А вот так: не буду я более летать по Руси, не буду хватать детей малых и красных девушек, зарекусь сжечь деревни, села, губить скотину большую и малую. Да, видно, не сдержал поганый данного слова. Тогда говорят: раз ты, Добрыня, и бил его, и отпустил его, тебе, стало быть, и ехать в Оскариные горы, в Змеиное гнездо, выручать бабушку-забавницу. У Добрыни бродят в голове зелено вино, мед пьяный и мед сладкий. Добрыня отвечает: мне ли, Добрыне, не поехать в Оскариные горы? Мне ли того змея не повывести?

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
2: Как проснулся Никитинец на следующий день, как припомнил все свои обещания, тотчас оседлал он коня, бросился к родимой матушке. Садился он на дубовый стул, повесил свою буйную голову ниже богатырских плеч. Спрашивает мать Добрыню: «Чадо мое малое, о чем кручинишься? Не девицы ли над тобой смеялись? Не пьяница ли дурак наплевал в глаза?» Отвечает сын: «Никто мне, матушка, не грубил, никто меня не кручинил, ни девица, ни пьяница. Как приехал я на княжий пир, поднесли мне сперва чару зелена вина в 1.5 пуда, затем подносили меда пьяного, чара была в 2 пуда, после выпил я сладкого меду, поднял чару в 3 пуда. Сделался я после тех чар пьяненьким, принялся по половицам похаживать, силой своей молодецкой прихвастывать». Вдова спрашивает: «И что же тебе, дитятка, было не по разуму?» Отвечает Добрыня Никитинец: «Да больно уж, матушка, я на том перу разгулялся, уж больно себя нахвалил. Накинул мне за это князь Владимир великую службу, послал в Оскариные горы в Змеиное гнездо достать свою любимую племянницу, бабушку-забавницу». Молвит вдова Офимья Тимофеевна: «Говорила я тебе, сынок, недурные слова. Не знайся с князьями, не знайся с боярами. Не теряй от вина молодецкую голову. Да вот ты меня не послушал». Добрыня спрашивает: «Что же ты, матушка, тогда дала мне прощеннице? Что же дала благословеннице?» Отвечает вдова: «Все от того, что знаю. Как дам прощение, благословение, так уедешь. А не дам, все равно уедешь. Думай-ка ты, Добрынюшка, не чужой головой. Думай-ка своей головой». Сын понурился и говорит: «Правда твоя, матушка. Надобно мне с этих пор своей головой думать». Делать нечего. Взялся Добрыня собираться в Оскариные горы. Седлает он своего коня, накладывает потнички на потнички, а войлочки на войлочки. Берет затем Добрыня седло, подтягивает его 12 подпругами, а 13-ю кладет продольную. Подтягивает Никитинец шелковые подтяжечки, и не простого шелку, а кашеванного. Все шпильки и гвозди у Добрыни серебряные и золотые, а стремена из самого крепкого булата. Как только сел Никитинец на коня, подошла к нему матушка: «Дам я тебе в подарок свой платочек. Как будет у тебя не по-старому силушки, могу-то будет не прежнее, потри им свое белое лицо и могуче плечо. Вернется к тебе сила вдвое пуще прежней. Дам я тебе еще подарочек. Если станет твой конь скакать не по-старому, ударь коня по тугим костям и крутым ребрам вот этой шелковой плеточкой. Поскачет он тогда вдвое пуще прежнего». Поклонился Добрыня матери до самой земли. Как говорится, видели молодца сидячи, да не видели молодца едучи. Только пыль за ним столбом встает, по дороге курица. Заехал Добрыня в Оскариные горы, а в ту пору змея о 9 головах в горах не случилось. Улетел тот на Русь творить свое черное дело. Стал Никитинец разыскивать его гнездо, заглядывать во все норы, захаживать во все пещеры. Долго он по всем горам змеиное жилище искал. Забрался в одно. Сидит там красная девица, княжья племянница, бабушка-забавница, а по ней ползают змеевы детки. Добрыня девицу на своего коня поднял, вывез из змеиных гор, посадил ее под сырой дуб и рассудил так: коли вернусь я сейчас в родную землю, будет поганый змей по-прежнему на Русь летать, безобразничать, красть красных девушек. Вернусь-ка я вновь в Оскариные горы, дождусь там хозяина и привечу так, как никто его еще не привечал. Оставил Никитинец княжью племянницу у того дуба и поспешил обратно. Не успел он до змеева гнезда добраться, как небо потемнело, черные тучи на него взгромоздились, белые облака с него попадали. То змей о девяти головах к себе домой возвращается. Увидал змей Добрыню, усмехается. «Заехал ты, Добрыня, не в свои места. Того не знаешь, на Руси у меня полсилы есть. В Оскариных же горах ее втрое ко мне прибавляется. Потоптал ты у пуча реки мою грудь, а здесь не сносить тебе головы». Набросился он на богатыря, да только тот не сдается, хоть и втрое прежней силы у змея. Бьются они день, не едят, не пьют. Другой день бьются, не едят, не пьют. Принялся у Добрыни конь прихрамывать, да и у самого Никитинца сила уже не по-старому. Вспомнил он про маменькин подарочек, достал платок, взялся им тереть белое лицо да могучее плечо. Стало силы у него вдвое больше прежней. Добрыня тогда змея подкинул, замял, затрепал. Плохо стало змею. Выдернул Никитинец шелковую плеточку, протянул ею коня по костям, по ребрам. Тот и перестал прихрамывать. А как протянул еще раз, подскочил конь к самому небу, к самим облакам. Здесь змею о девяти головах и конец настал. Добрыня змея на мелкие части рассек, разбросал те части по Оскариным горам, чтобы они не срослись, затем плеткой похлестал всех его змеенышей, не оставил жить ни единого.
1: Радиозвезда. Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
2: Добрыня Никитинец и Василий Казимирович. Как привез Добрыня в Киев княжью племянницу, сам князь выскочил встречать Никитинца, насыпал ему полные карманы серебра золота, повел к себе в палаты. Устроил Владимир почетный пир на князей бояр на удалую дружину. Бояре и дружинники вином и медом напивались, разных кушаний наедались, от осетров и лебедей только и остались на скатертях сахарные косточки. Добрыня на том перу сидит, помалкивает, а Владимир Красносолнышко все размахивает белыми руками, поворачивает могучими плечами. Говорит князь: «Верные мои бояре-дружинники, кто бы из вас сослужил бы мне великую службу? Съездил в половецкую землю к самому хану Батуру Батвесову, свез бы ему пошлины дани. Накопилось тех пошлин за 12 лет 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, да еще в придачу к тому 40 сороков ясных соколов, 40 сороков черных соболей, 40 сороков гончих псов и вдобавок 40 сивых жеребцов». Между боярами-дружинниками словно тень пролегла. Взялись они толковать, перешептываться. Больше из-за меньшего хоронится, ни от большего, ни от меньшего нет ответа. Сидел между всеми молодой Василий Казимирович. Вскочил тот Василий с места, поднялся с белодубовой скамьи. На ногах его софьяновые сапоги, каблуки их серебряные, гвоздики золоченые. Стоит молодец, пошатывается, белой рукой подбоченивается. «Батюшка наш, Владимир князь, послужу я тебе верой правдой, съезжу в половецкую землю к хану Батуру Батвесову, отвезу ему все дани пошлины, какие скопились за 12 лет. Владимир обрадовался, так тому и быть. Наутро Василий Казимирович проснулся и закручинился. Повесил он голову ниже плеч, потупил глаза в кирпичный пол, надел затем свою черную шапку, да и подался вон из княжьего терема. Бредет по киевским улицам, ничего не видит, не слышит. Навстречу ему Добрыня. «Здравствуй, удалой добрый молодец! Что идешь невеселым? Не нашлось для тебя вчера доброго места? Не налили тебе чары зелена вина? Или кто тебя, Василий, избесчествовал? Или сам в хвостовстве вызвался, куда ехать?» Василий мимо ровно бык прошел. Добрыня не обиделся, догнал его, вновь спрашивает. «Не нашлось для тебя вчера, Василий, доброго места? Не налили тебе чары зелена вина? Или кто тебя избесчествовал? Или сам в хвостовстве вызвался, куда ехать?» Но и тут Василий ровно бык прошел. И опять Добрыня не обиделся. В третий раз спрашивает. «Что с тобой стряслось, случилось?» Не выдержал молодец, признался Никитинцу. «Нашлось мне на том перу доброе место, и никто меня там не бесчестил. Вдоволь подносили мне и зелена вина, и пьяного меда, а как стал князь о великой службе расспрашивать, сам-то я, дурак, со скамьи белодубовой повыскочил, сам-то глупый похвастался. Отвезу де на половецкую землю хану Батуру Батвесову дани пошлины, и что теперь делать, не ведаю». Добрыня говорит: «Не беда тому, кто раз споткнувшись поднимается, беда тому, кто споткнувшись лежмя лежит. Мы вот что с тобой поделаем. Оставим телеги с золотом серебром на княжьем дворе, оставим там скатный жемчуг ясных соколов, черных соболей и гончих псов, а 40 сивых жеребцов гулять отпустим. Сами же поедем налегке в половецкую землю к собаке хану Батуру Батвесову и сами дани от него потребуем». Обрадовался Василий Казимирович такому Добрыниному участию. Обнимал он Никитинца, прижимал его к сердцу. «Ты, Добрыня, будь мне большим братом, а я буду тебе меньшим братом». Тут молодцы и побратались. Воротились они назад к князю Владимиру, идут в белокаменные палаты, кладут крест по писаному, поклон ведут по ученому, на все 4 стороны поклоняются. Привечает их ласковый князь Владимир: «Добро пожаловать, Василий, сын Казимирский, и Добрынюшка Никитинец. Садитесь за один стол со мной хлеб-соль кушать». Налил им князь чары зелена вина в 1,5 ведра. Однако молодцы от тех чар отказались. Сели они на белодубовые скамьи и повели разговор. «Послушай нас, светлый князь Владимир Красносолнышко, не желаем мы вести собаки хану половецкому дани пошлины. Желаем сами взять от него дань. Вот что ты, князь, сделай. Садись-ка за дубовый стол, сам пиши хану Батуру такую грамотку: не буду я, князь киевский, тебе, собаки, с этих пор дани платить, а буду с тебя с этих пор дань брать. Заплати-ка ты мне, собака, за 12 лет дань пошлину, 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, да еще в придачу к тому 40 сороков ясных соколов, 40 сороков черных соболей, 40 сороков гончих псов и вдобавок 40 сивых жеребцов. Послушался князь молодцев, подает им скоропищатый ярлык. Опустил Василий Казимирович ярлык в кафтанный карман, а Добрыня говорит: «Благослови нас, ласковый князь Владимир, на поездку в половецкую землю, тот и благословил. Выходили два названных брата на княжье крыльцо, засвистали по-соловьиному, заревели по-звериному. Издалека, из чистого поля, подбежали к ним два коня со всей богатырской сбруей, брали Добрыня с Василием коней за шелковые повода, вставали в гальяшные стремена, садились в черкасские седла, только их у князя и видели. В первый скок ушли они за 3 версты, во второй скок ушли за 12 верст, а за 3-й скок никто их уже на Святой Руси и сыскать не мог. Долго ли коротко показалась половецкая земля. По ней бегают серые волки, над ней кружат вороны да коршуны, посреди земли раскинут шелковый шатер, вышит шатер снизу доверху золотом, сидит в том шатре сам половецкий хан Батур Батвесов. Добрыня с Василием перед шатром с коней хоть и соскакивали, но ни к чему их не привязывали и не спрашивали ни о чем ни приворотников, ни предверников, а сами отворяли у того шатра входы, заходили к самому Батуру Батвесову. В шатре молодцы Богу не молятся, Батуру не кланяются. Выхватывает Василий Казимирович из кармана скоропищатый ярлык, кладет его на золотой поднос. «Получай, собака, дань и пошлины от самого князя Владимира!» Распечатал Батур Батвесов скоропищатый ярлык и говорит: «Отсюда тебе, Василий, сын Казимирский, после таких слов не уехать!» Отвечает Василий: «Я надеюсь на чудесную мать, Пресвятую Богородицу, да на брата своего названного Добрыню Никитинца». Хан говорит: «Не вижу перед собою Богородицу, а вижу перед собою твоего названного брата. Кто он таков, чтобы на него надеяться? Что же, поиграем мы тогда с ним в кости». Стали хан с Добрыней Никитинцем играть в кости, проиграл половецкий хан. Взялись второй раз играть, и второй раз Батур проиграл. В 3-й раз схватился он с Добрыней, проиграл с собакой в 3-й раз. Разозлился Батур, говорит Василию: «Все равно отсюда тебе не уехать». Тот отвечает: «Надеюсь я на чудесную мать Пресвятую Богородицу и на брата своего названного Добрыню Никитинца». Еще пуще взъярился половецкий хан: «Не вижу перед собою Богородицу, вижу перед собою твоего названного брата. Кто он таков, чтобы на него надеяться? Стоит за 3 версты от моего шатра криковистый дуб. Станем мы с твоим названным братцем стрелять в тот дуб, попадать в золоченое колечко». Вышел Батур из шатра, в ладони захлопал, закричал зычным голосом: «Несите мне, слуги, тугой лук, да не забудьте к нему каленую стрелу!» 10 слуг несут его тугой лук, каленую же стрелу несут 6, ноги у всех от тяжести подгибаются. Одной рукой берет хан Батур стрелу и накладывает ее на шелковую тетиву. Выстрелил он за 3 версты по криковистому дубу, упала стрела перед дубом. Выстрелил 2-й раз, упала стрела за дубом. В 3-й раз выстрелил, вошла стрела в дуб перед самым золоченым колечком. Подает хан каленую стрелу Добрыне Никитинцу, подает свой тугой лук. Как стал Добрыня его натягивать, затрещал лук, заревел зверьем, погнулся и разломился надвое. Бросил Никитинец лука сырую землю, взял каленую стрелу, направил вперед жалом, да и бросил ее за 3 версты. Попала стрела прямиком в тот криковистый дуб, в золоченое колечко. Налился Батур Батвесов темной

0: названного, Добрыню Никитинца. Хан отвечает: «Не вижу перед собою Богородицу, вижу перед собою твоего названного брата. Кто он таков, чтобы на него надеяться? Выиграл твой Добрыня у меня в кости, попал стрелой в золоченое колечко. Поглядим теперь, как он справится с моей несметной силой!» Кликнул хан Батур своих слуг. Набежала их несметная сила. Вспомнил Добрыня про маменькин подарочек. Вытащил платок, взялся им тереть белое лицо да могуче плечо. Стала сила у него вдвое больше прежней. Схватились с ним три половчанина. Добрыня первого пополам разорвал, второго растоптал, а третьего дернул за ноги и начал им остальных поколачивать. В одну-то сторону идет, делает улицу, в другую — переулочек. И Василий Казимирович в стороне не остался. Не попалась Василию под руку острая сабля, не попалось мурзамецкое копье, а попалась белодубовая ось семи сажен. Собака-хан испугался, зарычал, закричал зычным голосом: «Вы оставьте мне хоть на приплод моих верных слуг, оставьте их хоть на семена!» Молодцы его не слушают, знай себе, изводят половецкое племя. Взвыл тогда Батур Батвесов, поклялся собака: «Я отдам дань князю Владимиру! Пошлю ему 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, да еще в придачу к тому 40 сороков ясных соколов, 40 сороков черных соболей, 40 сороков гончих псов и вдобавок 40 сивых жеребцов». Здесь два названных брата его послушались, бросили изводить половецкое племя. Позвали свистом молодцы своих коней, вставали в гальяшные стремена, садились в черкасские седла и поехали в свою сторону. Долго ли коротко, приехали они к высокому княжьему терему на широкую улицу, входили в белокаменные палаты, крест там клали по писаному, поклон вели по ученому, кланялись и Христу, и Божией Матери, Пресвятой Богородице. Говорили они: «Здравствуй, ласковый Владимир князь, будут тебе от хана Батура дани пошлины». Усадил их киевский князь на белодубовые скамьи за дубовые столы, налил зелена вина в чары в 1,5 ведра. Приняли молодцы чары одной рукой, выпили единым духом. Велит тогда Владимир слугам нести еще и пьяного меда. Да вот только встают два названных брата на резвые ноги, низко хозяину кланяются. Говорят Добрыня с Василием: «Нам и тех чар, княже, от тебя довольно».
1: Мы читали «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Агата Кристи. То, что Агата Кристи черпала вдохновение в горячей ванне и заедала его гнилыми яблоками, знают все. Во всяком случае, почти все. А вот эпизод, когда великая писательница сама стала фигурантом детективной истории, требует отдельного расследования.

0: стране. Впрочем, в 1926 году Агата Кристи еще не была великой писательницей. Не так давно она выпустила в свет свой первый роман «Таинственное происшествие в Стайлс». Примерно в это же время в личной жизни Агаты настала черная полоса. В 1926 году ее муж Арчибальд Кристи сознался в измене и подал на развод. Убитая горем Агата села в машину и бесследно исчезла. Позже ее автомобиль обнаружили на берегу небольшого озера. В салоне лежали личные вещи, но самой Агаты ни в машине, ни поблизости не было. Полиция рассматривала как версию возможного самоубийства, так и самого настоящего преступления. Причем под подозрение в первую очередь попадал Арчибальд. Лишь несколько дней спустя Агату нашли в небольшом отеле, где она проживала под вымышленным именем. Медики отметили у нее амнезию, вызванную тяжелейшей психологической травмой. Впрочем, с этой версией согласны не все. Некоторые биографы уверены, что историю со своим исчезновением Агата Кристи разыграла специально, чтобы отомстить мужу, а заодно сделать так, чтобы о ней заговорили. И то, и другое удалось ей блестяще. Имя начинающей писательницы почти неделю не сходило с первых полос газет.
1: Курсивом. История в письмах.
2: Из письма Александра Сергеевича Пушкина генералу Николаю Николаевичу Раевскому. Июль 1825 год. Село Михайловское. Да чего же изумителен Шекспир? Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон трагик. Байрон, который создал всего-навсего один характер. Читайте Шекспира. Он никогда не боится скомпрометировать своего героя. Он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни. Теперь и я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить. Александр Пушкин.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме, посвященном российско-казахстанскому сотрудничеству, сообщил о планах запуска авиарейса Оренбург-Алма-Аты. Президент отметил, что частота полетов между двумя странами увеличивается, а география полетов расширяется.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты.
1: Владимир Путин также сообщил, что Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Мера распространяется как на производителей топлива, так и на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов. По словам Новака, запрет на экспорт дизельного топлива планируют отменить постепенно, по мере восстановления баланса на внутреннем рынке. Вице-премьер подчеркнул, что текущие ограничения направлены на поддержание стабильности топливного рынка и обеспечение достаточного предложения горючего для потребителей. Эксперты полагают, что продление запрета на экспорт бензина поможет удерживать оптовые цены в разумных пределах и предотвратить дефицит. В Кировской области объявили трехдневный траур после террористической атаки ВСУ на промышленное предприятие. Накануне ракетный удар унес жизни 6 человек, еще 26 погибли.